0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников писателя Федора Достоевского. 1873 год. Очень может быть, что цели всех современных предводителей прогрессивной мысли человеколюбивы и величественны. Но зато мне вот что кажется несомненным. Дай всем этим современным высшим учителям полную возможность разрушить старое общество и построить заново, то выйдет такой мрак, такой хаос, нечто до того грубое, слепое и бесчеловечное, что все здание рухнет под проклятиями человечества, прежде чем будет завершено. Раз, отвергнув Христа, ум человеческий может дойти до удивительных результатов. Это аксиома.

0: Радио «Вера».
1: О, лунная ночная красота! Я пред тобой опять благоговею, пред тишиной и кротостью твоею опять немеют грешные уста. Так непорочна эта чистота, так девственна, что омовенный ею восторгом я томлюсь и пламенею. Как эта ночь, будь, о душа, чиста.

0: России из жизни русских праведников. Преподобный Исаакий Оптинский.
1: Оптинский монах Исаакий ехал в запряженной лошадьми телеге на монастырскую мельницу. Нужно было привезти в обитель несколько мешков муки. Мельница находилась за несколько верст от Оптиной пустыни. Дорога к ней проходила по овражистой местности. Отец Исаакий сидел в телеге, а кучер на козлах правил лошадьми. Вдруг повозка резко дернулась и рванула в сторону. Отец Исаакий больно ударился о борт. «Лошади понесли!» – услышал он крик кучера и увидел, как тот спрыгнул с козел. Отцу Исаакию оставалось только молиться. Крепко вцепившись в скамью, на которой сидел, он громко призвал на помощь Господа, Пресвятую Богородицу и Николая Чудотворца, вложив в молитву всю искренность своего сердца. И тут же почувствовал, как лошади стали замедлять бег. Вскоре они остановились. Отец Исаакий спрыгнул с воза и стал успокаивающе поглаживать дрожащих животных, шепча благодарственную молитву Богу. Подбежал кучер. Осмотревшись, они с отцом Исаакием с ужасом поняли, что телега стоит на самом краю глубокого оврага. «Велика Твоя милость, Господи!» – перекрестившись, промолвил отец Исаакий. Отец Исаакий прожил в Оптиной пустыне 40 лет и стал последним ее настоятелем перед самым закрытием монастыря советской властью в 1918 году. Его почитали за мудрость, смирение и молитвенную жизнь и уважительно называли старцем. «Велика милость Божия», — говорил старец Исаакий Оптинский, «а посему нет большего упования для терпящих всякие бедствия, чем Христос Господь, который по вере нашей подает нам помощь».
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Исаакий Оптинский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Дионисий Крюков.
1: Если бы воры и бандиты уверили нас, что их нет, то люди бы открывали настежь все окна и двери, и как бы расцвели тогда кражи и другие преступления. Но против преступников есть замки. Так и дьяволу удается внушить людям, что его нет. Люди стали беспечными и распахнули пред ним двери своих душ. Но против дьявола есть у нас оружие – крест Христов. Хочу поделиться с вами наставлениями протоиерея Сергия Булгакова о силе животворящего креста Господня. «Пред знаменем креста благословляющим трепещут демоны. Крест есть для них огонь попаляющий. Почему трепещут они всего огня любви? Ибо ненавидят любовь, омрачены себелюбием. Не хотят пути крестного. Они силы общей ненависти, но не любви, соединяются в свои легионы. Огонь веселящий и услаждающий становится для них пламенем нестерпимым».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем актера Евгения Леонова сыну Андрею Леонову. 1974 год. Ленинград. Может, тебе моя жизнь в театре представляется каким-то восхождением? Со стороны многим кажется. Вот счастливчик, который постепенно, но все время вперед шел, поднимался. Понимаешь, я начинал свою театральную жизнь в суровое время. Был момент, когда театры закрывали, закрывались киностудии. В течение нескольких лет я, кроме массовок, ничего не играл. У меня стало появляться сомнение, правильно ли я сделал, что пошел в искусство. И были мысли бросить это дело совсем, хотя мне казалось, что я люблю очень театр. Можно сказать, я был готов отступить, почти отступил. Что значит отступить? Это когда человек не использует свои силы до последнего. Вот ты говоришь мне, не знаю, хватит ли сил, получится ли и вообще. Голос твой мне не нравится. Ты что, неудачи боишься? А я, по-твоему, не боюсь? Искусство — риск. Для народного артиста и для тебя, делающего первые шаги, искусство — риск. Если ты надеешься обойтись без синяков и шишек, оставь это дело, не начиная. Я помогу тебе. У нас впереди почти 2 года. Ты записался в секцию по фехтованию. Теперь я понял, что неспроста. Молодец. Очень пригодится. Гибкость, ловкость, красота движения, азбука ремесла. Но всего важнее, Андрюша, подготовить свой дух. Как к полету в космос. Готов на все.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: Холодный зимний ветер дул яростно и пронизывающе. Люди плотнее кутались в свои теплые плащи и дышали в ладони, пытаясь согреться. Возле главных ворот города Амьена, что на севере Франции, сидел нищий старик. Он был почти раздет и замерзал. Нищий с мольбой смотрел на прохожих, но люди спешили по своим делам и не желали замечать какого-то оборванца. Но вот в городские ворота въехал всадник. Это был молодой офицер императорской армии, облаченный по форме того времени, 5 века по Рождестве Христовом, в длинный алый плащ. Поравнявшись с нищим, офицер вдруг остановился, спешился и подошел к несчастному. Тронув старика за плечо, он с тревогой в голосе спросил: «Отец, жив ли ты?» Нищий слегка шевельнулся и приоткрыл глаза. Офицер помог ему приподняться, а потом снял с себя плащ и, разорвав его надвое, в одну половину укутал старика, а в другую обернулся сам. Нищий улыбнулся ему растрескавшимися от холода губами. «Спаси тебя Бог, мой господин! Сегодня ты вернул мне жизнь!» Молодого офицера звали Мартин. Воином он стал не по своей воле. Его отец хотел видеть сына на престижной государственной службе и силою принудил пойти в армию. Мартин же с юных лет желал только одного – прославлять Бога и помогать нищим и обездоленным. Когда ему было всего 9 лет, он узнал о Христе. Евангельская мудрость глубоко тронула сердце мальчика. Мартин захотел креститься. И хотя христианство в Римской империи уже не подвергалось гонениям и открыто распространялось, родители Мартина оставались язычниками и не одобряли стремление сына стать христианином. Но даже будучи солдатом, Мартин всегда находил возможность помогать людям. Свое весьма приличное офицерское жалование он тратил на пищу для голодных, лекарства для больных, одежду для нищих, оставляя себе деньги лишь на крайне скромное пропитание. Армейские товарищи, тратившие баснословные суммы на красивую одежду и изысканные кушания, смеялись над Мартином, а он не обижался на них и лишь ждал удобного случая, чтобы уволиться со службы, принять крещение и целиком посвятить себя служению Богу и людям. Вскоре такой случай представился. 20-летний Мартин без боя сумел уладить военный конфликт и в награду получил от императора разрешение покинуть армию. Неподалеку от города Пуатье он основал иноческую обитель, которая стала прибежищем для убогих, бездомных, больных и голодных. Слава о монастыре Мартина разлетелась по всей Франции, а самого его вскоре избрали епископом города Тура. Но и в архиерейском сане Мартин оставался прежним, скромным, человеколюбивым и милосердным, и считал себя не господином, а слугою всех людей. Как-то раз Мартин собирался в храм, чтобы отслужить литургию. Как раз в это время к нему постучался нищий и попросил какой-нибудь теплой одежды. Мартин направил его к эконому, ведавшему церковным хозяйством. Однако эконом прогнал беднягу. Нищий вернулся к Мартину и все ему рассказал. У епископа под монашеским плащом была шерстяная туника. Он снял ее с себя и отдал нищему. Тот, радостный и благодарный, ушел. А вскоре эконом, видя, что Мартин не выходит, явился его звать. «Ваше Преосвященство, пора начинать литургию». Мартин внимательно посмотрел на эконома и ответил: «Сначала нужно одеть бедного, иначе в храм идти нельзя». И тут эконом заметил, что у епископа под длинным черным плащом нет одежды. Он сразу же вспомнил о нищем, которого прогнал, все понял и устыдился своей скупости и черствости. Больше он никогда не прогонял от себя бедных и помогал Мартину заботиться о них, восхищаясь его добротой и милостью. милостивым нарекла Мартина и церковь, прославив его в лике своих святых.
0: Имена милосердия.

Радио «Вера». Средь шумного бала, случайно, в тревоге мирской суеты, тебя я увидел, но тайна твои покрывала черты. Лишь очи печально глядели, а голос так дивно звучал, как звон отдаленной свирели, как море, играющий вал. В часы одинокие ночи люблю я усталый прилечь. Я вижу печальные очи, я слышу веселую речь. И грустно я так засыпаю, и в грезах неведомых сплю. Люблю ли тебя, я не знаю, но кажется мне, что люблю. Алексей Толстой.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Учение Иисуса Христа распространилось по миру благодаря святым апостолам, ближайшим ученикам Спасителя. Но не только им одним. Не меньшую роль в деле проповеди Евангелия сыграли жены-мироносицы, то есть благочестивые женщины, которые следовали за Христом и в итоге стали Его ученицами. Некоторые из жен-мироносиц были приравнены Церковью к апостолам. В первую очередь этой чести была удостоена Мария Магдалина. Она не только рассказывала о служении и чудесах Спасителя, путешествуя по Римской империи, но и стала автором знаменитого пасхального приветствия «Христос воскрес». В церковнославянском варианте «Христос воскресе». На основании этих слов впоследствии был составлен тропарь, главное песнопение праздника Пасхи «Христос воскресе из мертвых». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Пасхальный тропарь «Христос воскресе из мертвых» лучше всего иллюстрирует идею тропаря как церковного песнопения. Дело в том, что изначально словом «тропая» называлось знамя, которое несли впереди армии, которая возвращалась с войны и возвращалась с победой. Таким образом, слово «тропарь» означает торжественное песнопение, в котором прославляется победа. Но не военная, а особая великая победа Христа над смертью. Евангелие сообщает нам, что первыми свидетелями чуда воскресения Спасителя стали жены-мироносицы, прежде всего Мария Магдалина. Именно ей Христос явился в Гефсиманском саду и повелел рассказать апостолам о своем восстании из мертвых. Мария Магдалина с радостью выполнила поручение учителя. Каждому из учеников Христа она говорила: «Христос воскрес! Христос воскрес!» С тех древних времен эта фраза стала традиционной формой пасхального приветствия. Впоследствии на основании этих слов и был составлен тропарь «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть победив и пребывающим во гробах жизнь даровав». В таком кратком, казалось бы, песнопении изложено все учение Церкви о воскресении Спасителя. Во-первых, провозглашается вера в истинность этого чуда. Христос действительно воскрес из мертвых. Во-вторых, своей смертью на кресте Он победил духовную смерть, которая пришла в мир из-за греха Адама и Евы. И в-третьих, воскреснув из мертвых, Христос открыл путь в Царство Небесное всем людям. Ад был Спасителем побежден, и теперь смерть – это не конец всего, не катастрофа, а только лишь переход в жизнь вечную.
2: Тропарь «Христос воскресе из мертвых» поется в православных храмах в течение всего периода празднования Пасхи, то есть 40 дней до праздника Вознесения. Исполнением данного песнопения начинаются и заканчиваются все пасхальные богослужения. В течение службы он также звучит неоднократно, наполняя сердца людей радостью о воскресшем Христе. А теперь давайте послушаем песнопение «Христос воскресе» в исполнении хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. В начале 20 века великая княгиня Елизавета Федоровна основала в Марфо-Мариинской обители Милосердия в Москве приют-пансион для девочек, оставшихся без попечения родителей. В годы советской власти обитель была разорена, и только в 90-х годах прошлого века начала возрождаться. Приют вновь открыли, а в 2011 году он приобрел статус детского дома. Сегодня здесь воспитываются обычные девочки и девочки с синдромом Дауна. Они ходят в школу, посещают секции, учатся готовить и занимаются рукоделием. Одна из них – 11-летняя Лиза. Она любит петь, читать стихи, с интересом собирает пазлы, конструкторы и играет в машинки. Учится шить, валять из шерсти и делать свечи. 1 сентября девочка пойдет в 4 класс коррекционной школы. Учеба дается Лизе непросто, но она очень старается. Почти у всех подопечных Елизаветинского детского дома есть проблемы со зрением. Чтобы учиться, читать книги, заниматься рукоделием, Лизе и ее подругам необходимо регулярно проходить обследование и вовремя менять очки. Подарить детям возможность учиться и видеть этот мир можно на сайте Елизаветинского детского дома. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Да преклонится небо и поднимется земля, когда отверзает уста свои разум предвечный, рожденный в пещере души моей от Духа Святого и Пречистой Девы. Слова его живой росой падают на прах кладбищенский, и из праха прорастают цветы и зелень. Отвергнутые миром и мир отвергнувшие спешат ему навстречу, а возлюбившие мир в ужасе бегут от него. Я и Отец одно, прежде человека аз есмь, так глаголит мудрость, рожденная тобой в девственности, душа моя. Слушай и разумей вечность свою в прахе времени потерянную. Всякая душа, творящая волю Отца Небесного, может называться матерью мудрости Божией. Так говорит мудрость Божия, от Духа Святого рожденная в тебе, душа моя. Аз есмь живот и воскресение мертвых. Прерывающий связь со мной прерывает связь с жизнью и становится словно облако дыма несть, в котором ни света, ни влаги. Вы, живыми себя считающие, в самом деле вы лишь облако дыма безжизненное. Гонимое ветрами случайными, приидите ко мне, и я наполню вас светом и водою, светом истинным и водою живою, и станете живыми воистину. Вы, что добровольно притекаете ко мне и моей жизнью наполняетесь, теряете вы облик свой, миром созданный, и становитесь со мной одно, как и я, одно с Отцом Небесным. Воистину не будете вы бояться времени, ибо время — бич мира, и от мира, а не от меня. Не смутят вас и колебания времени, ибо все колебания — надменный свист бича на ристалище, и от мира, не от меня. Мир мой даю вам, которого зубы времени обглодать не могут, пространство стеснить не может, не поколебать никакое колебание. В наполненных миром выхолощена жизнь, осуждены они миру в рабство. В наполненных жизнью нет мирского, и они суть сыны жизни. Я полон жизни, и смерть не имеет никакой части во мне, даже с острие игольное. Потому мир меня не знает. Мир знает свое, как и жизнь свое. Воистину я гость миру неведомый. Я пришел отдать, а не получить. От полноты своей предлагаю, от ничего же и брать нечего. Моя полнота, полнота Бога, в мир меня пославшего, чтобы отдал я себя миру и восстановил мертвых и вернул их в царство жизни. Я и жизнь одно, и прежде Адама аз есмь, и после Адама аз есмь. Душа моя, воскресни! Воскресни скорее, пока воскрешающий тебя в тебе. Когда он покинет тебя, ничего уже не сможешь, лишь рожать мертвых и хоронить своих мертворожденных. Превратись в слух, облекись в послушание, безжизненное порождение души моей, и воскресни из гроба.

0: Радио «Вера». Антон Чехов, архиерей. Читает Нонна Гришаева.
1: Была Пасха. В городе было 42 церкви и 6 монастырей. Гулкий, радостный звон с утра до вечера стоял над городом, не умолкая, волнуя весенний воздух. Птицы пели, солнце ярко светило. На большой базарной площади было шумно, колыхались качели, играли шарманки, визжала гармоника. На главной улице после полудня началось катанье на рысаках. Одним словом, было весело.

0: эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний фрейлины Анны Вырубовой, близкого друга семьи императора Николая II. Первое мое впечатление об императрице Александре Федоровне относится к началу царствования, когда она была в расцвете молодости и красоты. Высокая, стройная, с царственной осанкой, золотистыми волосами и огромными грустными глазами. Она выглядела настоящей царицей. Возвращаясь с докладов от юной государыни, мой отец делился с нами своими впечатлениями. Так он рассказывал, что на первом докладе он уронил бумаги со стола и что государыня, быстро нагнувшись, подала их сильно смутившемуся отцу. Необычайная застенчивость императрицы его поражала. Но, говорил он, ум у нее мужской. Прежде же всего она была матерью. Держа на руках шестимесячную великую княжну Ольгу Николаевну, государыня обсуждала с моим отцом серьезные вопросы своего нового учреждения, одной рукой качая колыбель с новорожденной великой княжной Татьяной Николаевной, она другой рукой подписывала деловые бумаги.
0: Голоса

ваш каждый миг лелею, как зерно. Во тьме души да прорастет оно таинственным побегом вдохновенья. В былые дни страданье и вино воспламеняли сердце. Ты одно живишь меня теперь, уединенье. Владислав.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Исидор Гефсиманский.
1: В Гефсиманском скиту Троицы Сергиевой Лавры только что завершилась обеденная трапеза. Монахи расходились по своим послушаниям, ежедневным монастырским обязанностям. Пожилой монах Исидор вышел из трапезной с тряпичным узелком в руках. В нем была миска с супом и кусок ржаного хлеба. За общим столом отец Исидор лишь выпил стакан киселя, остальное же взял с собой. В келье монаха ожидал бедный бродяга, невесть откуда пришедший этим утром в скит. Отец Исидор спешил накормить голодного человека. Глядя на то, с какой жадностью несчастный хлебает суп, отец Исидор едва не заплакал от жалости к нему. «Оставайся в скиту», — предложил он бродяге. «Я за тебя похлопочу». Гость в нерешительности посмотрел на монаха и, поколебавшись, ответил. «Остался бы, да рано вставать и работать мне невозможно, потому как больной я». На участливый вопрос отца Исидора, какой же болезнью он страдает, бродяга, однако, не смог сказать ничего вразумительного. Но у монаха и мысли не было о том, что тот попросту лукавит. Отец Исидор с минуту подумал. «Тогда приходи каждый день сюда ко мне, я тебя обедом кормить буду», — сказал он бродяге и сам улыбнулся тому, как хорошо он это придумал. Гость с радостью согласился на такое предложение. С тех пор каждый день он поджидал отца Исидора возле его кельи, а монах приносил ему из трапезной свою собственную порцию супа, сам же довольствовался на обед чаем, киселем или компотом. Так прошла неделя. На восьмой день бродяга не явился. Отец Исидор с беспокойством справлялся, не видел ли его кто из монахов. Но того словно след простыл. А на девятый день, собравшись на раннее богослужение, отец Исидор обнаружил пропажу будильника. Обыскал всю келью, но безуспешно. Огорченный, он рассказал о пропаже скитским братьям. «Да ведь это, пожалуй, твой гость его с собой прихватил», — наперебой убеждали его монахи. «Он с тех пор и глаз не кажет». Отец Исидор и сам уже догадался, что его будильник приглянулся бедолаге, но не захотел перед братьями очернять человека. «И ничего не украл, просто взял на время, скоро вернет», — сказал он. Монахи в ответ только качали головами. А отец Исидор каждый день горячо молился о несчастном воре. И вот через неделю, неожиданно для всех, бродяга вновь объявился. Не поднимая глаз, подошел он к отцу Исидору и молча протянул что-то, завернутое в тряпицу. Монах развернул узелок, там был его пропавший будильник. Вор искренне раскаялся в своем поступке, сказав, что все это время его терзала совесть, чего прежде никогда не бывало. Отец Исидор, радостный, обнял его. Монахи и паломники, приезжавшие в Гефсиманский скит, глубоко почитали отца Исидора за мудрость и человеколюбие. Его почтительно называли «старцем». «Это камень, не страдает, не чувствует», — говорил старец Исидор Гефсиманский. «А сердце человеческое, по милости Господней, всегда умягчится, покается и исправиться может».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Исидор Гефсиманский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Дионисий Крюков.
1: Для чего ходить в храм? Почему нельзя дома помолиться? Как часто, к сожалению, я слышу эти вопросы от верующих в Бога людей? Хочу поделиться с вами словами преподобного Иосифа Волоцкого о домашней молитве и церковной службе. «Если же кто-нибудь говорит, что он может и дома помолиться, ты прельщаешься, о человек. Помолиться дома возможно, но помолиться так, как в церкви, где множество отцов, где единодушно воссылается к Богу пение, где единомыслие и согласие, и союз любви, невозможно. В это время, о возлюбленный, не только люди вопиют трепетным глазом, но и ангелы припадают к Владыке, и архангелы молятся».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из книги митрополита Антония Сурожского «Человек перед Богом». Однажды в Москве на ступенях гостиницы «Украина» молодым офицером мне был задан вопрос. «Хорошо, вы верите в Бога. А Бог-то во что он верит?» «Бог верит в человека», — ответил я ему. «Это очень важный момент в христианской жизни. Вместе с Богом верить в человека, начиная с себя самого. Христос не напрасно нам говорит, что мы должны любить себя самих и ближнего, как самих себя. Любить — это быть готовым делать все возможное для того, чтобы любой человек ликовал в своей жизни, рос бы в полную меру своих возможностей и был бы достоин своего человеческого звания. Поэтому первое, чему нас учит Христос, когда мы делаемся Его учениками, это верить в человека, надеяться на Него, любить Его даже ценой собственной жизни». Голоса

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Муромский городской глава Алексей Васильевич Ермаков прогуливался по берегу Оки, любуясь чудесным видом. Бездонное синее небо отражалось в плавных водах реки. В душе у градоначальника царили покой и безмятежность. Вдруг

0: Идиллию нарушил странный скрип. Алексей Васильевич вытянул голову и увидел, как по крутому склону карабкается пожилая женщина с полными воды ведрами на коромысле. Это они скрипели, нарушая тишину и покой утра. Ермаков бросился на помощь. На подъеме в гору коромысло оказалось тяжелым даже для него. Как же эта старушка его таскает? «А часто ли, матушка, приходится за водой ходить?» – спросил голова у женщины. «Да как тебе, мил человек, сказать?» – вздохнула она. «Когда два раза на день сходишь, а когда бывает и три». Придя в свой рабочий кабинет, Алексей Васильевич до самого вечера не находил себе места. «Нельзя, чтобы так продолжалось и дальше», – думал он. «Необходимо немедленно строить водопровод. Но дело это затратное. Если финансировать его из городской казны, может и на 10 лет растянуться. А нужно сейчас, сразу». Уходя домой, Ермаков положил на стол делопроизводителя указ. В нем говорилось о начале строительства в Муроме водопроводной системы. Целиком и полностью за счет его, Алексея Васильевича Ермакова, личных средств. Когда на следующий день весть об этом облетела город, многие сочли, что градоначальник просто решил сделать хитрый ход для того, чтобы его избрали на второй срок. Но когда уже через неделю в центре города появился фундамент будущей водонапорной башни, даже упорные скептики поверили в то, что водопровод в Муроме все-таки будет. А когда вскоре с башни сняли строительные леса, горожане ахнули. Это было что угодно. Миниатюрная копия здания английского парламента, триумфальная арка, но только не хозяйственная постройка с сугубо утилитарными функциями. Такую невероятную оригинальность постройки Ермаков резонно объяснил тем, что унылыми зданиями город даже ради водопровода портить не желает. А на вопрос газетчиков о стоимости чудо-башни деликатно промолчал. А ведь были еще трубы, фильтры, бассейны, колонки. Одним словом, водопровод обошелся Ермакову в серьезную сумму. И ни копейки из городской казны. Впрочем, средства у Алексея Васильевича имелись. Купец первой гильдии, успешный предприниматель, он еще до избрания на пост градоначальника сделал для Мурома много хорошего. Например, финансировал открытие женского училища и больницы. Но с высоты поста городского головы лучше были видны проблемы города, в решении которых Ермаков мог помочь не только как высокопоставленный чиновник, но и как милосердный человек, желающий творить добро. В 1865 году он открыл сиротский приют, за которым в народе сразу же прочно закрепилось название «Ермаковский». Газеты с восторгом писали о чистоте комнат, удобствах, высоком педагогическом и воспитательном уровне нового благотворительного учреждения и называли его одним из благодетельнейших заведений. Ни одно совершенное им доброе дело Ермаков не ставил себе в заслугу. Так и должно быть, этому нас учит и Евангелие – помогать ближним, делиться богатством, – говорил он. Городские храмы получали от глубоко верующего Алексея Васильевича щедрые пожертвования. «Никто не таков, как Алексей Васильевич Ермаков», – сложили благодарные жителям Мурома поговорку про своего городского голову, которого, конечно, избрали на второй срок. А Ермаковская водонапорная башня или триумфальная арка по-прежнему украшает город и вызывает всеобщее восхищение.
1: Имена, имена милосердия.

жить не проще, а честному не склад.

Исцели меня, благость привечная, исцели мои раны сердечные. Пред тобой я во прахе лежу и небесной отрады прошу. О, возьми ты все блага ненужные, услади мою душу недужную и божественной силой любви благотворно меня оживи. Юлия Жадовская.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Бог, почитаемый христианами, это Бог Троица, одновременно единый и при этом существующий в трех лицах. Каждый из лиц Святой Троицы, Отец, Сын и Святой Дух, в истории человечества проявлял себя по-разному. Бог Отец послал в наш мир своего Сына, именуемого Иисусом Христом. Выполнив свою миссию, Христос открыл путь для схождения в мир Святого Духа. Оно, это схождение, состоялось на 50-й день после воскресения Христа из мертвых. О том, как Святой Дух явил себя людям, расскажет священник Антоний Борисов.
3: На 50-й день после воскресения Христа на Богоматерь и апостолов сошла благодать Святого Духа. Дева Мария и ученики Спасителя находились вместе, молились, и вдруг они услышали шум как бы от сильного ветра и увидели огни пламени, которые исходили с неба. В виде огней апостолам и Богоматери явилась благодать Святого Духа. Она просветила учеников Христа и дала им особенные силы – силы проповедовать Евангелие всему миру. Апостолы передали полученные от Бога благодатные дары следующим поколениям христиан. Понимание того, как Святой Дух своей благодатью действует на человека, отразилось потом в молитве, названной по первым своим словам «Царю Небесный». «Царю Небесный, Утешителю, Души Истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди вселисевны и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наши». Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде находящийся и все наполняющий присутствием своим, сокровище благ и податель жизни, приди и поселись в нас, очисти нас от всякого греха и спаси преблагий души наши. Дары Святого Духа пребывают в Церкви и сегодня. Они подаются Богом каждому православному христианину. Происходит это в таинстве мира помазания. Через помазание святым миром, то есть особым освященным веществом, человек получает те же самые дары, что и апостолы в день Пятидесятницы. Их содержание таково. Каждый православный христианин имеет особую духовную поддержку от Бога. И благодать Святого Духа дает нам возможность общаться с Господом, как с любящим Отцом. Ну и кроме того, дары Пятидесятницы помогают нам развивать наши таланты, направлять их во славу Божию и Его Святой Церкви.
2: С молитвы Царю Небесной начинается почти каждое православное богослужение, что не случайно. Православная Церковь верит, что все действия, совершаемые в храме, имеют благодатную силу только благодаря Святому Духу. Поэтому и звучит всякий раз призыв к третьему лицу Святой Троицы – прийти и благословить начинаемое богослужение. Кроме того, существует благочестивая традиция читать молитву Царю Небесной в начале каждого доброго дела, чтобы получить на него благословение Божие. А теперь давайте послушаем песнопение «Царю Небесный» в исполнении хора Нижегородской епархии.

богослужебные песнопения православного храма.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Ликуй, душа моя, возрос младенец твой, и силой, что сильнее земли, припоясался. Разрушитель замков воздушных возрос, и мир не заметил и не узнал его. Пустыня была ему другом, мысли молитва связью с небом, отечеством его. Вот бесстрашно шагает он навстречу темным порождениям твоим. В очах его сияет вечность, на челе вечность читается, на руках почивает вечность. Ликуй, душа моя, превзошел он мир в силе и выходит на битву с ним, со всеми призрачными мирами твоими, душа плененная. Спокоен, как воин, знающий неодолимую свою силу и бессилие противника, шагает возлюбленный мой среди зверей, и уклоняются они с пути его, исполненные трепета. Воистину, природа прежде людей его узнала и предалась ему, как слуга истинный, истинному господину своему. Один лишь из людей узнал его и возопил, и вопль его остался гласом в пустыне вопиющего, заглушенного насилием и кровью. Ибо от Каина до Ирода оружие бессильного насилия и путь бессилия — кровь. Отец же всех насильников от сотворения мира искушал его всеми благами мира, только бы Витязь мой пощадил и не затоптал посев его. Смотрел князь мира сего на возлюбленного моего, как смотрит темная ночная тень на восход солнца, увидев который умирает. Как посланник Троицы живоначальный стоял любимый мой перед самодержцем мира лжи, и князь тьмы пытался нарушить и помутить олицетворенную в единстве троичность. По обычаю ремесла своего, народе человеческом испытанном, приступил он искушать чрево Витязя моего, чтобы первым уловить чрево и дать ему власть над сердцем и умом, сделав их рабами чрева. Но телесный человек остался в гармонии ненарушенной с человеком душевным и духовным. Чрево Витязя моего сохранило верность единой троичности, в которой трое едины и одно. Тогда князь духов злобы поднебесной приступил искушать сердце возлюбленного моего. Однако сердце его, света светлейшее, не приняло в себя тьмы. И, как и чрево, осталось верным троической гармонии. Наконец, властитель тьмы со всеми силами темными вооружился против разума спасителя моего, чтобы склонить его к искушению Бога чудесами безумными и погибельными. Но разум единородного моего оставался словно факел солнечный, всякую нечистоту сожигающий и исторгающий вон из себя. Так и разум его не вышел из сладчайшей гармонии святого триединства. Так победитель мой одержал первую победу над князем теней и праха, вышедшим на переговоры с воином моим, все ему предлагая, кроме власти над миром.

0: Радио «Вера». Антон Чехов. Человек в футляре. Читает Нонна Гришаева.
1: Была уже полночь. Направо видно было все село. Длинная улица тянулась далеко, верст на пять. Все было погружено в тихий глубокий сон. Ни движения, ни звука. Даже не верится, что в природе может быть так тихо. Когда в лунную ночь видишь широкую сельскую улицу с ее избами, стогами, уснувшими ивами, то на душе становится тихо. В этом своем покое, укрывшись в ночных тенях от трудов, забот и горя, она кротко, печально, прекрасна. И кажется, что и звезды смотрят на нее ласково и с умилением, и что зла уже нет на земле, и все благополучно.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний графини Прасковьи Анненковой «Урожденный Гёбель», жены декабриста, графа Ивана Анненкова. В это время некоторые из живущих в доме Анны Ивановны Анненковой собирались в Троице-Сергиеву лавру. Я воспользовалась этим случаем, чтобы помолиться. И мы все отправились пешком. Пройдя в первый день 25 верст, на другой, конечно, мы слегли. Особенно у меня с непривычки очень распухли ноги. Однако же, отдохнув, все-таки дошли и даже назад вернулись, также пешком. Меня приводило в восторг православное богослужение. Я находила его великолепным, отстояла обедню и всеночную, горячо и искренне молилась. В церкви было много купцов, которые, узнав, что я ни слова не говорила по-русски, дивились на меня и потом пришли в восторг, когда увидели, с каким аппетитом я ела русское постное кушанье.
0: Голоса.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость.
1: Люблю, о ночь, я погружаться взором в безоблачность небесной глубины. Какая чистота, как с вышины ласкаешь ты лазоревым убором. О нежная, прозрачно-голубая, гляжу с тебя очей не отрывая, лицом к лицу пред тайною твоей. Дай от тебя, о ночь, мне научиться средь дольней тьмы душою становиться, как ты сама, все чище и светлей. Константин Романов.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Амвросий Балабановский.
1: Монах Амвросий вот уже целый год жил вдали от родной Пафнутьево-Боровской обители. Шла гражданская война, которая вслед за Октябрьской революцией в одночасье прервала размеренную неспешную жизнь монастыря. В конце 1917 года игумен обнищавшей обители, не имеющий более возможности прокормить свою братью, с тяжелым сердцем распустил монахов по их родным местам до лучших времен. Так отец Амвросий попал в приходские священники церкви села Дмитровка, что под Воронежем. Шел снег. Потрескивали от сильного мороза оконные стекла в маленьком домике, где жил отец Амвросий. Монах, надев очки, читал Евангелие при свете керосиновой лампы. Вдруг раздался стук в дверь. На пороге, потирая озябшие руки и дыша морозным паром, стояли два молодых парня в буденовках. Это были красноармейцы, охранявшие сельскую контору. Теперь ее называли сельсоветом. Она располагалась как раз по соседству.
2: «Батя, пусти на минутку погреться!» Обратились они к отцу Амвросию.
1: Монах рукою сделал приглашающий жест. «Заходите, заходите, ребятки!» — приветливо проговорил он. «Да садитесь-ка за стол, я вас сейчас чаем угощу». Всю зиму постовые бегали греться к отцу Амвросию. Сосед, хмурый седой старик, при встрече не раз укорял монаха. «И зачем только вы, батюшка, этих окаянных к себе пускаете?» Отец Амвросий в ответ лишь улыбался. А по весне монах получил письмо из монастыря. Настоятель звал его назад, в стены родной обители. На маленькой станции, где отец Амвросий надеялся сесть на поезд до Москвы, было пугающе безлюдно. Разбитые стекла окошек билетных касс красноречиво свидетельствовали о том, что надежды монаха могут не оправдаться. Эти опасения подтвердил и странный бандитского вида тип, откуда ни возьмись выросший перед отцом Амвросием. «Куда собрался, папаша?» – развязно проговорил он. «Пассажирских поездов нынче нет. Здесь, пожалуй, и убьют. Никто даже не узнает», – с тревогой подумал про себя отец Амвросий. И в этот самый миг вдруг послышался паровозный гудок. К платформе подъехал поезд. Но не пассажирский, а военный. Из открытых дверей теплушек выглядывали красноармейцы. Вдруг один из них замахал руками. «Батюшка! Батюшка!» — радостно кричал он. Это оказался один из постовых, гревшихся зимой в гостеприимном домике отца Амвросия. Он помог монаху забраться в вагон. Утром отец Амвросий был в Москве. «Как важно в жизни делать добро!» — говорил отец Амвросий, которого впоследствии за его смиренно-мудрие люди почтительно назовут старцем Амвросием Балабановским. Господь так милостив к нам, грешным, что уже здесь, на земле, нам тоже обязательно ответят добром.
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Амвросий Балабановский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Дионисий Крюков.
1: Есть среди верующих такие люди, которые полагаются только на свой личный религиозный опыт, отвергая опыт святоотеческий и догматы Церкви. Но это очень опасный путь. Хочу поделиться с вами словами преподобного Иосифа Волоцкого, предостерегающими христианина от вольной интерпретации своих духовных переживаний. «И все, кто пытался постичь Бога, пытался измерить бездну горстями. И чем глубже они спускались, тем более они уклонялись во вражеские ереси, потому что тайна эта неизреченна и несказанна. Не говори «как», потому что она больше всякого «так». Не спрашивай «каким образом», потому что Божий образ больше всякого образа».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Сельмы Лагерлёв. «Девочка из Морбаки». Записки ребенка. Дневник Сельмы Атилии Луисы Лагерлёв. Перед отъездом я решила зайти на кухню попрощаться с экономкой и служанками, ведь меня не будет до весны. И вот когда я шла туда через комнату при кухне, меня остановила нянька Майя. Дескать, ей надобно кое-что мне сказать. Она рассказала, что минувшим летом слыхала от госпожи Авзелиус, что зимой Сельма поедет к ним и будет ходить на гимнастику. Однако ж она предпочла бы принять у себя другую девочку, так как Сельма весьма скучная и замкнутая. «Вы, Сельма, не серчайте на меня за эдакие слова», — сказала нянька Майя. «Я ведь добра вам желаю. Вот и хотела упредить, чтобы не сидели вы в Стокгольме молчком, не хмурились, как иной раз бывает, а были поразговорчивее да повеселей». Пока нянька Майя говорила, я всеми силами старалась найти убийственный ответ и, наконец, решила, что придумала замечательную отповедь. «Помните, Майя, как написано в катехизисе?» — сказала я. «Коли услышишь дурное, не повторяй это, ибо от молчания тебе вреда не будет. Не говори это ни другу, ни недругу, не открывай этого, коли не можешь сделать оное без угрызений совести».
0: Голоса

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена. Имена. Милосердие.
1: Граф Алексей Бобринский был известен на всю Российскую империю как создатель первой в стране железной дороги, сахарозаводчик и благотворитель. Один из богатейших людей страны с детства был приучен своей матушкой, баронессой Анной Унгер-Штернберг, помогать людям. До 28 лет Алексей Алексеевич служил в армии. Выйдя в отставку, занялся наукой и сельским хозяйством. На Украине у него были пахотные земли. Бобринский стал знаменитым, когда в 1837 году построил железную дорогу из Петербурга в Царское село и Павловск. Граф создавал дорогу не один. Он открыл акционерную компанию, возглавил ее и вложил в дело целое состояние – 250 тысяч рублей. Первый в России сахарный завод тоже принадлежал Бобринскому. Предприятие находилось в Тульской губернии. Позже Алексей Алексеевич открыл еще 4 сахарных завода в своих украинских поместьях. Граф был настоящим тружеником. Наравне с крестьянами он работал на полях, выращивал свеклу. На своих заводах исполнял обязанности технолога, химика, механика и при этом находил время заниматься благотворительностью. Бобринский всегда заботился о своих рабочих. При каждом предприятии обязательно строил церковь. Для заводчан открывал бесплатные больницы, школы, столовые, бани. Рабочие имели возможность учиться, как бы сейчас сказали, на курсах повышения квалификации. Граф не жалел на это денег, ведь в России тогда сплошь и рядом на предприятиях работали иностранцы. Бобринский же успешно готовил отечественных специалистов, сахаротехников и инженеров-технологов. В 1858 году в своем имении в украинском городе Смело Алексей Алексеевич открыл начальное ремесленное училище с программой обучения, равноценной программе церковно-приходской школы. Юноши здесь в течение 3 лет получали профессию и просвещались духовно. Дети бедняков учились бесплатно, остальные вносили символические деньги. А когда в Киеве началось строительство политехнического института, граф, прекрасно понимающий, как нужны стране квалифицированные специалисты, жертвовал ему солидные суммы. Еще до отмены крепостного права крестьяне Бобринского не страдали от барского гнета. Алексей Алексеевич платил им приличные деньги за работу, не скупился на премии и льготы. А после реформы 1861 года он дарил бывшим крепостным землю. Граф умер в 1868 году в городе Смело. Проститься с Бобринским пришли тысячи людей. Рабочие, крестьяне, горожане, для которых он построил железную дорогу по маршруту Фастов-Знаменка и вокзал. Люди в знак уважения к одной из благороднейших и в высшей степени сочувствующих личностей, как сказал о покойном поэт Вяземский, выпрягли лошадей и несколько верст на себе несли катафалк к железнодорожной станции. Похоронили графа в Петербурге, в Александро-Невской лавре. Попрощаться с Алексеем Алексеевичем приехал император Александр II. Через 4 года в Киеве на одном из красивейших бульваров, Бибиковском, открыли памятник Бобринскому. Деньги собирали всем городом. На церемонии открытия говорили о гражданской доблести графа, о его полезной деятельности, о том, что он заботился об отечественной промышленности, не жалея ни средств, ни трудов, и о том, что все начинания графа были направлены на благосостояние и просвещение народа.
0: Имена, имена, милосердие.

Радио «Вера». На Бога возложу надежду. Не Он ли в мир меня облек? Не Он ли черную одежду, хулу и скорбь с меня совлек? Десницу к звучному органу простру и воскрылюсь душой. Тебя, мой Боже, славить стану. Ты меч и щит и панцирь мой. Вильгельм Кюхельбекер.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. На заре человеческой истории Бог открылся только одному народу – еврейскому. На протяжении веков Господь защищал евреев, руководил ими. Свою волю Он возвещал через пророков, особых посланников, которым открывал тайны божественного бытия. Так пророк Исаия однажды увидел множество ангелов, которые все вместе воспевали «Свят, свят, свят Господь Саваоф», то есть «Вседержитель». Об ангельской песне через Исаию узнали сначала иудеи, а затем гимн небесных сил в несколько измененном виде стал частью христианского богослужения. Произошло это, правда, не сразу и при необычных обстоятельствах. О них рассказывает священник Антоний Борисов.
3: В V веке в Константинополе случилось сильное землетрясение. Жители города вместе с патриархом стали просить Бога, чтобы бедствие прекратилось. Вдруг какой-то мальчик из толпы силой Божией вознесся на воздух и услышал пение ангелов «Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный». Когда мальчик также чудесно спустился на землю и рассказал о видении, сразу же все люди вместе с патриархом начали петь ангельский гимн, прибавив к нему фразу «Помилуй нас». Землетрясение прекратилось. Неожиданно появившееся песнопение получило название «Тресвятое», потому что в нем три раза повторяется слово «святый». Молитва обращена к каждому из лиц Святой Троицы. «Святый Божий» – так в ней именуется Бог Отец. «Святый Крепкий» – эти слова относятся к Сыну Божию Иисусу Христу. Он называется «Крепким», потому что много претерпел страданий из-за нас. «Святый Бессмертный» – это именование Святого Духа. Слова, услышанные мальчиком из Константинополя, очень похожи на те, что были открыты когда-то пророку Исаии, когда он в видении созерцал славу Божию. Древние иудеи считали, что троекратное повторение слова «свят» является выражением, ну, такого особого поклонения ангелов Господу. Однако чудо в Константинополе показало, троекратное повторение слова «святой» в отношении Бога указывает на его тайну, тайну Бога Троицы – Отца, Сына и Святого Духа.
2: В настоящее время молитва «Тресвятое» звучит в начале почти каждого богослужения. С особой торжественностью она поется в составе литургии. «Тресвятое» предваряет собой чтение отрывков из апостольских посланий и Евангелия. Такое место молитва заняла в V веке по Рождестве Христовом по указанию императора Феодосия-младшего и согласно решению IV Вселенского Собора. А теперь давайте послушаем молитву «Тресвятое» в исполнении хора Санкт-Петербургского подворья Оптиной пустыни.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вера. Светлое радио. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Благотворительная образовательная организация «Центр» работает в России с 2023 года. Она поддерживает детей и молодых людей с двигательными нарушениями при сохранном интеллекте. Организует онлайн-образование, помогает получить школьный аттестат, освоить профессию и найти работу. В преддверии нового учебного года «Центр» проводит акцию «Уравнение возможностей». Одна из подопечных проекта – 13-летняя Ирина из Санкт-Петербурга. Девочка наотлично закончила начальную школу, но коррекционное учебное заведение, где училась Ирина, отказало ей в переходе в 5 класс по причине медлительности. Из-за двигательных нарушений Ира не может писать и печатать, поэтому ей предложили учиться дальше по программе для детей с умственной отсталостью. Семья Ирины с этим не согласилась и обратилась в организацию «Центр». Здесь для школьницы приобрели специальное адаптивное оборудование. Теперь Ирина может самостоятельно управлять компьютером. В новом учебном году в расписании школьницы более 500 уроков по русскому языку, математике, литературе, истории, географии, английскому языку и логике. Насыщенная образовательная программа ждет и 17-летнего Сергея. 2 года назад молодой человек перенес 2 инсульта. Сейчас Сергей ходит с опорой, может двигать одной рукой и учится заново говорить. В обычной школе старшекласснику предложили 4 урока в неделю без возможности получить аттестат. Тогда родители обратились в центр. Его специалисты помогают Сергею вернуть прежний темп обучения и завершить школьную программу. А кто-то из подопечных проекта, как 12-летний Семен из Челябинской области, вообще никогда не учился в школе. В поселке, где живет мальчик, нет учебных заведений, готовых принять ребенка с особенностями здоровья. Благодаря сотрудникам центра Семен научился печатать и писать от руки, читать и считать. Лучше всего школьнику даются английский язык и математика. Чтобы подопечные центра могли и дальше получать образование, профессию и возможность найти работу, организации нужна помощь. Оказать ее можно на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Спрашиваете меня о пути, бегуны обессилевшие. Куда спешите, сыны человеческие? Если бы знали, куда торопитесь, знали бы и путь. Многочисленны ваши цели, потому и пути ваши многочисленны. Вот и сталкиваетесь вы и проклинаете друг друга от того, что перекрещиваются пути ваши. Будь вас словно травы на земле, не столкнетесь, если будете иметь цель единую и единый путь. И иссякнут проклятия на устах ваших. Взыскующие истины и жизни имеют одну цель и один путь. Сама цель указывает им путь, как солнце указывает на себя светом своим. Воистину, бегущий от света солнечного и цель, и путь потеряет. И в бесплодном их поиске будет скитаться во тьме. Уклоняйтесь с путей мыслей ваших, ибо кроме себя не знают ни иного пути, ни иной цели, и будут они уводить вас одна от другой. Уклоняйтесь с путей мечтаний ваших, ибо манят они вас тропами протаренными, которые ведут в бездны подземные. Не верьте душе своей, когда она во плоть облегшись, указывает вам на нее, как на путь и цель. Разве кого-либо до ныне вела к цели одежда? Путь к царству блаженства не изыскивается, не указывается и не прорубается. Он рождается в душе тогда, когда родятся в ней истина и жизнь. Если же родятся в душе вашей истина и жизнь, радуйтесь и веселитесь, ибо и путь родился. Как жизнь невозможно отделить от истины, так и путь неотделим от жизни и истины. Пока не явятся все три, не явлено ни одно. Не полагайте надежд своих на день грядущий. Не ждите, что ярче осветит он пути ваши искривленные. Ибо день грядущий — лишь новый поворот пути вашего и новая тайна. Не полагайте надежд своих на дни многие, ибо дни ваши — плоды воображения вашего. Но уповайте на день без заката. Господи, Господи мой, Божество мое, Тресолнечное, кто достигнет Тебя? Пути человеческие словно сеть, в которой целый день бьется человек, чтобы вечером оказаться на том же месте. Смущают меня сетчатые пути человеческие, и оттого спрашиваю себя, достигнет ли кто места покоя в Господе моем. Потому кто познает меня как цель похода своего, стану я путем к палатам моим. Господи, Господи мой, Божество мое Тресолнечное, кто посмеет внести в свет Твой? Кто привык созерцать свет мой в себе, тот и войти посмеет в свет мой и не опалиться. Душа моя, ты темнее трех ночей темных. Когда сбросишь личину свою и облечешься в свет Тресолнечный? Спасайся, пока луч божественный горит над тобой. Ибо когда отойдет от тебя, исчезнешь, как, посмотри, исчез месяц на глади озерной пляшущей.

0: Светлое радио. Чингис Айтматов. «Пегги-пес, бегущий краем моря». Читает Оксана Федорова.
1: В непроглядной, насыщенной летучей влагой и холодом приморской ночи на всем протяжении Охотского побережья, по всему фронту суши и моря, шла извечная, неукротимая борьба двух стихий. Суша препятствовала движению моря, море не уставало наступать на сушу. Гудело и маялось море во тьме, набегая и расшибаясь на утесах. Надсадно ухало, отражая удары моря, каменно-твердая земля. И вот так они в противоборстве от сотворения, с тех пор, как день зачался днем, а ночь зачалась ночью, и впредь быть тому, все дни и все ночи, пока пребудут земля и вода в нескончаемом времени. Все дни и все ночи.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма епископа Рыльского Иоанна Пашина Татьяне Гримблет. 1937 год. Зырянский лагерь. Родная, дорогая Татьяна Николаевна, письмо ваше получил, и не знаю, как вас благодарить за него. Оно дышит такой теплотой, любовью и бодростью, что день, когда я получил его, был для меня один из счастливых, и я прочитал его раза три подряд. А затем еще друзьям прочитывал, владыке Николаю и отцу Сергию, своему духовному отцу. Да, доброе у вас сердце, счастливы вы, и за это благодарите Господа. Это не от нас, Божий дар. Вы, по милости Божией, поняли, что высшее счастье здесь, на земле, это любить людей и помогать им. И вы, слабенькая, бедненькая, с Божьей помощью, как солнышко, своей добротой согреваете обездоленных и помогаете, как можете. Вспоминаются слова Божии, сказанные устами святого апостола Павла. «Сила моя в немощи совершается. Дай, Господи, вам силы и здоровья много-много лет идти этим путем и в смирении о имени Господнем творить добро».
0: Голоса

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим.
8: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Мы часто называем Иисуса Христа Господом и Богом, но помним ли, что Он также наш Учитель? И если да, понимаем ли, чему у Него стоит учиться? Ответ на этот вопрос Церковь дает в двух отрывках из 9 и 10 глав Евангелия от Луки, которые звучат сегодня в храмах во время богослужения. Давайте их послушаем.
9: «Быже, егда скончил Ахуся дни восхождению Его».
10: Когда же приближались дни взятия Его от мира, Он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом Своим. И они пошли, и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для Него. Но там не приняли Его, потому что Он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики Его, Иаков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. И, обратившись к ученикам, сказал: «Все предано мне Отцом моим. И кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца. И кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». И, обратившись к ученикам, сказал им особо: «Блаженны очи, видящие то, что вы видите, ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали».
9: «И слышать я же слышать, и не слышаша».
8: Кто из нас не желал бы встретиться с каким-нибудь известным и интересным человеком? Ученым, писателем, мудрецом, который познал жизнь? Наверное, у каждого нашелся бы такой человек. Слушая открытые лекции, я не раз видел людей, которые, придя послушать интересного человека, задавали вопросы только для того, чтобы ответ подтвердил их собственное сложившееся мнение. И если этого не происходило, они расстраивались, начинали спорить и обижаться, не понимая, что ответ должен не просто подходить или нравиться. Хороший ответ может быть и неприятен, если до этого мы утвердились в ошибочном мнении. Ответ может быть провокационным, но он хорош, если приводит к правильным выводам. В первой части евангельского чтения, которое мы услышали сегодня, описана своего рода провокация, которую Иисус устраивает своим ученикам. В наши дни провокацией называют сознательное, манипулятивное действие человека, который желает вызвать у другого или других определенную, обычно плохую реакцию. Но если мы вспомним, что провокация по-латински – это «вызов», мы поймем, что в известной степени также может быть названо все, что требует нашей реакции, нашего вдумчивого ответа и изменения, переосмысления своего состояния и осознания своего несовершенства. И Иисус идет в Иерусалим и, вероятно, имеет в своей одежде признаки религиозного паломника. Посылая учеников в самарянское селение, он прекрасно знает, какой будет реакция местных жителей. Но в данном случае ему важна не она, но реакция учеников. Для самарян он никто, а для них учитель. Они пришли к нему с массой вопросов, на которые он дает не всегда приятные для них ответы. Вот и в данном случае на вопрос «Хочешь ли мы низведем на них огонь с неба?» он отвечает им: «Вы забыли, какого вы духа?» Учитывая настрой апостолов, думаю, что такой вопрос в ответ был им неприятен. Христос показывал ученикам, что, следуя за Ним, как за Учителем, они пока не научились от Него главному – пониманию того, что самая действенная сила в мире – это не огненная мощь, но смиренная любовь. Как обычно бывает, ученики предложили Учителю, задавшему им задачку, свой ответ. И, как нередко бывает, Учитель задал уточняющий вопрос, чтобы они могли еще подумать. Счастливчики, может подумать современный читатель, они находились в живом диалоге с самим воплотившимся Господом, учились у Него. Более того, об их блаженстве и радости говорит и сам Господь, ведь они видели то, о чем мечтали пророки и цари, лишь ожидавшие пришествия Мессии. Однако и нам, в Евангелии, открыт Его живой образ. И мы, читая, можем слышать слова, которым хотели бы прислушаться Илия и Елисей, Давид и Соломон. Дело же не только в том, чтобы быть современником Иисуса. Он жив и сегодня. Мы совершенно в это верим. Дело в том, чтобы воспринять Его как истинного Учителя, научиться от Него смирению и любви.

0: Чудеса совершаются, когда люди заботятся друг о друге. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Ксения Алферова.
2: Анна Покровская, литературный эскиз. Бабушка. Уже утро, а я за всю ночь так и не поспала толком. Как уснешь, когда сынок все время плачет? И не болит у него ничего, не голодный. Характер показывает, наверное. Только вот как это объяснить соседке? Она уже не раз приходила, жаловалась. Что же вы, говорит, ребенка не можете успокоить? А что мне делать? Беру его на руки, укачиваю, малыш засыпает. Только обратно в кроватку, сразу в рев. Но я ведь не могу его все время на руках держать. Есть и другие дела. А помочь некому, муж на работе. Дедушки с бабушками живут далеко. Ну вот опять плачет. Бегу со всех ног к кроватке, и тут же раздается громкий, нетерпеливый звонок в дверь. Соседка. Сейчас опять начнут выговаривать. Опережаю ее. Знаете, говорю, это младенец. А младенцы часто плачут. И я не могу заставить его замолчать. Я сама уже неделю не сплю. Но соседка вдруг улыбается. А я пришла помощь тебе предложить. Может, приготовить что или в квартире убраться, пока ты с малышом занимаешься. Я одна живу, у меня времени много. Побуду бабушкой. Это прозвучало так неожиданно, что даже малыш притих в своей кроватке. Я готова расцеловать соседку, с которой еще вчера ругалась. Улыбаюсь ей в ответ. Спасибо вам, бабушка.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 29 августа – день празднования в честь Феодоровской иконы Божией Матери. Об особенном почитании этой иконы членами царской семьи председатель Объединенной комиссии по религиозному образованию Курской митрополии протоиерей Олег Чебанов.
2: Феодоровская икона Божией Матери – это один из почитаемых образов Пресвятой Богородицы в Русской Православной Церкви. Первое упоминание относится к XII веку. Затем был построен монастырь, который во время набега кочевников сгорел, и казалось, что икона полностью утрачена. Но проходит некоторое время, и некий князь в Костромской губернии видит эту икону на дереве. И как ни пытались ее снять с этого дерева, не получалось, пока они отслужили молебен. И вот церковное предание нас относит к упоминанию о том, что незадолго до этого с иконы видели некого воина в таких вот блестящих одеждах, очень ярких, и народ сказал, что это Феодор Стратилат. Поэтому икону Божией Матери, которая по своему типу относится к образу Илиуса, то есть умиления, и является, по сути, такой репликой с Владимирской иконы Божией Матери, ее стали называть Феодоровской иконой Божией Матери. Кстати, этот образ, перед которым молился святой благоверный князь Александр Невский, и в 1613 году инокиня Марфа именно этим образом благословляла своего сына Михаила Федоровича Романова на царство. Поэтому Феодоровская икона стала вот таким вот семейным образом династии Романовых. И более того, все европейские принцессы, когда выходили замуж за князей Романовых, получали какое-то русское имя, и очень часто в качестве отчества брали Федоровна.
0: Актуальная тема.
3: Привыкайте все дела делать, не отклоняясь мыслью от Господа, а напротив, держа то убеждение, что Ему всем этим угождаете. Святитель Феофан Затворник.
4: Радио «Вера» — это радио о любви.
5: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
4: Становитесь попечителем светлого радио.
1: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
4: Радио «Вера». Вместе творим добро.
0: Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».

0: живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. О Денисе Черненко я узнала на встрече-беседе с епископом Переславским и угличским феоктистом в Московском культурном центре «Фавор». Денис Черненко – уроженец Ростова-на-Дону, не просто марафонец, он атлет во благо. Так называется спортивный проект благотворительного фонда «Синдром любви». Атлеты во благо совмещают любимое занятие с добрым делом. Преодолевая дистанции или покоряя горные вершины, они одновременно проводят сбор средств в поддержку людей с синдромом Дауна и их семей. В 2024 году с такой благотворительной миссией Черненко преодолел 1500 километров от российской столицы до Архангельска. Он бежал по Великому русскому северному пути. В стародавние времена этим маршрутом шли на север из Московии паломники и торговцы. Денис стартовал 1 августа у стен Кремля и через 30 дней финишировал на берегу Белого моря в городе Онеге. Ежедневно он пробегал около 50 километров. По дороге посетил Сергиев Посад, Ростов-Великий, Ярославль, Вологду, Каргополь и множество других городов. Марафонец бежал налегке, провизию и необходимые вещи вез на велосипеде его друг Евгений, который сопровождал Дениса весь забег. «Каждый день я ночевал на новом месте, знакомился с новыми людьми, видел новые города и деревни, узнавал север и восхищался деревянными церквями», — вспоминает Денис Черненко. Особенно запомнился город Переславль. Там он встретился с епископом Феоктистом. После ночлега в Переславском Никольском монастыре Денису захотелось донести до конечной точки маршрута что-то символическое, и ему вручили небольшой православный крест. «Так мой забег приобрел черты паломничества, а для меня это дополнительная ответственность и мотивация», — поясняет наш герой. В итоге были выполнены все поставленные задачи. Спортивная – марафонец преодолел дистанцию за один месяц. И благотворительная – удалось собрать деньги для фонда «Синдром любви», необходимые на оплату логопедов и психологов для особенных подопечных. А крест из Никольского женского монастыря Денис передал в храм на Кий-острове, что в Белом море, в 15 километрах от города Онега. Впереди у спортсмена новые маршруты и цели. «Я счастлив, что имею возможность участвовать в соревнованиях и одновременно поддерживать тех, кто так нуждается в нашей помощи», — делится эмоциями атлет во благо Денис Черненко. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. В эфире радио «Вера».
2: Сегодня, 29 августа, церковь вспоминает перенесение из Едессы в Константинополь нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа и чтит память священномученика Александра Соколова. Сегодня праздник Феодоровской Костромской и Порт-Артурской икон Божией Матери. Нерукотворный образ Господа нашего Иисуса Христа – одна из святынь христианского мира. По преданию, во времена проповеди Спасителя тяжко заболел правитель сирийского города Едесса Авгарь. Не видя Христа, Авгарь поверил в Него как Сына Божия. Он написал Ему письмо и попросил об исцелении. С письмом Авгарь отправил живописца Ананию. Ему было поручено написать портрет Спасителя. Анания пришел в Иерусалим, но из-за толп, окружавших Христа, не смог подойти к Нему. Внезапно Христос сам подозвал художника и передал ему ответ для Авгаря. В нем он пообещал прислать ученика, чтобы исцелить правителя. Затем он попросил принести воду и полотенце у брус. Он умылся, оттер лицо и на полотне запечатлелся его божественный лик. Анания передал в Едессу письмо и у брус. Правитель Авгарь получил исцеление от святыни. Он написал на нерукотворном образе слова «Христе Боже, всякий, уповая на Тебя, не постыдится». Много лет образ хранился в нише над городскими воротами. В VII веке Едессу заняли арабы. В 944 году византийский император Константин

Багрянародный выкупил у них святыню и с почестями перенес в Константинополь. 29 августа церковь вспоминает это событие. Русские войска не раз принимали участие в сражениях под знаменем с нерукотворным ликом Спасителя. В народе праздник получил название «Третий Спас» или «Спас на холсте». В праздничном песнопении «Кандаке» церковь прославляет Спасителя. «Зная неизреченное и божественное Твое о людях промышление, неизобразимое Слово Отче, и образ, имея истинного Твоего воплощения, нерукотворный, но силой Божией написанный и победы приносящий, мы его почитаем, лобызая».

1969 году на гастроли в Россию приехал венгерский певец Янош Коош. Концерты популярного исполнителя проходили в Москве с большим успехом. На одном из выступлений присутствовали композитор Юрий Антонов и белорусский поэт-песенник Олег Жуков. Из всех концертных номеров они сразу выделили песню «Черный поезд» и решили создать на ее основе хит на русском языке. И спросив разрешение у автора, венгерского поэта и композитора Виктора Гаваши, Антонов сделал оригинальную аранжировку, а Жуков написал стихи. По смыслу они существенно отличались от оригинала. Венгерский текст повествовал о поезде, который доставлял рабочих из дальних провинций в Будапешт. Черным этот состав называли за буйные нравы, которые в нем царили. Появление скромной девушки вызвало восторг у одного из пассажиров. Но едва незнакомка покинула вагон, лирический герой забыл о ней. А в стихотворении Олега Жукова есть теплота и нежность. Песня «Люди встречаются» в исполнении ансамбля «Веселые ребята» дарит слушателю надежду, что мечта встретить настоящую любовь непременно сбудется.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Наверное, вы слышали такое понятие – телеология. И сегодня в храмах читается отрывок из второй главы первого послания апостола Павла к Коринфянам, где нам это понятие очень пригодится.
2: «Премудрость же глаголим в совершенных».
3: «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал. Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его».
2: «Я же уготова Бог любящим его».
1: Телеология – это взгляд на вещи через их цель, назначение или конечный смысл. Происходит от греческих слов «телос» – конец, завершение, цель, исполнение, и «логос» – учение, рассуждение. То есть буквально телеология – это рассуждение о конечной цели. В своем послании апостол Павел говорит о том, что он проповедует мудрость между совершенными – телии, буквально «достигшими цели». Только таковым и может быть доверена не земная, плотская, житейская мудрость, но особая, выходящая далеко за рамки временного бытия, божественная. Очень легко было бы увидеть в этих словах намек на существующую некую тайную доктрину, которую открывают только особо глубоко посвященным. Нет, в христианстве нет никакого герметического, избранного знания. Все на поверхности, открыто, нет ничего скрытого и недоступного. Само понятие «телиос» – взрослый, зрелый, достигший полноты развития – противоположно «нипиос» – младенец, незрелый. Другими словами, чтобы принять подлинную божественную мудрость, надо вырасти, вызреть. Но как это понимать на практике? И теперь самое время снова вернуться к тексту отрывка из послания. О чем самом главном говорит апостол? В чем суть этой мудрости? Он, нисколько не таясь, объявляет прямо. В том, что Христа распяли. «И что?» – так и хочется спросить. Вот в этом-то и дело. Что такая реакция и есть лучший индикатор незрелости, нахождения в еще младенческом духовном состоянии. Потому что вопрос «и что?» может родиться только в душе того, кто и не попробовал идти путем исполнения Христовых заповедей и относится к словам о кресте Христовом исключительно как к еще одной информации о Христе. Но для того, кто опытом своей жизни сораспялся Христу, эти слова перестают быть информацией, ищущей переваривание мозгом. Крест Христов только самой жизнью конкретного христианина может начать пониматься как фундамент, базис бытия всего мира, как своего рода визитная карточка Господа Бога, которую Он однажды оставил роду людскому. Да, поэтому мы и носим эту визитку у себя на груди, украшаем ей храмы, ставим для поклонения где только уместно. Это не просто символ христианства, это божественный ключ любви, только которой и дышит все мироздание.
0: Апостольские чтения.

0: Утро прекрасно тем, что приносит свет. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. В начале 20 века великая княгиня Елизавета Федоровна основала в Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве приют-пансион для девочек, оставшихся без попечения родителей. В годы советской власти обитель была разорена, и только в 90-х годах прошлого века начала возрождаться. Приют вновь открыли, а в 2011 году он приобрел статус детского дома. Сегодня здесь воспитываются обычные девочки и девочки с синдромом Дауна. Они ходят в школу, посещают секции, учатся готовить и занимаются рукоделием. Одна из них – 11-летняя Лиза. Она любит петь, читать стихи, с интересом собирает пазлы, конструкторы и играет в машинки. Учится шить, валять из шерсти и делать свечи. 1 сентября девочка пойдет в 4-й класс коррекционной школы. Учеба дается Лизе непросто, но она очень старается. Почти у всех подопечных Елизаветинского детского дома есть проблемы со зрением. Чтобы учиться, читать книги, заниматься рукоделием, Лизе и ее подругам необходимо регулярно проходить обследование и вовремя менять очки. Подарить детям возможность учиться и видеть этот мир можно на сайте Елизаветинского детского дома. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня. Радио «Вера».

0: младшим школьникам,
1: мальчикам и девочкам,
2: а также их родителям,
1: дядям и тетям,
2: бабушкам и дедушкам.
1: Всем-всем-всем!
0: Мы предлагаем вместе с нами,
1: мудрым доктором Михаилом Гавриловичем,
2: его верным псом Алтаем
0: и нашими друзьями Верой и Фомой
1: отправиться в удивительное приключение в страну знаний.
0: А для этого заходите на наш сайт.
2: Набрав в любой поисковой системе слова «в школу с Верой и Фомой».
1: И слушайте увлекательные аудиоуроки по школьной программе. Давайте учиться вместе!
3: Возрастное ограничение 6+.
4: Что такое образование? Почему в корне этого слова лежит образ? Греки называли целостный процесс образования и воспитания красивым словом «пайдея». В одном понятии объединялась вся многогранность развития человека, от передачи знаний до формирования характера, моральных ценностей, эстетического вкуса. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы говорим на радио «Вера» каждую субботу в 18 часов в программе «Пайдея».
3: Сегодня гостьей программы будет руководитель Центра социальной реабилитации «Родник» в Севастополе Наталья Василенко.

Сегодня, 29 августа, церковь вспоминает перенесение из Едессы в Константинополь нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа и чтит память священномученика Александра Соколова. Сегодня праздник Феодоровской Костромской и Порт-Артурской икон Божией Матери. Священномученик Александр Соколов родился в 1893 году в Новгородской губернии в семье священника. Он получил духовное образование и сам стал священником. После революции он служил в сельском храме близ Череповца. В те годы советская власть использовала несколько форм притеснения духовенства. Начиналось все, как правило, с требования уплаты непомерных налогов и штрафов. Соколов не имел средств и вынужден был переехать со всей семьей в Тверскую область. В 1935 году прихожане отремонтировали и покрасили храм, где служил отец Александр. Остаток краски продали школе. Сразу после этого священника и церковного старосту арестовали за спекуляцию. Соколова приговорили к 5 годам лагерей. В то время, если обвинение было не политическим, иногда удавалось доказать свою невиновность. Отца Александра на сей раз оправдали. В 1937 году ситуация была иной. В вину священнику поставили критику политики хлебозаготовок, а также якобы рассказанный им политический анекдот. Обвинение было основано на показаниях лжесвидетелей. Вины своей Соколов не признал. Его приговорили к расстрелу. Святитель Иоанн Златоуст призывал подражать мученикам за Христа, даже когда время гонений давно прошло. Он говорил: «Мученики попирали угли, а ты попирай огонь естества. Они боролись со зверями, а ты обуздывай гнев». Прославляя новомучеников, церковь призывает христиан сверять свои дела и веру с их подвигом. Мы прославляем священномученика Александра Соколова и уповаем на его молитвенную помощь. Святой мученик Александр, моли Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Семейные истории Стуты Ларсен.
1: Самуилу Маршаку истинная любовь была подарена свыше. Он встретил Софью Мельвицкую на пароходе, который плыл к Святой Земле. Молодые люди сразу стали общаться, как старые знакомые. Один из пассажиров сказал о них: «Я вижу, эту пару создал сам Бог». Пассажир оказался прав. Пара прожила, не расставаясь, больше 40 лет. 15-летним подростком Сёма Маршак впервые попал в Петербург. На одном из литературных вечеров он блеснул своими стихами. «Да это второй Пушкин», – решил кто-то из гостей и рассказал о Сёме критику Стасову. Тот принял участие в молодом даровании. Сёма поступил в привилегированную гимназию. О нем заботились, опекали. Когда юноша стал подозрительно кашлять, его отправили в Ялту, где он год прожил на даче Горького. Но умер Стасов, а Горький решал личные проблемы. И оказалось, что до Сёмы никому нет дела. Чтобы прокормить себя, Маршак устроился работать в газету и скоро отправился корреспондентом на Ближний Восток. Это был подарок судьбы. Из путешествия он привез не только новые стихи, но и невесту. Вернувшись в Петербург, они уже знали, что жить будут вместе. Соня, девушка редкой красоты, была хорошо образована. Она училась на химическом факультете женских курсов. Корреспондент Маршак ездил в командировки. Так что целый год жених и невеста прожили, часто разлучаясь. Выручали письма. Маршак в них просил: «Верь мне всегда. Пусть у тебя не будет недоверчивости и не дай Бог подозрений. Жизнь не без облаков, не без туманов. Но ты будешь свято верить, что наше солнце все-таки выглянет». Софья верила. Она чувствовала, что Самуил – ее судьба. Они поженились. Планы были грандиозными – свадебное путешествие в Англию на 2 года. Супругов пригласили на учебу в Лондонский университет. По возвращении у Маршаков родилась дочь Натанель. Родители любили ее бесконечно. Самуил записывал: «Девочка спит в своей корзинке, тихонько посапывает носиком. Я ей немного утром поплясал. Дитя – радость». Но родительское счастье длилось всего 1.5 года. Натанель опрокинула на себя кипящий самовар. Спасти ее не удалось. В те черные дни Самуил писал: «Сейчас мне и бедной Софье Михайловне хотелось бы одного – отдаться всей душой какой-нибудь интенсивной работе, делу помощи несчастным и обездоленным. Больше всего мы желали бы помочь детям». Когда у супругов родился сын Эммануэль, они не спускали с него глаз. Но мальчик заболел скарлатиной. Врачи были бессильны. Маршакам оставалось только молиться. И сын поправился. В гражданскую войну вся семья оказалась в Екатеринодаре. В городе царила разруха. По улицам бродили осиротевшие дети. Маршаки не могли пройти мимо. Они стали спасать ребят. Организовали детский городок с жильем, столовой и театром. Самуил писал для него пьесы. Так на свет появился детский писатель Маршак. Молодой стране нужна была новая детская литература. И о Самуиле Маршаке вспомнил Горький. Он предложил ему организовать детское издательство. В семье Маршаков уже было 2 сыновей, и Софья Михайловна добровольно забыла о своем призвании химика. Благополучие семьи стало ее главным делом. Софья Михайловна была необыкновенно умна. Она понимала, насколько талантлив супруг, и знала, что именно на ней лежит ответственность за его судьбу. Поэтому Самуил всю жизнь понятия не имел, что такое хозяйственные хлопоты и бытовые проблемы. В годы репрессий Маршака не тронули. Он и сам не понимал, почему. Забрали почти всю редакцию «Детгиза», а он не только уцелел, но и был обласкан властью. Его наградили орденом, дали 4 сталинских премии, квартиру, дачу и личный автомобиль. Говорили, что Маршак умел адаптироваться к любым обстоятельствам. Это умение помогло ему спасти семью. Помогло не погибнуть, как десяткам друзей, за которых он, кстати, не боялся хлопотать в кабинетах высоких начальников. Маршак продолжал творить. Его радостную поэзию любила вся страна. А на семью обрушилась новая трагедия. Умер младший сын, 20-летний Яша. Маршак пережил это горе только благодаря переводам шекспировских сонетов. Ему казалось, что они написаны о Яше. А Софья Михайловна страшного удара судьбы вынести не смогла. Она тяжело заболела. Когда ее не стало, один из друзей семьи сказал о ней: «Тем, что Маршак осуществился Маршаком, мы обязаны Софье Михайловне». Оставшись без жены, Самуил Яковлевич с головой ушел в работу. Мир детства, в который погрузился Маршак, надежно защищал его от отчаяния. А результатом стала непревзойденная литература, которой до сих пор зачитываются ребята всего мира.
0: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Мы часто называем Иисуса Христа Господом и Богом, но помним ли, что Он также наш Учитель? И если да, понимаем ли, чему у Него стоит учиться? Ответ на этот вопрос Церковь дает в двух отрывках из 9 и 10 глав Евангелия от Луки, которые звучат сегодня в храмах во время богослужения. Давайте их послушаем.
2: «Быже, егда скончил ахуся дни восхождению его».
3: Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом своим. И они пошли, и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. И, обратившись к ученикам, сказал: «Все предано мне отцом моим. И кто есть сын, не знает никто, кроме отца. И кто есть отец, не знает никто, кроме сына. И кому сын хочет открыть». И, обратившись к ученикам, сказал им особо: «Блаженны очи, видящие то, что вы видите. Ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели. И слышать, что вы слышите, и не слышали».
2: «И слышать я же слышать их и не слышаша».
1: Кто из нас не желал бы встретиться с каким-нибудь известным и интересным человеком? Ученым, писателем, мудрецом, который познал жизнь. Наверное, у каждого нашелся бы такой человек. Слушая открытые лекции, я не раз видел людей, которые, придя послушать интересного человека, задавали вопросы только для того, чтобы ответ подтвердил их собственное сложившееся мнение. И если этого не происходило, они расстраивались, начинали спорить и обижаться, не понимая, что ответ должен не просто подходить или нравиться. Хороший ответ может быть и неприятен, если до этого мы утвердились в ошибочном мнении. Ответ может быть провокационным, но он хорош, если приводит к правильным выводам. В первой части евангельского чтения, которое мы услышали сегодня, описана своего рода провокация, которую Иисус устраивает своим ученикам. В наши дни провокацией называют сознательное, манипулятивное действие человека, который желает вызвать у другого или других определенную, обычно плохую реакцию. Но если мы вспомним, что провокация по-латински – это «вызов», мы поймем, что в известной степени также может быть названо все, что требует нашей реакции, нашего вдумчивого ответа и изменения, переосмысления своего состояния и осознания своего несовершенства. И Иисус идет в Иерусалим и, вероятно, имеет в своей одежде признаки религиозного паломника. Посылая учеников в самарянское селение, он прекрасно знает, какой будет реакция местных жителей. Но в данном случае ему важна не она, но реакция учеников. Для самарян он никто, а для них учитель. Они пришли к нему с массой вопросов, на которые он дает не всегда приятные для них ответы. Вот и в данном случае на вопрос «Хочешь ли мы низведем на них огонь с неба?» он отвечает им: «Вы забыли, какого вы духа?» Учитывая настрой апостолов, думаю, что такой вопрос в ответ был им неприятен. Христос показывал ученикам, что, следуя за Ним, как за Учителем, они пока не научились от Него главному – пониманию того, что самая действенная сила в мире – это не огненная мощь, но смиренная любовь. Как обычно бывает, Ученики предложили учителю, задавшему им задачку, свой ответ. И, как нередко бывает, учитель задал уточняющий вопрос, чтобы они могли еще подумать. Счастливчики, может подумать современный читатель, они находились в живом диалоге с самим воплотившимся Господом, учились у Него. Более того, об их блаженстве и радости говорит и сам Господь, ведь они видели то, о чем мечтали пророки и цари, лишь ожидавшие пришествия Мессии. Однако и нам в Евангелии открыт Его живой образ. И мы, читая, можем слышать слова, которым хотели бы прислушаться Илия и Елисей, Давид и Соломон. Дело же не только в том, чтобы быть современником Иисуса. Он жив и сегодня. Мы совершенно в это верим. Дело в том, чтобы воспринять Его как истинного Учителя, научиться от Него смирению и любви.

0: Утро вечера светлее. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Когда первые робкие лучи восходящего солнца являются на горизонте и, соприкасаясь с горными вершинами, расцвечивают их нежно-розовые и золотистые цвета, мы созерцаем своего рода таинство рождения нового дня. Оно происходит бесстрастно, беструдно, бесшумно, неизреченно и непостижимо. Одним словом, по благодати Божией. Это чудо, каждый любящий Господа и искренне кающийся пред Ним ученик Христов призван постичь и пережить в собственной душе с молитвенным трепетом, приступая к таинствам Церкви и участвуя в божественной литургии.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: знаешь.
1: Радио. Добрые истории.
2: Рассказывает сценарист, драматург Илья Бацаев.
3: Эту историю

0: Обещали машину через 10 минут после вызова, затем через 30. В итоге диспетчер вообще сказал, что машина уже была, но водитель не смог дозвониться и уехал. Около 2 часов Игорь, стоя на костылях, провел на улице, пытаясь добиться хоть какого-то результата от диспетчера. Но такси так и не приехало. Было непонятно вообще, как добираться до дома. И тут помощь моему уже было отчаявшемуся другу приходит оттуда, откуда ее меньше всего стоило ожидать. В какой-то момент к нему обращается незнакомая женщина и предлагает его подвезти. Как оказалось, она слышала споры Игоря с диспетчером, поскольку все это время он общался рядом с ее палаткой по изготовлению ключей. В итоге ключница закрыла свою палатку, посадила Игоря в машину и подвезла его до дома. Иногда ключ к решению нашей проблемы намного ближе, чем мы думаем.
1: Добрые истории. Вера. Светлое радио. Сегодня, 29 августа, церковь вспоминает перенесение из Едессы в Константинополь нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа и чтит память священномученика Александра Соколова. Сегодня праздник Феодоровской Костромской и Порт-Артурской икон Божией Матери. Икона Божией Матери Феодоровская Костромская считается главной святыней Костромского края. Упоминания о ней появились в старинных преданиях с XII века. Тогда этот образ Царицы Небесной, еще не названный Феодоровским, находился в городе на Волге Городце. В 1238 году войска хана Батыя захватили и сожгли город, а святой образ Божией Матери бесследно исчез. Историки считают, что впоследствии он находился у князя Александра Невского. Именно этой иконой его отец, великий князь Ярослав Всеволодович, благословил Александра на брак с полоцкой княжной Александрой. Святыня сопровождала князя во всех поездках и военных походах. В начале 60-х годов XIII века образ Царицы Небесной явился в городе Костроме князю Василию Ярославичу, младшему брату Александра Невского. Случилось это на следующий день после праздника Успения Пресвятой Богородицы. Во время охоты в лесной чаще Василий внезапно увидел в ветвях сосны образ Пречистой Девы Марии. Он поспешно возвратился в город и рассказал о чудесном событии местному духовенству. В тот же день обретенную икону торжественно перенесли в храм во имя святого великомученика Федора Стратилата. Увидев образ Божией Матери, многие жители Костромы стали рассказывать о том, как в праздник Успения заметили на улицах города воина. Он держал ту самую икону Богородицы в своих руках. Люди признали в нем святого Феодора Стратилата, изображение которого видели в храме. Народ пришел к убеждению, что святой принес великую святыню в дар Костроме как ее покровитель. Так обретенная икона Божией Матери получила название Феодоровская. Чествуя Феодоровско-Костромской образ Царицы Небесной, мы молим: Пресвятая Богородица, спаси нас

Вечная музыка. Истории великих шедевров.

Если русскому человеку предложить послушать музыку чешского композитора Антонина Дворжика, он почувствует в ней родные славянские интонации. Творчество Дворжика действительно тесно связано с нашей отечественной культурой. Композитор изучал русский фольклор, неоднократно выступал в Москве и Санкт-Петербурге, дружил со многими музыкантами из России, например, с Петром Ильичем Чайковским, и даже написал оперу «Дмитрий» на исторический сюжет времен смутного времени. Дворжик ощущал свое внутреннее родство с русским миром и искренне считал, что славянские народы должны объединиться и поддерживать друг друга. Схожесть русского и чешского музыкальных языков прослеживается в цикле «Юморесок для фортепиано». Композитор имел привычку записывать случайно услышанные или пришедшие на ум необычные мелодии. За несколько лет у него скопилась весьма объемная коллекция музыкальных тем, и летом 1894 года он принялся за их обработку. Так на свет появился сборник юморесок, то есть небольших пьес оживленного, лирического или шутливого характера. Самый известный из них стала юмореска под номером 7. Музыка этой миниатюры невольно настраивает на созерцательный лад. В ее мелодии слышны распевные интонации славянских народных песен, что делает юмореску такой близкой и понятной сердцу русского слушателя. Оркестровая версия юморески номер 7 Антонина Дворжика прозвучит в исполнении Пражского симфонического оркестра. Дирижер Вацлав Сметочек.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Наверное, вы слышали такое понятие – телеология. И сегодня в храмах читается отрывок из второй главы первого послания апостола Павла к Коринфянам, где нам это понятие очень пригодится.
2: «Премудрость же глаголим в совершенных».
3: «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его».
2: «Я же уготова Бог любящим его».
1: Телеология – это взгляд на вещи через их цель, назначение или конечный смысл. Происходит от греческих слов «телос» – конец, завершение, цель, исполнение, и «логос» – учение, рассуждение. То есть буквально телеология – это рассуждение о конечной цели. В своем послании апостол Павел говорит о том, что он проповедует мудрость между совершенными – телии, буквально «достигшими цели». Только таковым и может быть доверена не земная, плотская, житейская мудрость, но особая, выходящая далеко за рамки временного бытия, божественная. Очень легко было бы увидеть в этих словах намек на существующую некую тайную доктрину, которую открывают только особо глубоко посвященным. Нет, в христианстве нет никакого герметического, избранного знания. Все на поверхности, открыто, нет ничего скрытого и недоступного. Само понятие «телиос» – взрослый, зрелый, достигший полноты развития – противоположно «нипиос» – младенец, незрелый. Другими словами, чтобы принять подлинную божественную мудрость, надо вырасти, вызреть. Но как это понимать на практике? И теперь самое время снова вернуться к тексту отрывка из послания. О чем самым главным говорит апостол? В чем суть этой мудрости? Он, нисколько не таясь, объявляет прямо. В том, что Христа распяли. «И что?» – так и хочется спросить. Вот в этом-то и дело. Что такая реакция и есть лучший индикатор незрелости, нахождения в еще младенческом духовном состоянии. Потому что вопрос «и что?» может родиться только в душе того, кто и не попробовал идти путем исполнения Христовых заповедей и относится к словам о кресте Христовом исключительно как к еще одной информации о Христе. Но для того, кто опытом своей жизни сораспялся Христу, эти слова перестают быть информацией, ищущей переваривание мозгом. Крест Христов только самой жизнью конкретного христианина может начать пониматься как фундамент, базис бытия всего мира, как своего рода визитная карточка Господа Бога, которую Он однажды оставил роду людскому. Да, поэтому мы и носим эту визитку у себя на груди, украшаем ей храмы, ставим для поклонения где только уместно. Это не просто символ христианства. Это божественный ключ любви, только который и дышит все мироздание.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Алексей Шириков, магистр теологии, автор православных просветительских проектов, сын священника.
0: Частное мнение.
2: Я рос в конце 90-х и 2000-е. В те годы, когда история вокруг меня словно двигалась в одну сторону. К большей стабильности, большей открытости, большему благополучию, к миру без войн и великих потрясений. Катастрофы прошлого века, мировые войны, лагеря, голод воспринимались как что-то далекое, музейное, случившееся с другими людьми в другую, менее развитую эпоху, из которой человечество наконец-то выросло. То, что мы прошли, изучили и чего ни за что не повторим. Это ощущение было по-своему приятным. Мне казалось, что это движение мира в сторону большего добра – естественный плод глубокой пропитанности культуры христианством. Гуманность, права человека, отказ от жестокости, социальная защита слабых – все это может опираться только на идею о бесконечной ценности человека в глазах Бога. Почему-то, наверное, из-за малоопытности, я не сомневался, что так будет и дальше, что мир изменился раз и навсегда, а нам осталось только пожинать плоды, сохранять и увеличивать накопленное. Сегодня это ощущение необратимого движения вперед стало звучать иначе, почти наивно. Мир вокруг куда более хрупок, чем казалось. Спокойствие, к которому мы привыкли, рушится за считанные месяцы, а вещи, которые еще недавно считались немыслимыми в 21 веке, происходят одна за другой у нас на глазах. Вроде бы это очень тревожно, но я замечаю, что именно это дает совершенно новую глубину вере. Раньше библейская весть воспринималась мною как только история о сверхъестественном спасении человека, казалась глубокой, но все же далекой от человеческой повседневности. Теперь же она звучит совсем иначе, куда ближе, куда актуальнее. Особенно это касается образа страдающего праведника, который проходит через все Священное Писание. От Иова, потерявшего в один день детей, имущество и здоровье, до пророческих текстов о страдающем отроке Господнем. Он был презрен и умален перед людьми, муж скорбей и изведавший болезни. Он изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззакония наши, сказано в книге пророка Исаии. Еще несколько десятилетий назад, читая эти строки в спокойной аудитории, легко было воспринимать их как символ, как красивую богословскую формулу искупления, совершившуюся во Христе. Сегодня, когда вокруг снова становится зримой хрупкость обычной человеческой жизни, жизни соседей, знакомых, целых городов, эти слова ощущаются иначе, не как метафора, а как описание устройства мира, в котором праведность гарантирует не безопасность, а скорее испытание. Апостол Петр пишет христианам, столкнувшимся с гонениями и внезапными бедствиями: «Возлюбленные, огненного искушения, для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного». Раньше мне было непонятно, ну почему так много посвящено именно этому? Можно же жить благополучно и оставаться христианином. Конечно, можно, но иногда не получается. И вот тогда библейские строки о страданиях начинают играть новыми красками. Но самое ценное в Евангелии, конечно, не весть о горестях, а та надежда, которую оно вселяет. Несмотря на видимое господство хаоса, Бог любит этот мир и обещает блаженство тем, кто остается с ним. Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Меня утешает и то, что Библия не обещает конца истории где-то внутри самой истории, того окончательного благополучия, в которое так верило мое поколение. Она обещает царство, которое приходит через смерть и воскресение, а не через постепенное улучшение обстоятельств. И поэтому, читая сегодня о страдающем праведнике, я слышу честное указание на то, каким путем идет человек ко спасению. Путем того, кто сам прошел через немощь, отверженность и смерть, чтобы показать: проблемами жизнь не заканчивается.
0: Частное мнение.

0: Возьмите радио с собой.
1: Радио с собой.
0: Скачайте мобильное приложение «Радио Вера», и ваши любимые программы всегда будут с вами.
1: Всегда будут с вами.
0: Прямой эфир и информация о звучащей композиции, православный календарь и Евангелие дня теперь доступны в бесплатном приложении для Android, iOS и Windows Phone. «Радио Вера». Всегда рядом.
1: Подробности на сайте radiovera.ru.
2: Сегодня в 7 вечера слушайте в эфире «Радио Вера» программу «Семейный час». У нас в гостях настоятель храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Поговорим о том, как родителям выстраивать отношения с детьми, чтобы сохранить взаимное доверие и любовь. А в 8 вечера в эфире программа «Седмица». В нашей студии будет клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахий Колотвин. Разговор пойдет о смыслах богослужения в ближайшее воскресенье и о важных церковных датах предстоящей недели.

Сегодня, 29 августа, Церковь вспоминает перенесение из Едессы в Константинополь нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа и чтит память священномученика Александра Соколова. Сегодня праздник Феодоровской Костромской и Порт-Артурской икон Божией Матери. Судьба Порт-Артурской иконы Божией Матери неотделима от истории России начала 20 века. Образ был написан в 1903 году. Случилось это так. За два месяца до начала русско-японской войны в Киево-Печерскую лавру пришел старик-матрос. Он рассказал, что молился о русском флоте на Дальнем Востоке, и потом ему было видение. Во сне к старику явилась Пресвятая Богородица. Царица Небесная стояла босыми ногами на острых мечах. В руках она держала плат с ликом Спасителя. Справа и слева от владычицы стояло небесное воинство. Богородица поведала старому моряку о грядущей войне, тяжелых потерях и испытаниях. Она повелела изготовить икону, отображающую видение, и отправить ее в Порт-Артур. Российская империя взяла у Китая в аренду этот стратегически важный морской порт. Там базировалась русская Тихоокеанская эскадра. Именно на Порт-Артур был направлен первый удар в русско-японской войне. Несколько раз добровольцы пытались переправить икону и ее списки из Владивостока в Порт-Артур, но тщетно. Вскоре крепость пала. После войны и революции об иконе ничего не было известно. В 1998 году в антикварной лавке Иерусалима паломники из Владивостока случайно обнаружили этот легендарный образ. В тот же год Порт-Артурская икона вернулась на Дальний Восток. Преподобный Паисий Святогорец говорил: «Богородица передает все наши просьбы Христу, но и сама она по своей заботе и нежности наполняет наши души любовью ко Христу». Чествуя Порт-Артурскую икону Божией Матери, мы просим Царицу Небесную: «Пресвятая Богородица, спаси нас».

0: Управь, Господи, все, что делаю, читаю и пишу, все, что думаю, говорю и разумею, во славу имени Твоего святого. Преподобный Антоний Оптинский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В середине 15 века на престол Великого княжества Московского зашел 22-летний Иван III. Правнук Дмитрия Донского, славного победителя Мамаева войска на Куликовом поле. Иван мечтал о единой, сильной, независимой Руси. Он давно созрел для решения ликвидировать остатки зависимости от Орды. Впрочем, грозная Золотая Орда к тому времени прекратила свое существование. Но ее преемник, ханство Большая Орда в низовьях Волги, продолжала смотреть на Русь как на своего вассала и требовала от нее покорности. Как считают историки, около 1471 года в Москву к Ивану III за данью явились послы из Большой Орды. Великий князь Московский оказал им неожиданный прием. Как повествует историческая хроника, казанский летописец, Иван взял из рук послов ярлык с требованием дани, бросил на землю и затоптал ногами своими. Другими словами, платить отказался. Послов прогнал и велел им передать хану Ахмату, что больше у него не получится творить зло на Руси. Нетрудно догадаться, что хан таким поведением князя был очень недоволен. Тем более, что в том же 1471-м Иван III без разрешения Орды присоединил к московскому княжеству новгородские земли, невзирая на то, что Ахмат уже выдал на них ярлык литовскому князю Казимиру IV. Прояснить вопрос Большая Орда решила привычным способом. В 1472 году Ахмат пошел на Русь. Дружина Ивана III встретила ордынцев на подступах к Москве и не позволила им переправиться через Оку. В отместку за это Ахмат сжег подмосковную крепость Алексин, однако был вынужден отступить. Вернувшись из похода ни с чем, хан, согласно хронике, дал зарок: «Если не захвачу великого князя Московского и не приведу его связанного, то зачем мне жизнь и царская моя власть?» И в 1480-м вновь двинул на непокорную Москву многотысячную армию. Получив известие о том, что Ахмат движется к Москве, Иван III начал сбор дружины. 6 июля после молебна перед чудотворным образом Божией Матери Владимирская главные силы русских войск во главе с самим Иваном III выступили из Белокаменной. Хан Ахмат тем временем собрал основные силы и двинулся к месту, где в Оку впадает река Угра, и стал ждать подкрепления, которое ему пообещал литовский князь Казимир. Ахмат рассчитывал, что его конница сможет перейти Угру, и тогда ордынцы очень скоро оказались бы у стен Москвы. Иван III прекрасно это понимал и повел свои войска против захватчиков. Современные исследователи на основе исторических документов сумели максимально точно воссоздать ход этого сражения. Оно началось 8 октября 1480 года около часу дня и непрерывно продолжалось до 11 октября. Четверо суток русское войско не давало ордынцам перейти через реку вброд. Осень, между тем, выдалась крайне холодной, ударили морозы, Угра покрылась льдом. Казалось бы, теперь Ахмату ничто не могло помешать перейти ее в любом месте. Однако ордынская армия словно застыла в нерешительности. А спустя несколько дней, 28 октября, неожиданно для всех Ахмат собрал войско и ушел в степи. «Бежали же татары с Угры, наги и босы», сообщают летописные источники. Некоторые ученые полагают, что такое резкое и нелогичное отступление противника могло произойти из-за того, что степным кочевникам сложно вести военные действия зимой, когда у лошадей нет подножного корма. Другие, например, историк Николай Карамзин, видели в таком исходе чудо и милость Божью. Не оружие и не мудрость человеческая, но Господь спас Россию. Писал он о победе на Угре. Так или иначе, Большая Орда больше никогда не выражала притязаний на русскую землю, не вмешивалась в политику и не требовала дани. Замечательно отзывается об этой победе хроника «Казанский летописец». И тогда великая наша русская земля освободилась от ярма и гнета басурманского и начала обновляться. Так в действительности и было. Великое стояние на Угре в 1480 году положило начало новой эпохи в истории русского государства – независимости и объединению.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Мы часто называем Иисуса Христа Господом и Богом, но помним ли, что Он также наш Учитель? И если да, понимаем ли, чему у Него стоит учиться? Ответ на этот вопрос Церковь дает в двух отрывках из 9 и 10 глав Евангелия от Луки, которые звучат сегодня в храмах, во время богослужения. Давайте их послушаем.
2: «Быже, егда скончо вахуся дни восхождению Его».
3: Когда же приближались дни взятия Его от мира, Он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом Своим. И они пошли, и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для Него. Но там не приняли Его, потому что Он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики Его, Иаков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. И, обратившись к ученикам, сказал: «Все предано мне Отцом моим. И кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца. И кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». И, обратившись к ученикам, сказал им особо: «Блаженны очи, видящие то, что вы видите. Ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали».
2: «И слышать я же слышать их и не слышаша».
1: Кто из нас не желал бы встретиться с каким-нибудь известным и интересным человеком? Ученым, писателем, мудрецом, который познал жизнь. Наверное, у каждого нашелся бы такой человек. Слушая открытые лекции, я не раз видел людей, которые, придя послушать интересного человека, задавали вопросы только для того, чтобы ответ подтвердил их собственное сложившееся мнение. И если этого не происходило, они расстраивались, начинали спорить и обижаться, не понимая, что ответ должен не просто подходить или нравиться. Хороший ответ может быть и неприятен, если до этого мы утвердились в ошибочном мнении. Ответ может быть провокационным, но он хорош, если приводит к правильным выводам. В первой части евангельского чтения, которое мы услышали сегодня, описана своего рода провокация, которую Иисус устраивает своим ученикам. В наши дни провокацией называют сознательное, манипулятивное действие человека, который желает вызвать у другого или других определенную, обычно плохую реакцию. Но если мы вспомним, что провокация по-латински – это «вызов», мы поймем, что в известной степени также может быть названо все, что требует нашей реакции, нашего вдумчивого ответа и изменения, переосмысления своего состояния и осознания своего несовершенства. Иисус идет в Иерусалим и, вероятно, имеет в своей одежде признаки религиозного паломника. Посылая учеников в самарянское селение, Он прекрасно знает, какой будет реакция местных жителей. Но в данном случае Ему важна не она, но реакция учеников. Для самарян Он никто, а для них – Учитель. Они пришли к Нему с массой вопросов, на которые Он дает не всегда приятные для них ответы. Вот и в данном случае на вопрос «Хочешь ли мы низведем на них огонь с неба?» Он отвечает им: «Вы забыли, какого вы духа?» Учитывая настрой апостолов, думаю, что такой вопрос в ответ был им неприятен. Христос показывал ученикам, что, следуя за Ним, как за Учителем, они пока не научились от Него главному – пониманию того, что самая действенная сила в мире – это не огненная мощь, но смиренная любовь. Как обычно бывает, ученики предложили учителю, задавшему им задачку, свой ответ. И, как нередко бывает, учитель задал уточняющий вопрос, чтобы они могли еще подумать. Счастливчики, может подумать современный читатель, они находились в живом диалоге с самим воплотившимся Господом, учились у Него. Более того, об их блаженстве и радости говорит и сам Господь, ведь они видели то, о чем мечтали пророки и цари, лишь ожидавшие пришествия Мессии. Однако и нам в Евангелии открыт Его живой образ. И мы, читая, можем слышать слова, которым хотели бы прислушаться Илия и Елисей, Давид и Соломон. Дело же не только в том, чтобы быть современником Иисуса. Он жив и сегодня. Мы совершенно в это верим. Дело в том, чтобы воспринять Его как истинного Учителя, научиться от Него смирению и любви.

0: Время молиться друг за друга. Утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Есть люди, которые настолько привыкли произносить грубости, что искренне удивляются, если на них обижаются. «Ведь я по-простому, без этих всяких реверансов», — часто говорят они. Но подобная, так сказать, простота не всем по нраву. Никто не любит, когда ему грубят. Но давайте разберемся, что значит «грубый». Один из синонимов этого прилагательного – слово «необработанный». Грубая ткань, грубая кожа. То есть можно сказать, что грубость в общении проявляется тогда, когда человек не обработан воспитанием, культурой. Поэтому еще один синоним прилагательного «грубый» – это слово «некультурный». Причем можно иметь высшее образование, но все же быть неприятным, резким в разговоре. Что же делать, если вам приходится общаться с человеком, позволяющим себе грубые высказывания? Это может быть неделикатная оценка вашей работы или неуместные слова в адрес внешности, поведения. Есть несколько советов. Не воспринимайте грубияна как недруга. Прежде чем отвечать, представьте, как переживает этот человек, как ему тревожно, что он не может себя сдержать. И тогда у вас, возможно, получится ответить ему вежливо и с пониманием. Зачастую добрые слова сразу меняют тон общения. Также иногда в ответ на грубость можно предложить собеседнику выбрать другую формулировку. Например, «Знаете, я чутко реагирую на резкие слова. Могли бы вы выразить свою мысль более мягко?» Есть еще одна причина грубости. Это стресс, неумение справиться с ситуацией. В подобном случае лучше сказать что-то успокаивающее и поддерживающее. Например, «Я понимаю, ты волнуешься и переживаешь. Давай вместе подумаем, как решить проблему». Зачастую нам самим стоит быть более деликатными и не провоцировать так называемую эпидемию грубости. Иногда лучше просто промолчать. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Богословие в красках.
5: В эфире программа «Богословие в красках» в студии благочинной Забилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина.
6: Это программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обильнинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Меня зовут Анастасия Ильина. 21 июля Православная Церковь празднует явление чудотворной Казанской иконы Божьей Матери. Именно этой иконе посвящен наш сегодняшний разговор. Отец Сергий, вот почему Казанская икона Божьей Матери – одна из самых любимых и почитаемых икон в нашей стране?
7: Ну, наверное, потому что она вплетена в историю нашей страны, в трудные страницы нашей истории. Поэтому она настолько известна, настолько почитаема, в частности, там война с поляками, да, то есть как бы смутное время. Вот это все, это основное событие, когда икона Божьей Матери была направлена в войска Минина и Пожарского и, в общем-то, была в этих войсках. То есть, наверное, самое главное то, что когда уже не было надежды ни на что, да, то есть потому что регулярное войско не было, царя не было. То есть все институты государственной власти, они, в общем-то, пришли в упадок полный, да, и, собственно говоря, надеяться было не на что. И вот осталась единственная надежда, это на покров Пресвятой Богородицы, и вот тут она явила, как обычно, свою милость, предстательство. Вот, и священномученик Армаген, находящийся в заточении, вот он благословил, чтобы эту икону доставили в ополчение. Ополчение – это не регулярное войско, это такое, ну, собрали всех, кто мог, кто хоть когда-то, может быть, держал оружие в руках, да. Вот. И тут действительно явлено было чудо Божие, то есть благодаря вот предстательству Пресвятой Богородицы освобожден был Китай-город, Москва и дальше вся Русь, матушка.
8: Ну, давайте поговорим непосредственно об иконе. Отец Сергий, а чем Казанская икона Божией Матери отличается от других образов Богородицы? Вот в чем особенность ее иконографии?
7: Да, ну вот иконография Казанской иконы, она, ну, относится к типу одигитрия, да, это очевидно, потому что, ну, умиление – это когда щека к щеке Божия Матерь и Богомладенец Христос. Оранта – это когда она с воздетыми руками, молящаяся. А третий тип – это вот как раз-таки одигитрия, путеводительница, в переводе с греческого. Это когда Христос стоит лицом к молящимся, да, и Божия Матерь указывает своей рукой, что вот Он есть истина, путь и жизнь. Но особенность Казанской иконы заключается в том, что Божия Матерь не указывает на Богомладенца Христа, вот, хотя сами позы Божия Матерь, склонившаяся к Младенцу Христу, и Он, смотрящий на молящегося, иконография все равно прослеживается, да, но вот такого элемента нету. С точки зрения вот языка канона, она как бы немножко не канонична, эта икона, да, но тем не менее все равно иконография угадывается, и можно сказать, что да, это относится к типу одигитрия Божией Матери. Ну, собственно говоря, это и все. Ну, опять еще один элемент там есть такой, да, где у Богомладенца Христа одна рука не видна, да, это тоже, опять же, с точки зрения канона не совсем правильно. Ну, как бы на это внимание особо никто не обращает, потому что сложившаяся иконография, она позволяет, скажем так, угадывать этот тип иконы и, по сути дела, относить ее к путеводительнице, к одигитрии.
8: Ну, на этой иконе кажется, что Богородица не держит на руках Иисуса Христа, а Он стоит, да?
7: Да, да, Он стоит. При этом Божия Матерь, она выполнена, есть типы иконографии, поясное, в рост и оплечное. Божия Матерь здесь относится к оплечному типу. А при этом Богомладенец Христос, есть иконы, где действительно и Христос оплечный, не видно там ни ног, ни рук, да, и Божия Матерь. А здесь вот как бы смешанный такой момент. То есть получается, что Христос почти в полный рост, но только ног не видно. А Божия Матерь оплечное изображение. Опять же говорю, с точки зрения канона, да, вот, ну, не совсем правильно так изображать. Ну, так изобразили, а потом она явилась как чудотворная. То есть как бы тут, понимаете, для Божьей милости не существует канонов каких-то определенных. То есть Господь, Дух дышит где хочет, да, и в данном случае иконография вот Казанской иконы Божией Матери, она вот такова, что, ну, язык не совсем канонический, но тем не менее вот она явлена народу русскому как заступница. Чудотворная икона, да, хотя каждая икона, по сути дела, чудотворная, потому что перед любой иконой мы обращаемся к кому? К Божией Матери. А она, слыша наши молитвы, наше воззвание, оказывает нам свое предстательство, милость, чудеса творит.
8: Благодарю вас, отец Сергий. Всем хорошего дня и до новых встреч.
7: До свидания.
4: Богословие в красках.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: собственный пес. И это не просто животное, а настоящий друг, преданный и любящий. Я всегда с грустью смотрю на брошенных собак. К счастью, стало все больше людей и волонтерских движений, которые помогают четвероногим друзьям. Однажды я прочитала в интернете статью. Текст был посвящен американцу по имени Грег Мале, который спас более 50 тысяч собак. В прошлом мужчина был успешным ресторатором, пока его не попросили помочь с перевозкой двух питомцев из одного штата в другой. А потом потихоньку он начал помогать собакам. Грег забирает из приютов брошенных животных, которых могут усыпить. Кого-то он подбирает на улице. Моет их, кормит, если нужно, оказывает необходимую помощь. А потом для всех питомцев находит любящих хозяев. Сейчас Грег посвящает этому занятию почти все свое время. И, как признается сам мужчина, забота о животных доставляет ему большую радость, чем престижная работа. На свои деньги Грег создал благотворительный фонд, с помощью которого привлекает к спасению собак отзывчивых людей и развивает это движение в разных городах Америки. Читать подобные истории для меня огромная радость, ведь благодаря таким людям, как Грег, добро живет. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
1: Живут такие люди. Вера. Светлое радио.
2: Сегодня, 29 августа, церковь вспоминает перенесение из Едессы в Константинополь нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа и чтит память священномученика Александра Соколова. Сегодня праздник Феодоровской Костромской и Порт-Артурской икон Божией Матери. Нерукотворный образ Господа нашего Иисуса Христа – одна из святынь христианского мира. По преданию, во времена проповеди Спасителя тяжко заболел правитель сирийского города Едесса Авгарь. Не видя Христа, Авгарь поверил в Него как Сына Божия. Он написал Ему письмо и попросил об исцелении. С письмом Авгарь отправил живописца Ананию. Ему было поручено написать портрет Спасителя. Анания пришел в Иерусалим, но из-за толп, окружавших Христа, не смог подойти к нему. Внезапно Христос сам подозвал художника и передал ему ответ для Авгаря. В нем он пообещал прислать ученика, чтобы исцелить правителя. Затем он попросил принести воду и полотенце у брус. Он умылся, оттер лицо и на полотне запечатлелся его божественный лик. Анания передал в Едессу письмо и убрус. Правитель Авгарь получил исцеление от святыни. Он написал на нерукотворном образе слова «Христе Боже, всякий, уповая на Тебя, не постыдится». Много лет образ хранился в нише над городскими воротами. В VII веке Едессу заняли арабы. В 944 году византийский император Константин Багрянородный выкупил у них святыню и с почестями перенес в Константинополь. 29 августа церковь вспоминает это событие. Русские войска не раз принимали участие в сражениях под знаменем с нерукотворным ликом Спасителя. В народе праздник получил название «Третий Спас» или «Спас на холсте». В праздничном песнопении «Кандаке» церковь прославляет Спасителя. «Зная неизреченное и божественное Твое о людях промышление, неизобразимое Слово Отче, и образ, имея истинного Твоего воплощения, нерукотворный, но силой Божией написанный и победы приносящий, мы его почитаем, лобызая».

«Лада моя» – так славяне в далекие века называли своих любимых. Это означало «доброе», «хорошее», «милое». Поэт Михаил Полицковский предположил в одном из своих стихотворений, что, может быть, и герой древнего литературного памятника «Слово о полку Игореве» так называл свою жену. Прощаясь с супругой Ефросиньей Ярославной перед военным походом, Новгород-Северский князь Игорь говорил ей: «Не печалься, Лада». В 1967 году композитор Владимир Шаинский положил трогательные строки о Ладе на музыку. Веселый твист «Хмуриться не надо» в исполнении Вадима Мулермана в конце 60-х звучал в кафе и на танцах. Он остался приметой того времени сразу в двух художественных фильмах «Мама вышла замуж» Виталия Мельникова и «Про Клаву Иванову» Леонида Морягина. Благодаря песне «Ладами» стали называть новорожденных девочек. И даже новой модели автомобиля «ВАЗ» подарили старинное имя. Но самое главное, произведение Михаила Плицковского и Владимира Шаинского напомнило о том, что настоящая любовь не остывает с годами, что любимая жена и в старости ладушка. –

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Наверное, вы слышали такое понятие – телеология. И сегодня в храмах читается отрывок из второй главы первого послания апостола Павла к Коринфянам, где нам это понятие очень пригодится.
2: «Премудрость же глаголим в совершенных».
3: «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал. Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его».
2: Я же уготова Бог любящим его.
1: Телеология – это взгляд на вещи через их цель, назначение или конечный смысл. Происходит от греческих слов «телос» – конец, завершение, цель, исполнение, и «логос» – учение, рассуждение. То есть буквально телеология – это рассуждение о конечной цели. В своем послании апостол Павел говорит о том, что он проповедует мудрость между совершенными – телии, буквально «достигшими цели». Только таковым и может быть доверена не земная, плотская, житейская мудрость, но особая, выходящая далеко за рамки временного бытия, божественная. Очень легко было бы увидеть в этих словах намек на существующую некую тайную доктрину, которую открывают только особо глубоко посвященным. Нет, в христианстве нет никакого герметического, избранного знания. Все на поверхности, открыто, нет ничего скрытого и недоступного. Само понятие «телиос» – взрослый, зрелый, достигший полноты развития – противоположно «нипиос» – младенец, незрелый. Другими словами, чтобы принять подлинную божественную мудрость, надо вырасти, вызреть. Но как это понимать на практике? И теперь самое время снова вернуться к тексту отрывка из послания. О чем самым главным говорит апостол? В чем суть этой мудрости? Он, нисколько не таясь, объявляет прямо. В том, что Христа распяли. «И что?» – так и хочется спросить. Вот в этом-то и дело. Что такая реакция и есть лучший индикатор незрелости, нахождения в еще младенческом духовном состоянии. Потому что вопрос «и что?» может родиться только в душе того, кто и не попробовал идти путем исполнения Христовых заповедей и относится к словам о кресте Христовом исключительно как к еще одной информации о Христе. Но для того, кто опытом своей жизни сораспялся Христу, эти слова перестают быть информацией, ищущей переваривание мозгом. Крест Христов только самой жизнью конкретного христианина может начать пониматься как фундамент, базис бытия всего мира, как своего рода визитная карточка Господа Бога, которую Он однажды оставил роду людскому. Да, поэтому мы и носим эту визитку у себя на груди, украшаем ей храмы, ставим для поклонения где только уместно. Это не просто символ христианства. Это божественный ключ любви, только которой и дышит все мироздание.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Яна Капаева, блогер, молодая мама.
0: Частное мнение.
2: Моя слепая бабушка ухаживала за двумя стариками, своим престарелым отцом и 80-летней свекровью. Когда мы приезжали к ним в гости на каникулы, сестра всегда помогала. Например, купать их. Ванны в бабушкином доме не было, и мылись, нагревая воду в тазу. А после надо было обоих переодеть, расчесать и постричь ногти. Особенно сложно было постригать на ногах. Сначала надо было их хорошенько распарить, а потом, прилагая усилия, все это сделать, чтобы боль не причинить. Моя сестра тогда была подростком. Она делала все это с большим старанием, понимая, как непросто приходится совсем немощным прабабушке и прадедушке. А еще она не брезговала. Совсем. Такую мысль даже было стыдно допустить, ведь это же наши, родные. Тогда ее поведение мне казалось совершенно естественным, а сейчас я понимаю, необходимо иметь большое смирение, почтение и любовь, чтобы омыть другому ноги. А ведь так делал Христос своим ученикам на Тайной вечере. И думаю, не случайно этот эпизод попал в Евангелие. Мне кажется, мы упускаем сейчас что-то очень важное в жизни. За стариками теперь ухаживают сиделки, а не дети и внуки. С детьми сидят няни, а не бабушки и тети. Еду все чаще мы заказываем готовую и меньше проводим времени на кухне. Да, есть особенные обстоятельства. Папе, когда он тяжело болел, мы нанимали сиделку. Мне с ребенком помогает няня. Целый год после рождения дочери я редко готовила. И, наверное, именно поэтому вижу разницу. Мне есть чем сравнить. Моя сестра выросла невероятно милосердным человеком. Она помогает огромному количеству людей и часто втайне. И я вижу связь в этих событиях. А еще она получила уже здесь, на земле, много милости от Бога. У нее крепкая верующая семья. Родились двое детей, несмотря на ее слабое здоровье. Сестра достигла карьерных высот на работе. А мы проводим много времени в пустых разговорах. Но дел любви не имеем. Все ищем особенных подвигов. А на том месте, куда нас поставил Господь, трудиться не хотим. Бережем себя. Но вместе с тем парадокс. Теряем силу и становимся, как та самая соль, о которой говорил Христос. Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Увы.
0: Частное мнение.

0: Когда всех людей видит, кто хорошими, и никто не представляется ему нечистым и оскверненным, тогда подлинно чист он сердцем. Преподобный Исаак Сирин.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на Радио «Вера».

Сегодня, 29 августа, Церковь вспоминает перенесение из Едессы в Константинополь нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа и чтит память священномученика Александра Соколова. Сегодня праздник Феодоровской Костромской и Порт-Артурской икон Божией Матери. Священномученик Александр Соколов родился в 1893 году в Новгородской губернии в семье священника. Он получил духовное образование и сам стал священником. После революции он служил в сельском храме близ Череповца. В те годы советская власть использовала несколько форм притеснения духовенства. Начиналось все, как правило, с требования уплаты непомерных налогов и штрафов. Соколов не имел средств и вынужден был переехать со всей семьей в Тверскую область. В 1935 году прихожане отремонтировали и покрасили храм, где служил отец Александр. Остаток краски продали школе. Сразу после этого священника и церковного старосту арестовали за спекуляцию. Соколова приговорили к 5 годам лагерей. В то время, если обвинение было не политическим, иногда удавалось доказать свою невиновность. Отца Александра на сей раз оправдали. В 1937 году ситуация была иной. В вину священнику поставили критику политики хлебозаготовок, а также якобы рассказанный им политический анекдот. Обвинение было основано на показаниях лжесвидетелей. Вины своей Соколов не признал. Его приговорили к расстрелу. Святитель Иоанн Златоуст призывал подражать мученикам за Христа, даже когда время гонений давно прошло. Он говорил: «Мученики попирали угли, а ты попирай огонь естества. Они боролись со зверями, а ты обуздывай гнев». Прославляя новомучеников, Церковь призывает христиан сверять свои дела и веру с их подвигом. Мы прославляем священномученика Александра Соколова и уповаем на его молитвенную помощь. Святой мученик Александр, моли Бога о нас.

0: Время милосердия. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Жизнь Николая Григорьевича Григорьева, московского купца второй гильдии, основателя крупнейшего в России колбасного производства, храма-строителя и благотворителя, часто сравнивают с судьбой Иова Многострадального. Как Иов, Николай Григорьевич был богат, имел большую семью, помогал людям, во всем полагался на Бога. И в конце жизни, подобно библейскому праведнику, со смирением принял обрушившиеся на него испытания. Николай Григорьевич родился 1 января 1845 года в Ярославской губернии, в селе Ратманово под Угличем. Родители его были экономическими крестьянами, то есть принадлежали не помещику, а государству, и поэтому фактически были людьми свободными, владеющими даже собственной землей. Когда Николаю исполнилось 10 лет, отец определил его подмастерьем, колбаснику в Угличе. Колбасное дело в России тогда еще не было развито. Производилась колбаса в основном в небольших мастерских и являлась скорее деликатесом, чем повседневным продуктом. Смышленый паренек быстро освоил технологию и в 1861, когда ему исполнилось 16, отправился в Москву с мечтою о собственном деле. Но для этого нужно было накопить некоторую сумму. В Первопрестольной Николай устроился на работу. Трудился разносчиком пирожков в охотном ряду. Это был в то время главный рынок города. Потом управляющим в продуктовой лавке. И через несколько лет строгой экономии смог открыть небольшое колбасное производство. И вскоре москвичи потянулись в охотный ряд специально за Григорьевской колбасой. Стало понятно, что дело нужно расширять. 29-летний Николай Григорьев выкупил здание заброшенной фабрики на Ордынке, отремонтировал и переоборудовал ее под колбасное производство. Со временем фабрика росла и постепенно превратилась в огромный комплекс с 16 корпусами и штатом в 300 человек. На работу к себе Николай Григорьевич звал бывших односельчан, давал им возможность хорошо заработать в городе, обеспечить семью. Для своих рабочих и служащих фабрикант построил на территории фабрики несколько жилых корпусов, открыл столовую и медпункт. Дело Григорьева росло и процветало. Он стал поставщиком двора его императорского величества и был щедрым благотворителем. Рядом с фабрикой Григорьева находилась церковь Вознесения Христова в Кадашах, куда ходил молиться сам предприниматель и его рабочие. Николай Григорьевич постоянно помогал храму деньгами. При церкви действовало приходское попечительство о бедных, в работе которого фабрикант принимал деятельное участие. Прихожане Воскресенского храма однажды преподнесли ему благодарственный адрес, в котором были такие слова: «За свою любовь к Дому Божию, за свои щедрые пожертвования, московский купец Николай Григорьевич Григорьев достоин величайшей благодарности и всегдашней памяти». Служил Григорьев и старостой церкви Петра и Павла при Московском сельскохозяйственном институте. Он находился в селе Петровском, где у Николая Григорьевича была дача. На свои средства купец провел капитальный ремонт храма. А на родине, рядом с селом Ратмановым, в месте, где по преданию когда-то стояла монашеская пустынь, основанная преподобным Сергием Радонежским, построил храм во имя святителя Николая Чудотворца, своего небесного покровителя. Крестьянам родного села и жителям окрестных деревень Николай Григорьевич относился как к родственникам. Обеспечивал приданым бедных невест. По праздникам отправлял из Москвы в село обозы с подарками. Но пришел 1917 год, и все изменилось. В октябре 1917-го власть захватили большевики, и вскоре к Григорьеву пришли. Его обвинили в том, что он церковник, строит храмы, помогает им, и конфисковали все – фабрику, дом, накопление. Сыновей предпринимателя арестовали и отправили в ссылку. Вскоре после этого, не выдержав горя, скончалась супруга Николая Григорьевича, а он, 72-летний старик, был вынужден скитаться и просить милостыню. В 1918 году Николай Григорьевич вернулся в Ратманово. 5 лет прожил он на родине, в заброшенной избушке на краю села. А в 1923 крестьяне нашли его в поле, скончавшимся. Односельчане похоронили его у стен Никольского храма, который он когда-то построил. В 2000 году купец Николай Григорьевич Григорьев, чья жизнь оказалась так похожа на историю библейского Иова, был причислен к лику местно чтимых святых, новомучеников и исповедников российских, как пострадавший за веру.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Илья Муромский, журналист.
4: Моя православная жизнь началась еще в раннем детстве. Родители регулярно водили меня по воскресеньям и большим праздникам в храм, который в какой-то момент даже стал для меня вторым домом. Батюшка стал моим старшим товарищем и наставником, а дети с прихода – моими друзьями. Даже моей любимой книгой на тот момент были «Жития святых». И если я оказывался в любой компании, то рано или поздно рассказывал всем о Боге. Так однажды случилось в Анапе, куда я с родителями поехал отдыхать, когда учился в 3-м классе. Я почти сразу познакомился с несколькими ребятами, и мы начали отлично проводить время вместе. Как-то раз один из моих новых знакомых завел разговор о вере. Естественно, я не мог проигнорировать эту тему и тут же включился. Уже не помню, что именно мы обсуждали, но в один момент мы начали спорить, да так громко, что к нам подошли более старшие ребята лет 14-15. Я им тоже стал доказывать, что Бог есть, и начал засыпать фактами про наших святых, в частности, про Сергия Радонежского и Серафима Саровского, про которых недавно читал. Я даже не поленился, сбегал в свой номер и принес жития святых, чтобы зачитать им выдержки оттуда. Вечером того же дня я вновь встретил этих ребят, но в компании уже совсем взрослых парней. Они подошли ко мне, чтобы поинтересоваться, а откуда я все это знаю, и даже попросили меня прочитать «Отче наш» и символ веры. И когда я им читал молитвы, то видел в их глазах удивление. Но оно не было злым, насмешливым или снисходительным. Напротив, они о чем-то крепко задумались. После этого я не раз еще с ними пересекался, и мы очень хорошо общались. Было видно, что они не так часто слышали слово о Боге, о святых и молитвы. Но они умели слушать. И это слово отзывалось в них. И дай Бог, чтобы оно оставалось в их сердце.
1: Сюжеты.

0: Вера. Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Мы часто называем Иисуса Христа Господом и Богом, но помним ли, что Он также наш Учитель? И если да, понимаем ли, чему у Него стоит учиться? Ответ на этот вопрос Церковь дает в двух отрывках из 9 и 10 глав Евангелия от Луки, которые звучат сегодня в храмах, во время богослужения. Давайте их послушаем.
2: «Быже, егда скончил ахуся дни восхождению его».
3: Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом своим. И они пошли, и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. И, обратившись к ученикам, сказал: «Все предано мне отцом моим. И кто есть сын, не знает никто, кроме отца. И кто есть отец, не знает никто, кроме сына. И кому сын хочет открыть». И, обратившись к ученикам, сказал им особо: «Блаженны очи, видящие то, что вы видите. Ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели. И слышать, что вы слышите, и не слышали».
2: «И слышать я же слышать их и не слышаша».
1: Кто из нас не желал бы встретиться с каким-нибудь известным и интересным человеком? Ученым, писателем, мудрецом, который познал жизнь. Наверное, у каждого нашелся бы такой человек. Слушая открытые лекции, я не раз видел людей, которые, придя послушать интересного человека, задавали вопросы только для того, чтобы ответ подтвердил их собственное сложившееся мнение. И если этого не происходило, они расстраивались, начинали спорить и обижаться, не понимая, что ответ должен не просто подходить или нравиться. Хороший ответ может быть и неприятен, если до этого мы утвердились в ошибочном мнении. Ответ может быть провокационным, но он хорош, если приводит к правильным выводам. В первой части евангельского чтения, которое мы услышали сегодня, описана своего рода провокация, которую Иисус устраивает своим ученикам. В наши дни провокацией называют сознательное, манипулятивное действие человека, который желает вызвать у другого или других определенную, обычно плохую реакцию. Но если мы вспомним, что провокация по-латински – это «вызов», мы поймем, что в известной степени также может быть названо все, что требует нашей реакции, нашего вдумчивого ответа и изменения, переосмысления своего состояния и осознания своего несовершенства. Иисус идет в Иерусалим и, вероятно, имеет в своей одежде признаки религиозного паломника. Посылая учеников в самарянское селение, он прекрасно знает, какой будет реакция местных жителей. Но в данном случае ему важна не она, но реакция учеников. Для самарян он никто, а для них учитель. Они пришли к нему с массой вопросов, на которые он дает не всегда приятные для них ответы. Вот и в данном случае на вопрос: «Хочешь ли мы низведем на них огонь с неба?» он отвечает им: «Вы забыли, какого вы духа?» Учитывая настрой апостолов, думаю, что такой вопрос в ответ был им неприятен. Христос показывал ученикам, что, следуя за Ним, как за Учителем, они пока не научились от Него главному – пониманию того, что самая действенная сила в мире – это не огненная мощь, но смиренная любовь. Как обычно бывает, ученики предложили учителю, задавшему им задачку, свой ответ. И, как нередко бывает, учитель задал уточняющий вопрос, чтобы они могли еще подумать. Счастливчики, может подумать современный читатель, они находились в живом диалоге с самим воплотившимся Господом, учились у Него. Более того, об их блаженстве и радости говорит и сам Господь, ведь они видели то, о чем мечтали пророки и цари, лишь ожидавшие пришествия Мессии. Однако и нам в Евангелии открыт Его живой образ. И мы, читая, можем слышать слова, к которым хотели бы прислушаться Илия и Елисей, Давид и Соломон. Дело же не только в том, чтобы быть современником Иисуса. Он жив и сегодня. Мы совершенно в это верим. Дело в том, чтобы воспринять Его как истинного Учителя, научиться от Него смирению и любви.
0: Евангелие, день

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Екатерина Миловидова. Литературные эскизы. Взлет. Раннее утро в аэропорту. У меня рабочая командировка. Через вереницу высоких стекол зоны вылета видна взлетная полоса. Темное ночное небо над ней лениво меняется на пасмурное утреннее. На его свинцовом фоне самолеты кажутся белоснежными. Зал аэропорта монотонно шумит заботами. Кто сонный, кто сосредоточенный, все серьезные. Я и сама перед полетом в небольшом напряжении, ведь результаты рабочей поездки непредсказуемы. Мысли о том, как все сложится, лишают спокойствия. После недолгого ожидания в салоне самолета командир воздушного судна просит пристегнуться и отключить телефоны. Экипаж готов к взлету. Закрываю глаза и медленно читаю «Отче наш». На последнем слове понимаю, что шасси простились с поверхностью земли, и мы уже летим. Самолет быстро набирает высоту. Через стекло иллюминатора вижу, как земля отдаляется. Машины, дома, дороги становятся игрушечными. В какой-то момент все это погружается в плотный туман. И через некоторое время самолет выныривает за пределы свинцовой прослойки туч. От неожиданности зажмуриваю глаза. Сияние солнца в долю секунды заполняет салон самолета. В иллюминаторе видны бескрайние белоснежные поля. Замечаю восхищение на лицах пассажиров и тоже улыбаюсь. Радость от солнечного света рассеивает все тучи в моей голове. Ведь если за плотным слоем облаков нас ждет встреча с солнцем, то и за житейскими трудностями придет светлая полоса и утешение.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца. Сахар. Соль. Соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории». Ежедневно, утром, на Радио «Вера».

серых ниток клубок, что судьба их едва ли развяжет. Но надежды в себе сохраняй ты росток. Потерпи, выход время покажет. Тьма лишь кажется.

0: и попросила выйти лишних свидетелей. На ухо врачу она прошептала: «У меня в кармане пальто зашиты деньги – $2000. После своей смерти я завещаю их больнице святителя Алексия». После этих вот слов через пару часов женщина умерла. И если бы вы видели, какой спокойной, умиротворенной она уходила. И действительно, потом обнаружилось, что в кармане были спрятаны деньги, собранные женщиной за всю жизнь. Все свое завещание до копейки она передала больнице, и все деньги были потрачены на паллиативных пациентов больницы святителя Алексия. Потом еще долго медсестры, медперсонал обсуждали, вспоминали эту историю. Вот такой добрый поступок человеческий, который действительно принес пользу больнице и запомнился всем вот на долгие годы.
1: Добрые истории. Сегодня, 29 августа, церковь вспоминает перенесение из Едессы в Константинополь нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа и чтит память священномученика Александра Соколова. Сегодня праздник Феодоровской Костромской и Порт-Артурской икон Божией Матери. Икона Божией Матери Феодоровская Костромская считается главной святыней Костромского края. Упоминания о ней появились в старинных преданиях с XII века. Тогда этот образ Царицы Небесной, еще не названный Феодоровским, находился в городе на Волге Городце. В 1238 году войска хана Батыя захватили и сожгли город, а святой образ Божией Матери бесследно исчез. Историки считают, что впоследствии он находился у князя Александра Невского. Именно этой иконой его отец, великий князь Ярослав Всеволодович, благословил Александра на брак с полоцкой княжной Александрой. Святыня сопровождала князя во всех поездках и военных походах. В начале 60-х годов XIII века образ Царицы Небесной явился в городе Костроме князю Василию Ярославичу, младшему брату Александра Невского. Случилось это на следующий день после праздника Успения Пресвятой Богородицы. Во время охоты в лесной чаще Василий внезапно увидел в ветвях сосны образ Пречистой Девы Марии. Он поспешно возвратился в город и рассказал о чудесном событии местному духовенству. В тот же день обретенную икону торжественно перенесли в храм во имя святого великомученика Федора Стратилата. Увидев образ Божией Матери, многие жители Костромы стали рассказывать о том, как в праздник Успения заметили на улицах города воина. Он держал ту самую икону Богородицы в своих руках. Люди признали в нем святого Феодора Стратилата, изображение которого видели в храме. Народ пришел к убеждению, что святой принес великую святыню в дар Костроме как ее покровитель. Так обретенная икона Божией Матери получила название Феодоровская. Чествуя Феодоровско-Костромской образ Царицы Небесной, мы молим: «Пресвятая Богородица, спаси нас

0: Вы слушаете радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Имя советского композитора Георгия Васильевича Свиридова известно прежде всего благодаря его вокальным и оркестровым сочинениям. А вот его фортепианное творчество находится в тени. Между тем, оно довольно разнообразно. Еще в студенческие годы Свиридов написал ряд фортепианных пьес. Позже из-под его пера появились концерт для фортепиано с оркестром, соната и другие сочинения. В этом фортепианном разнообразии особое место занимает альбом пьес для детей. Так назван цикл из 17 небольших произведений, различных по характеру, масштабу, исполнительским трудностям. Пьесы расположены таким образом, что их техническая сложность постепенно возрастает к концу альбома. Обращаясь к детской музыке, Свиридов следовал традиции, берущей начало в творчестве Шумана, Чайковского и других композиторов. Однако его альбом пьес существенно отличается по стилю. В этой музыке переплетаются традиции, инноваторство, естественность и оригинальность. В качестве заглавий для фортепианных миниатюр Свиридов избрал знакомые каждому ребенку сюжеты. Есть здесь и картины природы в пьесах «Зима» и «Дождик». Есть портреты самих детей в композициях «Упрямец», «Попрыгунья». Есть образ родной страны в произведении «Звонили звоны». А еще здесь, конечно, представлены игрушки. Так пьеса «Музыкальный ящик» изображает музыкальную шкатулку с ее тонким звенящим напевом, дарящим радость как детям, так и взрослым. «Музыкальный ящик» из цикла «Альбом пьес для детей» Георгия Васильевича Свиридова прозвучит в исполнении Никиты Фитенко –

0: Радио «Вера». Светлое радио. Слушаем вместе. Радио «Вера».
1: Для всей семьи. Дорогие наши слушатели, рады представить вашему вниманию новый выпуск программы «Вопросы Веры и Фомы». Его создание стало возможно благодаря вашим пожертвованиям. Спасибо вам!
2: Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
3: Ответ!

0: астроном и монахиня Елена Казимирчак-Полонская. Через тернии к звездам. Здравствуйте, друзья! Я, доктор Михаил Гаврилович, и мой пес Алтай снова ждем на чай соседей, Веру и Фому. Замечательные ребята. Говорим с ними обо всем на свете. Алтай помогает нам путешествовать в возможной реальности. А вот и они.
1: Добрый день, Михаил Гаврилович. Привет, Алтай.
2: Алтайчик, здравствуйте, дядя Миша.
0: Проходите, дорогие. Делитесь новостями.
2: Фома записался к дяде Валере в кружок.
1: Не в кружок, Вера, а в клуб молодых астрономов «Per aspera ad astra». Его дядя Валера организовал.
0: Вот как? Латынь. «Per aspera ad astra» – «Через тернии к звездам» – замечательно.
2: Я была на занятии, когда говорили про кометы. Меня Фома позвал.
0: Что интересного услышала?
2: Оказывается, комета, когда пролетает мимо Солнца, начинает испаряться, потому что
1: частично состоит изо льда.
2: Точно. А когда комета пролетает мимо больших планет, у нее меняется
1: траектория, Вера.
2: Ага. Я и говорю. И открытие сделала одна женщина.
1: Казимирчак-Полонская Елена Ивановна. Надо же, Вера, не думал, что ты так много запомнишь.
2: Конечно. Представляете, дядя Миша, женщина-астроном.
1: Да, дядя Валера о ее трудах очень уважительно отзывался. Выдающаяся ученая, профессор, доктор наук.
0: Соглашусь с вашим дядей. Матушка Елена удивительная. Проповедник, миссионер.
2: Какая матушка? Мы про ученую рассказываем.
0: Ну да, Елена Ивановна Казимирчак-Полонская. Астроном с мировым именем. И монахиня. А дядя Валера об этом не упоминал?
1: Вообще-то он говорил, что она в конце жизни какой-то богословский кружок вела.
0: Да. А в молодости почти отошла от веры. Едва не стала атеисткой.
1: Едва? Значит, все-таки не стала? А почему?
0: Давайте узнаем. Алтай, перенеси нас в 1918 год в Волынскую губернию.
2: Мы на высоком холме. Солнце светит, лето.
1: И потрясающий вид. Словно зеленое море до горизонта. Прекрасный лес.
0: Это парк. Имение семьи Полонских.
1: Такое огромное, вот это да.
2: Смотрите, там девушка. Прямо на вершине холма.
0: Елена Полонская. Дочь хозяина имения. Юриста Ивана Михайловича.
1: Голову вверх подняла, в небо, и руки.
3: Есть ли Бог? Слышит ли Он меня? Во имя чего дана мне жизнь?
2: Ой, что это? Как будто все переменилось.
1: Да, как в сказке. Деревья, кусты, цветы, вода в озере, облака.
0: Словно границы раздвинулись. Вот как Елена Ивановна вспоминала этот удивительный миг.
1: Родилось новое зрение духа, позволяющее увидеть в один миг проносившиеся события всей жизни.
2: Ей Бог открыл, какой прекрасный мир вокруг.
0: Да, в 16 лет девушка получила откровение. И оно во многом определило главное направление ее научных занятий – свидетельство о бытии Божьем через премудрое устроение мира.
1: А, и тогда Елена решила стать астрономом?
0: Не сразу. Закончила гимназию с золотой медалью, поступила в университет, выучила 4 языка.
2: Значит, она в России жила?
0: Родилась она в Российской империи. Но в 21-м году Волынь отошла к Польше, и семья Елены оказалась за границей. Девушка поступила во Львовский университет, сразу на физико-математический и астрономический факультеты. Участвовала в христианском студенческом движении, познакомилась с отцом Сергием Булгаковым.
2: А это кто?
0: Известный русский священник, богослов, который жил за границей.
1: Он, наверное, стал ее духовным отцом?
0: Да. И благословил на монашество. Но постриг Елена приняла не сразу. Сначала защитила диссертацию о планетоцентрическом движении комет и получила степень доктора философии Варшавского университета. А потом вышла замуж за ученого Леона Казимирчака.
2: Как хорошо! А детки у Елены и Леона были?
0: Да, родился сын, которого мама назвала в честь своего духовного отца Сережей.
2: Замечательно!
0: Елена и Леон мечтали, как переедут на родину Полонских. Она будет наблюдать за небесными светилами, он исследовать реки. Но...
1: Что? Война?
0: Да, Вторая мировая. В 1939 году немцы заняли Варшаву. Мы перенеслись в июнь 44-го в квартиру Леона и Елены.
1: Сейчас утро. Елена стоит перед иконами, молится.
2: А рядом маленький мальчик. Это Сережа? Какой у него взгляд смышленый.
4: Выйди из Варшавы.
2: Ой, кто это? Чей голос?
1: Сережа его, кажется, даже не услышал. А Елена вздрогнула.
5: Сережа, быстро, собирайся.
6: Мама, куда мы пойдем?
5: Не спрашивай, дорогой. За город, скорее. Возьму самое необходимое, остальное потом.
0: Елена вспоминала, что услышала божественный голос и сразу ему поверила. Она вышла с сыном за город, сняла комнату в домике на лесной опушке, оставила Сережу и вернулась в Варшаву.
2: А как же муж?
5: Леон, тебе и маме я оставляю большую часть вещей. Мне все не вывезти. Умоляю, как можно скорее соберите все и приезжайте к нам с Сережей.
7: Дорогая, думаю, тебе просто показался тот голос.
5: Леон, я знаю, нам угрожает опасность. Господь предупредил меня. В Варшаве готовится что-то ужасное.
2: Они успели, Леон и мама Елены. Они выбрались из города.
0: К сожалению, нет. В Варшаве вспыхнуло восстание. Выходы из города перекрыли. Леон и Евгения Николаевна оказались в ловушке.
1: Ох, а восстание?
0: Увы. Фашисты подавили его и загнали всех выживших жителей в 3 концлагеря.
2: И Леона с Евгенией Николаевной тоже?
0: Да. Елена, конечно, бросилась на поиски близких.
2: Холодно. Ветер. Осень. Даже лужи замерзли.
1: А это кто? Елена? Бредет по дороге, босиком, в такой-то холод.
2: А где Сережа?
0: Елена вынуждена была оставлять 7-летнего сына на несколько дней. Оставляла ему запас еды и уезжала. Елена знала, что где-то в лагерных бараках в смертельной опасности остаются ее близкие. Леон и мама, Евгения Николаевна. Алтай, фу! Да, там тоже овчарки, но нам надо вести себя тише.
1: Ну, концлагеря, ворота заперты, колючая проволока. А вот Елена к воротам подходит. Мне нужно пройти внутрь.
8: Внутрь? Ну, иди, только без пропуска.
5: Без пропуска обратно не выпустят. А дома Сережа. Но в лагере могут быть мама или он. Господи, помоги. Впустите.
1: Вошла. И мы за ней. Она заглядывает в бараки.
5: Мама! Леон! Люди, я ищу Евгению Полонскую. Здесь ее нет? Леон Казимирчак тоже нет?
4: Из 2-го и 5-го барака заболевших направляйте в медблок.
5: Постойте, вы врач русский?
4: Допустим, мне некогда. Дождитесь обхода или обращайтесь в медблок.
5: Выслушайте меня. Мне обязательно надо выйти отсюда. Меня дома ждет ребенок. Но у меня нет пропуска для выхода.
4: Я мог бы помочь, но вам придется совершить невозможное. Забраться на стену.
5: Я заберусь.
4: Не перебивайте. Там, наверху, на стене, битое стекло. Вы должны пройти по нему. а потом спрыгнуть вниз и бежать, что есть сил.
1: Она смогла?
0: Смогла. С трудом добралась до дома.
6: Мамочка, это ты? Я так замерз. А почему у тебя ножки в крови?
5: Сереженька, родной. Ничего, ничего, сыночек. Мне не больно. Слава богу, все обошлось.
2: У них и правда очень холодно. А Сережа так легко одет.
1: Это потому, что Елена с сыном из города убежала, когда еще было тепло. И вещей с собой взяла совсем мало. А Варшаву блокировали фашисты.
0: И все же Елена, понимая, что надо пережить морозы, зимой 44-го отправилась к осажденному городу за теплыми вещами.
2: Уже сумерки. Елена подходит к городу.
0: За ней.
1: Алтай что-то заметил. Я пойду посмотрю. Алтай, назад! Вера, не ходи туда.
2: Почему?
1: Алтай, перенеси нас сразу в Варшаву. Там расскажу.
0: Мы оказались у дома Елены.
2: Так что там было, Фома?
1: Там тела людей, расстрелянных. И табличка. Вот судьба тех, кто отважился пойти в Варшаву без пропуска. Не представляю, как Елена сюда проберется.
2: Какой ужас!
0: Сейчас вечер. Начинается комендантский час. По улицам ходят патрули и следят, чтобы никто не выходил из домов, иначе расстрел.
1: Значит, никаких шансов.
2: Повозка с Красным Крестом останавливается у дома Елены.
5: Спасибо, что взяли меня с собой. Я загляну в квартиру, возьму теплые вещи и вернусь к вам.
2: А кто те люди в повозке?
0: Группа Красного Креста, Международной службы помощи. Фашисты их не трогали.
1: А как Елена к ним попала?
0: Просто помолилась, и повозка остановилась рядом. Оказалось, что там не хватает одного человека. Ее и взяли.
1: Опять ей молитва помогла.
2: Смотрите, Елена с большой сумкой выбегает из дома.
0: Выходит на площадь.
2: Там солдаты, фашисты.
1: Тише, Вера, тише. Это немецкий патруль.
9: Стой! Аусвайс! Документ!
5: А, сейчас. Сейчас. Вот мои документы. Я ничего не...
10: Молчать! Кто она такая?
9: Елена Полонская. Русская.
10: Что? Шпионка? Расстрелять.
2: Мамочки, они автоматы вскинули.
1: Что же делать?
5: Господи, спаси.
11: Посмотри, что написано у солдат на пряжках.
5: На пряжках, на пряжках. По-немецки. Год мит унс. С нами Бог.
12: Не стреляйте! Вы же христиане! Разве Бог хочет смерти беззащитной женщины? Дома вас ждут дети, матери, жены, сестры. Подумайте о них.
1: Бесполезно. Это же фашисты.
2: Смотрите, начальник дозора махнул рукой.
1: Они опустили автоматы.
10: Беги.
12: Благодарю тебя, Господи.
2: Значит, она сумела принести теплую одежду Сереже?
0: Да.
1: А своего мужа и маму Елена так и не нашла?
0: Маму обнаружила позже, в польском убежище для стариков. От нее узнала, что Леона фашисты отправили на тяжелые работы.
2: Ой, Елена не встретилась с мужем?
0: К сожалению, нет. Но ее мама и сын дожили до победы. А потом они втроем переехали в Советский Союз.
2: Из Польши? А зачем?
0: Ну, во-первых, Елена была русская. Во-вторых, она была отличным ученым и хотела принести пользу своей родине. И самое главное, она ехала как посланец веры, как миссионер, пусть и тайный.
2: Почему тайный?
0: Казимирчак Полонская получила благословение отца Сергия Булгакова на подпольную религиозную работу в СССР.
1: Она и кометами хотела заниматься, и миссионерством.
2: И получилось?
0: К сожалению, жизнь в советском городе Херсоне на Украине оказалась очень тяжелой. Польские научные звания советские власти не признали. Жили полонские в нужде, в квартире с земляным полом и сыростью. Соседи бывшую дворянку не взлюбили. Называли буржуйкой. На работе в Херсонском пединституте ей создали невыносимые условия.
2: Не давали работать?
0: Наоборот, загрузили так, что она не могла продохнуть.
2: А она бы пошла в церковь.
0: Не могла. Ей категорически запрещали ходить в храм. Но главная беда ждала Елену впереди.
5: Умоляю, пустите меня к сыну.
13: Не положено.
5: Я мать, я смогу облегчить его страдания. Прошу вас.
13: Прекратите шуметь, гражданочка. Здесь инфекционное отделение. Немедленно покиньте помещение.
5: Мой сын ослеп. Мне передавали, что он плачет и просит позвать маму.
13: Я сказала, уходите. Или я милицию вызову.
5: Сыночек, ну...
2: Сережа что, попал в больницу?
0: Он заболел, когда был в санатории. Увы, в те годы диагностика была несовершенной. Оказалось, мальчика долго лечили не от того заболевания. В результате он ослеп.
2: Но его же вылечили.
0: К сожалению, Сережа скончался. Ему было всего 11 лет.
2: Какое горе!
1: Сколько же бед на одну женщину!
0: Когда Елена принимала последний вздох сына, она повторяла про себя:
5: не моя воля, но твоя да будет. И если ты заберешь его, я не отрекусь от тебя.
2: И не отреклась?
0: Нет. К сожалению, руководство института не разрешило Елене похоронить сына по христианскому обряду. Она ночью пошла к знакомому священнику, и батюшка совершил заочное отпевание.
1: А потом?
0: Горе было так велико, что Елена уехала в Ленинград. Ее мама осталась в Херсоне.
2: Но в Ленинграде-то уже было легче.
0: Ее основным местом работы стал Ленинградский институт теоретической астрономии Академии наук.
1: Наконец-то! Нашла свое место, да?
0: На тот момент – да. А еще она одновременно преподавала в педагогическом институте. Там и защитила диссертацию.
1: Про которую дядя Валера рассказывал? Про кометы?
0: Да, и стала кандидатом наук.
2: Так значит, в Ленинграде ее жизнь наладилась?
0: Ну, я бы так не сказал. В 1951 году среди ученых начались чистки. Сначала Елену Ивановну просто сократили. Уволили из Института теоретической астрономии, ее главного места работы. А потом, когда она поехала в Херсон на могилку сына, на обратном пути ее арестовали прямо в поезде.
1: Мы в тюрьме.
0: Да, это комната для допросов.
2: Тут полумрак, а за столом сидят трое людей в военной форме.
0: Это следователь.
14: Заключенная доставлена.
15: Введите.
1: Заключенная Казимирчак-Полонская. На ней лица нет.
15: Вы знаете, в чем вас обвиняют?
1: 58-я статья. Шпионаж, антисоветская деятельность.
15: Вам еще вменяются в вину ваши религиозные убеждения. Признаете себя виновной?
1: Виновной себя не признаю, а от веры своей не отказываюсь. Верую в Иисуса Христа, Сына Божия.
15: Так, стоп. Оставьте нас.
16: А допрос?
17: Но как же?
15: Выйдите и закройте дверь. Елена Ивановна, вы знаете, кто написал на вас донос?
1: Не знаю.
15: На вас донес священник, у которого вы исповедовались. После этого вы продолжаете отстаивать свою веру?
1: Конечно. Не надо путать христианство и христиан. Человек слаб и грешен. но Христос принес себя в жертву за всех нас. Бог есть любовь.
15: А вы же ученый. И при этом мало того, что сами верите в эту небылицу, еще мне пытаетесь проповедовать.
1: Вы кажетесь мне умным человеком. У вас есть совесть и честь. Я вам расскажу о христианах и о Христе.
15: А почему вдруг такое доверие? Вы видите меня в первый раз.
1: Да. И до вас я пыталась хитрить с другими дознавателями. Но сегодня мне явился во сне апостол Павел. Он сказал: «А я в тюрьме не лгал». Это откровение поразило меня.
15: Ну, допустим, я вам поверю. Так что вы мне хотели рассказать?
1: Какая она сильная, сильная духом, продолжает верить, и следователя хочет обратить ко Христу. Только мне кажется, что толку в этом немного.
0: Однако на следующий день этот следователь снова говорил с Казимирчак-Полонской о Боге.
1: Получается, раньше следователь допрашивал ее, а теперь она проповедует следователю.
0: Именно. В конце концов, этот следователь поверил в Бога, добился освобождения Елены Ивановны из тюрьмы. Она вспоминала, что он провожал ее на вокзал, помогал донести чемодан до вагона поезда в Ленинград.
2: Какой хороший человек! Но теперь-то уже все ее беды закончились.
0: Увы, Елена узнала, что пока она была в заключении, умерла ее мама.
1: Ох, у Елены Ивановны, получается, никого в жизни не осталось. Сережа умер, мама умерла, муж где-то за границей.
0: И все же... Мы в Ленинграде, в Институте теоретической астрономии Академии наук. Сейчас середина 70-х годов 20 века.
2: Это же место, откуда Елену Ивановну уволили.
1: Большой зал, огромные машины с лампочками. Так выглядели первые ЭВМ, электронно-вычислительные машины.
0: Обратите внимание на двух ученых там, за столом.
2: Седая строгая женщина в очках и молодой человек. Ученые смотрят на просвет какие-то карточки с дырочками.
0: Это перфокарты. Раньше были такие носители информации.
1: Понимаешь, отверстия на картоне кодировали информацию, как двоичный код, только на бумаге. В общем, потом объясню.
0: Важно, что ЭВМ помогла создать фон координат всех больших планет.
1: Коля, возьмите перфокарты. Комета, согласно им, заходит не в ту область. Это или чудо, или неточность. Вы все проверили?
16: Все проверил.
1: Все проверили?
16: Все, Елена Ивановна.
1: А вот это что? Никакое это не чудо, Коля, а элементарная ошибка.
2: Какая строгая.
0: Да, Елена Ивановна была очень требовательна.
2: Елену Ивановну мы узнали, а молодого человека нет.
0: Это Николай Беляев, ученик и коллега Казимирчак-Полонской. А еще будущий известный протоиерей.
1: Ого! А как же он стал священником?
0: Благодаря Елене Ивановне. В 70-е годы она, будучи уже известным ученым, доктором физико-математических наук, организовала у себя на дому два тайных миссионерских кружка.
2: А почему два?
0: Для молодежи и для людей среднего возраста.
1: Ну, Беляев тогда был молодой. Значит, на молодежный ходил?
0: Именно так.
2: А что они там делали?
0: Изучали Евангелие, говорили о православной вере. Многие выходцы из этого кружка стали потом священниками и монахами. Полонская вела широкую переписку, а еще помогала людям.
1: А это какие времена?
0: Все те же 70-е.
2: Едем в электричке. Там у окна Елена Ивановна сидит.
17: Расцветали яблони и груши.
1: По вагонам идут бабушка и девочка. Она слепая.
2: Ее бабушка ведет. Но какой у девочки замечательный голос.
0: Им подают милостыню. Вышли в тамбур.
1: Елена Ивановна вышла вслед за ними. Постойте, пожалуйста. Можно узнать ваше имя? Как зовут вашу внучку? У нее абсолютный слух и большие способности. Их обязательно нужно развивать.
0: Они познакомились, и Елена много лет потом помогала этой слепой сироте, воспитывала ее почти как дочь.
2: Какая добрая женщина! Наверное, Сережу своего вспоминала.
0: У нее на рабочем столе всегда стояла фотография сына. А рядом еще одна рамочка с латинским изречением. Догадаетесь, каким? Мы сегодня его уже называли.
1: «Per aspera ad astra» – «Через тернии к звездам». Это значит «через трудности к достижениям». Вот это да! Доктор, а вы вначале говорили, что Елена Ивановна стала монахиней?
0: Да, в преклонных годах она оставила работу и приняла постриг. Облачение для пострига ей прислал старец Псково-Печерского монастыря архимандрит Иоанн Крестьянкин.
1: Это очень известный старец.
0: Он уважал Елену Ивановну, матушку Елену, монахиню в миру.
2: В миру? Значит, она в монастырь не ушла?
0: Нет, жила в Ленинграде, продолжала читать лекции, хотя в последние годы почти полностью ослепла и не могла ходить.
2: А сколько же лет она прожила?
0: Монахиня Елена отошла ко Господу в 1992 году, в возрасте 89 лет. Уходя из жизни, она повторяла одно слово: «Выше, выше».
1: «Per aspera ad astra» – «Через тернии к звездам».
0: Именем Елены Ивановны Казимирчак-Полонской названа малая планета.
2: Надо же! Планета Полонская! Только мне кажется, она не к звездам поднялась, а в Царствие Небесное.
0: Господи, упокой душу рабы Твоей Елены.
1: Михаил Гаврилович, а вы можете прийти к нам в клуб и историю про нее рассказать ребятам? Про Елену Казимирчак-Полонскую?
0: Ну, обсудим, Фома. Надо еще с дядей Валерой согласовать.
1: Он согласится. Это же и про астрономию тоже.
2: Фома, это про душу человеческую.
1: Пожалуй. Ну, пора уже нам домой отправляться. Спасибо, Михаил Гаврилович.
2: Большое спасибо. И тебе, Алтаюшка.
0: Всего вам доброго, друзья мои. До новых встреч. Храни вас Бог.
18: Этот и другие выпуски энциклопедии «Вопросы Веры и Фомы» вы можете бесплатно послушать и скачать на сайте veraifoma.ru и в социальных сетях.
19: Радио «Вера».

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Мы часто называем Иисуса Христа Господом и Богом, но помним ли, что Он также наш Учитель? И если да, понимаем ли, чему у Него стоит учиться? Ответ на этот вопрос Церковь дает в двух отрывках из 9 и 10 глав Евангелия от Луки, которые звучат сегодня в храмах во время богослужения. Давайте их послушаем.
2: «Быже, егда скончил ахуся дни восхождению его».
3: Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом своим. И они пошли, и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. И, обратившись к ученикам, сказал: «Все предано мне отцом моим. И кто есть сын, не знает никто, кроме отца. И кто есть отец, не знает никто, кроме сына. И кому сын хочет открыть». И, обратившись к ученикам, сказал им особо: «Блаженны очи, видящие то, что вы видите. Ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали».
2: «И слышать я же слышать их и не слышаша».
1: Кто из нас не желал бы встретиться с каким-нибудь известным и интересным человеком? Ученым, писателем, мудрецом, который познал жизнь? Наверное, у каждого нашелся бы такой человек. Слушая открытые лекции, я не раз видел людей, которые, придя послушать интересного человека, задавали вопросы только для того, чтобы ответ подтвердил их собственное сложившееся мнение. И если этого не происходило, они расстраивались, начинали спорить и обижаться, не понимая, что ответ должен не просто подходить или нравиться. Хороший ответ – может быть и неприятен, если до этого мы утвердились в ошибочном мнении. Ответ может быть провокационным, но он хорош, если приводит к правильным выводам. В первой части евангельского чтения, которое мы услышали сегодня, описана своего рода провокация, которую Иисус устраивает своим ученикам. В наши дни провокацией называют сознательное, манипулятивное действие человека, который желает вызвать у другого или других определенную, обычно плохую реакцию. Но если мы вспомним, что провокация по-латински – это вызов, мы поймем, что в известной степени также может быть названо все, что требует нашей реакции, нашего вдумчивого ответа и изменения, переосмысления своего состояния и осознания своего несовершенства. Иисус идет в Иерусалим – и, вероятно, имеет в своей одежде признаки религиозного паломника. Посылая учеников в самарянское селение, он прекрасно знает, какой будет реакция местных жителей. Но в данном случае ему важна не она, но реакция учеников. Для самарян он никто, а для них учитель. Они пришли к нему с массой вопросов, на которые он дает не всегда приятные для них ответы. Вот и в данном случае на вопрос – «Хочешь ли мы низведем на них огонь с неба?» Он отвечает им: «Вы забыли, какого вы духа?» Учитывая настрой апостолов, думаю, что такой вопрос в ответ был им неприятен. Христос показывал ученикам, что, следуя за Ним, как за Учителем, они пока не научились от Него главному – пониманию того, что самая действенная сила в мире – это не огненная мощь, но смиренная любовь. Как обычно бывает, Ученики предложили учителю, задавшему им задачку, свой ответ. И, как нередко бывает, учитель задал уточняющий вопрос, чтобы они могли еще подумать. Счастливчики, может подумать современный читатель, они находились в живом диалоге с самим воплотившимся Господом, учились у Него. Более того, об их блаженстве и радости говорит и сам Господь, ведь они видели то, о чем мечтали пророки и цари, лишь ожидавшие пришествия Мессии. Однако и нам в Евангелии открыт Его живой образ. И мы, читая, можем слышать слова, которым хотели бы прислушаться Илия и Елисей, Давид и Соломон. Дело же не только в том, чтобы быть современником Иисуса. Он жив и сегодня. Мы совершенно в это верим. Дело в том, чтобы воспринять Его как истинного Учителя, научиться от Него смирению и любви.
0: Евангелие.

0: Евангелие – это книга обо всех нас. Мы все в нем присутствуем. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Когда первые робкие лучи восходящего солнца являются на горизонте и, соприкасаясь с горными вершинами, расцвечивают их нежно-розовые и золотистые цвета, мы созерцаем своего рода таинство рождения нового дня. Оно происходит бесстрастно, беструдно, бесшумно, неизреченно и непостижимо. Одним словом, по благодати Божией. Это чудо, каждый любящий Господа и искренне кающийся пред Ним ученик Христов призван постичь и пережить в собственной душе с молитвенным трепетом, приступая к таинствам Церкви и участвуя в божественной литургии.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий – протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. На примере бесноватого отрока раскроем состояние человека при нравственном падении в грех. Когда Господь повелел духу выйти из отрока, дух от злобы и лютости движения, при которых он вышел, возопил сильно и продолжительно потрясал отрока, отчего отрок сделался как бы мертвым. Сила сатаны, пребывающая в человеке при его рассеянной жизни, непримечаемой и непонимаемой, когда услышит имя Господа Иисуса, призываемое молящимся, приходит в смятение. Она воздвигает все страсти в человеке, посредством их приводит всего человека в страшные колебания, производит в теле различные странные болезни. В этом смысле сказал преподобный Иоанн Пророк: «Нам, немощным, остается только прибегать к имени Иисуса, потому что страсти, как сказано, суть демоны и исходят от призывания имени Христа». Это значит, действие страстей и демонов совокупное. Демоны действуют посредством страстей. Когда увидим при упражнении Иисусовой молитвы особенное волнение и вскипание страстей, не придем от этого в уныние и недоумение. Напротив того, ободримся и приготовимся к подвигу, к тщательному молению именем Господа Иисуса, как получившее явственное знамение, что молитва Иисусова начала производить у нас свойственное ей действие. Говорит святой Иоанн Златоуст: «Пометование имени Господа нашего Иисуса Христа раздражает на брань врага, потому что стремящаяся и понуждаемая к молитве Иисусовой душа все может обрести этой молитвой, и злое, и благое. Во-первых, она может усмотреть зло во внутренности сердца своего, а потом добро. Молитва эта может привести в движение змея, и молитва эта может смирить его. Молитва эта может обличить живущий в нас грех, и молитва эта может истребить этот грех. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь».
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы говорим на Радио «Вера» каждую субботу в 18 часов в программе «Пайдея».
3: Сегодня гостьей программы будет руководитель Центра социальной реабилитации «Родник» в Севастополе Наталья Василенко.

0: радио. Вера. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Несколько лет назад соседка по даче показала мне растение с крупными тройчатыми листьями на ворсистом стебле. «Запомни, это борщевик сосновского, ядовитая трава», — пояснила она. И добавила, «обязательно выкапывай его с корнем каждый раз, когда увидишь». С тех пор я следую ее совету, поэтому на нашем участке борщевик — редкость. Но за забором вдоль дорог и на окраине поселка он разросся не на шутку, и вширь, и ввысь. Из интернета я узнала об особенностях этого коварного растения.

0: опасность борщевика. Во-первых, растение угрожает здоровью человека. Его сок, попадая на кожу, вызывает сильные ожоги, а при обширном поражении, особенно у детей, возможен летальный исход. Во-вторых, размножаясь с огромной скоростью, борщевик захватывает территории, вытесняя растения-аборигены и нарушая природный баланс. Позже Мария обнаружила борщевик и в Балашихе, в том самом лесопарке, где гуляла с мольбертом. Художница поняла, надо что-то делать, иначе наступит день, когда на всех ее пейзажах останутся одни вредоносные зонтики. Мария вооружилась лопатой и в течение 5 лет, столько времени борщевик может прорастать на одном месте, ходила на досуге по парку, выкапывая из земли корни растения оккупанта. И она победила. Сегодня в Горинском лесопарке борщевика нет. Параллельно Мария Попова создала интернет-сообщество «Антиборщевик», где собрала информацию о способах борьбы с этим растением. Там же размещена народная карта распространения борщевика по регионам России, на которой все желающие могут отметить места заражения. Кроме этого, на портале antiborshevik.info есть советы о том, как взаимодействовать с местной властью, чтобы решить проблему быстрее, и рассказы тех, кому удалось победить ядовитую траву. Как хорошо, что Мария Попова предупредила меня о масштабе бедствия. Я, в свою очередь, рассказала об этом соседям, и мы вместе взялись за дело, согласно инструкции Поповой. Ведь без нашего участия лет через 10 сельский ландшафт может превратиться в сплошные монозаросли борщевика. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
1: Живут такие люди. В эфире «Радио «Вера». Сегодня, 29 августа, церковь вспоминает перенесение из Едессы в Константинополь нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа и чтит память священномученика Александра Соколова. Сегодня праздник Феодоровской Костромской и Порт-Артурской икон Божией Матери. Нерукотворный образ Господа нашего Иисуса Христа – одна из святынь христианского мира. По преданию, во времена проповеди Спасителя тяжко заболел правитель сирийского города Едесса Авгарь. Не видя Христа, Авгарь поверил в Него как Сына Божия. Он написал Ему письмо и попросил об исцелении. С письмом Авгарь отправил живописца Ананию. Ему было поручено написать портрет Спасителя. Анания пришел в Иерусалим, но из-за толп, окружавших Христа, не смог подойти к нему. Внезапно Христос сам подозвал художника и передал ему ответ для Авгаря. В нем он пообещал прислать ученика, чтобы исцелить правителя. Затем он попросил принести воду и полотенце у брус. Он умылся, отер лицо и на полотне запечатлелся его божественный лик. Анания передал в Едессу письмо и убрус. Правитель Авгарь получил исцеление от святыни. Он написал на нерукотворном образе слова «Христе Боже, всякий, уповая на Тебя, не постыдится». Много лет образ хранился в нише над городскими воротами. В VII веке Едессу заняли арабы. В 944 году византийский император Константин Багрянародный выкупил у них святыню и с почестями перенес в Константинополь. 29 августа церковь вспоминает это событие. Русские войска не раз принимали участие в сражениях под знаменем с нерукотворным ликом Спасителя. В народе праздник получил название «Третий Спас» или «Спас на холсте». В праздничном песнопении «Кандаке» церковь прославляет Спасителя. «Зная неизреченное и божественное Твое о людях промышление, неизобразимое Слово Отче, и образ, имея истинного Твоего воплощения, нерукотворный, но силой Божией написанный и победы приносящий, мы его почитаем, лобызая».

1935 году польский пианист и композитор Ежи Петерсбургский подарил миру мелодию, без которой сегодня почти невозможно представить эпоху 30-40-х годов прошлого века. Песня на эту мелодию называлась «Последнее воскресенье». В тексте поэт Зенон Фридвальд использовал незатейливый сюжет. Отвергнутый юноша просит свою возлюбленную, которая нашла более богатого жениха, подарить ему последнее свидание. Танго получилось печальным, но публике понравилось. Первые тиражи пластинок были раскуплены моментально. К 1937 году мелодия добралась и до Советского Союза. Здесь родилось несколько вариантов песни. Одна из них называлась «Песня о юге» на стихи Асты Галлы. Ее первой исполнительницей была Клавдия Шульженко. Особого успеха этот вариант не имел и сохранился только в архивах. Вариант же на стихи Иосифа Альвика назывался «Расставание». Впервые этот вариант танго был записан молодым певцом Павлом Михайловым в сопровождении оркестра под управлением легендарного Александра Цвасмана. Над страной впервые зазвучали слова «Утомленное солнце нежно с морем прощалось». Звучат они до сих пор в кино, в театре и на радио в программе «Песня с историей».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Наверное, вы слышали такое понятие – телеология. И сегодня в храмах читается отрывок из второй главы первого послания апостола Павла к Коринфянам, где нам это понятие очень пригодится.
2: «Премудрость же глаголим в совершенных».
3: «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал. Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его».
2: «Я же уготова Бог любящим его».
1: Телеология – это взгляд на вещи через их цель, назначение или конечный смысл. Происходит от греческих слов «телос» – конец, завершение, цель, исполнение, и «логос» – учение, рассуждение. То есть буквально телеология – это рассуждение о конечной цели. В своем послании апостол Павел говорит о том, что он проповедует мудрость между совершенными – телии, буквально «достигшими цели». Только таковым и может быть доверена не земная, плотская, житейская мудрость, но особая, выходящая далеко за рамки временного бытия, божественная. Очень легко было бы увидеть в этих словах намек на существующую некую тайную доктрину, которую открывают только особо глубоко посвященным. Нет, в христианстве нет никакого герметического, избранного знания. Все на поверхности, открыто, нет ничего скрытого и недоступного. Само понятие «телиос» – взрослый, зрелый, достигший полноты развития – противоположно «нипиос» – младенец, незрелый. Другими словами, чтобы принять подлинную божественную мудрость, надо вырасти, вызреть. Но как это понимать на практике? И теперь самое время снова вернуться к тексту отрывка из послания. О чем самым главным говорит апостол? В чем суть этой мудрости? Он, нисколько не таясь, объявляет прямо. В том, что Христа распяли. «И что?» – так и хочется спросить. Вот в этом-то и дело. Что такая реакция и есть лучший индикатор незрелости, нахождения в еще младенческом духовном состоянии. Потому что вопрос «и что?» может родиться только в душе того, кто и не попробовал идти путем исполнения Христовых заповедей и относится к словам о кресте Христовом исключительно как к еще одной информации о Христе. Но для того, кто опытом своей жизни сораспялся Христу, эти слова перестают быть информацией, ищущей переваривание мозгом. Крест Христов только самой жизнью конкретного христианина может начать пониматься как фундамент, базис бытия всего мира, как своего рода визитная карточка Господа Бога, которую Он однажды оставил роду людскому. Да, поэтому мы и носим эту визитку у себя на груди, украшаем ей храмы, ставим для поклонения где только уместно. Это не просто символ христианства. Это божественный ключ любви, только которой и дышит все мироздание.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Лидия Игнатьева, финансист, бухгалтер.
0: Частное мнение.
2: В тот год резко выросли цены на стройматериалы, и я очень переживала, что мне не удастся до осени завершить строительство котельной в моем деревенском доме. Я день и ночь думала о том, как найти деньги, чтобы все доделать в этом сезоне. Но как ни крутило, не удавалось изыскать средства. Получалось, что стройку придется остановить. Обремененная такими заботами и невеселыми мыслями, я приехала помолиться в Оптину пустынь. Паломничество в монастыри и храмы всегда нравились мне. Тихой благодатью молитвы перед святынями, возможностью получить духовный совет и поддержку опытных монахов. В Оптино я была впервые, и меня до глубины души поразила красота храмов и благолепие внутреннего устройства обители. Казалось, таким величественным монастырь был всегда, но из рассказа экскурсовода я узнала, что раньше, до XVIII века, монастырь этот находился в большом упадке, был очень бедным, и даже под куполом главного собора галки вили гнезда. Настоятель тогда надумал вместо старого ветхого деревянного братского корпуса строить кирпичный. К нему прибежал казначей и начал умолять отложить эту идею, говорить, что денег на стройку нет, и заплатить рабочим будет нечем. Настоятель подумал немного и спросил: «У тебя деньги есть?» «Нету!» – закричал казначей со слезами на глазах. Настоятель вздохнул и сказал: «Вот и у меня нету, а у Бога всего много». Стройку благословил начинать. Когда пришла пора расплачиваться с рабочими, на почту пришел денежный перевод от неизвестного жертвователя, как раз на необходимую сумму. Моя душа, измученная заботами и тревогами, связанными со стройкой моего дома, неожиданно успокоилась. Эта история научила, как можно и нужно уповать на Божью помощь. Напомнила о словах Христа: «Всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». И то, чего у меня сейчас нет, это совсем не важно. У Бога всего много. Он позаботится обо всех, кто обращается к Нему с верой, молитвой и чистым сердцем. Я уехала из Оптиной спокойная и умиротворенная. Строительные тревоги и заботы больше не разрывали мою голову. Я поняла, что если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. А если Он со мной, то о чем мне волноваться? Сейчас рабочие уже кроют крышу на той самой котельной в моем доме. Слава Богу за все!
0: Частное мнение.

0: младшим школьникам,
1: мальчикам и девочкам,
2: а также их родителям,
1: дядям и тетям,
2: бабушкам и дедушкам.
1: Всем-всем-всем!
0: Мы предлагаем вместе с нами,
1: мудрым доктором Михаилом Гавриловичем,
2: его верным псом Алтаем
0: и нашими друзьями Верой и Фомой
1: отправиться в удивительное приключение в страну знаний.
0: А для этого заходите на наш сайт.
2: Набрав в любой поисковой системе слова «В школу с Верой и Фомой».
1: И слушайте увлекательные аудиоуроки по школьной программе.
3: Давайте учиться вместе!
4: Возрастное ограничение 6+.
5: Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

Сегодня, 29 августа, Церковь вспоминает перенесение из Едессы в Константинополь нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа и чтит память священномученика Александра Соколова. Сегодня праздник Феодоровской Костромской и Порт-Артурской икон Божией Матери. Судьба Порт-Артурской иконы Божией Матери неотделима от истории России начала 20 века. Образ был написан в 1903 году. Случилось это так. За два месяца до начала русско-японской войны в Киево-Печерскую лавру пришел старик-матрос. Он рассказал, что молился о русском флоте на Дальнем Востоке, и потом ему было видение. Во сне к старику явилась Пресвятая Богородица. Царица Небесная стояла босыми ногами на острых мечах. В руках она держала плат с ликом Спасителя. Справа и слева от владычицы стояло небесное воинство. Богородица поведала старому моряку о грядущей войне, тяжелых потерях и испытаниях. Она повелела изготовить икону, отображающую видение, и отправить ее в Порт-Артур. Российская империя взяла у Китая в аренду этот стратегически важный морской порт. Там базировалась русская Тихоокеанская эскадра. Именно на Порт-Артур был направлен первый удар в русско-японской войне. Несколько раз добровольцы пытались переправить икону и ее списки из Владивостока в Порт-Артур, но тщетно. Вскоре крепость пала. После войны и революции об иконе ничего не было известно. В 1998 году в антикварной лавке Иерусалима паломники из Владивостока случайно обнаружили этот легендарный образ. В тот же год Порт-Артурская икона вернулась на Дальний Восток. Преподобный Паисий Святогорец говорил: «Богородица передает все наши просьбы Христу, но и сама она по своей заботе и нежности наполняет наши души любовью ко Христу». Чествуя Порт-Артурскую икону Божией Матери, мы просим Царицу Небесную: «Пресвятая Богородица, спаси нас

0: Великая тайна семейной жизни в том, чтобы научиться прощать. Монах Гавриил Корейский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Девушка в белом платье скользила по льду. Она словно парила над ним, едва касаясь лезвиями коньков. Молодой парень любовался плавными изящными движениями фигуристки. Сам он катался совсем по-другому, резко, порывисто, стремительно. Вот и сейчас стоило сделать движение, как он буквально налетел на незнакомку в белом платье. Извинился. Она улыбнулась в ответ, мол, ничего, бывает. А через несколько минут они снова столкнулись. Каток слишком маленький. Развел руками юноша. «Но ведь кроме нас на льду больше никого нет!» Смеясь, заметила девушка. «Тогда, наверное, это судьба», ответил молодой человек. И оказался прав. Так в 1954 году в Москве впервые встретились будущие первые олимпийские чемпионы Советского Союза по фигурному катанию и супруги, чей брак продлился 60 лет, Олег Протопопов и Людмила Белоусова. В тот день они ушли с катка вместе. Отправились гулять по городу. Рассказывали друг другу о себе. Оказалось, что оба не представляют жизни без фигурного катания. Людмила рассказала, как несколько лет назад посмотрела австрийский кинофильм «Весна на льду» и упросила маму купить ей коньки, как у главной героини. Олег, смеясь, поведал, как поначалу пытался выполнять фигуры в хоккейных коньках. Белоусова была москвичкой. Протопопов приехал в столицу на несколько дней из Ленинграда. На завтра ему нужно было уезжать домой. Прощаясь, молодые люди договорились не терять друг друга из вида. Они обменялись адресами и стали переписываться. Когда выпадала возможность, созванивались по межгороду из кабинок переговорного пункта. Прошло совсем немного времени, и Людмила с Олегом поняли, что полюбили друг друга. Однажды Протопопов набрал номер Белоусовой и решительно сообщил девушке, что больше не может без нее жить. «Переезжай в Ленинград, будь моей женой», — сказал он. Они поженились в 1957 году. Хотя оба к тому моменту уже были довольно известными в СССР фигуристами, денег занятия спортом не приносили. Поэтому первые годы семейной жизни оказались непростыми в бытовом плане. Порой им банально не хватало средств на продукты. Людмила делилась с Олегом своими бесплатными талонами на питание в студенческой столовой Института железнодорожников, где в то время училась. Семейным гнездом стала 9-метровая комната в коммуналке. Но все это не могло помешать безграничному счастью молодоженов. Друзья, близко знавшие супругов, говорили, что они идеально дополняли друг друга, не только на льду, но и в жизни. Тихая, спокойная Людмила уравновешивала вспыльчивого, экспансивного Олега. По вечерам, включив старенькую радиолу, взятую на прокат у друзей, Олег и Людмила разучивали новые танцевальные движения. Они готовили собственную программу, с которой собирались покорить чемпионский пьедестал. «Грезы любви». Так Протопопов и Белоусова назвали свой танец на льду под музыку любимых композиторов Сергея Рахманинова и Ференца Листа. Почти все их последующие выступления будут в той или иной степени вариацией на эту первую льдовую программу. Мировая спортивная пресса писала об исключительной гармоничности танца Белоусова и Протопопова, о том, как тонко воплощают они на льду образ влюбленных. Впрочем, как раз это и не составляло для фигуристов большого труда, ведь они действительно трепетно и нежно любили друг друга. Супруги завоевали золото двух олимпиад – 1964 года в австрийском Инсбруке и 1968 во французском Гренобле. А в 1979 Протопопов и Белоусова приняли непростое решение – эмигрировать в Европу. Они поселились в небольшой швейцарской деревеньке Гриндельвальд. Там и прожили, не разлучаясь, всю оставшуюся жизнь. Занимались любимым делом, участвовали в ледовых шоу, преподавали фигурное катание молодежи. В последний раз супруги вместе вышли на лед, когда Олегу Алексеевичу исполнилось 83, а Людмиле Евгеньевне 80 лет. И публика, как много лет назад, стоя аплодировала их гармоничному и прекрасному танцу, наполненному безграничной любовью друг к другу.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Мы часто называем Иисуса Христа Господом и Богом, но помним ли, что Он также наш Учитель? И если да, понимаем ли, чему у Него стоит учиться? Ответ на этот вопрос Церковь дает в двух отрывках из 9 и 10 глав Евангелия от Луки, которые звучат сегодня в храмах во время богослужения. Давайте их послушаем.
2: «Быже, егда скончил вахуся дни восхождению Его».
3: Когда же приближались дни взятия Его от мира, Он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом Своим. И они пошли, и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для Него. Но там не приняли Его, потому что Он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики Его, Иаков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. И, обратившись к ученикам, сказал: «Все предано мне Отцом моим. И кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца. И кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». И, обратившись к ученикам, сказал им особо: «Блаженны очи, видящие то, что вы видите, ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали».
2: «И слышите, я же слышите, и не слышаша».
1: Кто из нас не желал бы встретиться с каким-нибудь известным и интересным человеком? Ученым, писателем, мудрецом, который познал жизнь. Наверное, у каждого нашелся бы такой человек. Слушая открытые лекции, я не раз видел людей, которые, придя послушать интересного человека, задавали вопросы только для того, чтобы ответ подтвердил их собственное сложившееся мнение. И если этого не происходило, они расстраивались, начинали спорить и обижаться, не понимая, что ответ должен не просто подходить или нравиться. Хороший ответ может быть и неприятен, если до этого мы утвердились в ошибочном мнении. Ответ может быть провокационным, но он хорош, если приводит к правильным выводам. В первой части евангельского чтения, которое мы услышали сегодня, описана своего рода провокация, которую Иисус устраивает своим ученикам. В наши дни провокацией называют сознательное, манипулятивное действие человека, который желает вызвать у другого или других определенную, обычно плохую реакцию. Но если мы вспомним, что провокация по-латински – это «вызов», мы поймем, что в известной степени также может быть названо все, что требует нашей реакции, нашего вдумчивого ответа и изменения, переосмысления своего состояния и осознания своего несовершенства. Иисус идет в Иерусалим и, вероятно, имеет в своей одежде признаки религиозного паломника. Посылая учеников в самарянское селение, Он прекрасно знает, какой будет реакция местных жителей. Но в данном случае Ему важна не она, но реакция учеников. Для самарян Он никто, а для них – Учитель. Они пришли к Нему с массой вопросов, на которые Он дает не всегда приятные для них ответы. Вот и в данном случае на вопрос «Хочешь ли мы низведем на них огонь с неба?» Он отвечает им: «Вы забыли, какого вы духа?» Учитывая настрой апостолов, думаю, что такой вопрос в ответ был им неприятен. Христос показывал ученикам, что, следуя за Ним, как за Учителем, они пока не научились от Него главному – пониманию того, что самая действенная сила в мире – это не огненная мощь, но смиренная любовь. Как обычно бывает, Ученики предложили учителю, задавшему им задачку, свой ответ. И, как нередко бывает, учитель задал уточняющий вопрос, чтобы они могли еще подумать. Счастливчики, может подумать современный читатель, они находились в живом диалоге с самим воплотившимся Господом, учились у Него. Более того, об их блаженстве и радости говорит и сам Господь, ведь они видели то, о чем мечтали пророки и цари, лишь ожидавшие пришествия Мессии. Однако и нам в Евангелии открыт Его живой образ. И мы, читая, можем слышать слова, которым хотели бы прислушаться Илия и Елисей, Давид и Соломон. Дело же не только в том, чтобы быть современником Иисуса. Он жив и сегодня, мы совершенно в это верим. Дело в том, чтобы воспринять Его как истинного Учителя, научиться от Него смирению и любви.

0: светлое утро на радио «Вера». Время хороших мыслей. Сила слова.
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Необычным словом «плеоназм» называется вполне распространенное явление в нашей речи. Это сочетание слов с одинаковым значением. В переводе с греческого «плеоназм» — это излишество. Первая премьера, главная суть, креативное творчество, самый оптимальный. Казалось бы, звучит привычно, однако неправильно. Слово «премьера» уже означает «первый», а «креативный» в переводе с английского – «творческий». Выражение «самый оптимальный» в последнее время встречается все чаще и является неграмотным с точки зрения русского языка. Слово «оптимальный» образовано от «оптимум», что означает «наилучший». Перед нами уже превосходная степень, поэтому «самый наилучший» – это как раз то самое излишество, избыточность. Следует говорить просто «оптимальный». В разговорной речи, конечно, не получится постоянно отслеживать лишние слова. Но вот в письменном общении вполне возможно контролировать их употребление. Однако немного другие правила действуют в художественном тексте. Здесь так называемые лишние слова бывают очень кстати, могут придавать образу яркость и меткость. Вот строки Федора Тютчева. «Небесный свод, горящий славой звездной, таинственно глядит из глубины, и мы плывем, пылающую бездной, со всех сторон окружены». Казалось бы, окружены и со всех сторон – это излишество. А на самом деле – стилистический прием. Часто плеоназм встречается в фольклоре. «Отправился в путь-дорогу, на море-океане, тоска-кручина». Это явление придает сказу колорит и самобытность. В Библии плеоназм используется как яркий выразительный прием. Так, в Евангелии от Матфея Иисус Христос говорит о тех, кто не готов принять слово. «Слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите». То есть речевая избыточность – это неплохо. Просто нужно понимать, зачем и когда ее использовать. С вами была Нина Резник.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 260676 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
0: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на «Радио Вера».
2: Выхожу из системы, ломаю стены. Я человек, я не растение. У меня есть мечта и моя дорога. Я верю в любовь и я верю в Бога. Я не верю в слова, я не верю в предательство. Какими бы сложными ни были обстоятельства, у меня есть любимая, у нас есть дети. Я знаю, что жизнь не заканчивается после смерти. Моя душа, музыка, мои чувства будут здесь до 70 или до 100. Мы – мгновение большого искусства. Миллиарды рисунков одного холста. Счастье приносит простые вещи. В них сложно поверить, их легче забыть. Царь Шлому сказал: –

0: Я помню себя совсем маленьким, странным. Когда я впервые написал слово «мама», я чувствовал себя абсолютно спокойным, возвышенным, радостным, защищенным. Когда мой папа уходил из этого мира, была зима, тишина и съемная квартира. Он не оставил после себя ничего лишнего. Несколько слов. Люблю вас и Всевышнего. Зачем же мы гонимся? Деньги, слава, власть. Рассчитываем сорвать куш и не попасть. Я знаю людей, у которых есть миллиарды. Они несчастны, поверьте, я говорю правду. В чем смысл?
1: Просто идти на свет выше

0: И пусть сегодня наш крик в пустоту, но завтра он зазвучит в глубине каждого сердца.
1: Рассказывает психолог Марина Муравьева.
2: В Краснодаре потерялся мальчик. Он бежал вдоль проезжей части между машин, и, со слов моей знакомой, было видно, что он как будто бы не в порядке. Она догнала его, обнаружила, что мальчик аутист, и он действительно потерялся. Моя знакомая попросила своих друзей помочь ей в этой ситуации найти родителей ребенка. И в течение большого количества времени они обходили весь район, заходили в каждый дом, в каждую квартиру, спрашивали у знакомых и незнакомых людей, знают ли они этого ребенка, могут ли они чем-то помочь в этой ситуации. И здесь еще очень важный момент, что ребенок был очень сильно напуган. И у детей-аутистов есть особенность, когда они напуганы, они кричат, вырываются, кусаются. И ее друг держал ребенка, пытался его успокоить все это время, пока сочувствующие люди пытались разыскать его родителей. И через какое-то время, благодаря и социальным сетям, и благодаря тому, что действительно ребята сделали огромную работу для того, чтобы разыскать родителей, прибежала мама. Мама этого ребенка, которая очень долго плакала, обнимала и благодарила за то, что не прошли мимо, что обратили внимание, что помогли ей и ребенку найти друг друга. И, как говорит моя

29 августа церковь вспоминает перенесение из Едессы в Константинополь нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа и чтит память священномученика Александра Соколова. Сегодня праздник Феодоровской Костромской и Порт-Артурской икон Божией Матери. Священномученик Александр Соколов родился в 1893 году в Новгородской губернии в семье священника. Он получил духовное образование и сам стал священником. После революции он служил в сельском храме близ Череповца. В те годы советская власть использовала несколько форм притеснения духовенства. Начиналось все, как правило, с требования уплаты непомерных налогов и штрафов. Соколов не имел средств и вынужден был переехать со всей семьей в Тверскую область. В 1935 году прихожане отремонтировали и покрасили храм, где служил отец Александр. Остаток краски продали школе. Сразу после этого священника и церковного старосту арестовали за спекуляцию. Соколова приговорили к 5 годам лагерей. В то время, если обвинение было не политическим, иногда удавалось доказать свою невиновность. Отца Александра на сей раз оправдали. В 1937 году ситуация была иной. В вину священнику поставили критику политики хлебозаготовок, а также якобы рассказанный им политический анекдот. Обвинение было основано на показаниях лжесвидетелей. Вины своей Соколов не признал. Его приговорили к расстрелу. Святитель Иоанн Златоуст призывал подражать мученикам за Христа, даже когда время гонений давно прошло. Он говорил: «Мученики попирали угли, а ты попирай огонь естества. Они боролись со зверями, а ты обуздывай гнев». Прославляя новомучеников, церковь призывает христиан сверять свои дела и веру с их подвигом. Мы прославляем священномученика Александра Соколова и уповаем на его молитвенную помощь. Святой мученик Александр, моли Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Композитору Петру Ильичу Чайковскому довольно часто приходилось писать музыку на заказ. Эти заказы поступали от издателей, руководителей театров, администрации разных городов и не всегда совпадали с творческими стремлениями самого музыканта. Однако, если Петр Ильич соглашался на работу, то выполнял ее на совесть, а в процессе сочинения к нему, как правило, приходило вдохновение. Так произошло и с торжественным коронационным маршем, созданным в 1883 году в честь восшествия на престол императора Александра III. Поначалу Чайковский с неохотой взялся за перо, потому что не любил, по его выражению, шумную музыку. Но очень скоро марш захватил внимание Петра Ильича. В письме к своему ученику Сергею Танееву Чайковский отмечал, что еще ни одного произведения он не сочинял так быстро. Премьера прошла с большим успехом. Новая композиция настолько полюбилась публике, что в 1891 году Чайковского пригласили

пригласили продирижировать своими сочинениями на открытии Карнеги-холла в Нью-Йорке. И в числе исполняемых произведений звучал именно этот марш. В торжественной и ликующей музыке коронационного марша композитор процитировал гимн «Боже, царя храни». Эта мелодия использовалась в творчестве Чайковского и раньше, например, в торжественной увертюре 1812 год. Очевидно, что гимн, являющийся одновременно молитвой, воспринимался композитором как символ величия России и ее неразрывной связи с православием. Торжественный коронационный марш Петра Ильича Чайковского прозвучит в исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского. Дирижер Владимир Федосеев.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Наверное, вы слышали такое понятие – телеология. И сегодня в храмах читается отрывок из второй главы первого послания апостола Павла к Коринфянам, где нам это понятие очень пригодится.
2: «Премудрость же глаголим в совершенных».
3: «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его».
2: «Я же уготова Бог любящим его».
1: Телеология – это взгляд на вещи через их цель, назначение или конечный смысл. Происходит от греческих слов «телос» – конец, завершение, цель, исполнение, и «логос» – учение, рассуждение. То есть буквально телеология – это рассуждение о конечной цели. В своем послании апостол Павел говорит о том, что он проповедует мудрость между совершенными – телии, буквально «достигшими цели». Только таковым и может быть доверена не земная, плотская, житейская мудрость, но особая, выходящая далеко за рамки временного бытия, божественная. Очень легко было бы увидеть в этих словах намек на существующую некую тайную доктрину, которую открывают только особо глубоко посвященным. Нет, в христианстве нет никакого герметического, избранного знания. Все на поверхности, открыто, нет ничего скрытого и недоступного. Само понятие «телиос» – взрослый, зрелый, достигший полноты развития – противоположно «нипиос» – младенец, незрелый. Другими словами, чтобы принять подлинную божественную мудрость, надо вырасти, вызреть. Но как это понимать на практике? И теперь самое время снова вернуться к тексту отрывка из послания. О чем самом главном говорит апостол? В чем суть этой мудрости? Он, нисколько не таясь, объявляет прямо. В том, что Христа распяли. «И что?» – так и хочется спросить. Вот в этом-то и дело. Что такая реакция и есть лучший индикатор незрелости, нахождения в еще младенческом духовном состоянии. Потому что вопрос «и что?» может родиться только в душе того, кто и не попробовал идти путем исполнения Христовых заповедей и относится к словам о кресте Христовом исключительно как к еще одной информации о Христе. Но для того, кто опытом своей жизни сораспялся Христу, эти слова перестают быть информацией, ищущей переваривание мозгом. Крест Христов только самой жизнью конкретного христианина может начать пониматься как фундамент, базис бытия всего мира, как своего рода визитная карточка Господа Бога, которую Он однажды оставил роду людскому. Да, поэтому мы и носим эту визитку у себя на груди, украшаем ей храмы, ставим для поклонения где только уместно. Это не просто символ христианства. Это божественный ключ любви, только которой и дышит все мироздание.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Яна Артюшина, предприниматель, преподаватель английского языка.
0: Частное мнение.
2: На протяжении всей своей истории человек выступал за свободу и равенство. Как мог, боролся с рабством. Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 году, закрепляет за человеком ряд прав и свобод, таких как право на свободу мысли, совести и религии, на свободу убеждений и на их выражение, на свободу мирных собраний и ассоциаций, на свободный выбор работы, на участие в культурной жизни общества, в научном прогрессе и многих других. В годы учебы на международно-правовом факультете, а также работы в адвокатуре, перечисленные права и свободы воспринимала как безусловную и непоколебимую основу человеческого общежития. Так и рассматривала бы я стремление человека к свободе зрением правозащитника, если бы однажды не прочла слова «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Это пишет апостол Павел. «Так вот в чем дело, — подумала я, — вот как выглядит настоящая свобода. Выходит, не внешние обстоятельства определяют полноту жизни человека, а его внутренние ориентиры, его близость к Богу, его жизнь по заповедям. Тот, кто духом сочетался с источником бесконечной силы и благодати, просто не может быть напуган тем, что нас всегда страшит, от чего стремится защитить Всеобщая декларация прав человека. Люди во все времена так отчаянно защищали свою свободу не случайно, ведь человек Господом от начала задуман вольным. Но вот чего мы действительно никак не возьмем в толк, так это то, что нам надлежит стремиться не столько к физической свободе, сколько к свободе духа. Только как к ней прийти? Оказывается, чтобы освободиться от рабства внешнего, надо обратить свое внимание на рабство внутреннее, то есть рабство греха. Как не свободны мы, когда завидуем, злимся, обижаемся? И как легко парит наше сердце, когда восхищаемся, платим добром за добро и даже за зло прощаем? И лишь когда мы вылечим свое сердце, выгоним из него нашего главного рабовладельца – гордыню, тогда и придет в него мир, а вместе с ним и тот, у кого всего вдоволь, и укрепит нас, и даст неограниченную внутреннюю свободу. Именно в тот миг мы познаем в сравнении, насколько тяжело иго греха, мнимой свободы, за которую борются люди, и насколько легко иго Господня.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.
1: Сегодня в 7 вечера слушайте в эфире «Радио Вера» программу «Семейный час». У нас в гостях настоятель храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Поговорим о том, как родителям выстраивать отношения с детьми, чтобы сохранить взаимное доверие и любовь. А в 8 вечера в эфире программа «Седмица». В нашей студии будет клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахий Колотвин. Разговор пойдет о смыслах богослужения в ближайшее воскресенье и о важных церковных датах предстоящей недели.

Сегодня, 29 августа, Церковь вспоминает перенесение из Едессы в Константинополь нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа и чтит память священномученика Александра Соколова. Сегодня праздник Феодоровской Костромской и Порт-Артурской икон Божией Матери. Икона Божией Матери Феодоровская Костромская считается главной святыней Костромского края. Упоминания о ней появились в старинных преданиях с XII века. Тогда этот образ Царицы Небесной, еще не названный Феодоровским, находился в городе на Волге Городце. В 1238 году войска хана Батыя захватили и сожгли город, а святой образ Божией Матери бесследно исчез. Историки считают, что впоследствии он находился у князя Александра Невского. Именно этой иконой его отец, великий князь Ярослав Всеволодович, благословил Александра на брак с полоцкой княжной Александрой. Святыня сопровождала князя во всех поездках и военных походах. В начале 60-х годов XIII века образ Царицы Небесной явился в городе Костроме князю Василию Ярославичу, младшему брату Александра Невского. Случилось это на следующий день после праздника Успения Пресвятой Богородицы. Во время охоты в лесной чаще Василий внезапно увидел в ветвях сосны образ Пречистой Девы Марии. Он поспешно возвратился в город и рассказал о чудесном событии местному духовенству. В тот же день обретенную икону торжественно перенесли в храм во имя святого великомученика Федора Стратилата. Увидев образ Божией Матери, многие жители Костромы стали рассказывать о том, как в праздник Успения заметили на улицах города воина. Он держал ту самую икону Богородицы в своих руках. Люди признали в нем святого Феодора Стратилата, изображение которого видели в храме. Народ пришел к убеждению, что святой принес великую святыню в дар Костроме как ее покровитель. Так обретенная икона Божией Матери получила название Феодоровская. Чествуя Феодоровско-Костромской образ Царицы Небесной, мы молим: Пресвятая Богородица, спаси нас!

0: Тебе помолюсь я, Господи, поутру услышь голос мой. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Если выйти в Москве к улице Варварка, то среди древних церквей можно увидеть белокаменные палаты XVI века. Сейчас в них музей «Старый английский двор». По названию можно догадаться, кто жил в этом здании несколько столетий назад. С появлением англичан в сердце русской столицы связана одна интересная история. В 1553 году, когда московским государством правил царь Иван Грозный, из порта Лондона отправилась экспедиция, состоявшая из трех кораблей под руководством мореплавателей Хью Уиллоби и Ричарда Ченслера. Целью экспедиции было найти северный торговый путь в Индию и Китай. В южных морях к тому времени господствовали испанцы и португальцы, поэтому англичане были вынуждены искать альтернативный маршрут вдоль арктических берегов Европы и Азии, где еще не было конкурентов. У Лофотенских островов в Норвежском море английские суда попали в бурю и потеряли друг друга. Экипажи двух судов под руководством Уиллоби погибли у берегов Лапландии, а вот кораблю Ченслера под названием «Эдуард Благое предприятие» удалось добраться до русского севера и зазимовать в тех краях, где сейчас раскинулся город Архангельск. Экспедиция была приостановлена, и тогда капитан судна отправился в Москву к русскому царю и удостоился его аудиенции. Благодаря дипломатическим качествам и предприимчивости мореплавателя в 1556 году между Московским царством и Англией был заключен выгодный для обеих сторон договор о беспошлинной торговле. Так Московская торговая компания появилась в Лондоне и английская в Москве. Тогда же Иван Грозный пожаловал этой компании просторные каменные палаты в Московском Зарядье, получившие название «Английского двора». Кроме купцов, в хоромах поблизости от Кремля начали останавливаться и английские послы. Здание стало первым иностранным представительством в России. Благодаря активным дипломатическим и торговым взаимоотношениям между странами, английские торговые дворы и склады появились и в других городах, таких как Холмогоры и Ярославль. А начало 17 века стало временем составления первого англо-русского словаря, который был обнаружен в записной книжке пастора Ричарда Джеймса, приехавшего в Россию в составе английского посольства в 1618 году. Через 30 лет после его визита в Англии случилась революция, в результате которой правивший на тот момент король Карл I был убит. В знак неприятия убийства монарха, именным указом царя Алексея Михайловича Тишайшего, англичан выслали из Москвы. В указе говорилось: «А ныне великому государю нашему ведомо учинилось, что англичане всею землею учинили большое злое дело. Государя своего, Карлуса короля, убили. И за такое злое дело в московском государстве вам быть не довелось». После того, как иностранные гости покинули английский двор, в нем появились новые хозяева. Какое-то время там проживал боярин Иван Милославский. Затем в здании разместился посольский приказ. В конце 17 века в старинных стенах находилось подворье Нижегородского митрополита. Позже в палатах открылась арифметическая школа. Затем жили частные владельцы и даже располагались коммунальные квартиры. Хозяева менялись, а древние палаты перестраивались вместе с новыми вехами русской истории. В 1960-е годы началась реставрация. Зданию вернули первоначальный облик, и в 1994-м в нем открыли музей. Сейчас там можно увидеть воссозданные интерьеры, в которых жили иностранные купцы. и взглянуть на печь, украшенную чудесными изразцами с изображениями птиц и зверей. А еще узнать об экспедиции англичан через Северный морской путь, благодаря которому зародились торговые связи между Россией и Англией и первом иностранном представительстве западной державы в России.
1: Открываем историю. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Илья Муромский, журналист.
4: Моя православная жизнь началась еще в раннем детстве. Родители регулярно водили меня по воскресеньям и большим праздникам в храм, который в какой-то момент даже стал для меня вторым домом. Батюшка стал моим старшим товарищем и наставником, а дети с прихода – моими друзьями. Даже моей любимой книгой на тот момент были «Жития святых». И если я оказывался в любой компании, то рано или поздно рассказывал всем о Боге. Так однажды случилось в Анапе, куда я с родителями поехал отдыхать, когда учился в третьем классе. Я почти сразу познакомился с несколькими ребятами, и мы начали отлично проводить время вместе. Как-то раз один из моих новых знакомых завел разговор о вере. Естественно, я не мог проигнорировать эту тему и тут же включился. Уже не помню, что именно мы обсуждали, но в один момент мы начали спорить. Да так громко, что к нам подошли более старшие ребята лет 14-15. Я им тоже стал доказывать, что Бог есть, и начал засыпать фактами про наших святых, в частности, про Сергия Радонежского и Серафима Саровского, про которых недавно читал. Я даже не поленился, сбегал в свой номер и принес «Жития святых», чтобы зачитать им выдержки оттуда. Вечером того же дня я вновь встретил этих ребят, но в компании уже совсем взрослых парней. Они подошли ко мне, чтобы поинтересоваться, а откуда я все это знаю, и даже попросили меня прочитать «Отче наш» и символ веры. И когда я им читал молитвы, то видел в их глазах удивление. Но оно не было злым, насмешливым или снисходительным. Напротив, они о чем-то крепко задумались. После этого я не раз еще с ними пересекался, и мы очень хорошо общались. Было видно, что они не так часто слышали слово о Боге, о святых и молитвы. Но они умели слушать. И это слово отзывалось в них. И дай Бог, чтобы оно оставалось в их сердце.
1: Сюжеты.

0: Вера. Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире радио «Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний схимонахини Леонтии Левицкой. В обители трапезная была двухэтажная, каменная, светлая, с иконостасом, расписанная картинами библейского содержания. Помню, как впервые я читала в трапезе. Пропели молитву, а читать никто не шел. Ко мне подошла мать Антония. «Иди, читай». Я робко пошла. По мере чтения голос окреп, явилась уверенность, читала ясно и выразительно. По окончании трапезы сестры окружили меня, благодарили, говоря, как хорошо ты читала, похоже, как покойная наша матушка Иоанна. Мне приятно были эти похвалы, и улыбка самодовольства озарила мое лицо. «Зайди ко мне в келью», — услышала я голос своей духовной матери Антонии. «Зачем?» — пронеслось в голове. «Я, кажется, ничего плохого не сделала». Вхожу в келью, становлюсь на колени. Она, как всегда, сидит на своем стуле у окна. «Больше в трапезе не читай», — сказала она. «Почему?» — спросила я. «Ты читала хорошо, получила похвалу от сестер, но я издали наблюдала за тобой и видела, как наслаждалась ты похвалой. А похвала — горе монаху. Все в тебе не твое. Образование, голос, здоровье — все дал тебе Господь. Он привел в святую обитель, а людей монастырских у Бога наперечет. Немного их». «Монах в обители тот, кто совершенствуется внутренне. Как заметишь помысел, так и гони его. Подскользнуться — дело человеческой немощи, попускается для смирения и уязвления совести, а пребывать без внимания к своим помыслам, без покаяния, без откровения, без желания исправления в худых навыках — дело постыдное».
0: Голоса

0: радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Во время литургии, когда нет большого церковного праздника, поется песнопение, посвященное Богородице. Оно называется «Достойно есть». На службах, посвященных 12 главным церковным праздникам, это песнопение заменяют на так называемый «задостойник», то есть заменяющий «достойно есть». У каждого задостойника свой особый текст. Он посвящен Богородице, но касается также и событий празднуемого дня. 28 августа, в праздник Успения Богородицы, в храмах поют задостойник, посвященный окончанию земной жизни Пречистой Девы. Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение, и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Первая часть звучит так. «Ангелы, увидев Успение Пречистой, удивились, как девственное восходит от земли на небо». Вот как эта строчка звучит по-церковнославянски. «Ангелы, Успение Пречистое, видевши, удивишися, како дева восходит от земли на небо». Давайте послушаем первую часть.

Вторая часть песнопения звучит так. «Побеждаются законы природы в тебе, дева чистая. Рождество остается девственным, а смерть обручается с жизнью». На церковнославянском языке вторая часть звучит так. «Побеждаются естества уставы, в тебе, дева чистая, девствует, бо Рождество, и живот предупручает смерть». Послушаем вторую часть.

0: смерть.
1: Текст третьей части песнопения такой. «После родов девственная и по смерти живая, спасаешь непрестанно, Богородице, наследие твое». А вот как эта строчка звучит по-церковнославянски. «По Рождестве дева и по смерти жива, спасаешь и присно, Богородице, наследие твое». Давайте послушаем третий фрагмент.
0: По Рождеству

Праздник Успения посвящен евангельскому событию мирного ухода Пресвятой Богородицы, Царство Небесное. Слово «Успение» означает «сон». Богородица окончила свой земной путь легко, спокойно, среди ближайших учеников Господа, святых апостолов. Сам Христос, окруженный ангелами, явился, чтобы принять душу своей Пречистой Матери и возвести ее в рай. Для меня событие праздника Успения – это недосягаемая высота и пример того, как должно христианину относиться к уходу из жизни. Святые праведники, мученики, пострадавшие за веру Христову, на пороге вечности проявляли величайшую силу человеческой личности, перед которой нет преград и страха. Именно на таком отношении к смерти основывается готовность положить жизнь свою за други своя, как сказано в Евангелии от Иоанна. Получается, что каждую минуту нашей жизни мы приближаемся к главному ее событию – переходу в вечность. Помоги нам, Пресвятая Богородица, подойти к этому дню достойно, с покаянием, молитвой, терпением и мирным духом. Давайте вместе послушаем за достойник Успения Пресвятой Богородицы полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме? В эфире радио «Вера».

0: Сегодня, 29 августа, Церковь вспоминает перенесение из Едессы в Константинополь нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа и чтит память священномученика Александра Соколова. Сегодня праздник Феодоровской Костромской и Порт-Артурской икон Божией Матери. Судьба Порт-Артурской иконы Божией Матери неотделима от истории России начала 20 века. Образ был написан в 1903 году. Случилось это так. За два месяца до начала русско-японской войны в Киево-Печерскую лавру пришел старик-матрос. Он рассказал, что молился о русском флоте на Дальнем Востоке, и потом ему было видение. Во сне к старику явилась Пресвятая Богородица. Царица Небесная стояла босыми ногами на острых мечах. В руках она держала плат с ликом Спасителя. Справа и слева от владычицы стояло небесное воинство. Богородица поведала старому моряку о грядущей войне, тяжелых потерях и испытаниях. Она повелела изготовить икону, отображающую видение, и отправить ее в Порт-Артур. Российская империя взяла у Китая в аренду этот стратегически важный морской порт. Там базировалась русская Тихоокеанская эскадра. Именно на Порт-Артур был направлен первый удар в русско-японской войне. Несколько раз добровольцы пытались переправить икону и ее списки из Владивостока в Порт-Артур, но тщетно. Вскоре крепость пала. После войны и революции об иконе ничего не было известно. В 1998 году в антикварной лавке Иерусалима паломники из Владивостока случайно обнаружили этот легендарный образ. В тот же год Порт-Артурская икона вернулась на Дальний Восток. Преподобный Паисий Святогорец говорил: «Богородица передает все наши просьбы Христу, но и сама она по своей заботе и нежности наполняет наши души любовью ко Христу». Чествуя Порт-Артурскую икону Божией Матери, мы просим Царицу Небесную: «Пресвятая Богородица, спаси нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей. Рассуждаем о самом важном.
3: Кто такая Богородица?

0: Когда ей исполнилось 4 года, ее повели в храм. И так как, когда заходить в храм, были очень высокие ступеньки, они были очень большие. И Богородица, она переступала каждую ступеньку и так вошла в храм. Она смогла переступить эти большие ступеньки. Когда я прихожу в храм, я молюсь Богородице, чтобы у меня все было хорошо, чтобы все было именно как Господь захочет. Вот ты стоишь в храме возле иконы Богородицы, и вот у тебя возникает такое чувство, как будто бы Богородица вот прям не икона, изображение ее, а как будто бы она по-настоящему перед тобой стоит и вот таким нежным взглядом на тебя смотрит. Так все это приятно происходит. У меня есть любимая икона Богородица, образ умиления, потому что такая вот икона, как будто бы был вот грешный человек, и вот он пришел на исповедь и начинает каяться. То есть, Господи, прости меня за все.
1: Богородица была красивой, доброй. Я себе ее такой представляю.
2: Богородица для меня самая чистая девушка в мире. Я представляю доброй. В ней нет ни капельки зла. Я когда прихожу в храм, прошу Богородицы, чтобы у меня в семье все было отлично, хорошо. Она все может сделать.
3: Богородица – это Матерь Иисуса Христа. Она была девой. В храм ее привели, когда ей было 4 года. Богородица – это наша заступница. Добрая, смиренная, красивая.
4: Богородица – это Матерь Божья, самая Пречистая Дева. Она появилась у Иоакима и Анны, когда им было уже лет 90-80. И обычно в этом возрасте у людей не появляются внуки. Но случилось чудо, и у Иоакима и Анны появилась Богородица. Богородица, она светлая, сияет, как солнце. На ней нету всяких черных пятен. Она чистая, как будто только она умылась, и все, она чистая.
5: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
6: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: Вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».
6: Краски России.
8: Андрей, взгляни вот на этот портрет. Молодой мужчина в парадном камзоле с орденами. На груди шелковое жабо, на голове старинный напудренный парик. А у меня почему-то возникает чувство, что герой картины мне знаком. Хотя он жил 200, а то и 300 лет назад.
9: Портрет, Саша, был написан в конце 18 века. Автор этой работы, австриец Иоганн Баптист Лампе, служил придворным художником при императрице Екатерине II. Изображенный на картине Василий Степанович Попов – один из вельмож того времени.
8: На кого же он похож? Вспомнил, на Алексея. Помнишь, в институте с нами учился? Фамилия у него еще такая звучная – Растопчин.
9: А ведь и впрямь сходство есть. Те же небольшие внимательные глаза под густыми бровями, пухлые губы, курносый нос. И главное, выражение лица строгое и одновременно приветливое. А самое удивительное, что портрет Василия Попова мы увидели здесь, в Донецком художественном музее. Ведь Алексей родом отсюда, из Донбасса. Занятное совпадение.
8: А Василий Попов тоже из этих мест? Может, он предок нашего Алексея?
9: О родстве сказать затрудняюсь. А на свет Василий Степанович появился в государстве Речь Посполитая. Это современная Польша. Его предки были мелкопоместными дворянами. Дед служил священником. В середине 18 века

0: православных в тех краях начались гонения, и семья перебралась в Россию.
1: А как Василий Попов стал приближенным к императорскому двору?
0: Путь к успеху был непростым. Василий окончил Казанскую мужскую гимназию, в 23 года поступил на военную службу, участвовал в русско-турецких войнах, их было две, при Екатерине II, служил под командованием Григория Потемкина. Князь руководил присоединением Крымского ханства к Российской империи.
1: Тогда Попов и получил награды, которые украшают его мундир.
0: Орден Святой Анны, ну тот, что в виде креста на красной ленте, герой получил в 1789 году, после сражений с турками за крепость Очаков на берегу Черного моря. Сейчас это город в 60 километрах от Одессы. Когда в 1791 году войска Григория Потемкина наконец взяли Очаков штурмом, Василий Попов удостоился ордена Святого Владимира первой степени.
1: На портрете у героя три награды, а третью он за что получил?
0: Орден Александра Невского. Вот эту восьмиконечную звезду Екатерина II пожаловала Василию Степановичу в 1792 году уже за службу при дворе. Он тогда возглавил комиссию прошений, адресованных императрице.
1: Ответственная должность, начальник комиссии прошений.
0: И здесь раскрылся особый дар Василия Степановича – сочувствовать людям, попавшим в беду. Это качество царского чиновника отмечали многие современники. Так полководец Александр Суворов называл Попова «славным, честным человеком без всякой гордости». Говорил, что тот охотно принимал участие в бедняках и снискал общее уважение и любовь.
1: Какое ценное свидетельство.
0: Ой, оно не одно. Светлейший князь Александр Безбородко отмечал, что, докладывая о несчастных, Василий Степанович проливал слезы непритворные и склонял к милости императрицу.
1: Андрей, а ведь и нашему однокашнику тоже всегда было свойственно сострадание. Кто первым бросался на выручку друзьям в любой беде? Леша Растопчин.
0: Может быть, потому Василий Попов и показался тебе на него похожим. Живописец Иоганн Баптист Лампе достоверно передал милосердный характер Василия Степановича. И ты узнал в герое старинного портрета нашего отзывчивого современника. В своей доброте они впрямь как родственники. Теплота сердечная роднит людей.
2: Портрет Василия Степановича Попова, кисти Иоганна Баптиста Лампи, можно увидеть в Донецком республиканском художественном музее.
3: «Краски России».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Как плющ, обвившись около виноградной лозы, истребляет плод ее, так и тщеславие истребляет труды.
1: Эти слова о вреде тщеславия при достижении цели содержатся в наставлениях египетского подвижника V века Аввы Исаии Скитского. Его поучения составили сборник советов «Духовно-нравственные слова». Подвижник не раз подчеркивает важность скромности и смирения. Человек может вкладывать силы и сердце в свое дело, но если его действия сопровождаются высокомерием, бахвальством, желанием славы, плоды таких трудов не вызреют и не принесут радости.
0: Цитата дня.

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Есть где-то под Вологдой деревня, окруженная лесом. В ней все друг друга знают. В школе там 4 класса и столько же учеников, а в сельский магазин за продуктами наведывается страшный дед-лесовик. Юрию Ковалю, написавшему о деревеньке цикл небольших рассказов, не нужно было ничего выдумывать, потому что он сам долгое время в ней жил. И книгу свою он озаглавил так же, как называлась эта деревня – «Чистый Дор». Деревенскую жизнь известный детский писатель, художник, сценарист и исполнитель авторской песни Юрий Коваль очень любил и всей душой к ней стремился. Изъездил вдоль и поперек русский север, побывав в таких его глубинках, о которых жители больших городов, наверное, никогда и не слышали. Мечтал когда-нибудь построить собственный домик неподалеку от Ферапонтова монастыря. Удаленность от столицы не мешала успешной реализации творчества. Книги выходили и сразу же становились бестселлерами. Более того, Юрий Коваль стал обладателем престижного диплома Международной литературной премии имени Андерсена. И все же его творчество любят не только дети. В интернете можно найти массу самых теплых отзывов от вполне взрослых людей, которые признаются, что время от времени перечитывают произведения Юрия Коваля. И в числе самых любимых большинство из них называет «Чистый Дор». Эти короткие, некоторые буквально в несколько строчек, рассказы непостижимым образом раскрывают перед читателем какие-то особые горизонты человеческого бытия. Гармония здесь ощущается буквально в каждом слове. Гармоничным оказывается даже хаос в карманах дяди Зуя, одного из жителей Чистого Дора. Конфеты он носит на случай, если по дороге встретит ребятишек. Сухарь для лошади. Отвертки тоже обязательно для чего-нибудь пригодятся. А самая странная вещь – пакетик с солью – оказывается просто необходимо, когда дядя Зуй с рассказчиком вдруг спонтанно решают накопать картошки и испечь ее, сидя у вечернего костра. Рассказ об этом даже называется философски и многозначительно – «Картофельный смысл». У чистодоровцев в жизни вообще все по-особенному. Даже по грибы они ходят босиком, чтобы чувствовать под ногами самые крошечные, еще растущие в земле грибочки, а потом засаливают их в пол-литровых бутылках с узким горлышком. Человек в этих рассказах необыкновенно близок к природе. Возможно, поэтому деревня живет словно одна большая семья, где люди всегда готовы прийти друг другу на выручку. И самое главное, что все это не сказка, ведь Юрий Коваль сам жил в деревне с красивым и загадочным названием «Чистый Дор». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Благотворительная образовательная организация «Центр» работает в России с 2023 года. Она поддерживает детей и молодых людей с двигательными нарушениями при сохранном интеллекте. Организует онлайн-образование, помогает получить школьный аттестат, освоить профессию и найти работу. В преддверии нового учебного года «Центр» проводит акцию «Уравнение возможностей». Одна из подопечных проекта – 13-летняя Ирина из Санкт-Петербурга. Девочка на отлично закончила начальную школу. Но коррекционное учебное заведение, где училась Ирина, отказало ей в переходе в 5 класс по причине медлительности. Из-за двигательных нарушений Ира не может писать и печатать, поэтому ей предложили учиться дальше по программе для детей с умственной отсталостью. Семья Ирины с этим не согласилась и обратилась в организацию «Центр». Здесь для школьницы приобрели специальное адаптивное оборудование. Теперь Ирина может самостоятельно управлять компьютером. В новом учебном году в расписании школьницы более 500 уроков по русскому языку, математике, литературе, истории, географии, английскому языку и логике. Насыщенная образовательная программа ждет и 17-летнего Сергея. 2 года назад молодой человек перенес 2 инсульта. Сейчас Сергей ходит с опорой, может двигать одной рукой и учится заново говорить. В обычной школе старшекласснику предложили 4 урока в неделю без возможности получить аттестат. Тогда родители обратились в центр. Его специалисты помогают Сергею вернуть прежний темп обучения и завершить школьную программу. А кто-то из подопечных проекта, как 12-летний Семен из Челябинской области, вообще никогда не учился в школе. В поселке, где живет мальчик, нет учебных заведений, готовых принять ребенка с особенностями здоровья. Благодаря сотрудникам центра Семен научился печатать и писать от руки, читать и считать. Лучше всего школьнику даются английский язык и математика. Чтобы подопечные центра могли и дальше получать образование, профессию и возможность найти работу, организации нужна помощь. Оказать ее можно на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Светлое радио. География веры. В центре города Буденновска Ставропольского края стоит небольшая деревянная церковь в честь Казанской иконы Божьей Матери. Дощатые стены выкрашены в голубой цвет. Единственный купол укреплен на невысоком граненном основании – барабане. Окна украшены резными наличниками. Скромное здание было построено в 1895 году. Это единственный храм в Буденновске, не разрушенный большевиками после революции 1917 года. Богослужения в Казанской церкви прекратились в 30-х годах 20 века, а в конце 60-х возобновились. Именно здесь участвовали в богослужениях в советское время верующие жители Буденновска. Здесь православные молились и в страшные дни 1995 года, когда городскую больницу захватила банда террористов. Знаменем скорого освобождения тогда стало явление Божьей Матери. Заложники увидели в окна, в небе над больницей, Пречистую Деву, молящуюся у распятия. В память об этом чуде был создан образ Богородицы, названный Свято-Крестовским. Святыня хранится в Казанском храме Буденновска.
1: Радио «Вера» в Буденновске можно слушать на частоте 101.7 FM.
2: Если видишь твоего брата перед сотворением греха, набрось ему на плечи одежду своей любви. Преподобный Исаак Сирин.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
3: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем Светлого радио.
3: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
0: Апостольские чтения.
4: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Наверное, вы слышали такое понятие – телеология. И сегодня в храмах читается отрывок из второй главы первого послания апостола Павла к Коринфянам, где нам это понятие очень пригодится.
5: «Премудрость же глаголим в совершенных».
6: «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию». Тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его».
5: «Я же уготова Бог любящим его».
4: Телеология – это взгляд на вещи через их цель, назначение или конечный смысл. Происходит от греческих слов «телос» – конец, завершение, цель, исполнение, и «логос» – учение, рассуждение. То есть буквально телеология – это рассуждение о конечной цели. В своем послании апостол Павел говорит о том, что он проповедует мудрость между совершенными – телии, буквально «достигшими цели». Только таковым и может быть доверена не земная, плотская, житейская мудрость, но особая, выходящая далеко за рамки временного бытия, божественная. Очень легко было бы увидеть в этих словах намек на существующую некую тайную доктрину, которую открывают только особо глубоко посвященным. Нет, в христианстве нет никакого герметического, избранного знания. Все на поверхности, открыто, нет ничего скрытого и недоступного. Само понятие «телиос» – взрослый, зрелый, достигший полноты развития – противоположно «нипиос» – младенец, незрелый. Другими словами, Чтобы принять подлинную божественную мудрость, надо вырасти, вызреть. Но как это понимать на практике? И теперь самое время снова вернуться к тексту отрывка из послания. О чем самым главным говорит апостол? В чем суть этой мудрости? Он, нисколько не таясь, объявляет прямо. В том, что Христа распяли. «И что?» – так и хочется спросить. Вот в этом-то и дело. Что такая реакция и есть лучший индикатор незрелости, нахождения в еще младенческом духовном состоянии. Потому что вопрос «и что?» может родиться только в душе того, кто и не попробовал идти путем исполнения Христовых заповедей и относится к словам о кресте Христовом исключительно как к еще одной информации о Христе. Но для того, кто опытом своей жизни сораспялся Христу, эти слова перестают быть информацией, ищущей переваривание мозгом. Крест Христов только самой жизнью конкретного христианина может начать пониматься как фундамент, базис бытия всего мира, как своего рода визитная карточка Господа Бога, которую Он однажды оставил роду людскому. Да, поэтому мы и носим эту визитку у себя на груди, украшаем ей храмы, ставим для поклонения где только уместно. Это не просто символ христианства. Это божественный ключ любви, только которой и дышит все мироздание.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Августовская икона Богородицы в судьбах России.
1: Город Августов, расположенный на северо-востоке Польши, в начале 20 века был частью Российской империи. Во время Первой мировой войны его окрестности стали местом противостояния русской и немецкой армий. Осенью 1914 года в августовских лесах шли ожесточенные бои. Наши войска то отступали, то переходили в контрнаступление. В ночь на 14 сентября гатчинские и царско-сельские полки двигались навстречу противнику, чтобы вступить в очередную схватку. И тут произошло чудо. Незадолго до полуночи на темном небе появилась сияющая фигура Божией Матери. Одной рукой Царица Небесная держала Бога-младенца, а другой указывала на запад, туда, где нашим воинам предстояло сражение. Солдаты и офицеры, ставшие свидетелями необыкновенного явления, в благоговении опустились на колени и горячо молились. Видение продолжалось около получаса, а затем преобразилось в крест Господень и исчезло. На следующий день русские войска одержали блистательную победу. Чудесное событие получило широкую огласку в прессе и вызвало воодушевление как на фронте, так и в тылу. В марте 1916 года Святейший Синод Русской Православной Церкви после тщательного расследования благословил чествование икон, изображающих явление Божией Матери солдатам. 1 из первых августовских образов Богородицы появился в Вознесенском Кременском монастыре Волгоградской губернии. Его написали по заказу казачек Клецко-Почтовского хутора, расположенного неподалеку от обители. Эти женщины особо дорожили покровительством небесной заступницы русскому воинству, ведь их мужья тоже сражались на фронтах Первой мировой войны. После революции 1917 года Кременский монастырь закрыли. Августовская икона долгое время считалась утраченной. Но когда в 1992 году обитель вновь ожила, образ Божией Матери вернулся на свое место. Оказалось, что верующие уберегли святыню от поругания. Сегодня помолиться перед августовской иконой приезжают многочисленные паломники. Солдаты и офицеры, их жены и матери просят помощи у небесной заступницы и, конечно же, получают ее.
0: Небесная заступница. Августовская икона Богородицы в судьбах России. Радио «Вера».
2: На спичечной коробке, смотри-ка, славный вид. Кораблик трехмачтовый, не двигаясь, бежит. Не разглядишь, а верно, команда есть на нем. И в тесном трюме, в бочках, изюм, корица, ром. И есть на нем, конечно, отважный капитан, который видел много непостижимых стран. И верно, есть матросик, что мастер песни петь и любит ночью звездной на небеса глядеть. И я в руке Господней здесь, на его земле, точь-в-точь, как тот матросик на этом.

Радио «Вера». Светлое радио. Не старайся разрешить трудное дело посредством спора, но тем, чем повелевает закон духовный, то есть терпением, молитвой и мысленной надеждой. Преподобный Марк Подвижник.

0: эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника послушника Николая Беляева, будущего преподобного Никона Оптинского. 29 августа 1908 года. Монастырь Оптина-Пустынь. Прихожу вечером к батюшке в Арсенофию на благословение. Не успел еще и слова сказать, как батюшка сам начинает говорить. Все человечество можно разделить на две части – фарисеи и мытари. Первые погибают, вторые спасаются. Берегите это сознание своей греховности. Что спасло мытаря? Конечно, это сознание своей греховности. «Боже, милостив буди мне грешному». Вот эта молитва, которая прошла уже почти 2000 лет. Заметьте, мытарь сознает себя грешным, но в то же время надеется на милость Божию. Без надежды нельзя спастись. Господь сказал: «Я пришел спасти не праведных, а грешных». Кто здесь разумеется под праведными? Люди, не сознающие своей греховности и все-таки грешные. Но также это сказано про бесов. Ту гордыню, в которой они стоят перед Богом, мы себе даже представить не можем. Мы не можем понять, с какой ненавистью относятся они к Богу. Бог противится гордым, а смиренным дает благодать. Голоса

0: радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Земля Израиля таит в себе множество загадок. На протяжении веков здесь происходили события, описанные в Библии, и сама почва стала хранителем материальных свидетельств священной истории. Впервые к этим тайнам люди прикоснулись во второй половине 19-го столетия. Именно тогда археологи потревожили недра Святой Земли. Французский ученый Луис де Сальси, англичане Флиндерс Петри и американец Уильямс Олбрайт были пионерами раскопок, которые положили начало особой науке – библейской археологии. Нескольких передач не хватит, чтобы просто перечислить открытия, совершенные в этой области знаний. Непременным трофеем всех археологических исследований оставались монеты, неизменное свидетельство любой эпохи. Древних денег в рамках библейской археологии было обнаружено невероятное количество. И хотя большая их часть не представляла собой особой научной ценности, однако они стали особым маркером времени. Именно монеты часто давали ученым возможность уточнить датировку эксклюзивных артефактов, обнаруженных в том же культурном слое Земли. Роль древних денег оказалась настолько значимой, что в созданном в 1948 году Управлении древности Израиля был учрежден особый департамент нумизматики. Особую роль древние монеты сыграли как иллюстрация некоторых страниц Евангелия. Так, благодаря археологам-нумизматам, было известно, как выглядели те 30 серебряников, которые Иуда получил от иудейских первосвященников за предательство Христа. О том, что поведали ученым древние монеты, рассказал начальник департамента нумизматики Израильского управления древностей, доктор исторических наук Дональд Ариэль.
1: Во времена Иисуса Христа в Израиле использовалось сразу несколько видов валюты. В основном в обращении были греческие и римские деньги – динарии, драхмы, статиры и многие другие. Так какие же именно серебряные монеты вошли в историю человечества как символ предательства? Евангельский текст не дает однозначного ответа на этот вопрос. Однако в книге иудейского историка первого века Иосифа Флавия сказано, что каждый иудей был обязан платить так называемый храмовый налог. И вносить этот налог было настоятельно рекомендовано в шекелях, отчеканенных в финикийском городе Тир. Тирских шекелей сохранилось до наших дней немало. Они наличествуют как в запасниках Израильского управления древностей, так и в частных коллекциях. На лицевой стороне этих монет изображен финикийский языческий идол Мелькарт. На реверсе отчеканен орел и круговая надпись на греческом языке «Тир священный и неприкосновенный».
0: Тирские шекели, благодаря своему особому статусу в храме, неофициально считались в Израиле национальной валютой. Для того, чтобы иудеям было удобно платить храмовые подати, во дворе Иерусалимского храма стояли столы миновщиков, которые предлагали обменять любые имеющиеся у человека в наличии деньги на шекели, отпечатанные в Тире. Именно такие столы и опрокинул Христос, выгоняя из Божьего дома торговцев и менял. Этот эпизод описывают все четыре евангелиста. Но почему служителям Иерусалимского храма отдали предпочтение именно тирским шекелям? Этим странным монетам с изображением языческого башка. Доктор Дональд Ариэль дает очень простое объяснение этому факту.
1: Тирские шекели считались самой надежной валютой в Римской империи. Это было связано с тем, что из всех серебряных монет они имели наибольший вес – 14 грамм, в отличие, например, от римских динариев, которые весили всего 3,5 грамма. К тому же в тирских шекелях было самое высокое содержание драгоценного металла – 94%. Надо полагать, именно эти достоинства монет заставили иудеев примириться даже с изображением на них языческих идолов.
0: Иуда не выдержал груза своей вины. Предав Иисуса Христа за 30 серебряников, он пошел и удавился. Полученные монеты он вернул первосвященникам, но те не приняли деньги в храмовую казну. Слишком уж неоднозначной была сделка, в которой они были задействованы. Барыш и Иуды пустили на покупку участка для погребения странников, и эта территория в Иерусалиме и сейчас носит название Акелдама, что означает «земля крови». А серебряники, то есть, как выяснили ученые, тирские шекели, самые востребованные из всех разновидностей денег во времена Второго Иерусалимского храма, навсегда вошли в историю человечества как символ цены предательства.
2: Тайны Библии.

0: Сегодня, 29 августа, Церковь вспоминает перенесение из Едессы в Константинополь нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа и чтит память священномученика Александра Соколова. Сегодня праздник Феодоровской Костромской и Порт-Артурской икон Божией Матери. Нерукотворный образ Господа нашего Иисуса Христа – одна из святынь христианского мира. По преданию, во времена проповеди Спасителя тяжко заболел правитель сирийского города Едесса Авгарь. Не видя Христа, Авгарь поверил в Него как Сына Божия. Он написал Ему письмо и попросил об исцелении. С письмом Авгарь отправил живописца Ананию. Ему было поручено написать портрет Спасителя. Анания пришел в Иерусалим, но из-за толп, окружавших Христа, не смог подойти к нему. Внезапно Христос сам подозвал художника и передал ему ответ для Авгаря. В нем он пообещал прислать ученика, чтобы исцелить правителя. Затем он попросил принести воду и полотенце у брус. Он умылся, оттер лицо и на полотне запечатлелся его божественный лик. Анания передал в Едессу письмо и убрус. Правитель Авгарь получил исцеление от святыни. Он написал на нерукотворном образе слова «Христе Боже, всякий, уповая на Тебя, не постыдится». Много лет образ хранился в нише над городскими воротами. В VII веке Едессу заняли арабы. В 944 году византийский император Константин Багрянородный выкупил у них святыню и с почестями перенес в Константинополь. 29 августа церковь вспоминает это событие. Русские войска не раз принимали участие в сражениях под знаменем с нерукотворным ликом Спасителя. В народе праздник получил название «Третий Спас» или «Спас на холсте». В праздничном песнопении «Кандаке» церковь прославляет Спасителя. «Зная неизреченное и божественное Твое о людях промышление, неизобразимое Слово Отче, и образ, имея истинного Твоего воплощения, нерукотворный, но силой Божией написанный и победы приносящий, мы Его почитаем, лобызая».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, и ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк, настоятель храма Святой Троицы в станице Новотроицкой. В пятой главе послания к римлянам апостол Павел поднимает тему соотношения веры и знания. Какую же логику использует здесь апостол Павел? Дважды он прибегает к традиционному для его времени способу умозаключений – от легкого к тяжелому, то есть от несомненного к еще более несомненному. Ведь если нас, когда мы были врагами, Бог примирил с собою смертью Сына Своего, то тем более примиренных ныне спасет нас в жизни Его. С человеческой перспективы предание Иисуса на смерть за грешников должно казаться безумием, парадоксальным выражением невероятной любви. При этом апостол Павел исходит из эллинистической этики дружбы с ее высокими идеалами. Так у Сенеки, этого философа древности, мы читаем: «Для чего я обретаю друга? Для того, чтобы у меня был кто-то, за кого я мог бы умереть». Сенека, письма к Луцилию. Разумеется, апостол Павел – реалист и поэтому скептично относится к столь высоким эллинистическим идеалам дружбы. Он знает, что жертвенная смерть даже за очень доброго и праведного человека – дело очень редкое и требует чрезвычайной решимости. На фоне такой реальности смерть Иисуса Христа за неправедных и безбожных тем более должна показаться соблазном и безумием. Но для апостола Павла именно на кресте обнаруживается вся безмерность божественной любви, которую нельзя измерить никакими человеческими мерками. Это любовь к врагам, любовь к каждому враждебно настроенному человеку. Бог заступился не только за своих, но и за своих врагов. Он сделал их своими друзьями. А если так, то тем более на грядущем суде Он дарует нам, ныне Его друзьям, спасение.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Что такое образование? Почему в корне этого слова лежит образ? Греки называли целостный процесс образования и воспитания красивым словом «пайдея». В одном понятии объединялась вся многогранность развития человека, от передачи знаний до формирования характера, моральных ценностей, эстетического вкуса. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы говорим на Радио Вера каждую субботу в 18 часов в программе «Пайдея».
1: Сегодня гостьей программы будет руководитель Центра социальной реабилитации «Родник» в Севастополе Наталья Василенко.

0: Страницы летописи.
1: Какое счастье, душенька, что ты навестила меня. Мне просто необходимо выговориться. Мой брат, правитель Сицилии, Кентиан, привез из Панормы к нам в Катанию девчонку, совершенно несносную, и поручил мне заботиться о ней. И с тех пор я совершенно не знаю покоя.
2: Афродисия, известная в провинции Сицилия Матрона, действительно выглядела утомленной. Девочка, о которой она поспешила доложить своей старой приятельнице, была единственной наследницей одного из самых знатных родов города Панорма. Ныне он зовется Палермо. Звали ее Агафией. Оставшись без родителей подростком, сирота жила замкнута в особняке, в окружении слуг, не привлекая к себе внимания. Когда же император Деций Троян издал в январе 250 года указ об обязательном жертвоприношении, и христиан, отказывавшихся поклоняться идолам, стали подвергать пыткам и казням, Агафия неожиданно для всех объявила о своей вере во Христа и о готовности принять мучения. Ей в то время едва исполнилось 16. Наместник императора в Сицилии Кентиан повелел доставить юную христианку в свою резиденцию в Катанию. Егемону давно нравились плодородные панормские виноградники, большая часть которых принадлежала Агафии. Имущество казненных христиан обычно переходило в собственность императора, но Кентиан рассчитывал, что в этом случае закон удастся обойти. Когда же правитель увидел юную арестантку, то решил, что лучший способ получить ее состояние – это женитьба. Чтобы заставить девушку отказаться от веры во Христа и дать согласие на брак, он поселил ее во дворце своей сестры Афродисии. Егемон рассчитывал, что дочери светской львицы смогут увлечь свою ровесницу в хоровод развлечений, и она станет покладистей.
1: Да, нелегкую задачу поставил передо мной братец. Ты не представляешь, сколько усилий приложили мы с дочками, чтобы образумить эту упрямицу. Но ее же невозможно переубедить.
3: Сочувствую, дорогая. Не представляю, о чем вообще можно разговаривать с этой дикаркой.
1: О, мы старались ей угодить. Например, моя старшая, Прима, не менее религиозна, чем эта Агафья. Она изучила весь римский пантеон и знает о богах все. Она рассказывала гостье, какие жертвы и какому богу следует приносить, чтобы оградить себя от несчастья и привлечь удачу. Подарила ей амулет Венеры, раковину морского гребешка в золотой оправе. И что ты думаешь? Никакой благодарности. Подвеску Агафья бросила в печь, а статуи богов назвала бесчувственными истуканами.
3: Бросила в печь столь изящное и дорогое украшение.
1: Агафья совсем не ценит вещи. Ты бы видела, во что она одета. Моя вторая дочь, Секунда, распахнула перед ней двери своей гардеробной. А ты знаешь, сколь просвещена она в секретах женской красоты.

0: Казалось бы, пользуйся, украшай себя, цвети на радость жениху. Нет, Агафья отказалась расставаться со своей холщовой туникой. Ты из благородной семьи, что же ты ходишь, как рабыня? Я, отвечает, раба Господа Иисуса Христа.
1: Но как же она не боится? За это имя император приказал подвергать таким мучениям, о которых и помыслить страшно. Или она не знает об этом?
0: Да в том-то и дело, что знает. Моя дочь Терция ночи напролет рассказывала Агафье о пытках и казнях христиан. Бедняжка сама от этих рассказов оказалась на грани нервного срыва. Агафья же в ответ лишь твердила, что должна разделить участь своих единоверцев.
2: Агафья сохранила верность Христу, несмотря на все ухищрения Афродисии и ее дочерей. Она отказалась стать женой сицилийского наместника, и он в ярости приговорил ее к самым изощренным пыткам. Измученную девушку бросили в темницу, а на утро, к изумлению палачей, она оказалась совершенно здоровой. Ночью, во время молитвы, ей явился апостол Петр и исцелил ее раны. Но чудо не вразумило Кинтиана. Он велел продолжать пытки. Когда мучители вновь приступили к Агафье, в Катании началось сильнейшее землетрясение. Горожане увидели в этом наказание за издевательство над христианкой и потребовали прекратить казнь. Кинтиан, испугавшись народного возмущения, отослал святую пленницу обратно в тюрьму, где она предала свою душу Богу. Чудотворные мощи Агафьи и поныне хранятся в Катании. Жители этого итальянского города почитают святую своей покровительницей.
3: Жития святых. Страницы летописи.

Вера. Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Когда кто-то нанесет нам какую-либо обиду, подумаем о том, что он наш брат, которым овладел враг. Он стал жертвой врага, поэтому мы должны ему сочувствовать и молиться Богу, чтобы он помиловал нас и его, и Бог поможет обоим. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить. Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Как часто мы говорим себе: «Непременно сделаю то и то, позвоню такому-то и такому-то, навещу, помогу, но чуть позже, не сегодня». И откладываем добрые намерения. Писатель Джеймс Барри в повести «Питер Пен» рассказывает о том, к чему может привести подобное откладывание. Малыш Питер сбежал из детской через открытое окно и полетел в один из городских парков Лондона, чтобы всласть повеселиться. В парке Питеру хорошо. Он дружит с феями, общается с птицами, проказничает напропалую и собирается вернуться к маме, но чуть позже. Однажды Питер все же полетел обратно домой. Он подобрался вплотную к распахнутому окну детской и увидел маму. Она спала возле его колыбели. Лицо ее было заплаканным и печальным. У Питера сжалось сердце. Он уже был готов разбудить маму и навсегда сделать ее счастливой. Но как же его забавы в парке? – подумал он. И одним словом, Питер улетел обратно. И еще долго-долго жил в парке, успокаивая себя словами: «Я вернусь, и мама будет так счастлива, что все забудет». В конце концов Питер собрался домой. Он подлетел к заветному окну, но оно было закрыто наглухо, а спящая мама обнимала другого малыша. Как Питер не звал, как не плакал, мама не проснулась. Питеру пришлось вернуться в парк. Эта история о привычке откладывать самое важное. Как часто вполне взрослые люди тратят жизнь на забавы, а любви к Богу и ближнему предпочитают игрушки. Подвижник 4-го столетия святой Ефрем Сирин призывал: «Не говори: сегодня согрешу, а завтра покаюсь, ибо о завтрашнем дне ничего нет у тебя верного. Кайся сегодня, а о завтрашнем дне попечется Господь». Эти слова не только о покаянии, они о всех добрых делах, о всех добрых словах, о всех добрых намерениях, которые мы откладываем на потом. Если помнить слова преподобного, то, может быть, упущенных возможностей в нашей жизни будет намного меньше.
0: Прочтение. Размышления о литературе. Радио «Вера».

0: Книга – великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. Александр Блок. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 29 августа, слушайте фрагменты повести Николая Васильевича Гоголя «Шинель» и рассказ Владимира Ивановича Даля «Грех». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
3: Чему же учит нас история?
2: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Мы часто называем Иисуса Христа Господом и Богом, но помним ли, что Он также наш Учитель? И если да, понимаем ли, чему у Него стоит учиться? Ответ на этот вопрос Церковь дает в двух отрывках из 9 и 10 глав Евангелия от Луки, которые звучат сегодня в храмах во время богослужения. Давайте их послушаем.
5: «Быже, егда скончил Ахусе дни восхождению Его».
6: Когда же приближались дни взятия Его от мира, Он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом Своим. И они пошли, и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для Него. Но там не приняли Его, потому что Он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики Его, Иаков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. И, обратившись к ученикам, сказал: «Все предано мне отцом моим. И кто есть сын, не знает никто, кроме отца. И кто есть отец, не знает никто, кроме сына. И кому сын хочет открыть». И, обратившись к ученикам, сказал им особо: «Блаженны очи, видящие то, что вы видите. Ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали».
5: «И слышать я же слышать их и не слышаша».
4: Кто из нас не желал бы встретиться с каким-нибудь известным и интересным человеком? Ученым, писателем, мудрецом, который познал жизнь? Наверное, у каждого нашелся бы такой человек. Слушая открытые лекции, я не раз видел людей, которые, придя послушать интересного человека, задавали вопросы только для того, чтобы ответ подтвердил их собственное сложившееся мнение. И если этого не происходило, они расстраивались, начинали спорить и обижаться, не понимая, что ответ должен не просто подходить или нравиться. Хороший ответ – может быть и неприятен, если до этого мы утвердились в ошибочном мнении. Ответ может быть провокационным, но он хорош, если приводит к правильным выводам. В первой части евангельского чтения, которое мы услышали сегодня, описана своего рода провокация, которую Иисус устраивает своим ученикам. В наши дни провокацией называют сознательное, манипулятивное действие человека, который желает вызвать у другого или других определенную, обычно плохую реакцию. Но если мы вспомним, что провокация по-латински – это вызов, мы поймем, что в известной степени также может быть названо все, что требует нашей реакции, нашего вдумчивого ответа и изменения, переосмысления своего состояния и осознания своего несовершенства. Иисус идет в Иерусалим и, вероятно, имеет в своей одежде признаки религиозного паломника. Посылая учеников в самарянское селение, он прекрасно знает, какой будет реакция местных жителей. Но в данном случае ему важна не она, но реакция учеников. Для самарян он никто, а для них учитель. Они пришли к нему с массой вопросов, на которые он дает не всегда приятные для них ответы. Вот и в данном случае на вопрос «Хочешь ли мы низведем на них огонь с неба?» он отвечает им «Вы забыли, какого вы духа?» Учитывая настрой апостолов, думаю, что такой вопрос в ответ был им неприятен. Христос показывал ученикам, что, следуя за ним, как за учителем, они пока не научились от него главному – пониманию того, что самая действенная сила в мире – это не огненная мощь, но смиренная любовь. Как обычно бывает, ученики предложили учителю, задавшему им задачку, свой ответ. И, как нередко бывает, учитель задал уточняющий вопрос, чтобы они могли еще подумать. «Счастливчики», – может подумать современный читатель – они находились в живом диалоге с самим воплотившимся Господом, учились у Него. Более того, об их блаженстве и радости говорит и сам Господь, ведь они видели то, о чем мечтали пророки и цари, лишь ожидавшие пришествия Мессии. Однако и нам в Евангелии открыт Его живой образ. И мы, читая, можем слышать слова, которым хотели бы прислушаться Илия и Елисей, Давид и Соломон. Дело же не только в том, чтобы быть современником Иисуса. Он жив и сегодня. Мы совершенно в это верим. Дело в том, чтобы воспринять Его как истинного Учителя, научиться от Него смирению и любви.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Иларион Оптинский.
1: Ранним осенним утром молодой купец из Тульской губернии приехал в монастырь Оптина-Пустынь. Он надеялся увидеться с жившим здесь монахом по имени Иларион. Много слышал он от людей о его доброте, мудрости и способности утешить и поддержать человека в бедах и горестях. Утешение и поддержка купцу были нужны более всего. Вот уже несколько лет не мог он обрести душевный покой. Казалось купцу, что люди вокруг, знакомые и незнакомые, желают ему зла, что все над ним насмехаются и преследуют, намереваясь убить. Не в силах больше вынести такого тяжкого состояния души, и отправился купец в Оптину пустынь к отцу Илариону. Монах встретил его радушно, напоил с дороги горячим чаем с медом и ласково стал расспрашивать купца о его жизни. Долго беседовали монах и купец. Наконец, гость вспомнил, что был когда-то давно в его жизни один тяжкий грех, о котором купец никогда не рассказывал на исповеди, так как имел твердую уверенность, что грех этот не может быть прощен. «Нет такого греха, который Господь по великой любви своей к человеку не простил бы», — сказал гостю отец Иларион. «Непрощенным только нераскаянный грех остается». Купец, упав перед монахом на колени, тут же искренне от всего сердца исповедовался и горячо раскаялся в грехе. И сразу же почувствовал, как будто тиски, много лет сжимавшие его душу, раскрылись и отпустили ее. Из Оптиной купец уезжал радостный и умиротворенный. Причина наших болезней душевных и телесных – «суть грехи наши», — говорил отец Иларион, которого за мудрость и Божий дар духовного исцеления называли старцем Иларионом Оптинским. «Кающийся же искренне и не утаивающий греха в сердце своем получает от Господа прощение и исцеление».

0: Радио «Вера».
1: Чудна, чудна молитва сила. Она невидимо целит, и душу из тоски унылой, подняв, так дивно оросит, что и наружность обновится, и жизнью зацветет другой. О Боже, дай мне дар молиться. Раскрой во мне сей ток живой.

Радио «Вера». Светлое радио. Растет то, что мы выращиваем в душе. Таков вечный закон природы. Иоганн Гёте.

0: эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников Анны Тютчевой, фрейлины императорского двора, Николая I и Александра II. 29 августа 1855 года. Крымская война. «Я никогда не забуду ни вчерашнего вечера, ни лица государя после получения телеграммы о героической защите Севастополя и его эвакуации. Он казался преображенным страданием. На его лице было выражение самой глубокой скорби и бесконечного смирения. Слезы текли из его глаз, и он, казалось, даже не замечал этого. Вяземский говорит в своей статье: «Севастополь будет верен до конца». Государь воскликнул: и был, таким тоном, который всегда будет звучать в моих ушах и в моем сердце. Сегодня утром я видела императрицу. На вид она была покойна, как всегда, но так бледна. Она мне сказала: не нам судить о путях Божиих. Все испытания необходимы для того, чтобы привести нас к цели, известной только ему одному. Она мне сказала, что государь, несмотря на то, что глубоко потрясен, не падает духом и не сомневается в конечном торжестве великой идеи, за которую сражается Россия, что он никогда не сделает уступок в том, что касается чести и славы России.
0: Голоса

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Уважаемые пассажиры, вылет рейса 1276 Москва-Хабаровск задерживается на неопределенное время в связи с погодными условиями.
2: Ну вот опять. Да сколько же это может продолжаться? Вы не знаете, как долго обычно бывают такие задержки?
3: Чем больше живу, тем больше убеждаюсь, что стихия непредсказуема. А вы, наверное, торопитесь навстречу своему счастью?
2: Скорее пытаюсь скрыться от неприятностей. Решила помахать проблемам из окна самолета. Согласилась на долгосрочную командировку в Хабаровск.
3: Понимаю.
2: А чего ж тут не понять? Наверное, нет и не было еще на свете человека, который не хотел бы сбежать от трудностей.
3: Почему же? Я знаю, по крайней мере, одного. Это израильский царь Давид, автор Псалтыри. Когда вокруг него сгустились тучи, и друзья настаивали, чтобы он бежал, скрылся в какой-нибудь горной пещере, он отвечал: «На Господа уповаю. Как же вы говорите душе моей, улетай на гору, как птица». Давид не видел смысла скрываться, поскольку был уверен, что Бог защитит его.
2: А может быть, просто опасность была не так велика?
3: Опасность была смертельной. Там же, в 10-м псалме, о ней сказано так. «Вот грешники натянули лук, приготовили стрелы в колчане, чтобы поразить во мраке правых сердцем». Давида могли убить. Это совершенно точно.
2: А кто? Кто эти грешники, которые приготовили стрелы?
3: Исследователи псалтырии предлагают два варианта ответа на этот вопрос. Возможно, псалом был написан, когда против царя восстал его сын Авессалом. Он готовил заговор, о котором догадывался и сам Давид, и его близкие друзья. А может быть, описанные события происходили и раньше, когда на троне был тесть Давида, Саул. Давид был очень талантливым музыкантом. Саулу доставляло наслаждение слушать его игру и пение. К тому же будущий царь славился в народе как ловкий и отважный воин. Эта слава не давала покоя Саулу. Им овладели страх и зависть. Он искал возможности убить Давида. А многочисленные интриганы подливали масло в огонь, настраивали Саула против зятя, клеветали на него. О них, видимо, и говорит псалмопевец как о грешниках, которые во мраке, то есть тайно, готовы застрелить праведника.
2: А друзья, значит, хотели спасти Давида?
3: Да, они настаивали на побеге, утверждали, что больше ничего нельзя поделать. Когда разрушены основания, что делает праведник?
2: Не очень понятная фраза. Какие основания имеются в виду?
3: Вот как эту строчку перевел священник Василий Пробатов. «И если пали основания, страх Божий, совесть, честь и стыд, то, несмотря на все страдания, муж честный зла не укротит».
2: Да, теперь понятно. Совесть, честь и стыд – это действительно основы, на которых держится жизнь.
3: Именно. Только вы почему-то упустили главное – страх Божий. Может показаться парадоксальным, но именно этот страх помог Давиду не бояться больше вообще ничего, даже смерти.
2: Страх, избавляющий от страха. А так бывает?
3: У этого страха другая природа. Это благоговение перед святостью Бога, опасение оскорбить его и полное, безграничное доверие Творцу, как любящему Отцу. Вы послушайте, как горячо Давид говорит о том, что все в руках Божьих, и только его одного стоит бояться. Господь в святом храме своем, Господь на небесах его престол. Это двукратное восклицание продиктовано восторгом. Недаром некоторые переводчики, например, академик Сергей Аверинцев, после повторения слова «Господь» ставят восклицательный знак.
2: А дальше?
3: Дальше пророк говорит о том, что грешников ждет неотвратимое наказание. «Зорко очи его глядят, испытуют Адамовых сынов вежды его. Праведного и злого испытует Господь, и насильника ненавидит душа его. горящие уголья, как дождь, на нечестивцев он изольет, и огнь, и серу, и палящий вихрь. Такова доля их и чаша их.
2: Страшно, но опять не очень понятно. Вежды какие-то. А вы не помните, как эти строки перевел тот священник, стихи которого вы читали?
3: Отец Василий Пробатов, конечно, помню. Но жив Господь в своем селенье, высок его небесный трон, и зрит все наши помышления очами праведными он. И если правых подвергает он испытаниям порой, какая ж участь ожидает тех, кто неправде служит злой? Огонь и серу, уголь горящий, Господь дождем на них прольет, и ветер бурный и палящий на беззаконников пошлет. Отец Василий, кстати, знал, каково это – подвергаться гонениям. Его служение выпало на те страшные годы, когда за веру в Бога сажали, а то и расстреливали. И он, подобно царю Давиду, не стал скрываться, а продолжал совершать богослужение под постоянной угрозой ареста.
2: То есть, получается, это уже второй человек, который не бежит от трудностей, надеясь на Бога?
3: О, поверьте, их гораздо больше. Тех, кто выстраивает свою жизнь по словам псалмопевца. «Праведен Господь и правду возлюбил». Если они чего-то и боятся, так только собственной неправдой Бога оскорбить. Счастливые люди.
1: Внимание! Совершил посадку рейс 2873 Санкт-Петербург.
3: Ну, милая барышня, мне пора. Товарищи из Питера встречаю. И его самолет уже, слышали? Приземлился.
2: До свидания, всего доброго и спасибо вам.
3: А вам чистого неба над Хабаровском. Счастливого пути и никаких страхов, кроме Божьего.
4: На Господа уповаю. Как же вы говорите душе моей, улетай на гору вашу, как птица. Ибо вот нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем. Когда разрушены основания, что сделает праведник? Господь во святом храме своем, Господь, престол его на небесах, очи его зрят, вежды его испытывают сынов человека.

0: Сегодня, 29 августа, Церковь вспоминает перенесение из Едессы в Константинополь нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа и чтит память священномученика Александра Соколова. Сегодня праздник Феодоровской Костромской и Порт-Артурской икон Божией Матери. Священномученик Александр Соколов родился в 1893 году в Новгородской губернии в семье священника. Он получил духовное образование и сам стал священником. После революции он служил в сельском храме близ Череповца. В те годы советская власть использовала несколько форм притеснения духовенства. Начиналось все, как правило, с требования уплаты непомерных налогов и штрафов. Соколов не имел средств и вынужден был переехать со всей семьей в Тверскую область. В 1935 году прихожане отремонтировали и покрасили храм, где служил отец Александр. Остаток краски продали школе. Сразу после этого священника и церковного старосту арестовали за спекуляцию. Соколова приговорили к 5 годам лагерей. В то время, если обвинение было не политическим, иногда удавалось доказать свою невиновность. Отца Александра на сей раз оправдали. В 1937 году ситуация была иной. В вину священнику поставили критику политики хлебозаготовок, а также якобы рассказанный им политический анекдот. Обвинение было основано на показаниях лжесвидетелей. Вины своей Соколов не признал. Его приговорили к расстрелу. Святитель Иоанн Златоуст призывал подражать мученикам за Христа, даже когда время гонений давно прошло. Он говорил: «Мученики попирали угли, а ты попирай огонь естества. Они боролись со зверями, а ты обуздывай гнев». Прославляя новомучеников, Церковь призывает христиан сверять свои дела и веру с их подвигом. Мы прославляем священномученика Александра Соколова и уповаем на его молитвенную помощь. Святой мученик Александр, моли Бога о нас.
1: Радио «Вера».

0: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.
1: Сегодня в 7 вечера слушайте в эфире «Радио Вера» программу «Семейный час». У нас в гостях настоятель храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Поговорим о том, как родителям выстраивать отношения с детьми, чтобы сохранить взаимное доверие и любовь. А в 8 вечера в эфире программа «Седмица». В нашей студии будет клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахий Колотвин. Разговор пойдет о смыслах богослужения в ближайшее воскресенье и о важных церковных датах предстоящей недели.
2: Свидание с шедевром.
3: Маргарита Константиновна, а почему в музейном зале стоит огромный пустой холст? Это экран для видеопроектора?
4: Нет, Наташенька, это экспонат. Может быть, самый главный здесь, в этом музее Павла Корина.
3: Но как чистое полотно может быть важнее готовых картин? Взять хотя бы вот эту работу, что стоит рядом с пустым холстом. Она небольшая, но такая выразительная. В храме на фоне иконостаса выстроились люди, епископы, священники, монахи, миряне. И какие у них светлые лица, иконописные.
4: Это как раз финальный эскиз для гигантского полотна под названием «Реквием» огромной незавершенной работы Павла Корина. Художник трудился над ней почти 35 лет, с 1925 по 1959 год. Писал этюды, портреты героев, подготовил гигантское 5 на 9 метров полотно для итоговой картины, загрунтовал его, но так и не коснулся кистью.
3: Ну почему?
4: Трудно сказать, по какой причине Корин не стал воплощать свой реквием на большом холсте. Нельзя утверждать, что Павел Дмитриевич не успел. Он прожил еще много лет после того, как был готов финальный эскиз. И от замысла художник не отказывался. Да, он писал другие картины, выполнял заказы, как частные, так и государственные. Даже получил звание народного художника СССР. Но «Реквием» оставался для него главной идеей.
3: А в чем эта идея состояла?
4: Корин задумал написать «Реквием» во время похорон патриарха Тихона в апреле 1925 года. Сотни тысяч людей пришли тогда в Донской монастырь проститься с любимым архипастырем. Пришли, хотя знали, что могут пострадать за это от безбожных властей. Павел Корин смотрел на людской поток и думал, что видит последнее торжество православной веры в России. И захотел запечатлеть момент прощания с русским православием. Позднее он дал еще одно название своей работе – «Русь уходящая».
3: Маргарита Константиновна, а почему люди на картине стоят спиной к алтарю?
4: Думаю, автор изобразил своих современников, обращенными к зрителю на фоне иконостаса, чтобы их лица оказались в одном ряду с образами святых. Павел Корин начал работу над «Реквиемом» с портретов людей, которых видел на отпевании патриарха. Когда настала пора собрать героев на одно полотно, из них почти никого не осталось в живых. Кто-то сгинул на Колыме и в других лагерях, кто-то погиб на Бутовском полигоне. Это были уже мученики нового времени, пострадавшие.

0: давшие за веру во Христа.
1: Художник по памяти рисовал героев картины?
0: Кого-то по памяти, а кто-то приходил к художнику в мастерскую. Митрополит Трифон Туркестанов, например. Вот он на картине в первых рядах, в ярко-красном облачении. Молитвенник, талантливый проповедник, любимый народом архипастырь.
1: Ой, а кого еще вы здесь можете назвать?
0: Тут о каждом персонаже можно рассказывать. Высокий седой монах, что держит крест перед собой, игумен Митрофан Тихонов. Он умер в тюрьме в 1941 году. Рядом с ним, слева, архимандрит Никита Курочкин, претерпевший несколько арестов и ссылок. Тут и расстрелянный большевиками священник из Палиха Иоанн Рождественский, и блаженный слепец Данила, что служил певчим в Высокопетровском монастыре, пока обитель не закрыли, и старец-схимник Агафон Лебедев. Он скончался в тюремном лазарете в 1938 году. Всех и не перечислишь.
1: Картина похожа на поминальную молитву. Жаль, что художник не стал переносить изображение на большой холст.
0: С одной стороны, ты права. Действительно, жаль. А с другой, финальный эскиз картины.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Реестровая запись СМИ ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: У микрофона Анна Шапилева. Во все времена женщины-христианки ясно осознавали и с готовностью несли важную и ответственную миссию. О ней рассказывает священник Георгий Орлов, известный духовный писатель второй половины XIX – начала XX века в своей книге «Подвиги женщин-христианок». Женщины, прежде всего, конечно, хранительницы семейного очага. Но не только. Они способны влиять на судьбы целых народов и определять направление истории, уверен отец Георгий. Женщина воспитывает детей, а значит, в большой степени передает им свои собственные нравственные и духовные качества. Поэтому то, каким вырастет потомство, будущее поколение, какой жизненный путь оно изберет, во многом зависит от женщины. Самим Творцом она призвана быть сеятельницей веры, добра и правды в умах и сердцах своих детей. Эту мысль в своей книге «Подвиги женщин-христианок» подчеркивает священник Георгий Орлов. Он называет ее сборником без претензий на оригинальность. Возможно, батюшка имел в виду, что является не столько автором, сколько составителем книги. Отец Георгий собрал под ее обложкой тексты из разных источников – духовной и светской литературы, прессы, учебных пособий. Это повести, рассказы и стихи, случаи из реальной жизни, статьи и публицистические очерки, фрагменты из священной истории и житий святых. Содержание книги разнообразно и увлекательно. В ней мы найдем произведения некоторых русских авторов, чьи имена со временем оказались незаслуженно забытыми. К примеру, рассказ писательницы Веры Ипполитовой «Добрая мачеха». Это история о том, как девочка после смерти матери не приняла новую жену отца, не взлюбила ее порой до открытой неприязни. Мачеха, между тем, была мягка, тактична, внимательна. Терпеливо сносила грубость падчерицы и заступалась за нее перед отцом. Но только случай помог девочке увидеть, наконец, душевную теплоту мачехи. На страницах сборника «Подвиги женщин-христианок» священник Георгий Орлов размышляет о том, что женщины, воспитывая своих детей, внушают им первые уроки добродетели и приводит заметку из популярного в XIX веке православного журнала «Воскресное чтение». Она называется «Сила добрых впечатлений» и повествует о святой Макрине, сестре святителя Василия Великого. Сохранились воспоминания о детстве этой святой первых веков христианства. В них Макрина рассказывала, как мать учила ее говорить. Сажала девочку к себе на колени и повторяла Христово имя. С тех самых пор и возгорелась в сердце святой Макрины любовь к Господу, которую она пронесла через всю жизнь. На страницах книги священника Георгия Орлова «Подвиги женщин-христианок» нас ждут стихи Некрасова, Полонского и Надсона, отрывки из произведений Павла Мельникова-Печерского, Ксении Лукашевич и других замечательных писателей. Мы познакомимся с заботливыми сестрами, любящими матерями, сострадательными дочерями, верными женами, женщинами-христианками, чей тихий и незаметный подвиг любви непременно вдохновит нас и сегодня. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
1: «Литературный навигатор».

0: Часть речи.
1: Федор Иванович Тютчев. Отрывок из стихотворения «Неман». Лишь одного он не видал. Не видел он, воитель дивный, что там, на стороне противной, стоял другой. Стоял и ждал. И мимо проходила рать, все грозно боевые лица, и неизбежная десница клала на них свою печать.
2: Десница – это название правой руки на церковно-славянском языке. Оно происходит от старославянского слова «десны» – «правый». В художественной речи слово «десница» нередко означает просто «руку», символ могущества и величия. У древних иудеев было принято подавать правую руку в знак дружбы. Почетного гостя усаживали справа от себя. При клятве правую руку поднимали к небу. В одном из псалмов про тех, кому нельзя доверять, сказано «десница их, десница лжи». А выражение «десница Господа» напротив означает «правосудие, справедливость и благодать».
0: Часть речи.

0: Радио «Вера». География Веры. В исторической части Ростова-на-Дону, неподалеку от набережной реки Дон, возвышается белокаменный собор Рождества Богородицы. История этого храма началась в середине 18 века. В то далекое время на берегу Дона стояла крепость, названная именем святителя Дмитрия Ростовского, а вокруг нее разрасталась солдатская слобода. Для ее жителей, воинов, охранявших форт, в 1766 году построили маленькую деревянную церквушку в честь Рождества Богородицы. В 1791 храм сгорел от удара молнии, и вместо него поставили новый, каменный. Между тем, селение вокруг крепости разрасталось и в 1807 году получило статус города с названием Ростов-на-Дону. К середине 19 века небольшая церковь Рождества Богородицы стала тесной для прихожан, и ростовские купцы Федор Михайлов и Семен Кошкин вызвались на свои средства возвести новый просторный храм. Его построили по типовому проекту известного московского зодчего Константина Тона. В 1860 году величественное пятиглавое здание осветили по традиции в честь Рождества Божьей Матери. Более полувека собор оставался одним из главных духовных центров Ростова-на-Дону. После революции 1917 года богослужения под его сводами прекратились. Безбожники устроили здесь зверинец. Но кощунство продолжалось недолго. В годы Великой Отечественной войны храм Рождества Богородицы открылся и остается действующим по сей день. В десятых годах 20 века собор пережил масштабную реставрацию. На его территории разместились издательство и типография, магазин духовной литературы. Перед собором установлен памятник святителю Дмитрию Ростовскому, небесному покровителю Ростова-на-Дону.
1: Радио «Вера» в Ростове-на-Дону можно слушать на частоте 95.7 FM.
2: Гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно. У них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18.00 на радио «Вера». Апостольские чтения.
3: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Наверное, вы слышали такое понятие – телеология. И сегодня в храмах читается отрывок из второй главы первого послания апостола Павла к Коринфянам, где нам это понятие очень пригодится.
4: «Премудрость же глаголим в совершенных».
5: «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его.
4: Я же уготова Бог любящим Его.
3: Телеология – это взгляд на вещи через их цель, назначение или конечный смысл. Происходит от греческих слов «телос» – конец, завершение, цель, исполнение, и «логос» – учение, рассуждение. То есть буквально телеология – это рассуждение о конечной цели. В своем послании апостол Павел говорит о том, что он проповедует мудрость между совершенными – телии, буквально «достигшими цели». Только таковым и может быть доверена не земная, плотская, житейская мудрость, но особая, выходящая далеко за рамки временного бытия, божественная. Очень легко было бы увидеть в этих словах намек на существующую некую тайную доктрину, которую открывают только особо глубоко посвященным. Нет, в христианстве нет никакого герметического, избранного знания. Все на поверхности, открыто, нет ничего скрытого и недоступного. Само понятие «телиос» – взрослый, зрелый, достигший полноты развития – противоположно «нипиос» – младенец, незрелый. Другими словами, чтобы принять подлинную божественную мудрость, надо вырасти, вызреть. Но как это понимать на практике? И теперь самое время снова вернуться к тексту отрывка из послания. О чем самым главным говорит апостол? В чем суть этой мудрости? Он, нисколько не таясь, объявляет прямо. В том, что Христа распяли. И что? Так и хочется спросить. Вот в этом-то и дело. Что такая реакция и есть лучший индикатор незрелости. Нахождения в еще младенческом духовном состоянии. Потому что вопрос «и что?» может родиться только в душе того, кто и не попробовал идти путем исполнения Христовых заповедей и относится к словам о кресте Христовом исключительно как к еще одной информации о Христе. Но для того, кто опытом своей жизни сораспялся Христу, эти слова перестают быть информацией, ищущей переваривание мозгом. Крест Христов только самой жизнью конкретного христианина может начать пониматься как фундамент, базис бытия всего мира, как своего рода визитная карточка Господа Бога, которую Он однажды оставил роду людскому. Да, поэтому мы и носим эту визитку у себя на груди, украшаем ей храмы, ставим для поклонения где только уместно. Это не просто символ христианства. Это божественный ключ любви, только который и дышит все мироздание.
2: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера».
1: Гроза прошла, а вместе с ней печаль. И сладко на душе. Гляжу я смело вдаль, и вновь зовет к себе отчизна дорогая, отчизна бедная, несчастная, святая. Готов забыть я все. Страдания, горе, слезы, и страсти гадкие, любовь и дружбу, грезы, и самого себя. Себя ли? Да, себя. О, Русь, страдалица святая, для тебя.

Радио «Вера». Светлое радио. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Евангелие от Матфея.

0: эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний протоиерея Михаила Шполянского «Она синяя и светится». Случилось мне как-то в 2003 году прочитать где-то, что среди европейских народов наиболее нерелигиозные два – голландцы и чехи. Ну, голландцы и прочие шведы далеко, а чехи вроде бы тут, рядом, из одного лагеря выбрались. И они вот, оказывается, безрелигиозные. Сам к этому почему-то мыслями возвращался не раз. Реакция не замедлила себя ждать. 2003 год. Звонит мне вечером друг, директор Николаевского зоопарка. «Отец Михаил, у нас тут группа чешских биологов. Едем завтра на несколько дней на Кенбурн. Они хотят осмотреть гнездовье птиц. Не поедешь ли с нами?» Конечно, я согласился. Эти дни остались в моей памяти как одно из самых светлых воспоминаний последних лет. Чехи оказались необыкновенно милыми людьми, интересными, адекватными, добрыми, очень живыми и веселыми. А религиозность чехов – доброта, очень живыми и веселыми. А религиозность чехов – доброта, любовь, самоотверженность в труде. Ведь, по выражению одного из них, Богумила, в зоопарках работают только идиоты. Мизерная зарплата при избытке обязанностей и ответственности. Мало ли этого? А вера, спросите? А кто судья? В чем эта вера, есть ли она и какова? Перед отъездом на родину чехи приехали ко мне на воскресную службу. Приехали специально и всю службу выстояли, даже Богумил с его больными ногами.
0: Голоса

0: православия.
1: Здравствуйте, с вами священник Антоний Борисов. Странно, но факт. Далеко не все сегодня знают, что Стамбул и Константинополь – это один и тот же город. Константинополь, столица Византийской империи, был в середине 15 века захвачен турецким войском во главе с султаном Мехмедом II. После своего падения Константинополь поменял название и стал именоваться Истанбулом. От греческого выражения «энстинполи», то есть «в город». Так звучал приказ Мехмеда на взятие византийской столицы. Со временем название «Истанбул» превратилось для удобства произношения в «Стамбул». Из-за господства турок многие святыни византийцев были уничтожены, но не все. Сохранился, например, знаменитый живоносный источник. О нем православным христианам известно с V века, когда воину Льву, будущему императору Льву Маркелу, явилась Богородица Мария и указала на чудотворный источник. Рядом с источником Богоматерь повелела построить храм. Со временем вокруг храма образовался женский монастырь. Он, несмотря на турецкие гонения, сохранился до наших дней. Монастырь, на территории которого располагается храм живоносного источника, называется Балыклы, что в переводе с турецкого означает «красная рыбка». Есть народное предание, что рыбы, водившиеся когда-то в купели живоносного источника, были необычайно красного цвета. Сегодня к самому источнику пускают редко, на светлой седмице или в другие особые дни. Зато пузырьки с водой из живоносного источника стоят в большом количестве в притворе храма. Отсюда же из притвора храма можно попасть в небольшой внутренний дворик, в последние два века ставший местом упокоения константинопольских патриархов. Кстати, о погребении константинопольских патриархов. После того, как Константинополь пал и стал турецким городом, глава Константинопольской церкви стал воспринимать себя в качестве наследника ушедших в небытие императоров. Константинопольские патриархи усвоили за собой право носить митру, головной убор с изображением короны, сакос, особую одежду императоров, а также стоять на орлице, круглом коврике с изображением парящего орла. Императорский этикет был использован и для организации погребения умерших константинопольских патриархов. Императоров в Византии было принято хоронить в особо украшенных саркофагах из порфира, материал, который специально привозился из Египта. Такой роскоши патриархи себе позволить не могли, но старались максимально украсить свои гробницы из мрамора резными изображениями. С погребением императоров была связана еще одна особенность. Императоров не принято было полагать во гроб. Мертвое тело правителя Византии покоилось на троне, который несли к месту погребения. Константинопольские патриархи сегодня хоронятся именно таким образом, в полном облачении, сидя на троне. Этим символизируется их особое положение, согласно которому они и после кончины должны олицетворять собой высоту патриаршего служения. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал об особенностях погребения главы Константинопольской церкви и месте захоронения его тела.

православия. Радио «Вера».

0: Сегодня, 29 августа, Церковь вспоминает перенесение из Едессы в Константинополь нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа и чтит память священномученика Александра Соколова. Сегодня праздник Феодоровской Костромской и Порт-Артурской икон Божией Матери. Икона Божией Матери Феодоровская Костромская считается главной святыней Костромского края. Упоминания о ней появились в старинных преданиях с XII века. Тогда этот образ Царицы Небесной, еще не названный Феодоровским, находился в городе на Волге Городце. В 1238 году войска хана Батыя захватили и сожгли город, а святой образ Божией Матери бесследно исчез. Историки считают, что впоследствии он находился у князя Александра Невского. Именно этой иконой его отец, великий князь Ярослав Всеволодович, благословил Александра на брак с полоцкой княжной Александрой. Святыня сопровождала князя во всех поездках и военных походах. В начале 60-х годов XIII века образ Царицы Небесной явился в городе Костроме князю Василию Ярославичу, младшему брату Александра Невского. Случилось это на следующий день после праздника Успения Пресвятой Богородицы. Во время охоты в лесной чаще Василий внезапно увидел в ветвях сосны образ Пречистой Девы Марии. Он поспешно возвратился в город и рассказал о чудесном событии местному духовенству. В тот же день обретенную икону торжественно перенесли в храм во имя святого великомученика Федора Стратилата. Увидев образ Божией Матери, многие жители Костромы стали рассказывать о том, как в праздник Успения заметили на улицах города воина. Он держал ту самую икону Богородицы в своих руках. Люди признали в нем святого Феодора Стратилата, изображение которого видели в храме. Народ пришел к убеждению, что святой принес великую святыню в дар Костроме, как ее покровитель. Так обретенная икона Божией Матери получила название Феодоровская. Чествуя Феодоровско-Костромской образ Царицы Небесной, мы молим: Пресвятая Богородица, спаси нас!
1: Радио «Вера».

0: младшим школьникам,
1: мальчикам и девочкам,
2: а также их родителям,
1: дядям и тетям,
2: бабушкам и дедушкам.
1: Всем!
0: Мы предлагаем вместе с нами,
1: мудрым доктором Михаилом Гавриловичем,
2: его верным псом Алтаем
0: и нашими друзьями Верой и Фомой
1: отправиться в удивительное приключение в страну знаний.
0: А для этого заходите на наш сайт.
2: Набрав в любой поисковой системе слова «В школу с Верой и Фомой».
1: И слушайте увлекательные аудиоуроки по

0: Прообразы. Святые в литературе.
1: Наше будущее зависит от того, сумеем ли мы ныне восстановить историческую преемственность русской жизни, осознать себя хранителями и защитниками духовных сокровищ тысячелетней российской истории. Написал в одной из своих книг митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн Снычев. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программы «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о святителе Иларионе Киевском и книге митрополита Иоанна Снычева «Самодержавие духа». Место действия – Киев. Время действия – XI век по Рождестве Христовом. Епископ Русской Православной Церкви Иоанн Снычев, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, возглавлявший в 90-х годах XX века Санкт-Петербургскую епархию, был известным историком церкви и писателем. Одна из наиболее популярных книг владыки «Самодержавие духа» с подзаголовком «Очерки русского самосознания» посвящена истории православия в России. Перед читателями проходят образы людей, сыгравших важную роль в становлении христианского самосознания русского народа. И среди них митрополит Иларион Киевский, автор памятника древнерусской литературы под названием «Слово о законе и благодати».
2: «Муж благ, книжен и постник». По выражению летописца, митрополит Иларион был давно известен киевлянам как пресвитер княжеской церкви святых апостолов в местечке Берестове под Киевом. Там, возможно, и написал он свое знаменитое «Слово», ставшее одной из первых попыток христианского осмысления русской истории.
1: О святом Иларионе, митрополите Киевском и всея Руси, известно немного. Это был первый русский по происхождению предстоятель нашей церкви, поставленный на митрополию в 1051 году собором архиереев по инициативе великого князя Киевского Ярослава Мудрого. После смерти Ярослава Мудрого Иларион оставил кафедру и стал насельником Киево-Печерского монастыря. Автор книги «Самодержавие духа» поясняет, в чем заключалась новаторская идея сочинения митрополита Илариона «Слово о законе и благодати».
2: Митрополит Иларион Киевский говорит о русском народе как о целостности, объединенной под властью Божией, вокруг религиозного христианского начала, идеал которого воплощен в православной церкви. Само «слово» является едва ли не единственным памятником XI века, в котором употреблено словосочетание «русский народ», а не обычное для того времени понятие «русская земля».
1: Книга митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна Снычева «Самодержавие духа» вышла в России в середине 90-х годов, после нескольких лет так называемой «перестройки». Люди были растеряны тем, что у них на глазах разрушились привычные экономические и политические устои общества, не знали, как жить дальше. Книга митрополита Иоанна Снычева «Самодержавие духа» напоминает, что историю делает народ, и преодоление трудностей зависит от нас самих. Владыка писал: «Мы забыли, что мы народ, русский православный народ, народ Божий, и многие беды наши, личные и мелкие, суть лишь одной великой всенародной беды – безудержного разгула в России безбожия. Прислушайтесь, из глубины веков доносятся до нас увещевающий глаз святоотеческих поучений». А вот что сказано в книге «Самодержавие духа» о голосе русского святого XI века Илариона Киевского.
2: «Молитва Илариона, помещенная в конце слова, возносится им от всея земли нашей». Это молитвенное воззвание митрополита Русина, печальника за вверенный ему Богом народ, стало как бы первым словом той горячей детской молитвы, которую вот уже тысячу лет слагает Россия среди бесчисленных искушений, соблазнов и гонений.

0: Велико значение пастырского слова. Так было на Руси во времена тихого монаха-схимника Илариона Киевского. Так было и в XX веке, когда петербургский архиерей Иоанн Снычев обращался к народу с пламенными речами. Они говорили об одном – сила русского народа в православной вере. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
1: Прообразы. Святые в литературе. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Живи просто, по совести. Помни всегда, что Господь видит, а на остальное не обращай внимания. Преподобный Анатолий Оптинский-младший.

0: эфире «Радио Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Умеем ли мы доверять промыслу Божию и не настаивать на том, чтобы Господь непременно исполнил нашу просьбу? Теме «Доверие Богу» посвящен один из эпизодов повести канадской писательницы Люси Монтгомери «Джейн из Ясных холмов», опубликованной в 1937 году. 11-летняя Джейн живет с мамой и бабушкой в городе Торонто. Родители разошлись, когда девочке было 2 года. Джейн несчастна, потому что бабушка не любит и часто обижает внучку, а мама слишком робка, чтобы заступиться за дочь. Про отца девочки не рассказывают. Неожиданно приходит письмо, в котором он просит прислать дочь к нему на лето. Джейн испугана. Разлучиться с мамой? Поехать к неведомому отцу? Нет, ни за что. Девочка горячо просит Бога избавить ее от этой поездки. Но взрослые решают иначе. «Бога не упросишь», — с горечью говорит Джейн, прощаясь с матерью. Но вот девочка приезжает к отцу, и все меняется. Отец оказывается добрым, внимательным, любящим. Его дом уютным и теплым. Джейн счастлива. В первое же утро после знакомства с отцом девочка говорит себе: «Мне нужно срочно извиниться перед Богом». Так Джейн поняла, как важно довериться промыслу Божию. Она всеми силами стремилась избежать поездки, роптала на Бога, который не устроил так, чтобы Джейн смогла не ехать к отцу. Но именно эта поездка принесла ей счастье. Не так ли часто бывает с нами? Архимандрит Иоанн Крестьянкин, духовный подвижник рубежа 20-21 столетий, писал: «Жизнь наша подобна плаванию, и все происходящее в ней всегда совершается по благому промыслу Божию. Самое ценное – научиться себя предавать всецело воле Божией», – подчеркивал отец Иоанн. Чем же завершилась история Джейн? Год спустя она сумела сблизить родителей, и семья воссоединилась.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Успенская церковь – старейший храм города Ставрополя. Намерение построить кладбищенскую церковь возникло в Ставропольском обществе, особенно в среде духовенства, уже в 20-е годы 19 века. Однако в этом деле пришлось встретить целый ряд трудностей. Помимо материальных затруднений и препятствий, связанных с получением необходимой документации, были отклонены первые проекты храма. Причинами тому были как их малая вместимость, так и эстетическое несоответствие облику самого кладбища. Закладка этого храма состоялась 1 июня 1847 года. Освящен он был на праздник Успения Божией Матери 15 августа 1849 года при многочисленном стечении народа. Имя автора проекта построенного Успенского храма неизвестно. Несомненно, что здесь мы видим проявление русско-византийского стиля. Формы здания перекликаются с Казанским кафедральным собором Ставрополя и с храмом Христа Спасителя в Москве. Успенская церковь невелика, площадь немногим более 100 квадратных метров, но достаточно высока и потому смотрится величественно, господствует над окружающей местностью. И только в 1873 году, когда был освящен предел Вознесения Господня, был утвержден причт Успенской церкви. Храм, расположенный на окраине города, стал приходским. В нем крестили, венчали, отпевали усопших. Утварь храма частично была заимствована из Троицкого собора, но многое покупали и заказывали. В Успенском храме находится главная святыня края – чудотворная икона Иверской Божьей Матери, написанная на горе Афон в Греции и присланная 9 октября 1867 года на имя настоятеля Троицкого собора в Ставрополе Василия Розалиева. Икона с самого начала особо почиталась во всех слоях населения и прославилась многими чудотворениями. А в 1914 году специальным циркуляром Министерства внутренних дел было разрешено формирующейся в Ставрополе дружине Кавказского военного округа иметь на знамени икону Иверской Божьей Матери. Успенский церковно-мемориальный комплекс поставлен на учет как памятник истории и культуры. С вами был Антон Козлов. Путешествуйте по святым местам во славу Божию.
0: Монастыри и храмы Ставрополья. Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Словом «Пайдея». В одном понятии объединялась вся многогранность развития человека, от передачи знаний до формирования характера, моральных ценностей, эстетического вкуса. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы говорим на Радио Вера каждую субботу в 18 часов в программе «Пайдея».
4: Сегодня гостьей программы будет руководитель Центра социальной реабилитации «Родник» в Севастополе Наталья Василенко.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Мы часто называем Иисуса Христа Господом и Богом, но помним ли, что Он также наш Учитель? И если да, понимаем ли, чему у Него стоит учиться? Ответ на этот вопрос Церковь дает в двух отрывках из 9 и 10 глав Евангелия от Луки, которые звучат сегодня в храмах во время богослужения. Давайте их послушаем.
1: «Быже, егда скончил Ахусе дни восхождению Его».
2: Когда же приближались дни взятия Его от мира, Он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом Своим. И они пошли, и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для Него. Но там не приняли Его, потому что Он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики Его, Иаков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. И, обратившись к ученикам, сказал: «Все предано мне отцом моим. И кто есть сын, не знает никто, кроме отца. И кто есть отец, не знает никто, кроме сына. И кому сын хочет открыть». И, обратившись к ученикам, сказал им особо: «Блаженны очи, видящие то, что вы видите. Ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали».
1: «И слышать я же слышать их, и не слышаша».
0: Кто из нас не желал бы встретиться с каким-нибудь известным и интересным человеком? Ученым, писателем, мудрецом, который познал жизнь? Наверное, у каждого нашелся бы такой человек. Слушая открытые лекции, я не раз видел людей, которые, придя послушать интересного человека, задавали вопросы только для того, чтобы ответ подтвердил их собственное сложившееся мнение. И если этого не происходило, они расстраивались, начинали спорить и обижаться, не понимая, что ответ должен не просто подходить или нравиться. Хороший ответ – может быть и неприятен, если до этого мы утвердились в ошибочном мнении. Ответ может быть провокационным, но он хорош, если приводит к правильным выводам. В первой части евангельского чтения, которое мы услышали сегодня, описана своего рода провокация, которую Иисус устраивает своим ученикам. В наши дни провокацией называют сознательное, манипулятивное действие человека, который желает вызвать у другого или других определенную, обычно плохую реакцию. Но если мы вспомним, что провокация по-латински – это вызов, мы поймем, что в известной степени также может быть названо все, что требует нашей реакции, нашего вдумчивого ответа и изменения, переосмысления своего состояния и осознания своего несовершенства. Иисус идет в Иерусалим и, вероятно, имеет в своей одежде признаки религиозного паломника. Посылая учеников в самарянское селение, он прекрасно знает, какой будет реакция местных жителей. Но в данном случае ему важна не она, но реакция учеников. Для самарян он никто, а для них учитель. Они пришли к нему с массой вопросов, на которые он дает не всегда приятные для них ответы. Вот и в данном случае на вопрос – «Хочешь ли мы низведем на них огонь с неба?» Он отвечает им: «Вы забыли, какого вы духа?» Учитывая настрой апостолов, думаю, что такой вопрос в ответ был им неприятен. Христос показывал ученикам, что, следуя за Ним, как за Учителем, они пока не научились от Него главному – пониманию того, что самая действенная сила в мире – это не огненная мощь, но смиренная любовь. Как обычно бывает, ученики предложили учителю, задавшему им задачку, свой ответ. И как нередко бывает, учитель задал уточняющий вопрос, чтобы они могли еще подумать. Счастливчики, может подумать современный читатель, они находились в живом диалоге с самим воплотившимся Господом, учились у Него. Более того, об их блаженстве и радости говорит и сам Господь, ведь они видели то, о чем мечтали пророки и цари, лишь ожидавшие пришествия Мессии. Однако и нам в Евангелии открыт Его живой образ. И мы, читая, можем слышать слова, которым хотели бы прислушаться Илия и Елисей, Давид и Соломон. Дело же не только в том, чтобы быть современником Иисуса. Он жив и сегодня, мы совершенно в это верим. Дело в том, чтобы воспринять Его как истинного Учителя, научиться от Него смирению и любви.
3: Радио «Вера».

0: радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Хаджи Георгий Афонский.
1: Декабрь на Афоне больше походил на позднюю осень. Лил дождь, дул сильный порывистый ветер. В монастыре Григориат готовились к престольному празднику. Ожидалось множество гостей. Для трапезы нужна была рыба. И келарь, монах, отвечающий за снабжение обители продуктами, уже третий день подряд ходил на пристань, чтобы договориться с рыбаками. Но те наотрез отказывались выходить в море в такое ненастье. Гавриил, молодой послушник, помощник повара, собиравшийся в скором времени принять монашеский постриг, очень переживал, видя, как опечалены братья монастыря тем, что не смогут накормить гостей вкусными рыбными блюдами. Ему так хотелось хоть что-нибудь сделать. Но что? Рыбачить Гавриил не умел. Попробовать уговорить рыбаков закинуть сеть? Но если уж они не послушали отца Келларя, одного из старших монахов, то на него и вовсе не обратят никакого внимания. До праздника оставался один день. Вечером, молясь перед сном, Гавриил от всего сердца просил Бога помочь монахам. Ночью ему не спалось. Может быть, Господь смилостивится и пошлет утром хорошую погоду. Тогда рыбаки смогут выйти в море, думал он. Но наутро погода только ухудшилась. Ветер завывал и хлестал по окнам струями дождя. Волны высоко вздымались и шумом разбивались о прибрежные камни. Гавриил вздохнул. «Не услышал Господь», — огорченно подумал он. С этими грустными мыслями Гавриил вышел во двор. Вдруг он услышал топот. Гавриил оглянулся. Это был отец Келарь. Он стремительно бежал по двору, радостно крича: «Братья, скорее берите корзины и бегите на пристань!» Поравнявшись с Гавриилом, Келарь остановился и с сияющим видом сообщил: «Там на пристани волнами рыбу на берег выбросило! Да как много! На праздник хватит! И еще останется! Беги скорее помогать!» Гавриил от радости едва не заплакал. «Благодарю тебя, Господи!» — повторял он, идя в кладовую за корзиной. Вскоре после этого случая Гавриил принял постриг с именем Георгий. Люди видели, как угодны были Богу его искренние молитвы, и с почтением называли отца Георгия старцем. На Афоне его на восточный манер прозвали старцем Хаджи Георгием за то, что однажды он пешком совершил паломничество в Иерусалим. «Не годится гадать, как и откуда придет к нам помощь Божья», — говорил старец Хаджи Георгий. «Наше дело — сердечно молить о ней Господа и со смирением и кротостью ожидать, веруя в безграничное Божье милосердие».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Хаджи Георгий Афонский.

Радио «Вера». Не говори, что нет спасения, что ты в печалях изнемог. Чем ночь темней, тем ярче звезды. Чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Аполлон Майков.

Радио «Вера». Светлое радио. Старайтесь быть добрыми к своим родителям. Если вам необходимо бунтовать, бунтуйте против тех, кто не столь легко раним. Родители – слишком близкая мишень. Дистанция такова, что вы не можете промахнуться. Иосиф Бродский.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний схемонахини Леонтии Левицкой. В обители трапезная была двухэтажная, каменная, светлая, с иконостасом, расписанная картинами библейского содержания. Помню, как впервые я читала в трапезе. Пропели молитву, а читать никто не шел. Ко мне подошла мать Антония. «Иди, читай». Я робко пошла. По мере чтения голос окреп, явилась уверенность, читала ясно и выразительно. По окончании трапезы сестры окружили меня, благодарили, говоря, как хорошо ты читала, похоже, как покойная наша матушка Иоанна. Мне приятно были эти похвалы, и улыбка самодовольства озарила мое лицо. «Зайди ко мне в келью», — услышала я голос своей духовной матери Антонии. «Зачем?» — пронеслось в голове. «Я, кажется, ничего плохого не сделала». Вхожу в келью, становлюсь на колени. Она, как всегда, сидит на своем стуле у окна. «Больше в трапезе не читай», — сказала она. «Почему?» — спросила я. «Ты читала хорошо, получила похвалу от сестер, но я издали наблюдала за тобой и видела, как наслаждалась ты похвалой. А похвала — горе монаху. Все в тебе не твое. Образование, голос, здоровье — все дал тебе Господь. Он привел в святую обитель, а людей монастырских у Бога наперечет. Немного их. Монах в обители тот, кто совершенствуется внутренне. Как заметишь помысел, так и гони его. Подскользнуться — дело человеческой немощи, попускается для смирения и уязвления совести, а пребывать без внимания к своим помыслам, без покаяния, без откровения, без желания исправления в худых навыках — дело постыдное.
0: Голоса времени.

0: Вера. Светлое радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. Сидела я однажды на скалистом берегу Черного моря на полуострове Тарханкут в западной части Крыма. Солнце медленно опускалось к горизонту, подсвечивая море. Прозрачная морская вода переливалась оттенками голубого, синего и изумрудно-зеленого цвета. Я смотрела на эту красоту, и чувство восхищения не покидало меня. Как же совершенно сотворенное Богом! Чувство радости и благодати от созерцания Божьего мира замечательно выразил царь Давид в одном из своих псалмов. Речь идет о 103-м псалме, в котором древний пророк благодарит Господа за сотворенный мир и за то, как премудро, как дивно он устроен. Строчки из этого псалма легли в основу молитвы, с которой начинается каждое вечернее богослужение. Давайте поразмышляем над текстом молитвы и послушаем ее отдельными фрагментами в исполнении сестер храма Табынской иконы Божией Матери Орской епархии. В богослужебном уставе это песнопение называется «Предначинательный псалом». И то, что именно с него начинается служба, а точнее весь богослужебный суточный круг, очень символично. Ведь текст псалма отсылает нас к сотворению нашего мира, то есть к началу его существования, и восхваляет Творца, его премудрость и величие. «Благословляй, душа моя Господа!» — так начинается песнопение в переводе на русский язык. «Благословен ты, Господи! Господи Боже мой, возвеличен ты весьма! Благословен ты, Господи!» Вот как первая часть песнопения звучит на церковнославянском языке. «Благослови, душе моя Господа, благословен еси Господи! Господи Боже мой, возвеличился еси зело, благословен еси Господи!» Давайте послушаем первый фрагмент предначинательного псалма.

Второй фрагмент песнопения почти не требует перевода на русский язык. Вот как он звучит по-церковнославянски. «На горах станут, то есть встанут воды. Дивно дела Твоя, Господи, посреди гор пройдут воды. Дивно дела Твоя, Господи». Давайте послушаем вторую часть песнопения.

Третья часть песнопения тоже вполне понятна на церковнославянском языке. Вот ее текст. «Вся, то есть все, премудростью сотворил еси, то есть ты сотворил. Слава тебе, Господи, сотворившему вся». Послушаем третью часть предначинательного псалма.

0: В будничные дни предначинательный псалом читается, а священник в это время молится перед закрытыми царскими вратами, дверьми в центре иконостаса, ведущими в алтарь. Этот момент богослужения напоминает об Адаме, стоявшем некогда перед воротами рая, из которого он был изгнан Господом за непослушание. Праздничные службы псалом торжественно исполняется церковным хором, а священник в это время обходит храм и кадит благовонным дымом иконы и всех прихожан в напоминание человеку о том, что он создан по образу и подобию Божьему и призван к святости. А еще кадильный дым отсылает нас к образу благодатного Святого Духа, оживотворяющего сотворенный мир и все сущее в нем. Благодать Святого Духа коснулась и моего сердца тем далеким днем на скалистом берегу Черного моря. Я поняла тогда, что красота сотворенного мира во всем, что нас ежедневно окружает, в снежинке, упавшей на ладонь, в плывущих по небу облаках, в наших домашних питомцах, прекрасных пушистых созданиях, и, конечно, в нас самих, ведь каждый из нас – творение Господа. Наверное, это и есть счастье – радоваться Божьему миру и ощущать себя Его частью. Слава Тебе, Господи, сотворившему все! Давайте послушаем предначинательный псалом полностью в исполнении сестер храма Табынской иконы Божьей Матери Орской епархии.
1: Благослови...
0: епархии.

голоса и гласы. О чем поют в храме?

0: Не отделяй богатого от бедного и не старайся распознавать достойного от недостойного. Пусть все люди будут для тебя равны для доброго дела. Преподобный Исаак Сирин.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: «Радио Вера». Вместе творим добро.
3: Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы, пространствие со смыслом слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».

0: Радио «Вера». Краски России.
1: Сергей, посмотри. Оказывается, картина Василия Поленова «Исполнялся при мудрости» находится здесь, в Нижегородском художественном музее. Весьма ценный экспонат.
2: А в чем же его ценность? Полотно небольшое, какой-то ближневосточный городской пейзаж, дворик, огороженный каменной стеной. В нише стены сидит седой мудрец, перед ним развернутый свиток на подставке. Напротив старца мальчик на плетеном коврике циновки. В чем уникальность этого этюда-то?
1: Ну как же, это одна из картин евангельского цикла Василия Поленова. Художник работал над произведениями, посвященными жизни Иисуса Христа, около 20 лет. С 1890 по 1909 год. Он называл этот труд главным в своей жизни.
2: А где же Христос на картине?
1: Мальчик на циновке – это и есть Спаситель.
2: Разве в Евангелии говорится что-то о детстве Христа?
1: Совсем немного. Евангелист Лука описывает жизнь Иисуса до 12-летнего возраста одной фразой. «Младенец возрастал и укреплялся духом, исполнялся премудрости, и благодать Божия была на нем». Вот эти слова апостола «исполнялся премудрости» Василий Поленов и сделал названием своей картины.
2: Но почему художник изобразил Иисуса именно так, сидящим на циновке перед старым мудрецом?
1: Поленов старался достоверно воссоздать на своих картинах атмосферу Палестины евангельских времен. Художник много путешествовал по Ближнему Востоку. Он изучал иудейскую историю и культуру. Он выяснил, что в первом веке мальчики в Назарете, городе, где вырос Иисус, обязательно изучали Тору, ветхозаветные 5 книг пророка Моисея. Детей учили сначала в семье, а потом при местной синагоге. На уроке у иудейского учителя Поленов и представил нам Сына Божия.
2: Странно звучит. Сын Божий на уроке у закона учителя. Наверное, Иисус мог получить знания напрямую у Бога Отца, без особого труда.
1: Иисус Христос никогда не использовал свое божественное могущество, чтобы облегчить себе жизнь. Чудеса Спаситель совершал только ради других. Исцелял больных, воскрешал мертвых, кормил голодных. А сам он прошел земной путь со всеми его тягостями. Вполне логично, что и науку Бога-человек постигал наравне со своими сверстниками в тех же условиях.
2: Я бы с удовольствием посмотрел и другие работы евангельского цикла Василия Поленова. Интересно, где они сейчас?
1: Из 65 произведений Поленова, посвященных жизни Иисуса Христа, в России можно увидеть не более 20. А большая часть оказалась в частных коллекциях за границей.
2: Как же это произошло?
1: В 1924 году Народный комиссариат просвещения организовал выставку работ русских художников в Нью-Йорке. Поленов предоставил для нее картины евангельского цикла. И большую часть этих произведений раскупили американские коллекционеры.
2: А из тех немногих, что остались в России, одна хранится у нас в Нижнем Новгороде. Музейная редкость.
1: Верно. Но все-таки главная ценность картины Василия Поленова «Исполнялся премудрости» в том, что это глубоко продуманная зарисовка к евангельским строкам о детстве Христа.
3: Картину Василия Поленова «Исполнялся премудрости» можно увидеть в Нижегородском государственном художественном музее.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Алексей Дудин.
1: В наше время у людей много скорбей. К своим собственным скорбям прибавляются еще переживания за других людей, о бедствиях которых мы узнаем из средств массовой информации. И помочь мы им чаще всего ничем не можем. А уж если до нас доходят слухи, что кто-то клевещет на нас, завидует нам, то мы злимся и гневаемся до такой степени, что забываем о том, что Господь не принимает молитву злобного человека. Сначала надо всех простить. Хочу поделиться с вами словами преподобного Порфирия Кавсаколевита, утешающего людей. Любите, прощайте, исповедуйтесь часто, говорите все, потому что только тогда все зло уходит от вас. И молитесь, молитесь просто, говорите с Богом просто.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Эти слова Господа из Евангелия от Матфея писательница и публицист Татьяна Грудкина взяла в качестве эпиграфа к своей книге «Дела любви». Это сборник удивительных историй о милосердных людях. Имена некоторых из них у всех на слуху. А других читатели, возможно, узнают впервые. Так или иначе, автор поближе знакомит нас с теми, в ком, по ее словам, воплотилась природа подлинно русского человека, умеющего сострадать, не отворачиваться от чужой беды и с готовностью отдавать просящему даже то, что необходимо самому. На страницах книги мы найдем более десятка увлекательных историко-биографических очерков, героями которых стали Александр Суворов, Антон Чехов, Федор Гаас, няня Александра Пушкина Арина Родионовна и многие другие, кому не понаслышке было знакомо слово «милосердие». Открывает эту плеяду рассказ о праведной Иулиании Лазаревской. Будущая святая родилась в XVI веке в богатой семье, но в 6-летнем возрасте осиротела, попав на воспитание в чужой дом, где девочку попрекали куском хлеба. Иулиания со смирением сносила упреки и обиды. А потом подросла, вышла замуж и вновь стала жить в достатке. Но никогда не забывала, каково приходится несчастным сиротам, обездоленным беднякам, и щедро раздавала милостыню. Однажды пришел страшный голод. 3 года подряд случался неурожай. Овдовевшей Иулиании и самой нечего было есть. Она научилась печь хлеб из лебеды и кормила им нищих и голодных. В народе Иулианию прозвали «милостивой», а после ее кончины церковь прославила милосердную женщину в лике святых. История Иулиании Лазаревской довольно известна, а вот о добрых делах великого полководца Александра Васильевича Суворова многие знают, пожалуй, меньше, чем о его ратных подвигах. В книге «Дела любви» Татьяна Грудкина рассказывает о том, как еще 15-летним подростком будущий генералиссимус раздавал большую часть личных денег неимущим. Позже в своем новгородском имении Суворов поселил солдат-инвалидов, своих бывших сослуживцев, а также пожилых солдатских вдов и полностью оплачивал их содержание. И в военное время Суворов проявлял благочестие и праведность. Своих воинов он учил: «Мирного жителя не обижать, с пленными поступать человеколюбиво». На страницах своей книги Татьяна Грудкина цитирует слова преподобного старца Гавриила Ургибадзе: «Для того только мы и существуем на свете, чтобы как можно больше сделать добра. Принять на себя чужую боль, сделать все, чтобы облегчить чужое страдание, значит истинно любить», продолжает автор мысли святого. Именно об этом книга Татьяны Грудкиной. О том, как дела любви преображают человеческие жизни. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Дорогие отцы, братья и сестры, я считаю, что это огромное чудо Божие, чудо Божьего заступления нашему воинству, всем нам, которое должно привести, на мой взгляд, в ближайшее время к победе. Сегодня в этой специальной военной операции, в этом военном конфликте. В июле месяце в Архангельском соборе Московского Кремля, там, где находятся саркофаги захоронения князей наших, лопнул пол, и появилась опасность разрушения саркофага, в котором находились останки великого князя, в том числе великого князя Дмитрия Донского. И сотрудники музеев Кремля, специалисты, вынуждены были разобрать саркофаг с тем, чтобы он, разрушившись, не уничтожил останки великого князя. Также на это они получили благословение святейшего патриарха Кирилла, потому что и само по себе вскрытие таких знаменитых могил — это первое. Второе – это то, что он святой, канонизированный Русской Православной Церковью. И вот вскрыли, как бы обрели, можно сказать, останки великого князя Дмитрия Донского. Это разве не чудо, что именно уже сегодня на пятый год войны, военного конфликта, обрели святые мощи? Я с полной уверенностью считаю, как, наверное, и многие, с кем я успел уже переговорить, считаю, что это великий знак заступления Божия о нашей стране, о нашем народе. Это знак победы нашего воинства и нашего народа в этой войне. И сейчас, на мой взгляд, уже в том числе, в особой степени, великий князь Дмитрий Донской, победитель на Куликовом поле, замечательный, прекрасный наш правитель, наш князь, станет полную меру во главе нашего воинства. Святейший Патриарх благословил отделить несколько частиц святых останков, святых мощей, и они помещены в мощевиках, и мы надеемся, что один из мощевиков, возможно, будет находиться постоянно в войсках, в том числе в зоне специальной военной операции. Господи, благослови всех нас, благослови наше воинство, благослови наш народ победой. Святый, великий, благоверный князь Дмитрий, моли Бога.

0: слушаете радио «Вера». География веры.
1: Вышний Волочок – город в Тверской области, расположен между Санкт-Петербургом и Москвой. Когда-то его территория была ключевым звеном одного из участков Волжского торгового пути. Речка Цна, тянущаяся от Балтийского моря, подходит здесь близко к Тверце, который несет свои воды к морю Каспийскому. Чтобы переместиться из одной реки в другую, купцы перетаскивали корабли волоком по земле. Отсюда и появилось в названии города слово «волочок». В начале XVIII века по указу Петра I Цну и Тверцу соединил Тверецкий канал, первый искусственный водный путь в Российской империи. А еще через несколько лет в Вышнем Волочке создали целую систему из многочисленных каналов, шлюзов, водохранилищ и рек. По городу можно было передвигаться на лодках, совершать прогулки по набережным и мостам. Украшали ландшафт православные храмы. До революции 1917 года в Вышнем Волочке их насчитывалось около 30. В городе и сегодня действует более десятка церквей и часовен.
2: Радио «Вера» в Вышнем Волочке можно слушать на частоте 104,5 FM.
0: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера». Ларец слов.
3: Согласно церковному вероучению, традицию писания икон установил сам Господь Иисус Христос. Произошло это следующим образом. Правитель города Эдессы, современная Турция, Авгарь, был болен. Он услышал о чудесах Спасителя и велел своему придворному художнику отправиться в Палестину и запечатлеть облик Христа. Авгарь верил, что даже изображение Спасителя может его исцелить. Художник вернулся в Эдессу не с картиной, а с чудесным изображением Христа, отпечатавшимся на куске ткани или у брусе. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «убрус». В церковнославянском языке слово «убрус» имело несколько значений. В первую очередь, говоря об убрусе, наши предки подразумевали тот кусок ткани, который Христос приложил к своему лицу, после чего на убрусе чудесным образом осталось изображение лика Спасителя. Здесь под словом «убрус» наши предки понимали полотенце. Это и есть основное значение данного церковнославянского слова. Ведь образовано оно от глагола «бресати» – «тереть, вытираться». Убрусом на Руси называли также женский головной убор. Убрус носили только замужние женщины. В данном случае убрус представлял собой также длинный кусок ткани, но не полотенце, а платок. Убрус-платок замужние россиянки до Петровской Руси носили поверх подубрусника – мягкой шапочки, закрывавшей волосы. Слово «убрус» с небольшой разницей в произношении сохранилось в болгарском, польском, сербском и чешском языках, в которых также имеет двойное значение – полотенце и платок. Итак, запомним, что церковнославянское слово «убрус» переводится на русский язык как «платок», «полотенце».
0: Ларец слов.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Серафима Понятаевская, икона Богородицы в судьбах России.
1: Серафимо-Понятаевский монастырь был основан в 1864 году. Обитель основала в своем имении Понятаевка в Нижегородской губернии помещица Елизавета Копьева. Она лично была знакома с преподобным Серафимом Саровским, умершим 30 годами ранее, и учредила обитель в его память по благословению нижегородского епископа Нектария Надеждина. С первых лет существования монастырь прославился мастерством насельниц. Сестры пряли и ткали лен и шерсть, выделывали и красили ткани, изготавливали финифть, украшения из цветной эмали, а еще писали иконы. Одну из них создала в 1879 году монахиня Клавдия Войлошникова. Это был образ Божьей Матери, написанный на холсте в иконописной традиции знамения. Пречистая Дева представлена на нем с молитвенно воздетыми руками. Сын Божий изображен на груди у матери на фоне сияющей сферы. В левой руке он держит свиток, символизирующий Евангелие, а правой благословляет верующих. Образ пребывал в одной из келий игуменского корпуса. 14 мая 1885 года в 9 часов вечера сестры, находившиеся в этой комнате, заметили удивительное явление. Икона знамения стала источать свет. Чудо длилось несколько часов. Его свидетелями стали все насельницы. На следующий день образ с почестями перенесли в монастырский храм. В обители рекой потекли паломники. По молитвам перед иконой совершались исцеления. Их подлинность засвидетельствовали врачи и епархиальная комиссия. И 5 октября 1885 года Святейший Синод признал образ чудотворным. Икону прославили с именованием Серафима Понятаевская. В 1887 году Клавдия Войлошникова сделала ее список. На этот раз не на холсте, а на деревянной доске. И первообраз, и копия были утрачены после революции 1917 года. Серафимо-Понятаевский монастырь закрыли безбожники. Обитель вновь стала действующей в 2009 году как скит Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря, расположенного в 50 километрах к западу. А летом 2025 года благотворители преподнесли сестрам в дар икону кисти Клавдии Войлошниковой, ту, что была написана на дереве. Об авторстве свидетельствовала надпись на обратной стороне. Святыня многие годы пребывала в частной коллекции и, наконец, вернулась в Понятаевку. 14 июля Серафимо-Понятаевскую икону с благоговением встретили в скиту.
0: Небесная заступница. Серафимо-Понятаевская икона Богородицы в судьбах России.

0: Вера.
1: Судьбой наложенные цепи упали с рук моих, и вновь я вижу вас, родные степи, моя начальная любовь. Степного неба свод желанный, степного воздуха струи, на вас я в неге бездыханной остановил глаза мои. Но мне увидеть было слаще лес на покате двух холмов и скромный дом в садовой чаще, приют младенческих годов. Евгений Боротынский.

Радио «Вера». Светлое радио. Сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Соборное послание святого апостола Иакова.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника послушника Николая Беляева, будущего преподобного Никона Оптинского. 29 августа 1908 года. Монастырь Оптина-Пустынь.

0: подхожу вечером к батюшке в Арсенофию на благословение. Не успел еще и слова сказать, как батюшка сам начинает говорить. Все человечество можно разделить на две части – фарисеи и мытари. Первые погибают, вторые спасаются. Берегите это сознание своей греховности. Что спасло мытаря? Конечно, это сознание своей греховности. «Боже, милостив, буди мне грешному». Вот эта молитва, которая прошла уже почти 2000 лет. Заметьте, мытарь сознает себя грешным, но в то же время надеется на милость Божию. Без надежды нельзя спастись. Господь сказал: «Я пришел спасти не праведных, а грешных». Кто здесь разумеется под праведными? Люди, не сознающие своей греховности и все-таки грешные. Но также это сказано про бесов. Ту гордыню, в которой они стоят перед Богом, мы себе даже представить не можем. Мы не можем понять, с какой ненавистью относятся они к Богу. Бог противится гордым, а смиренным дает благодать.
1: Голоса времени.

0: Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Судьба библейского праведника Иосифа, описанная в книге «Бытия», полна драматических поворотов. Любимый сын Иакова, он был продан братьями из зависти в плен купцам, измаильтянам, которые вели свои караваны в Египет. На чужбине юноша по ложному навету оказался в темнице. Там же отбывал наказание главный виночерпий фараона, попавший в немилость к своему господину. Переживая о своей участи, египтянин поведал участливому чужестранцу сон. Он видел виноградную лозу с тремя ветвями, которая на глазах выросла, расцвела и стала плодоносить. Ягоды стремительно созрели, виночерпий сорвал их и выжил сок в чашу фараона. Иосиф, у которого был от Бога дар растолковывать сны, утешил египтянина тем, что сновидение это предвещает добрые перемены. Через три дня виночерпий вновь будет служить фараону своим ремеслом. Предсказание праведника сбылось слово в слово. Когда же через два года странный сон обеспокоил самого египетского царя, виночерпий вспомнил премудрого раба Иудея, томящегося в темнице, и посоветовал господину обратиться за толкованием именно к нему. Иосиф помог и фараону вынести урок из сновидения. И с этого момента жизнь его изменилась. Как повествует Священное Писание, вскоре царь поставил иудейского праведника начальником над всею землей египетской. В 19 веке профессор Оксфордского университета Джордж Роулинсон подверг сомнению этот рассказ пророка Моисея о праведном Иосифе. Скепсис вызвало уже то, что в повествовании упоминался виночерпий и описывалось произрастание виноградной лозы. Ссылаясь на Геродота, как основателя древней истории, доктор Роулинсон утверждал, что египтяне стали выращивать виноград и производить вино лишь в VI веке до Рождества Христова, во время царствования фараона Псаметиха, то есть спустя много столетий после кончины Иосифа. Однако в середине 20 века ректор Австралийского института археологии Клиффорд Уилсон взял на себя труд собрать доказательства, что точка зрения английского коллеги была ошибочной.
1: Профессор Уилсон призвал научную общественность обратить внимание на результаты предпринятых в конце 19 века исследований уникальной ступенчатой пирамиды фараона Джосера, самой древней египетской усыпальницы. Этот сложный архитектурный комплекс размерами 9 на 12 метров в ширину и 27 в высоту подарил ученым множество находок. Так, при раскопках были обнаружены фрагменты статуи фараона, на подножии которой упомянут Имхотеп, первый после царя в Египте наследник бога, строитель-архитектор. В длинном списке титулов этого исторического персонажа есть и такой – человек, добившийся своего положения собственными силами. Для Египта это было уникальным. Обычно премьер-министром фараона был его сын или другой ближайший родственник. Подобный исключительный случай, когда человек не императорской фамилии получил от фараона власть, описан только в библейской книге «Бытия», и человеком этим был Иосиф. Это позволило ученым предположить, что Иосиф и Имхотеп – это одно и то же лицо. На внутренних стенах пирамиды были также обнаружены рисунки, запечатлевшие повседневную жизнь древних египтян. Здесь можно увидеть изображения корабельщиков, пастухов, каменотесов. А среди прочих занятий отражено выращивание винограда и его давление для производства вина.
0: Версия, что Имхотеп и Иосиф – это один и тот же человек, является только смелым предположением. Многие ученые склоняются к тому, что библейский праведник жил позднее талантливого египетского самородка. Тем не менее, рисунки в пирамиде Джосера наглядно показывают, что египтянам еще в третьем тысячелетии до Рождества Христова было известно винодельческое ремесло. К тому же профессор Клиффорд Уилсон приводит в своем исследовании и другие, чуть более поздние свидетельства этого факта.
1: Сцены производства вина отражены на стенах египетских гробниц, датированных серединой второго тысячелетия до Рождества Христова, то есть временем, когда, вероятнее всего, Иосиф был продан в Египет. Рисунки, украшающие древние некрополи в Саккаре, рассказывают о том, что египтяне давили виноград ногами. Этот способ лишь на первый взгляд кажется примитивным. Цивилизация, владеющая технологией строительства таких сложных архитектурных конструкций, как пирамиды, без сомнения располагала возможностями для создания специальных прессов. Однако и современные виноделы признают, что ножное давление винограда предпочтительнее механического, поскольку позволяет сохранить нераздробленными косточки, за счет чего вино получает более тонкий, деликатный вкус. Получается, что египтяне во времена праведника Иосифа не просто были знакомы с виноградной лозой, но владели тонкостями искусства виноделия. Также нередкой находкой археологов при исследовании древнеегипетских гробниц были глиняные кувшины, просмоленные изнутри. Такой способ обработки сосудов применим для того, чтобы уберечь от порчи хранящуюся в них жидкость. Химическое исследование внутренней поверхности кувшинов выявило следы тартрата калия, то есть винного камня, образующегося при брожении вина. Получается, что сосуды, которыми египтяне снаряжали фараонов в загробный путь, содержали именно вино, а не какой-то иной напиток.
0: Виноградная лоза с ягодами. Виночерпий фараона. Казалось бы, малозначительные детали, от которых не меняется главный смысл библейского рассказа. Однако артефакты, добытые учеными, не только обогатили представление человечества о далеком прошлом, но и засвидетельствовали, что Священное Писание правдиво даже в мелочах. Тайны Библии. Радио «Вера».

0: Литература во всех ее видах – не что иное, как тень доброй беседы. Роберт Льюис Стивенсон. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 29 августа, слушайте фрагменты повести Николая Васильевича Гоголя «Шинель» и рассказ Владимира Ивановича Даля «Грех». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: События жизни рождают мысли, а мысль рождает мнение. Частное мнение. Каждый день в эфире «Радио Вера» звучит «Частное мнение». Рассуждение разных людей на темы, которые волнуют каждого. О Боге и мире вокруг нас. О происходящих событиях и о том, что это мнение достойно быть услышанным. «Частное мнение» на «Радио Вера».

0: «Жития святых». Страницы летописи. Не каждая история может стать легендой, но те, что становятся, переживают века. И встают перед нами удивительные образы, ослепительные пески, опаленные солнцем монастырские стены, кувшины с водой, брошенные в пальмовой тени, и гордый лев, склонивший свою огромную голову к старцу, который ласково треплет его гриву. Этого старца звали Герасим. Жил он в V веке нашей эры на берегу Иордана, и весь христианский мир почитает его как святого. Преподобный родился в Ликии, древней стране, что располагалась когда-то на территории современной Турции, у побережья Средиземного моря. Его семья была зажиточной, но мальчик, получивший при рождении имя Григорий, с ранних лет жаждал не материальных, а духовных благ. Мысль о принятии монашества также пришла к нему рано. Сначала юноша удалился в египетскую пустыню, а позднее отправился на поклонение святым местам в Палестину, где и поселился на берегу Иордана. К тому моменту подвижник уже давно принял монашество и носил имя Герасим. Как и всякий, кто вступает на путь богоискания, он пережил немало скорбий. Герасим стремился отдаться Богу всем сердцем и разумом, а потому находился в непрерывном духовном напряжении. Пройдя мучительный путь сомнений, испытаний и побед над собой, он основал в пустыне монастырь, который отличала строгость устава.
1: Знаешь ли ты, что за место мы проезжаем?
2: Это какой-то монастырь, я слыхал про него. Говорят, люди там по 5 дней сидят в заперти, едят траву да сухой хлеб, молятся и плетут корзины. Не хотел бы я провести здесь хоть день.
1: Не хотел бы. А зачем, по-твоему, они это делают?
2: Откуда мне знать? Может, боятся чего-то?

0: искушений открывали в себе неведомую доселе свободу и ясность духа. Сам Герасим подавал братьям пример, даже монахов поражая своей скромностью и подвижничеством. Однажды, когда преподобный уединенно молился в пустыне, к нему подошел хромающий лев. В лапе у животного торчала большая колючка. Немало не испугавшись, старец вытащил занозу, промыл рану от гноя и ласково потрепал зверя по гриве. С тех пор лев не уходил далеко от монастыря. Даже полностью исцелившись, он приближался к монахам, как ручное животное. Охотно брал хлеб из рук и ни разу не бросился на людей или скот. Герасим дал зверю имя Иордан. Старец настолько доверял льву, что позволял ослу, который носил с реки воду для жителей монастыря, беззаботно пастись неподалеку от зверя. Однажды проходивший мимо с караваном купец увидел оставленного без присмотра осла, решил, что он потерялся в пустыне и увел с собой. Герасим, не найдя верного водоноса, подумал, что лев изменил своим привычкам и съел его. Хищник стоял, опустив глаза, а старец строго выговаривал ему.
1: «Ах ты, негодник! Неужели ты заел осла? Кто же будет помогать монахам носить воду? Тебе стыдно, но благословен Господь. Ты не уйдешь отсюда, а будешь делать для обители все, что делал осел».
0: После этого старец повелел навьючивать на льва бочонки с водой, которые прежде таскал осел, и лев безропотно выполнял эту работу. Через некоторое время купец, который увел осла, возвращался со своим караваном по той же дороге. Увидев монастырского ослика, лев радостно помчался к нему. Перепуганный купец убежал, а лев зубами взял осла под уздцы и отвел к Герасиму, доказав тем самым свою невиновность. Старец много хвалил умного и послушного хищника, а тот, даже освобожденный от своей повинности, продолжал все время приходить к монастырю. Когда Герасим, прожив многотрудную жизнь, скончался, лев пришел на его могилу и долго лежал на ней, выражая рычанием свою скорбь. Зверь не принимал ни пищу, ни воду и скоро тоже умер. И по сей день на иконах рядом с великим подвижником, святым Герасимом Иорданским, изображается верный лев. Та вера и любовь, что когда-то покорила даже звериное сердце, продолжает согревать и поддерживать верующих во все времена.
2: Жития святых. Страницы летописи.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем.
1: Апостол Иоанн Богослов написал такие слова в своем первом пастырском послании. В конце первого века, когда ученик Христа писал его, в современной ему Римской империи существовало множество религий. Но христианство, которое он проповедовал и которое постепенно овладевало умами и сердцами людей, принципиально отличалось от любой из них. В распространенных античных культах боги представлялись жестокими и безжалостными. Греческий Зевс и его римский аналог Юпитер был властным и карающим. Митра почитался как воинственный бог, дарующий победу над врагом. Даже в иудейской традиции бог воспринимался прежде всего как законодатель и судья. Смысл любой религии сводился к тому, чтобы принести своим богам жертву ради их умилостивления. Христианство переворачивало бытующее представление. Слова Иоанна Богослова потрясли традиционное для его современников мировоззрение. «Бог – не суровый владыка, а любящий отец». Апостол выразил квинтэссенцию новой веры. Любовь – это сущность божества. И тот, кто верит в такого Бога, тоже призван любить.
0: Цитата дня.

0: Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Трудно, наверное, найти человека, который сказал бы: «Мне солнце ни к чему, я предпочитаю зарыться в землю и жить во тьме». Да еще и настойчиво приглашал бы к такому же образу жизни других, удивляясь, и что такого они находят в солнце, в свежем воздухе, просторе. Но именно такого человека олицетворяет один из героев сказки Ханса Кристиана Андерсена «Дюймовочка». Крот, собравшийся жениться на главной героине, крошечной девочке Дюймовочке. В начале сказки Дюймовочку похищает из материнского дома жаба, чтобы выдать малютку замуж за своего сына. Дюймовочка сбегает от нее и оказывается в поле, где проводит целое лето. Наступает осень, приходит холода. Девочке дает приют в своей норке полевая мышь, а затем решает выдать Дюймовочку замуж за соседом, состоятельного крота. Девочка горько плачет, ведь крот сказал, что не переносит солнце, значит, и Дюймовочку больше наверх не отпустит. Он просто не понимает, зачем Дюймовочке солнце, ветер, простор. Если пофантазировать, можно провести параллель между кротом и неверующим человеком, который недоумевает. И что такого ищут христиане в церкви? Им что, обычной жизни мало? В том и дело, что христианам земли мало. Они стремятся к небу. Святитель Лука Воино-Ясенецкий, исповедник 20-го столетия, говорил: «Для жизни истинной не свет солнечный необходим, а другой свет, свет духовный, освещающий и просвещающий сердца наши». Эти слова святителя Луки созвучны сказке Андерсена. Дюймовочка, олицетворяющая верующих людей, стремится к солнцу и не соглашается жить во тьме кротовой норы. И спасает героиню в финале сказки ласточка. Почему Андерсен выбрал именно эту птицу? Ласточек иногда изображают в сценах Благовещения как знак весны, обновления и доброй вести. Этот образ усиливает параллель между Дюймовочкой и христианами, стремящимися к солнцу правды, Христу.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 260676 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Настоятель храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Поговорим о том, как родителям выстраивать отношения с детьми, чтобы сохранить взаимное доверие и любовь. А в 8 вечера в эфире программа «Седмица». В нашей студии будет клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахий Колотвин. Разговор пойдет о смыслах богослужения в ближайшее воскресенье и о важных церковных датах предстоящей недели.
0: Источник.
2: Ну вот мы с тобой культурные люди. Ну ты посмотри вокруг. Посмотри на этих людей. Они работают, спят, едят, ездят за покупками. Им же больше ничего не надо. Их ничего не интересует.
3: Ох, ну что с них взять? Нищие духом.
4: Сейчас, когда употребляют это выражение, обычно говорят о людях ограниченных, не имеющих интеллектуальных и нравственных запросов. Кажется, что нищие духом – это те, у кого нет никакой внутренней жизни, никаких духовных достоинств. Но изначально все было совершенно не так. Словами о нищих духом Иисус Христос начал свою знаменитую Нагорную проповедь. И вот что странно. Он говорит о том, что нищие духом блаженны, то есть счастливы, потому что им принадлежит небесное царство. Далее Спаситель перечисляет тех, кто тоже может быть назван блаженным. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. И так далее. Впоследствии эта часть Нагорной проповеди была названа заповедями блаженства. Заповеди эти рисуют нам образ гражданина Небесного Царства. Мы видим, что этот человек честный, миролюбивый и тихий, но не боящийся отстаивать правду и пострадать за нее, если потребуется. Но почему же он все-таки нищий духом? Ведь он полон духовных достоинств. Вот что об этом говорит святитель Игнатий Брянчанинов. «Едва христианин захочет осуществлять в действиях своих, внешних и внутренних, евангельские заповеди, как увидит поврежденную свою природу, восстающую против Евангелия, упорно противодействующую Евангелию, христианин при свете Евангелия видит в себе падение человечества. От этого зрения, естественно, рождается смиренное понятие о себе, называемое в Евангелии «нищетою духа». И действительно, если человек считает себя обладателем духовных достоинств, то гордыня, которая неизбежно возникнет от осознания этого, моментально уничтожит и кротость, и милосердие, и жажду правды. Признавать себя недостойным, не имеющим никаких добродетелей – вот что значит быть нищим духом. И именно об этом говорил Спаситель в своей Нагорной проповеди.
0: Первый источник.

0: В эфире радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Есть под Ярославлем село Великое. Первые письменные упоминания о нем относятся к концу 14-го столетия. На его древней земле русские воины бились с ордынцами и сходились в междоусобных схватках удельные князья. В 1612-м по пути на Москву в Великом останавливались войска народного ополчения Минина и Пожарского. А в 1702-м здесь побывал Петр I. На одном из великосельских домов сегодня можно даже увидеть табличку, которая сообщает, что именно здесь царь тогда заночевал. Позже Петр пожаловал в село Великое своему ближайшему соратнику, фельдмаршалу, князю Аниките Репнину. В 1709 году по распоряжению нового владельца в селе был построен храм Рождества Пресвятой Богородицы в память о разгроме шведов под Полтавой. Спустя 30 лет потомки фельдмаршала возвели рядом с Богородицей Рождественским еще один храм – Покровский, а между ними – высокую многоярусную соборную колокольню. Уже в то время величественный храмовый ансамбль в центре села на берегу пруда стали именовать Великосельским Кремлем. Именно так называют его и сегодня. Сохранившийся до наших дней Великосельский Кремль – одна из жемчужин Ярославщины. Добраться до села Великое из Москвы несложно. На 253-м километре Ярославского шоссе сворачиваем направо по указателю Гаврилов Ям. Еще 11 километров, и мы на месте. Кремль виден сразу. Над приземистым одноэтажным зданием из красного кирпича 5 больших цвета сочной летней зелени чешуйчатых куполов. Чуть поодаль изящная, легкая, белокаменная Покровская церковь с голубой кровлей и такого же цвета главками. Объединяет два этих очень разных с точки зрения архитектуры храма высокая арочная колокольня. Сохранились фрагменты ограды, которая когда-то опоясывала храмовый комплекс, ворота и три угловые башенки-часовни. С начала 1930-х Великосельский Кремль стоял закрытым и заброшенным. Вернули его Русской Православной Церкви только в 2004 году. К счастью, ансамбль удивительно хорошо сохранился. На алтарных окнах Покровского храма можно увидеть цветные изразцы – бело-голубые плитки с миниатюрными изображениями церквей, фигурами людей и животных. Внутри Богородицы Рождественского храма сохранились фрагменты фресок, иллюстрации евангельских притч и христовых чудес. А на западной стене изображен страшный суд. В ходе реставрации, которая идет полным ходом, старинные фрески будут восстановлены. Но чтобы полюбоваться величественным Великосельским Кремлем, не обязательно ждать окончания работ. Можно приехать в Великое прямо сейчас, помолиться в храмах Кремля и прикоснуться к его истории.
0: Путешествуем со смыслом.

0: Радио «Вера».
1: Как на сердце вдруг стало тихо среди наскучившего дня. Наверное, кто-то помолился душою чистой за меня. Наверное, кто-то незнакомый, далекий, старый и простой мой образ вспомнил, промелькнувший своею тихою мечтой. Владимир Полей.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Пайдея.
1: Дорогие друзья, в эфире программа «Пайдея». У микрофона Сергей Платонов. Напомним, что этим красивым словом Пайдея. Греки называли целостный процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы будем сегодня говорить. Напомним, что беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей и всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. Сегодня у нас в гостях Наталья Юрьевна Василенко, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Центр социальной реабилитации «Родник», город Севастополь». Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Сергей.
1: Очень рада вас приветствовать. И сегодня у нас будет достаточно сложная тема. Мы будем говорить об особых детях, о том, как вы с ними занимаетесь, работаете, и, конечно же, обязательно упомянем еще некие такие моменты, которые в вашей деятельности связаны с образованием этих детей. Действительно, преклоняемся всегда перед такими людьми, кто занимается работой с трудными, особенными детьми. Наталья Юрьевна, сегодня поговорим о деятельности вашей некоммерческой организации, о вашем центре социальной реабилитации. Скажите, пожалуйста, вот несколько слов о нем, о вашем центре, чем он занимается. И, наверное, в контексте рассказа о этом центре расскажите немножко о себе, как вы к этому пришли.
2: Наш центр был основан на территории храма святителя Николая в Камышовой бухте Севастополя в 2014 году. Как раз был такой момент перехода Крыма в Россию. И некоторые вот такие вот моменты стали возможными. Настоятель храма, протоиерей Сергий Федоров, на тот момент он был настоятелем, первым настоятелем храма, и храм тогда строился. И так как у нас с ним были доверительные дружеские отношения, он предложил нам, по моей тоже инициативе, сделать реабилитационный центр для детей с инвалидностью. И тогда я ему... Мне было сложно вообще понять, как я буду руководить, потому что моя специальность реабилитолога позволяла мне заниматься с детьми с такими особенностями, и я с ними занималась на тот момент, но в частном порядке. И понять, как этот будет центр существовать, мне было очень сложно. Но тогда я действительно батюшку попросила, говорю: «Батюшка, давайте сделаем именно на территории храма для того, чтобы и у родителей, и у детей была возможность заниматься не только физической реабилитацией, но еще и была возможность духовного общения, духовного, скажем, приобщения к храму, потому что очень многие из этих родителей, как потом выяснилось, они в храм даже не заходили никогда. И в тот момент батюшка сказал: да, давайте, у нас есть замечательный спонсор, который помог нам сделать отдельно стоящее здание прямо на территории храма. И там было у нас 3 кабинета. Конечно, инвентаря было совершенно минимальное количество. Это были 2 шведские стенки, коврик и пару массажных столов. И в этот момент у меня появился такой соратник, доктор, который со мной начал работу. И мы вот начали работу прямо вот на коленях, на полу, в этом центре, при поддержке духовной окормления нашего храма. Причем никакую рекламу мы не давали. Родители приходили, просто мы выступили на телевидении. Наш центр осветил и благословил владыка Лазарь. На тот момент он был главой Крымской митрополии. И люди, увидев вот это видео, репортаж, они начали к нам приходить. Причем приходили в основном сначала дети с ДЦП, то есть родители, у которых дети с ДЦП. Это уже потом их стало меньше, и стали дети с другими особенностями развития. На тот момент это вот были буквально там 5-10 человек, которые к нам первыми пришли, и мы стали с ними первыми заниматься.
1: А ваш путь? Вот полагаю, что служение людям, особенно работа с такими детьми, он особый путь. Расскажите о нем.
2: Вы знаете, мы вообще все, конечно, люди здесь грешные на этой земле, и мы очень много ошибаемся. И наши ошибки Господь настолько выправляет и приводит нам в плюс, что мы даже себе этого понять не можем, как это произошло. Если бы мне еще там лет 30 назад кто-то сказал, что я буду на территории храма заниматься детьми с особенностями развития, я бы очень удивилась. Но Господь, вы знаете, Он и намерения целует. Он человек приходит, начинает что-то делать, даже не понимая, что он начал. Вот это мой случай, да, то есть я в это включилась, просто сказала «да», и просто мы начали этим заниматься. И понимание того, что это, как это и насколько это тонко, потому что мы, когда находимся на территории храма, мы уже становимся на лезвие бритвы. С одной стороны, у нас государство с его структурами, с другой стороны, у нас храм с тоже с определенной структурой. И на этом лезвие бритвы рядом с нами и родители, которые не всегда воцерковлены и которые хотят получить оздоровление и выздоровление этого ребенка любой ценой. И дети. И также еще и преподаватели, которые тоже разные приходят. Есть преподаватели, которые не смогли там находиться, потому что это очень сложно, это огонь. И если ты не идешь в глубину, тебе там удержаться очень непросто на территории храма. Ну и вообще в работе с такими детьми. И поэтому вот я не буду рассказывать всю свою длинную историю прихода в православие. Это долго будет.
3: А прямо был приход в православие.
2: Это был, знаете, я бы даже сказала, это такое залезание в форточку. Вот Господь просто приоткрыл форточку, и я в нее как-то так залезла, и потом я уже только начала понимать и разбираться, что это и про что это, и до сих пор еще очень много чего мне нужно постичь для того, чтобы понять вообще, где я нахожусь и в чем я нахожусь. Но что меня зацепило в православии, что это про любовь, это про какую-то такую глубину, которая не любовь за что-то, а любовь иногда вопреки, иногда то, что невозможно назвать любовью, ею является. То есть Господь ведет так, что это иногда очень больно. Это иногда ты видишь себя, и ты сопротивляешься. Ты говоришь, да нет, нет, нет, ну давайте, ну вот, Господи, да будет воля Твоя, ну вот не сейчас. Вот завтра я сейчас вот тут быстренько дела доделаю, там еще где-то там денег заработаю, и я обязательно приду. Вот как только...
3: Все себя узнали, наверное, сейчас.
2: Вот, и поэтому в эту форточку Господь меня впустил, и я вот начала в ней как-то находить себя, потому что это очень непросто... Я была в огромной иллюзии насчет того, что если я работаю в храме, то здесь все святые уже. Но ну, здесь конечно, же люди да. все пришли, да. потому что они уже что-то поняли. И когда ты начинаешь с людьми соприкасаться, ты понимаешь, что это такие же люди, как и ты сам, с такими же своими бедами, непониманиями, ну и всеми остальными моментами, которые есть в любом человеке. И священство, и ну, все, кто там находился. И когда-то эта иллюзия с меня немножечко начала обветриваться, скажем так, у меня было и разочарование, и уходы, и желание все бросить, и ропот, что это, что тут происходит, тут еще хуже, чем в миру. Но когда ты понимаешь, что Господь тебя просто ведет вот так, Он тебя проверяет, насколько твое намерение действительно искреннее, или ты просто хочешь понравиться людям и найти здесь какое-то такое удобное для себя поле. Удобным это поле не назовешь никак, это точно.
3: Особенно в контексте вашей деятельности. Я вообще иногда как бы вижу, как ведут себя дети порой в церкви, в храме, мы там их причащаем. И те, кто их сопровождает, видишь их очень-очень усталые глаза, но при этом они, может быть, уже настолько устали и разочаровались, но они, наверное, исполняют самую одну из больших заповедей любви, но любовь, знаете, какая разновидность, деятельная любовь. То есть вопреки, вот они ухаживают за этими детьми, помогают им, кормят, водят. Ну, то есть это большой-большой подвиг все-таки здесь. Мне кажется, что-то сверхъестественное происходит в человеке.
2: Знаете, этот подвиг становится их повседневностью, когда вот эти слова, они Вот они вспоминают о том, что они совершают подвиг, только когда признаются какие-то их заслуги. Вот, допустим, они там вышли на сцену с этим ребенком, ребенок получил какую-то там награду за победу в каком-то конкурсе. А так для них это повседневная рутина. И поначалу, когда ребенок такой приходит в семью, зачастую семья задается вопросом, за что мне это? Ну что я такого плохого сделала? Я там хорошая, не пью, не курю, там, не знаю, матом не ругаюсь. И как бы что, почему у меня там муж замечательный. А когда ты приходишь к какому-то более глубокому пониманию, ты, может быть, задашь себе вопрос, для чего? Что я могу сделать? В чем моя любовь выражается? И как я могу трансформировать свою жизнь относительно того, что такой ребенок в моей семье появился? Ну, это же не секрет, да, что есть жизнь до появления такого ребенка и жизнь после. И перестраивается не только мама, перестраивается вся семья. Зачастую там есть братья, сестры, которые тоже как бы недополучают того внимания, которое было им максимально отдано. А здесь пришел такой ребенок, и все поменялось. И опять же, очень часто родители, которые приходят ко мне с маленьким таким ребенком, они хотят очень быстро его починить. То есть, чтобы им было, продолжало быть удобно жить. Да? То есть давайте мы быстренько его починим, он пойдет в обычную школу, и я буду продолжать вести тот же образ жизни, который был до этого. И, ну, по крайней мере, в нашем центре мы сразу беседуем с родителями на эту тему, и у них есть возможность и с батюшкой побеседовать, да, и увидеть немножко духовную составляющую вот этого момента, и понять, что... А вот Господь тебе уже дал задачу. Вот твоя задача на данный момент.
3: Не почему, а за что, а для чего.
2: Для чего, да, да. Потому что те мамы, у которых родился этот ребенок там, 10 лет назад, и те мамы, которые сейчас через 10 лет, это разные два человека. Это совершенно другие. И я вижу их глаза, и они научились расслабляться рядом с этим ребенком. То есть если раньше это было постоянное напряжение, потому что, но общество у нас тоже не особо принимает таких людей с инвалидностью, и детей в том числе. Не всегда мамы любят, чтобы такой ребенок гулял на площадке рядом с их детьми. Если, допустим, это ребенок с аутизмом, к примеру, который громкий, который неудобный, который создает много каких-то нежелательных моментов для их ребенка, они бы не хотели, чтобы этого ребенка вообще было, ну, чтобы он был рядом. И мамы этого стесняются, мамы расстраиваются, пытаются этого ребенка ввести в нормальный контекст, в нормальный в кавычках, да, контекст нашего мира. То есть, чтобы этот ребенок был удобен этому миру. А это ломает и ребенка, в том числе и маму, если она пытается подстроиться под этот мир. А вот если найти талант в этом ребенке, Господь, он же не ошибается. Он приводит его именно в том теле, в которое ему нужно, опыт, который ему нужно пройти. И наша задача, как преподавателей, специалистов, не поломать его, не подстроить, а именно найти то, за что мы можем зацепиться, чтобы его открыть, чтобы его раскрыть, чтобы он проявился в этот мир, и вот этот вот дар, который дает Господь, отдал этому миру, чтобы он его приумножил, этот талант.
0: Пайдея.
3: Программа «Пайдея» на радио «Вера». В гостях у нас Наталья Юрьевна Василенко, генеральный директор некоммерческой организации «Центр социальной реабилитации «Родник», город Севастополь. Продолжаем нашу беседу. У меня вопрос: а какие дети к вам приходят? Какие диагнозы? С чем вам приходится
2: детки
3: работать?
2: Детки приходят с детским церебральным параличом, с аутизмом, с задержкой психоречевого развития. Очень много диагнозов. С синдромом Дауна у нас были дети. Были дети с гидроцефалией, когда вот голова большая у ребенка и там жидкость скапливается. Очень много диагнозов. Я даже все сейчас их, наверное, не перечислю. Это медицинская терминология.
3: Ну будет более-менее понятно слушателям, с чем вы работаете. Вы сказали то, что можно подготовить ребенка к школе. Вот, ну, маленьких детей, получается, приводят, крошек маленьких, и начинается реабилитация несколько лет, я полагаю. Ну, расскажите, как это происходит, и реально ли таких детей, как вы проводите эту реабилитацию, вот эту поддержку? Вот реально, как скажем так, мы сегодня проговорили про то, что встроить в мир, сделать удобным, mm-hmm. это не совсем mm-hmm. то, что нужно, но вот подготовить к школе, чтобы сверстники приняли его. Как это
2: вот
3: происходит?
2: Я хочу тогда на примере рассказать одного нашего воспитанника, мальчика Сережи. Не буду называть фамилию. Сереже сейчас 7 лет. Вот он сейчас идет в первый класс. Его ко мне принесли, когда ему еще был годик, наверное. У мальчика диагноз фенилкетонурия. Это непереносимость белка, и выражена она тем, что мальчик был очень спастичный, зажатый. Он был как такая маленькая раковина, такой, знаете, как черепашка в панцире. У него не разгибались ни ручки, ни ножки, и он в годик не ходил, даже не садился, и не ползал, не переворачивался. Я начала с того, что мы с ним начали заниматься массажами, и на ковре мы начали заниматься с ним АФК. То есть, ну, в общем, занятия были физической культурой. Вот. И постепенно-постепенно этот мальчик, он начал раскрываться, открываться, и в какой-то период он, по-моему, то ли полтора, то ли два ему было годика, он начал делать первые шаги, то есть позже гораздо, чем обычные дети это было. Но, тем не менее, речь у него не присутствовала, то есть он не разговаривал совсем. И если к нему кто-то обращался, то он замыкался и пытался, видимо, подобрать слова там у себя в голове, а они у него не складывались, и он очень смущался, плакал. В общем, так было непросто. Потом он у нас очень боялся высоты вообще. Он даже просто, когда мама брала его на руки, он весь напрягался и становился прям каменным совершенно. И вот он с нами прозанимался, ну, фактически 6, наверное, 5-6 лет. Специалисты, преподаватель физической культуры, реабилитолог, логопеды, психологи, музыкальный коррекционный педагог огромную роль вообще оказывает на такую вот реабилитацию таких детей.
3: 5 человек получили?
2: Немножко больше, я еще не договорила, да. Еще у нас педагог театрального мастерства, заслуженная актриса Севастополя, актриса театра имени Луначарского в Севастополе, Татьяна Ивановна Скуридина. Шикарный педагог. Она с Сережей и занималась и подготовкой спектаклей, и какие-то сценки они делали. То есть мальчик настолько стеснялся, что ему на публику выйти было невозможно. А постепенно-постепенно мы вот сейчас пришли к тому, что он у нас солирующие роли играет. Он у нас там и паровозик, и космонавт, и на музыкальных шумовых инструментах он играет. Там фотографии просто у нас шикарные на сайте расположены, где Сережа у нас прям звезда во всех вот наших мероприятиях. Он и друзей приобретает. Понимаете, вот такие дети, они социализируются, они друг об дружку. И я смотрю, что он уже там замечания делает там девочке, которая помладше. Ты неправильно стоишь, ты не сюда подходишь. В общем, давай вот сюда. Песенку он у нас спел. И вот сейчас вот они готовятся, и он идет в общеобразовательную школу.
3: То есть не специально.
2: В первый класс.
3: А самую обычную, к обычным детям.
2: А вы знаете, слава богу, при России у нас стали появляться педагоги, которые в школах, в коррекционных классах работают. Не просто как бы выдергивают обычного учителя, которому вешают дополнительную нагрузку занятия с такими детьми, а уже начинается коррекционная педагогика, уже входит в наше образование. То есть и образуют еще и мам. Мама может как тьютор присутствовать на уроках и дополнительно помогать педагогу что-то подсказывать, потому что педагоги тоже не все могут словить. И, допустим, если это коррекционный класс, то там мало детей, там 5, 6, 7 детей. У нас даже есть коррекционные классы в Севастополе, где детки не говорящие проходят программу обучения. Поэтому я, честно говоря, еще не спросила у мамы, идет ли он в общеобразовательный класс или в коррекционный. Но я еще это узнаю. Я думаю, что это будет понятно уже вот буквально, когда я приеду в Севастополь.
3: Но вот ребенок, начиная даже учиться в коррекционном классе, он потом может перейти в общеобразовательный класс?
2: Конечно, есть... конечно. Вот у нас сейчас, у нас есть школа номер 15 в Севастополе, где дети, пройдя начальную школу коррекционных классов, они дальше идут в общеобразовательные классы. Насколько там программа будет для них адаптирована, это вопрос. Я не педагог в школе, это нужно у них скорее уточнить. уточнять. Но я думаю, что все-таки, имея уже вот как бы в портфолио то, что они в коррекционном классе обучались, скорее всего, программа общеобразовательной школы для них будет щадящая. Наверное, я могу ошибаться.
3: Ну, это может быть и будет какой-то скачок у ребенка, да, определенное развитие, может быть, поэтому.
2: Вы знаете, да, конечно.
3: И может потянуть, ведь есть гении, которые, может быть, в какой-то степени внешне очень больные люди, и, может, неподвижные, но при этом они очень умные.
2: Конечно, с возрастом же дозревают определенные зоны коры головного мозга, и поэтому, знаете, как бывает, оно распаковывается. Вот, допустим, ребенок, если с ним совсем не заниматься, и ребенок, с которым занимались, и у него, к примеру, не те результаты, которые мы себе предположили, но оно в нем закладывается, и некоторые моменты, вот это очень хорошо показывают наши занятия. Бывает такое, что на музыкальном занятии ребенок молчит, а приходит потом следующее занятие в зал ЛФК и поют ту песенку, которую только что с ним пели на предыдущем занятии. Оно у него где-то там записалось на подкорке, он это выдал. И дети, с которыми занимались там до 7 лет очень плотно в коррекционном формате, у них это все может распаковаться туда чуть позже, когда кора дозревает, то есть там к 14, к 13, к 12, может быть, годам. Это вообще очень интересные процессы, как
3: тайна Божия.
2: Тайна Божия, да.
3: Вы сказали сегодня то, что Господь все не случайно делает. Да, получается то, что когда в семье появляется такой ребенок, жизнь становится другой, и в этот момент необходимо действительно всем по-своему мобилизоваться и бороться за этого человека, потому что есть шанс, что, да, будет большой период жизни, очень тяжелый, но через 15 лет это может быть ваша радость, кто знает, как это выйдет на самом деле. Как родители здесь должны себя вести? Вот как здесь действительно поменять сознание и при этом, ну, не то чтобы не впасть в уныние, но нормально жить в этой ситуации?
2: Очень сложно давать рекомендации таким родителям, когда у тебя обычные дети, которые закончили университеты.
3: Это правда, да.
2: Понимаете, для того, чтобы кому-то давать рекомендации, ну, ты же не окажешься в его шкуре, в его жизни.
3: Но вы помогаете.
2: Мы помогаем, знаете, им сделать такое пространство, где они могут расслабиться и выдохнуть. Это пространство, оно более уже семейное такое. То есть мы уже 12 лет работаем, да, мы стараемся для них проводить мастер-классы в то время, как дети их находятся на занятиях у педагогов. То есть еще одна мамочка, тоже особенная девочки, она выразила инициативу для мам проводить такие мастер-классы. Вот мы садимся, и час. Одна мама принесла пирог, допустим, вторая заварила чай. Мы сидим там, рисуем, или изготавливаем свечки какие-то овощенные, или какие-то еще картинки делаем, открытки делаем. И у мамы есть возможность немножко выдохнуть и расслабиться, и понять, что, ну, здесь она может сказать все, что угодно. Здесь она может быть сама собой, ей не обязательно соответствовать. Как поначалу, они когда приходят, поначалу они задают такие вопросы: а вы нас будете прям воцерковлять, если мы не православные, вы нас не возьмете? Я говорю: да нет, конечно, расслабьтесь, все хорошо, все в порядке. Смысл-то в том, понимаете, что ребенок их привел на территорию храма. То есть получается, что этот ребенок уже проводник в этот мир. И если мама как-то начинает немножко задумываться об этом и смотреть в этом направлении, ну, понятно, что мы ей тоже так немножко пальцем указываем, да, но тут важно смотреть не на наш палец, да, а на то, что происходит по сути. И она действительно говорит: слушайте, а я действительно в храм ни разу не заходила до того, как у меня появился такой ребенок. А вот мы ни разу не были на литургии, а вот сейчас мы можем туда прийти. А вот мы ни разу не соборовали ребенка. Поэтому, знаете, давать какие-то рекомендации, ой, это очень сложно. Тут непонятно, кто ты такой, чтобы давать им такие рекомендации. У них свой крест. Так, и иногда бывает такой тяжелый, что ты понимаешь, что у тебя-то вообще все хорошо в этой жизни. Вот бывает, иногда приходишь в уныние в каком-то, да, на территорию центра, и встретил одного, второго, третьего с такой семьей, посмотрел, пообщался, немножко так по душам поговорил, ты понимаешь, да у тебя все хорошо вообще. У тебя вообще никаких нет проблем и задач, у тебя вообще просто жизнь живи и радуйся. Ноги целы, руки целы, голова работает, ну, вперед. И ныть некогда. Записываем, знаете, что еще хочу сказать? Вот сейчас я взялась за серию видеороликов о наших вот таких детях, которые уже давно у нас занимаются и работают. И записываем тоже интервью с мамами. Мамы тоже ж разные. Некоторые вообще не могут говорить на камеру. С некоторыми приходится вот сидеть на скамейке и в виде такой беседы за них что-то проговаривать. Да? То есть вот я там ее подвожу. Я даже попросила нашего видеографа последнее видео вставить вот эти вставочки, когда мы с ней там, она такая: «Ой, я не знаю, что говорить, я не умею, ничего не понимаю». У них опыт колоссальный жизни с такими детьми рядом, работы с такими детьми. И, по сути, они уже все готовые специалисты-реабилитологи, потому что кто, как не они, лучше всего знают, что хорошо для их детей. Поэтому я вообще честно...

0: Если мама одинока, это другое дело, потому что няня для такого ребенка, она вообще стоит очень много денег, во-первых.
1: Это тоже реабилитолог должен быть.
0: Конечно,
1: по сути,
0: ну
1: да?
0: Как минимум это должен человек быть, который, ну и как, ну это в идеальном мире с образованием, а в нашем мире это хотя бы, чтобы у них был контакт с ребенком, потому что если вот ребенок паллиативный, это же тоже душа человеческая, она не каждого принимает. Есть люди, которых, вот я, например, знаю, когда родилась моя дочь, маленькое предисловие такое, предыстория. Моя дочь, ей сейчас 28 лет. 28 лет, да, 28 лет дочери моей. И вот 28 лет назад, когда она рождалась, моя подруга со мной вместе тоже родила сына 3 дня раньше. И мальчик с тяжелой формой ДЦП, Дима. Ему тоже 28 лет сейчас. И он фактически лежачий. А что такое лежачий взрослый в 28 лет? Это уже не ребенок, которого ты взял под мышку и понес туда, куда тебе нужно. И мама, да, она осталась одна. Муж ушел из семьи, не справился с этой ситуацией. Смысл в том, что это очень... Она выработала уже весь свой ресурс, и физический, и эмоциональный, и всякий. А она вообще актриса была театра, юного
1: мама,
0: зрителя,
1: мама
0: вот Димы.
1: Дима.
0: Да, и режиссер. И, само собой разумеется, она поначалу пыталась совмещать и работу, и Диму, и прогулки, и все, но это не получается, потому что, ну, здоровья, во-первых, не хватает, да, когда тебе там 20-30 лет, ты еще можешь бегать, как заведенная обезьянка, да, когда тебе уже 50 и выше, это уже очень сложно делать, уже начинаются какие-то хронические заболевания, и спину она там себе сорвала, и много-много всего. И найти няню для такого ребенка, это прям задача не из легких, потому что Дима, так как, ну, даже потому что даже он не говорит, но тем не менее он кого-то воспринимает, кого-то нет. С кем-то он легко остается, с кем-то нелегко. С кем-то он прям устраивает целые истерики. То есть тут нужно, чтобы этой няне совместилось много всяких факторов, и человеческий фактор в том числе. Поэтому вот, знаете, образование, оно не всегда играет роль, потому что ко мне приходили работать с такими коронными преподавателями, там где-то в Оксфорде, еще где-то они учились, образовывались, и приходили, и не могли работать, и не находили язык ни с ребенком, ни с мамой, ни с преподавателями. И, к сожалению, мне приходилось говорить спасибо, до свидания.
1: Приходилось прощаться, скажем так.
0: Приходилось прощаться, да.
1: Да, ну это на самом деле трудно осуждать этих людей, да, тут, как говорится, и наверное, правильно иногда уходить вовремя, чтобы даже не навредить в какой-то степени. Программа «Пайдэй» на радио «Вера». У микрофона Сергей Платонов. В гостях у нас Наталья Юрьевна Василенко, генеральный директор некоммерческой организации «Центр социальной реабилитации Родни», город Севастополь. Вернемся через несколько минут.
2: «Пайдэй».

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера». Пайдея.
2: Программа «Пайдея» на радио «Вера» продолжается. У микрофона Сергей Платонов. В гостях у нас генеральный директор автономной некоммерческой организации «Центр социальной реабилитации «Родни. Город Севастополь». У нас очень такая сложная и в то же самое время важная

0: и интересная тема, потому что многим нашим слушателям мы рассказываем то, что порой вот мы не видим на самом деле. Вот мы живем в этом мире, а эти дети, они всегда где-то в стороне. И вот только когда ты начинаешь соприкасаться вот с ними, ну, это же все равно очень мимолетно. То есть мы, может быть, там провели какое-то время с ними, где-то в храме встретили или там в школе, а в основном мы не видим их жизни. Это очень, на самом деле, важный разговор для всех нас. Как вы понимаете, что вот этот ребенок, вот ему 2 годика, там 3 годика, он способен выйти в мир? И как вы, скажем так, определяете его способности и выстраиваете его вот эту программу образования, чтобы подготовить как того мальчика Сережу, о котором мы говорили в первой части программы, вот к тому, чтобы он попал в школу уже к обычным детям?
1: Ну, это тоже такой многослойный очень вопрос.
0: И каждый, видимо, случай индивидуален, да?
1: Ну, конечно, каждый случай индивидуален, это 100%. Знаете, у нас, скажем так, общество наше, ну, уже не буду там глобализировать, да, оно к таким детям относится полярно. То есть либо мы их вообще не замечаем, не видим, и они как бы вот в этих конкретных мероприятиях не принимают участие, либо наоборот мы пиарим, машем знаменами и их выставляем на первое место. А вот эта золотая середина, когда обычная жизнь, обычная рутина, вот за это никто не хочет браться совершенно. Уже нам нужны или результаты, как вот мне, допустим, сказали в самом начале в инваспорте, что мы не можем ваших детей брать в бассейн, потому что перспектива получения, допустим, определенных статусов, медалей, она для них недостижима. Потому что дети сложные, понимаете? Вот есть как бы дети с меньшими поражениями, с ними все просто и все понятно. Как бы берем туда, и все, и поехали, как бы мы их можем провести до медалей. Это всегда как результат организации, он всегда показывается.
0: И отчетность.
1: Вот, совершенно верно, и отчетность. Потом, чуть попозже, когда уже там ближе к 2020 году, я бы так сказала, уже появилась, допустим, такая организация, как «Инваспорт Боча». Есть такой вид спорта для детей в инвалидных колясках, который руководитель, она пришла к нам в центр и сказала: мне чем сложнее дети будут, тем лучше, тем у меня будет выше планка для того, чтобы их обучить и взять их в сборную Севастополя, чтобы сборная Севастополя посмотрела, какие бывают возможности у таких детей. Вы знаете, это совершенно уникальный вид спорта, это отдельная как бы графа рассказа.
0: Скажите, что это за вид спорта?
1: Вы знаете, это утяжеленные мячики, ребенок в коляске должен метнуть этот мячик определенным образом, чтобы там, ну, попасть в какой-то определенный сектор. А вы представляете, что такое для ребенка с парезом руки бросить мячик так, чтобы он попал в определенный сектор? А есть такие дети, я видела такие видео, где руки вообще не работают, и они зубами это делают. То есть есть специальные там желобы, он зубами этот мячик там при помощи специального приспособления переносит, и желоб настраивается так, чтобы этот мяч прикатился именно туда, куда нужно. Это вообще уникальный, ну, это прям отдельный, я говорю, рассказ про этот вид спорта.
0: А как он еще раз называется?
1: Боча.
0: Боча. Боча.
1: Да, с двумя ча.
0: Боча.
1: Да. Посмотрите, ага. Я вас уверяю, что вы найдете много видео на эту тему, как вот дети.
0: Это вот
1: этим...
0: именно для особенных детей спорта.
1: Это,
0: да,
1: именно для ДЦП детей, которые, у которых парезы. Это не те, которые, допустим, спинальники после травмы, к примеру, есть, это другие инвалиды, те, которые были обычными людьми, попали, допустим, в аварию, и у них, к примеру, там отказали там ноги или руки. Это немножко другие. А те, которые родились уже с парезом. То есть парез — это же не только физическое повреждение, это еще нарушенная связь в головном мозге, нарушенные связи все, которые только можно. Вот. И вот они прекрасно работают с такими детками, и наши детки уже туда ходят некоторые, уже даже некоторые участвуют в этой сборной Севастополя и России. По-моему, даже в России они вошли, если я ничего не путаю. Вот. Понять, вот понимаете как? Каждый ребенок имеет потенциал. Понять конкретно, что из этого ребенка вырастет через 10 лет, мы не можем даже в обычном ребенке, правильно? Потому что мы постепенно с ним знакомимся.
0: Мы наблюдаем.
1: Конечно, мы наблюдаем, мы смотрим, как он проявил себя в этом, как он, допустим, там рисует, есть ли у него к этому талант, как он поет, как он держится на сцене, как он пишет, как он держит ручку, как у него идет прогресс в речи, как у него идет прогресс в двигательной сфере, да? И мы смотрим, куда бы его лучше и по возможности направить, чтобы, ну, опять же, не секрет, что эти дети ограничены в общении. Особенно дети с ДЦП, которые зависят полностью от мамы. А если мама живет, допустим, там, на пятом этаже пятиэтажного дома, и ей попробуй вынеси коляску и так далее, то есть, ну, уже идет определенное ограничение. Очень часто дети не могут к нам приехать, потому что там отключили лифт, к примеру, они живут на 11 этаже, и мама не может его спустить вниз. Вот. И к нам еще один пример приведу. Я просто их всех так люблю. К нам в какой-то момент привели девочку слепую. Девочка, ну, у нее стопроцентная слепота, Алиса. Папа ее забрал из детского дома, мама оставила ее в детском доме, папа ее нашел, забрал, оформил опекунство, и вот сейчас она в семье. Она уже к нам ходит тоже уже на протяжении, наверное, лет 6. Ребенок был совсем как зверек дикий. Она сидела на полу, она не хотела ни с кем общаться, речь у нее была слабая, она так волосы себе все на голову, ну, на лицо так вешала, чтобы ее не видели, не слышали, и никогда не давала себе даже, чтобы ей убрали волосы, чтобы ей сделали какой-то хвостик и косичку. У нас эта девочка сейчас просто звезда. Она играет, у нее идеальный слух. Папа тоже у нее к музыке имеет отношение. Она играет на диатонических колокольчиках, причем она слышит, если она чуть сфальшивила, она тут же поправляется. Она играет на фортепиано у нас. Ну, понятно, что это не Рахманинов, да, но тем не менее. Она участвует во всех наших мероприятиях музыкальных, в том числе концертах. Она сейчас такая красотка, вы бы ее видели, с прической. То есть она, мы шли очень бережно с ней, потихонечку, потому что она училась нам доверять. На прикосновении, на голосе, на каком-то тембре. У нее свои какие-то критерии ориентации в этом мире. Вот она до сих пор даже, вот к нам приезжал Владыка Тихон на одно наше мероприятие, на маленький концертик такой. И я ему показывала, мы играли на колокольчиках там с нашей Ольгой Сергеевной, ну, наши детки играли. И она, я с ним разговариваю, стою перед ними, и она меня слышит, и просто выходит такая, идет ко мне, берет меня за руку. И я понимаю, что, ну, а что, как, а что важнее в этот момент, да? Твое общение с Владыкой или ребенок, который подошел и взял себя за руку? Конечно, я стою и с ней.
0: Владыка Тихон
1: рядом.
0: Не обиделся,
1: 100%. Конечно, нет. А вы что? Владыка ее благословил, тоже ее подержал за ручку. И больше я вам скажу, он взял диатонический колокольчик и играл вместе с нами. То есть это прям дорогого стоило. Это было очень трогательно. Даже сейчас вот говорю, у меня прям аж мурашки по телу. Вот, поэтому, знаете, подготовить ребенка. Мы делаем все от себя зависящее. Как это зайдет, что он возьмет с этого, как это подготовит его. У всех же есть тайм-менеджмент, да, 7 лет. Ребенок или идет в первый класс, или не идет в первый класс. И все родители в напряжении, они пытаются все-таки войти в эти рамки, вот эти вот в узкие вот эти ворота, и, ну, как бы ничего с этим не сделаешь. Кто-то, кто понимает, допустим, что они не могут ходить в школу, у них домашнее обучение. Кто-то, кто хочет ходить в школу, они вот стараются всеми силами, чтобы ребенок хотя бы мог выражать свои мысли, хотя бы держать ручку в руках. Они к этому идут, и мы к этому. У нас же педагоги, у нас квалифицированные педагоги, хороший социальный педагог у нас коррекционный педагог. Они все с опытом, со стажем. У них зачастую тоже непростые судьбы у всех. У кого-то есть болезни такие тяжелые достаточно, но они продолжают, они держатся, и они там находятся с нами уже долгое время, и я им за это очень благодарна.
0: А как вы учите их читать, писать? Все как у обычных детей или тоже свои особые методики, опять же, под каждого все
1: конечно,
0: индивидуально?
1: Конечно, есть особые методики. И даже просто правильно взять в руки карандаш или ручку или кисточку, там же тоже очень много подводящих к этому есть упражнений, чтобы был правильный хват, чтобы ребенок ну, не в кулак ее зажимал и выводил, да, а взял именно теми пальчиками, которыми нужно. Вот у меня есть тоже такой же, скажем так, один из стареньких наших воспитанников, Яша, он, ему сейчас 18 лет уже исполнилось, и они очень сильно переживали, а возьмете ли вы нас, когда нам будет 18 лет, или вы нас уже отправите? Я говорю, да, конечно, мы вас возьмем. И мы под это тоже как бы подвели определенную статью, и в уставе в том числе, что это не только уже дети, а уже и молодые люди с инвалидностью. Вот мы с ним работали с каждым пальчиком, потому что у него нет чувствительности пальцев. Он не может, допустим, пошевелить там указательным или даже просто попасть на предмет не может. То есть это прям такая ювелирная работа. Мы с ним вот прям толпились в это. Вот давай вот этим пальчиком просто дотронься. Сначала просто дотронься. Сначала просто рукой этой пошевели вот в том направлении, в правом. Именно там, допустим, правой рукой пошевели. Зачастую у него это вызывало спастику всего тела. Он старается расслабиться, а он от этого еще больше напрягается. То есть он хочет пошевелить правой рукой, а у него шевелится все тело, и ноги, и таз, и голова, и вообще все. Даже я думаю, что я вам сейчас скажу, да, вот пошевелите там, к примеру, там сделайте круговое движение локтем. Вы начнете вспоминать, где у вас локоть, да, потому что мы, знаете как...
0: У меня получилось?
1: Да, у вас получилось. Вот, а такому ребенку это прям целая задача понять, где у него вообще рука находится, где у него нога находится, где у него палец находится. Дети с меньшими повреждениями, с меньшими ограничениями, они, конечно, идут быстрее. И, ну, таких детей любят все развивающие центры платные, потому что как бы можно быстрее дать результат, можно, ну, не буду я об этом говорить, это отдельная тоже
0: история. Скажем так, похвастаться успехами.
1: Похвастаться успехами, да, совершенно верно. Можно больше и быстрее похвастаться успехами. А когда у тебя ребенок более тяжелый, когда у тебя паллиативный ребенок, про которого говорят, а какой смысл? Вот а зачем вы с ним занимаетесь? Вот оно вам надо. Положите маме, мамам некоторым говорили, да положите, пусть лежит. Просто там памперсы меняйте, кашу в рот засовывайте. Ну зачем вам с ним заниматься? Никаких перспектив. Что значит, зачем с ним заниматься? Это душа человеческая пришла в этом теле. Что это такое? Тебе привели этого ребенка. Ты кто такой, чтобы сказать, а я не буду с ним заниматься, он не перспективен. Не перспективен для кого? Для тебя? Для твоего тщеславия? Для твоего, как бы, для твоей гордыни?
0: Комфорта.
1: То есть комфорта. Привели, значит, мы берем и мы потихоньку смотрим, что мы можем дать. Вот этот Яша, про которого я говорила, у которого спастика, и он руками особо двигать не может, мы в нем открыли театральные таланты. У него речь появилась такая уже опознаваемая, скажем так. Мы с ним... Вот наш замечательный социальный педагог Анна Михайловна, она записывает с ним маленькие передачки, говорит и показывает родник, где он рассказывает, допустим, о сегодняшних занятиях, о том, какой сегодня день, у кого день рождения. Он у нас театрал, он обожает ходить в театры, так как Татьяна Ивановна может там контрамарочки ему предоставлять. Он у нас просмотрел практически все спектакли уже, вплоть до «Мастера и Маргариту», где они там в неглиже бегают. И когда я в этом спросила, что тебе больше всем запомнилось, он говорит, голая Маргарита.
0: Да, Яша.
1: Ну, он подросток, он подросток, он такой же, как и обычные дети. У них интересы, понимаете, это вот именно об этом и говорит, что акценты внимания у них все равно те же, что и у подростка. Просто он говорит об этом честнее, понимаете? Мы как бы, так как у нас кора немножко там фильтрует, что нам сказать, что нам не сказать.
0: Мы хитрее, да?
1: Мы хитрее, да. А они не будут хитрить с тобой. Если ты им не нравишься, они тебе не будут говорить, что классно, здорово, я буду с тобой дальше общаться и заниматься. Нет. Пайдея.
0: Программа «Пайдея» на радио «Вера». У микрофона Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях Наталья Юрьевна Василенко, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Центр социальной реабилитации «Родник», город Севастополь. Действительно, я вспоминаю, как я в детстве один раз, скажем так, косо посмотрел на особого ребенка. И за это получил от бабушки очень серьезно. И урок на всю жизнь был. И я даже своим детям говорю, что вот если вы встретили ребенка, ну, ни в коем случае нельзя, там, я же не говорю, что смеяться вообще нельзя, надо как-то внимательнее к этому ребенку относиться. Вот, это тоже очень важный момент, вот, скажем, воспитания, да, обычных детей, вот, что вот такие дети еще есть. И ведь действительно наше государство делает некие большие шаги в этом направлении. Например, я знаю, что в Москве есть детские садики, уже дети наряду со здоровыми, дети там аутисты, там понятно, полегче, да, с ними еще можно работать. И у меня есть знакомая воспитательница в детском саду, где у нее в группе, а группа в Москве, это порядка 30 человек, два мальчика-аутиста. И она с ними научилась справляться. Она говорит, был такой большой процесс работы с ними, но они начали спать, вместе со всеми кушать. Там. Она мне рассказывала эту специфику, я, конечно, удивлялся. Ну, тоже такой маленький подвиг, потому что ведь нужно же еще за другими смотреть, а эти дети требуют особого внимания. Вот как здесь на самом деле вот нашим детям вот объяснять, что есть такие дети, что к ним нужно относиться внимательнее. При этом, ну вот, действительно, вот как-то выработать вот, этот, вот эту модель отношения к ним, воспитания, mm-hmm. вот в таком вот смысле. Что скажете?
1: Да, я начну с вашего начала, с первого, с того, с чего вы начали, что косо посмотрели, да. Я думаю, что у нас, может быть, практически у всех в нашей биографии есть в портфолио такие случаи. Я вспоминаю свои случаи, а я была октябрёнком, пионером, комсомольцем, то есть я жила в СССР, и отношение к инвалидам было очень жестким у нас, в нашей среде. И я вспоминаю, это тоже не без содрогания, зачастую, как мы их не принимали. Не было желания с ними подружиться, вот абсолютно. То есть мы воспринимали свою, ну, так называемую нормальность как нечто обычное, а этих детей как нечто такое, ну, вообще неприемлемое совершенно. И как к этому относиться, видите... Видите, как Господь привел меня действительно работать с такими детьми. Это тоже вот удивительно. Так как мы живем все-таки в полярном мире, да, в дуальном мире, у нас черное-белое, плохо, хорошо и так далее. Есть вот насколько за свой практический опыт я увидела тоже два отношения разных людей к этому вопросу. Есть действительно те, которые их стараются не замечать, они как бы в стороне. То есть, ну, мы не можем вас сюда взять, потому что это мероприятие не предполагает такой формат. Ну, точка. Или там мы не можем вас взять в участие в конкурсе, потому что там обычные дети, к примеру. Есть другая сторона, которые говорят, да-да-да, мы так хотим, мы так будем. И когда, допустим, наши дети приходят на эти совместные мероприятия, они не знают, как к ним подойти. Они, с одной стороны, вроде как бы хотят, но они пытаются, настолько пытаются, что аж вспотевают, понимаете? А этим детям, им зачастую нужно просто обычное человеческое общение. Где-то пошутить, где-то так же, как с обычным человеком, с ним спеть песенку, не знаю, там, порисовать, поговорить, в конце концов, да, там, о каких-то там подростковых моментах с теми, кто может говорить. И вот этой, опять же, золотой середины здесь тоже пока я не нахожу, не наблюдаю. Даже в воскресных школах не всегда она прослеживается. Вот знаете, иногда приходится, так чтобы не сказать лишнего, своей такой настойчивой инициативой продвигать эти совместные мероприятия. Вот. А когда у вас мероприятие? Ага, а наши дети могут спеть вот здесь песню. Вы не хотите? Ну, давайте тогда поговорим с настоятелем на эту тему. А, не надо говорить с настоятелем? Ну, давайте тогда вместе продумаем, как мы эту программу выстроим, чтобы наши номера гармонично вписались в то, что вы задумали. Мы можем вписаться гармонично, так как мы уже имеем какой-то определенный опыт. Это уже не страшно, не отвратительно. Мы сделали выставку на территории храма. Опять же, мы историю этих детей повесили большими портретами, и нам настоятель тоже разрешил повесить на территории храма, для того, чтобы как можно больше людей могли это увидеть и не закрывать глаза, и не отводить их, понимаете? Потому что совсем непонятно, кто кому больше нужен, мы им или они нам. да, для того, чтобы наша душа не черствела, чтобы мы свой кусок хлеба не принимали как что-то само собой разумеющееся, понимаете, и то, что нам должны, а чтобы мы немножко становились... Это вот, опять же, повторюсь, все это про любовь. Вот это про какую-то теплоту сердечную, а она не имеет границ ни человеческого тела физического, ни расстояния, ничего. Вот я думаю, что как только, не знаю, может быть, наша задача больше показать через нашу работу, что эти дети из себя представляют большему количеству людей, чтобы они их не боялись, чтобы они больше шли на контакт и свободно могли друг с другом общаться, потому что им очень нужно общение нас и таких же, как они, людей. Ну, это такие же люди, как и мы.
0: У меня был опыт такой. Мы, будучи студентами, давали концерты рождественские, коледовали. И вот нас попросили спеть в Сергиевом Посаде в одном центре, он, кажется, называется так, Центр слепо-глухонемых детей в Сергиевом Посаде. То есть это... Ну, в общем, мы этих детей видели, там, я помню, в детстве они ставили там такие сценки рождественские, дети совершенно особые, их там могли водить, воспитатели, ну, действо какое-то тоже они как показывали. И вот мы спели на сцене, и они сидели в зале, а потом они просто нас в зал посадили и нам спели. И мы все плакали, потому что то, как они спели, во-первых, они спели это лучше, потому что это был гораздо сложнее репертуар, это работа вот их воспитателей, их педагогов, и, конечно же, мы во многом там в такой тишине уехали оттуда, каждый в своих мыслях, и это на самом деле очень отрезвляет. И вот если ты считаешь, что ты что-то в жизни не можешь достигнуть или чего-то тебя не, что-то у тебя не получается, ты должен вот обратить внимание на вот этот как бы момент жизни этих детей или там людей престарелых, кого угодно. Вот. Это не для того, чтобы ты там убедился, что у тебя все хорошо, а чтобы ты побудил себя к тому, что нужно свою жизнь перестраивать и служить другим, на самом деле. Вот это вот, я в этом вижу некий смысл такого общения.
1: Это очень хороший момент вы затронули, что вы вышли в тишине. Это вот общение... Это другое качество общения. Это общение, которое возвращает тебя себе. Ты можешь замедлиться, потому что темп и ритм, конечно, жизни сейчас очень быстрый. И ты как такая скоростная лодка по поверхности воды несешься, и ни о какой глубине речи быть не может. Тебе нужно успеть очень много-много-много всего. И вот эти минуты замедления, ты понимаешь... где количество переходит в качество. Да, потому что если только про количество, ну, это бессмысленность жизни абсолютно. А вот эти моменты замедления, они тебе как раз-таки в это качество, в эту глубину. Да? Что ты вынес? Это же все про впечатление. Что ты вынес в этой битве? Да? Угу. Мы же все воины Христовы. Да? И что ты вынес из этой войны? Что ты? Про что ты сам стал? О чем ты? И вы знаете, очень огромная вам благодарность, что вы напомнили. Я очень давно хочу попасть туда, в этот интернат. Если там есть такая возможность какого-то открытого доступа, я хочу там просто побыть. Побыть, может быть, чем-то быть полезным им, не знаю. Просто побыть и почувствовать их. Даже не посмотреть на них, а просто почувствовать, потому что, вот представьте, слепо, глухо, немой человек. Как он ориентируется в этом мире? У него совсем другие ориентиры. Это какие-то другие совсем... Ну, это другая вселенная. Это какой-то космос для меня. Поэтому мне бы очень хотелось к этому прикоснуться, если мне кто-нибудь позволит это сделать.
0: Ну, мы обсудим этот вопрос после эфира тогда.
1: Хорошо.
0: Знаете, вот еще такой момент. Вот в вашем разговоре вы часто упоминаете Бога. Я так понимаю то, что вопрос про выгорание, стандартный вопрос, который возникает в таких беседах на такую тему, он как раз, ну, всегда задается этот вопрос. Но, собственно, здесь, поминая Бога, вы постоянно говорите то, что мы Христовы, и Бог нам помогает. Это важная часть работы, вот именно обращение к Богу, молитва. Расскажите об этом опыте, когда вот уже все уже, уныние уже, все кончается, и коллектив, может быть, как-то по-другому реагирует, осознавая, что они православные верующие люди.
1: Ну, на мой взгляд, это важная часть самой жизни. Поэтому работа – это как часть жизни. Конечно, это очень важная часть работы. Мне так кажется своим там, маленьким опытом, что мы бы не смогли проработать такое количество времени, если бы мы были не про это, если бы мы не были на территории храма. Потому что очень много искушений, выгораний, расстройств, неудач, ну и удач в том числе. И вот эти вот эмоциональные качели, они не дают тебя трезво мыслить и здраво оценить вообще ситуацию. И если воспринимать все вызовы жизни как препятствия, тогда, наверное, ты дальше просто не двинешься. Да? А если как задачи, тогда это дает динамику к действию. Ты понимаешь, что задача вот такая, и жизнь продолжается. Ты уже находишься в этой жизни, тебя никто не спрашивает. Тебе дали эту жизнь, ты ее живешь. Как ты ее проживешь? Это уже второй вопрос. Это вот качество, про качество жизни. И, конечно, литургия — это... Ну, это... Выше этого, мне кажется, нет ничего. Само собой разумеется, как уже такое ответвление, это и общение со священниками, это и какие-то духовные беседы, это и исповедь.
0: Воцерковление родителей.
1: Воцерковление,
0: да?
1: родителей. Но опять же, понимаете, мы как преподаватели, мы не пытаемся эту грань туда залезть.
0: Но не ваша задача
1: это
0: заниматься
1: миссионерством. Это не наша задача, абсолютно. Да. Как-то один хороший тоже батюшка сказал, ваша работа уже проповедь, поэтому вы не лезьте дальше. И не пытайтесь, чтобы они все прям хором и дружно, там, дружными рядами пришли на литургию. Но, знаете, иногда это получается. Они ждут от меня тоже какой-то организации. А когда вы нам организуете причастие? Я говорю, слушайте, причастие каждое воскресенье. Приходите? Ну, нет. Вот давайте вот вы нас организуете, вы с нами побудьте, пожалуйста. То есть, ну, иногда что-то приходится, да, на своей энергии вот это все проводить. Но ты понимаешь, что ты... привел их туда, а дальше уже это не твоя задача, это уже дальше Божий промысел. Ты как бы просто сделай механику, которую тебе Господь доверил. Просто приведи их на территорию. Вот. Елеопомазание, соборование детей тоже мы проводим раз в год, мы обязательно проводим. И что меня радует, много детей собирается, и родителей. И родители тоже те, которые не доходят ни до исповеди, ни до причастия, они приходят, и батюшка с ними отдельно проводит исповедь, ну, отдельно с ними беседы проводит. Да, конечно, это очень важно. Мы без этого бы, ну, вообще не справились бы ни с чем.
0: Спасибо вам за этот разговор. Но прежде чем мы закончим, я бы хотел сказать вот что. Во-первых, те, кто нас слушал сегодня и проникся, обязательно посетите сайт Центра социальной реабилитации «Родник». Так в поисковой строке так и находите. И так как это организация некоммерческая, обычно слово «некоммерческое», оно говорит о том, что у руководителя, наверное, каждый месяц болит голова о том, где же взять деньги на зарплату. Как минимум этот вопрос возникает у каждого руководителя, который занимается похожей деятельностью. И если эта организация действительно существует как некоммерческая. Поэтому это очень важно. Просто посетите этот сайт, посмотрите на этих детей. Там есть замечательные видеоролики. Познакомьтесь просто с этим сайтом. Может быть, есть добрые люди, которые нас слушают и как-то откликнутся и помогут. Потому что то, что делают в центре «Родник», очень важно. Да, вообще для всех нас, для нашей страны, для нашего общества. Спасибо вам огромное, Наталья Юрьевна.
1: Вам спасибо, что пригласили.
0: Напомню, что в эфире «Радио Вера» была программа «Пайдея». У микрофона был Сергей Платонов, а в гостях у нас была Наталья Юрьевна Василенко, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Центр социальной реабилитации «Родник». Напомним еще Паки и Паги, что наши регулярные беседы об образовании организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который собирает лучшие и самые интересные опыты работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его вы можете на сайте cleverlab.pro.
2: Пайдея. Вы слушаете радиоканал «Радио Вера».
3: регистрационный номер ЭЛ номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
4: Каждый из нас живописец своей жизни. Наша душа как бы полотно, добродетели краски. Иисус Христос есть образ, с которого мы должны списывать. Святитель Григорий Ниссский.
5: Радио «Вера» – это радио о любви.
6: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
5: Становитесь попечителем «Светлого радио».
3: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
5: «Радио Вера». Вместе творим добро.
7: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь. Говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Семейный час на радио «Вера».
1: Семейный час на радио «Вера», у микрофона Анна Леонтьева, и у нас в гостях протоиерей Фёдор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке. Добрый вечер, отец
2: Фёдор. Добрый вечер, здравствуйте.
1: Очень всегда рада вам в нашей студии, а сегодня еще такая тема, которая прям почти всех волнует. У кого есть дети, как создать, как сохранить с ними сердечную связь. Дело в том, что сейчас время такого, ну, для многих людей, я бы сказала, не для всех, но для многих людей материального благополучия. И мы часто, ну, за сердечной связью принимаем вот такое удовлетворение, что ли, немедленной потребности наших детей. Я знаю какие-то очень печальные на эту тему истории, но сердечная связь, она не про это. И, наверное, вот в каком возрасте, отец Фёдор, как вы считаете, вообще нужно ставить этот вопрос?
2: Да. Обычно он звучит так, когда его задают мне как священнику. Угу. Батюшка, сын или дочь перестала слушаться, вообще со мной не общается, что делать? Вот действительно мы все упираемся рано или поздно в переходный возраст наших детей, когда ребенок похож на автомобиль, у которого руль и колеса не связаны никак. И опаснейшая ситуация, потому что он уже большой телесно, но еще ничего не понимающий, абсолютно наивный и в мире не ориентирующийся, и при этом у тебя нет рычагов воздействия, потому что он тебя не слышит, не то, что не слышит, он тебя не слышит. Я думаю, что всем нашим радиослушателям знакома ситуация, когда там подросток, ребенок говорит: слушай, мам или папа, вы представляешь, там вот Лёшка мне такое-то сказал. Сыночек, мы тебе говорили 15 раз. Нет, не говорили. То есть с чем это связано? С тем, что он даже вообще не намеренно услышать вас, независимо от того, ругаете вы, что предлагаете, там, хорошее, доброе. Он просто, у него залитый воском уши на вас, да, вот как у спутников Одиссея от сирен. Вот. И опасность очень большая, потому что, повторюсь, он пока никак не защищен. Да, задача воспитания – это все-таки провести человека через его бурную молодость, она у каждого бурная в разной степени, через эти скалы и Сциллы и Харибды, чтобы он сделал как можно меньше ошибок, и в то же время, чтобы он научился жить без нас. То есть мы не можем не давать ему свободу, но в то же время мы должны беречь его от травм, и чтобы он не стал просто инвалидом
1: каким-то. Но это вот про то, что как бы, чтобы как-то с минимальным ущербом для него он осознал связь поступка и последствия этого поступка.
2: Да, да, и об этом тоже. Но проблема в том, что вдруг родитель сталкивается с тем, что ребенок вот от него совсем оторвался. С одной стороны, это абсолютно законно. То есть, конечно, он должен учиться жить отдельно. Да? В этих знаменитых словах Священного Писания, что оставит человек отца и матерь, и прилепится жене своей, будут два в плоть едину.
1: Но это когда жене, отец Фёдор.
2: Ну, подождите, да, но сначала оставит. Я об этом.
1: Угу.
2: То есть, на самом деле, и создать семью-то он не может, пока он не взрослый, не отдельный человек. От чего очень многие вот от этого, так сказать, инфантилизма и неумения там нести и брать ответственность, это уже другая тема, но от чего столько страдает и рассыпается семей. Но вот умение жить отдельно – это законное направление развития человеческой личности молодой. Оно нормальное. Это не значит, что там надо жить обязательно без родителей или с ними поссориться.
1: Угу.
2: Но мы натыкаемся на то, что это происходит очень болезненно. Болезненно с отвержением родителей. При этом во всем мире, вокруг который является достаточно большим набором угроз для наших детей и готов ими пользоваться, родители – это единственные, кто любит его по-настоящему и должен его защищать. и наставлять, а он не хочет этого. И родитель приходит там, к психологу, вот, там, к священнику, говорит, что делать.
1: Да.
2: Понимаете, а надо было делать раньше. Вот дело в том, что ребенок не будет иметь с вами сердечной связи в связи с тем, что вы его кормили, обували, одевали, оплачивали одежду, там, оплачивали отопление в доме, возили его на курорты. Если возили, да, вот не будет, потому что он воспринимает это как должное, и вы действительно это должны. Может быть, он будет вам благодарен, когда начнет вкалывать на своих детей, он поймет, сколько в него вложено. Но обычно на выходе вот из школьного возраста ребенок считает, что он сам выучил английский, там, что он сам там стал, там, не знаю, мастером спорта там, по самбо, что вот это, его не помнит, что его возили там родители с дедушкой, с бабушкой, что они не спали ночами, что там ждали его на этих тренировках или оплачивали этих репетиторов и прочее, прочее. Это вот все, я никому ничего не должен. Помните эту фразу да, любимую, да? То есть вот я кончил школу, и я, это я поступил в институт, это я стобальник по ЕГЭ, вот, потому что я такой талантливый. А, потому что вот все, что вы мне должны были дать, вы должны были дать. А как сделать так, чтобы все-таки эта сердечная связь была? Да? Надо, начиная с самого младенчества ребенка, эту связь с ним строить. То есть, повторюсь, это не еда, не одежда. И даже не игрушки. То есть часто очень родители откупаются игрушками. Я, например, недавно видел в торговом центре мамочку, которая везет в коляске сидящего младенца, а у него на специальном креплении закреплен планшет. Полуторагодовал или там год и два месяца ребенок своим пальчиком, значит, все это тыкает, перемещает, а мама совершенно спокойно через наушник с кем-то разговаривает. Но это же уже ребенок, конечно, счастлив, да, но это же ужасно совершенно.
1: Это уже, да, это уже страшновато.
2: Да, да, но что делать? Как строится сердечная связь? Как сделать так, чтобы, ну, вот, как сделать так, чтобы в переходный возраст ребенок к вам прислушивался? И значит, чтобы потом, когда мы состаримся, ребенку нужно было общение с нами. Ведь на самом деле, вот у меня папа умер, когда мне было 22 года, а в 90-м году. Я представляю, как бы он много мог мне дать сейчас. Да, он был бы уже совсем старым. Но за это время он же ведь прошел бы огромный период жизни, вот этот путь, который я еще не прошел. И на самом деле родитель-то нужен всегда. И родитель, который становится немощным, родитель, который уходит вглубь себя, который по-другому молится. А почему нам так нужны бабушки и дедушки, и мы так страдаем в своих семьях от того, что их нет? Потому что это люди, которые уже не живут страстями страстно, так как мы. Да, они вот имеют эту мудрость, этот опыт. И это нормально, что пожилые люди управляют странами. Это так и должно быть. Не надо, чтобы молодые управляли. Да? Это как в Библии одного из пророков сказано, что Господь в наказание дает юношу в князья народу. Потому что это все не опирается на опыт, только на какие-то идеи. Да? Там льется кровь, и страдания приходят. Вот как сделать так, чтобы уже, может быть, даже ваш седой ребенок с радостью приезжал к вам, к старику, и чтобы вот эта сердечная связь реализовывалась в откровенном, глубоком разговоре. Вот какие выводы я сделал для себя? Это первый вывод, может быть, он такой особенно мужской, потому что именно мужчины в этом смысле очень сильно недорабатывают. Угу. Сердечная связь с малышом, с младенцем строится на уровне тактильного контакта, сердечная связь. То есть часто очень папа говорит, ну, вырастет, я построю с ним баню, я там буду то-то делать, там, ходить на рыбалку, а сейчас что с ним?
1: Пока он на женской половине
2: да,
1: избы, пока... как
2: да.
1: по традиции.
2: Нет,
1: да?
2: Это не так. Если ребенок не сидит на твердых сильных отцовских руках, если папа его там не тютёшкает, да нет, там, не щекотит, не играет с ним, то ребенок отдаляется. Когда мама его берет на руки, а папа нет, он это воспринимает как дистанцию сердечную. Вот это очень важно. Поэтому вот ко всем папам обязательно надо с детьми играть. Играть руками, да. И я в свое время придумал такую игру специальную. вот могу нашему. Я везде об этом говорю, она работает, знаете, еще чем хорошо, вы можете играть своими детьми, даже если вы очень сильно устали, лежа. Вот я специально ее для себя придумал. Вот есть диван, есть матрас, который примерно снимается с кровати, и он лежит примерно там в метре двадцати от дивана. Вы ложитесь на спину между. Это два берега реки, вы крокодил в реке, антилопы прыгают, и вы их периодически ловите, вытаскиваете там, щекотите там, кусаете их, вот. И вот мы эту игру начали, и в какой-то момент вот было так, что я приезжаю из храма, мальчишки, папа крокодила, папа крокодила, то есть им надо. Я послушно
1: папа
2: ложусь.
1: Бесил, да,
2: а я лежу, ну я отдыхаю, при этом я лежу, там вот три раза они перепрыгнули, на четвертый я поймал. Удивительно, 15-20 минут, все, они встают и пошли. Как будто, знаете, вот какого-то витамина, как будто лось выходит из леса,
1: закрыли,
2: и лижет соль.
1: Да, ага.
2: Да, вот, и ему это нужно, ему нужен физический контакт с отцом. Почему сейчас про отца? Потому что с матерью обычно это все есть. Да? Телесный контакт и грудное кормление, и все это. А вот мы, отцы, мы здесь очень часто проигрываем, а потом, на самом деле, восстановить это все сложнее и сложнее с каждым годом. Дальше очень важно, чтобы мы с нашим ребенком говорили о том, что ему интересно. Вот это чрезвычайно важно. Если вы говорите своему ребенку, что нельзя переходить улицу на красный, нельзя при людях ковыряться в носу там, или что-то еще, это не строит сердечную связь. Да? А вот когда вы сели на его кроватку и рассказали ему сказку, причем она может быть очень слабенькая, если вы там, не писатель, не, да? Но это вы рассказали, это отец спустился с его Олимпа, понимаете, сел ко мне на кровать и рассказывает мне сказку. Я прекрасно помню это по своему детству. Я понимаю, что интеллектуально я своему отцу не собеседник, и я ему не интересен. Я понимаю, что, значит, я ему сердечно интересен. Его ждут гости, а их разговор там о поэзии или литературе или об искусстве для меня это просто, так сказать, слом головы, да, понимаете. И вдруг отец говорит, вы меня подождите. Идет это, садится, там и полчаса нам сестру рассказывает сказку. Вот это, конечно, такого отца человек никогда не будет игнорировать. Даже тогда, когда у него будет вот переходный возраст, весь кипеть. Поэтому второе, что я бы сказал, нужно детям там, даже если вы не можете рассказывать, нужно читать. Нужно читать хорошие книги, понемножку, может быть, да. Но уже мы не говорим о том, что если мы христиане, мы с ними молимся вместе, хотя бы вечерней молитвой. Потому что если ребенок понимает, что мы домашняя церковь, отец в этой церкви священник, а мы народ, если мы по очереди читаем молитвы, если, допустим, потом в конце молитвы, молитвенного правила, небольшого такого, чтобы ребенок мог выдержать, ты потом отец и мать, вы потом можете дополнить, когда они уже заснут, в удобное для них время. Там, мы всегда читаем, например, молитву по соглашению. И в этой молитве по соглашению мы просим, Господи, исцели нашу бабушку, помоги завтра там старшей сестре на экзамене, там завтра у папы то-то, там кто-то заболел. Там. То есть мы просим и благодарим Бога за то, что составляет нашу жизнь.
1: Простите, отец Фёдор, молитва по соглашению семьи или молитва по соглашению, вот,
2: молитва по соглашению
1: большого количества людей в разных...
2: Нет, молитва по соглашению наша семейная.
1: Семейная, ага.
2: Да, когда мы, как церковь, встали, где двое или трое собраны во имя Моё, там я посреди них, как Христос сказал. Если двое или трое согласятся на земле просить, будет им, вот мы просим. То есть мы завершаем свое вечернее правило семейное молитвой по соглашению нашей. Угу. Я всем это очень советую.
1: Угу.
2: Вот. То есть у нас созидается духовное единство с отцом, как со священником, да, в домашней церкви, и душевное на уровне вот этих книг. Кстати, вы знаете, вот есть совет у святителя Иоанна Златоуста читать во время еды детям. И это действительно работает. Во-первых, они все собраны, просто попробуй их собери, если их много, у каждого свой ритм.
1: Да.
2: Сейчас какие-нибудь онлайн-занятия постоянные. А потом они молчат, у них рты заняты.
1: И у тебя... Им никуда не деться.
2: Да, ты там поешь потом, но сейчас ты им читаешь. И они могут слушать книги, которые так они вообще слушать не будут. Потому что есть книги, которые надо начать читать. Ну, например, «Детские годы Багрова внука» Сергея Аксакова. как мне 12-летний ребенок, когда мы вчитались в эту книгу, сказал: «Пап, потрясающая книга, ничего не происходит, но оторваться невозможно». Ее, кстати, на радио «Вера» ее читали, эту книгу, да? Или там, допустим, «Планету людей Экзюпери» постарше. Мы читали «Одиссею». И дети после двух первых чтений, они схватили подушки и бросились играть в царя Неугамемнона. Сами придумали, да. И так друг друга...
1: Какие филологи дети.
2: То есть они вспоминают это потом. Я помню, как мама нам читала как раз это самого Аксакова, почему я начал читать детям. И я помню, как нам отец рассказывал сказки. Многосерийные приключенческие саги. Он брал там какой-то сюжет у Беляева или у кого-то еще. Я брал какие-то фильмы, вводил туда обязательно героев возраста моих детей, чуть постарше. И там обязательно были приключения, и там было какое-то непрямолинейное назидание, потому что сказка – это мощнейший воспитательный инструмент.
0: Семейный час на радио «Вера».
1: Напомню, что сегодня у нас в гостях протоиерей Фёдор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке. И, кстати, это звучит как лайфхак, конечно, все. И я должна сказать, что если... Я тоже придумывала сказки детям, но я же с материнской стороны, да, вступлю. Но не всегда же у тебя есть достаточно воображения, чтобы придумать сказку. И можно что-нибудь пересказать, про что ты читал когда-то, и от своего лица, да, фильм, сказку,
2: фильм, сериал,
1: повесть.
2: Вплетите туда детей, пусть это будет какая-нибудь «Варфоломеевская ночь», там «Куликово поле», там «Пираты», «Тальтеки», все что угодно. Но там должны быть герои их возраста. С их проблемами.
1: Вот это важно, да.
2: Да, с их
1: интересно.
2: Проблемами. Причем, знаете, вот у нас все началось, когда стал подрастать второй сын Филипп, и что-то как-то он много плакал. И я начал рассказывать сказку про средневекового мальчика, ранее в средневековье, Лепифа, который никогда не ныл и много подтягивался. И так это зашло, что потом мы стали, значит, Лепиф дорос до начальника охраны короля Артура, потом стал его рыцарем, потом женился на его дочери.
1: Какая карьера
2: головокружительная. И даже дошло до того, что однажды приехал владыка Арсений служить на престольный праздник, и кто-то Филиппа поднимает к причастию. Как зовут? Король Артур. Как? Король Артур, он на весь храм кричит. Всё. Да, но я к чему? К тому, что вот вы говорите, не каждый может, а я считаю, что каждый. У нас настолько часто, ну, простите, бесталанные люди пишут сценарии сериалов там, для наших главных кнопок, да? Вот. Неужели вы не сможете? Если вы в течение дня ходите, и все, что вы... читаете в книге, в сети какие-то исторические перипетии, если вы все это вплетаете как сложную жизнь, вот сложные жизненные явления, неожиданные, то ребенку это будет интересно. У вас в каждой серии должен быть, как сейчас мы говорим, экшен обязательно. Вот, если у вас есть и сын, и дочь, там обязательно должен быть мальчик и девочка. Я посоветовал бы на годик старше, чем ваши, потому что они хотят быть чуть постарше. Вот, и вы погружаете их в сложный нравственный выбор, и вы их взрослите за счет сказки очень сильно. Вы описываете им приключения, которые ставят перед ними нравственный выбор. Но поскольку это приключения, то они это съедают. Да? И я здесь, я называю это принцип глазированного сырка. Что вот ребенок обычно творог не ест. Но если его покрыть глазурью, гениальное советское изобретение, то он его съест. То есть вы запакуете нравоучение, запакуете в что-то, в какую-то красивую обертку. Оно проникнет в сознание вашего ребенка и поможет ему стать взрослее. Какие-то нравственные дилеммы. Потом вы можете очень многим с ребенком поделиться. Например, у нас была сказка в течение полутора лет, где был летчик Саша, который один остался жив, потому что он успел поднять самолет 22 июня 1941 года, недалеко от границы, был сбит, выжил и обнаружил маленькую девочку у себя в фюзеляже, которая спряталась туда. Она была дочь погибшего начальника части. И вот он, а он сам детдомовский, потому что его родители погибли в гражданскую войну. Я им рассказал, что такое гражданская война. Я им рассказывал, они говорят: пап, ну хорошо, хорошо, давай все-таки сказку. Но 15 минут я им рассказывал, да. Потом, что такое детский дом. И, значит, какие-то приключения в детском доме. Угу. А потом, что такое начало войны, катастрофа, да, лето и осень 41-го года, и почему это было все. И вы их погружаете в эти события. Это могут быть там строительство флота в Испании, это может быть там, там битва с печенегами или с половцами, там князя, в которой участвуют дети, которые, там, допустим, они сбежали от родителей, потому что они хотели к великому князю в Киев, они плыли на плоту и хотели в его дружину. И там, и они, это Алёша, сын отца Василия, Алёша Попович будущий, ага, и Добрыня Никитич, сын, значит, язычника-кузнеца. А Илья Муромец уже пожилой, он их учит там, да. Вот, и вы что-то вплетаете, у вас могут быть какие-то шутки. Например, по дороге они украли выставленный остывать колобок какой-то маленькой девочке, вот, а родители ей, бабушка с дедушкой, придумали сказку про колобка, который вот там. Ну, вот, то есть вы можете сами получать это большое очень удовольствие.
1: Курсы сценарного мастерства для молодых родителей.
2: Ну, я хочу сказать, что, в принципе, вы, можно даже взять сериал. У меня и такое было тоже. У меня причем дети потом там через 10 лет прибегают: папа, оказывается, там вот мы посмотрели фильм там с Джетом Ли «Герой», ага. Это-то не ты придумал, оказывается. Ребят, ну, конечно, не я, но я не могу вот годами придумать. Да. Но, понимаете, они это помнят. Как я помню, как нам отец рассказывал эти, это называлось «Небылица». У него был выдуманный герой, Женя Киселёв, угу, с которым мне попадали то там с невидимкой Беляевской, там еще там вот какие-то приключения со старыми партизанами, которые закопали какие-то сокровища, то еще что-то там при отступлении немцев. Там, в общем, вот... И папа вводил в какие-то проблемы, там, истории, государства, да, вот этот летчик Саша, который все время отступает с этой девочкой на восток, а фронт все время отступает дальше. И вся сказка – это как он пытается прорваться к своим. И зима там потом, в общем, вот какие-то приключения, испытания, как он хочет сначала от этой девочки избавиться, потому что она ему мешает, это обуза, а потом оказывается, что у нее никого нет, и у него никого нет, и они становятся родными людьми. То есть вот, а он детдомовский, он впервые вообще вот за кого-то начинает
1: как
2: отвечать.
1: Родного что-то.
2: Понимаете, да, и вот, вот эти проблемы, когда мои же дети не растут в детском доме,
1: но они заодно, да,
2: да,
1: узнают,
2: да, что... вы им рассказываете те вещи, которые делают их кругозор значительно шире. И, конечно, вот это строит сердечную связь очень хорошо, понимаете? То есть папа... Я просто помню свое удивление, когда на дне рождения школьных товарищей, там, в классе, наверное, в шестом, вдруг я узнаю, что их родители не проводят с ними отпуска, а когда я сказал, что папа рассказывает нам сказки, что это такое? Мы не понимаем, что это, о чем он, как это сказки, как это папа, понимаете, ему что-то рассказывает. То есть в этом смысле я счастливый человек. Вот, и, конечно, вот это я обнаружил, что действительно есть даже сказкотерапия, такое направление в педагогике, да, что сказка – это мощнейший инструмент передачи жизненного опыта, нравственного и просто жизненного опыта. И я поэтому всех призываю не теряться, потому что сам факт того, что папа сел и рассказал, даже если это корявый, не очень интересный был, сам факт этот настолько много будет значить для вашего ребенка, что это даст вам потом доступ к нему,

0: поскольку он был вам нужен сердечно в его детстве, вы будете ему тоже нужны, важны, интересны, когда вы будете старые. Понимаете, вот это все же связано очень сильно. Как мне говорил один наш человек, знакомый, живущий в Штатах, говорит, там есть такая поговорка злая, что не ссорьтесь со своими детьми, потому что именно они будут выбирать вам дом престарелых. Понимаете, вот не хочется этого, да. И можно ли себе представить, например, что там дети Иакова пытаются избавиться от него, или что они с благоговением не ценят каждую возможность поговорить со своим уже лежащим смертельно больным отцом. Это же благословение отца, который прожил жизнь, подходит к последнему рубежу, сколько он может передать своему ребенку, понимаете? А уши ребенка закрыты, потому что папа им не занимался. Вот вопрос сохранения сердечной связи, конечно, чрезвычайно важен.
1: Очень важная вещь вы говорите. Я просто, простите, что вас перебила. Хотела буквально 3 копейки вставить. Вот вы рассказали про вот этот сценарий, когда мальчик из детского дома. У меня мама работала... Я вот только сейчас оцениваю какие-то вещи, которые вот моя мудрая мама делала. Она работала в журнале «Крестьянка», и ей приходило очень много писем. Раньше такое была форма, письма от читателей в конвертиках, да, там разные жизненные ситуации. И она мне давала некоторые письма, чтобы я этому адресату отвечала. Вот там была, например, это я была подростком, и там была девочка, ну, наглым, неблагодарным подростком, все как положено. Там была девочка, у которой папа убил маму по пьяни. И я извиняюсь, конечно, что я в светлом вечере это говорю, но это какая-то дикая, совершенно ужасная жизненная ситуация. Папа в тюрьме, она жила с бабушкой, я просто очень хорошо это запомнила. И я ей отвечала, она мне писала, я ей отвечала. Ну, это, конечно, какие-то проходили промежутки времени, пока письма шли. Но я настолько узнавала, или, ну, не обязательно это, да, там были разные, но обычно такие тяжелые жизненные какие-то ситуации, я узнавала, насколько я живу в благополучном, любящем, наполненном мире от противного. Ну, естественно, это и жалость, это и какая-то сострадательность, но это и очень большая благодарность. Вот, извините, тоже хотела рассказать.
0: Да, все правильно, конечно. И эти истории и сказки, если вы вводите героев в сложные исторические периоды и начинаете нанизывать эпизоды, которые действительно были с другими людьми, на вот эту сюжетную линию, они делают значительно более богатыми и опытными жизненно ваших детей. То есть это опять это инструмент передачи жизненного опыта.
1: Напомню, что сегодня с нами и с вами протоиерей Фёдор Бородин, настоятель храма святых Бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке. У микрофона Анна Леонтьева. Мы прервемся на минуту, не переключайтесь.
2: Семейный час на радио «Вера». Вера.
3: Младшим школьникам,
4: мальчикам и девочкам,
5: а также их родителям,
6: дядям и тетям,
7: бабушкам и дедушкам,
8: всем-всем-всем!
3: Мы предлагаем вместе с нами,
9: мудрым доктором Михаилом Гавриловичем,
10: его верным псом Алтаем
3: и нашими друзьями Верой и Фомой
11: отправиться в удивительное приключение в страну знаний!
3: А для этого заходите на наш сайт.
12: Набрав в любой поисковой системе слова «В школу с Верой и Фомой».
13: И слушайте увлекательные аудиоуроки по школьной программе.
14: Давайте учиться вместе!
15: Возрастное ограничение 6+.
16: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.

0: Сейчас на радио «Вера».
1: Продолжается семейный час на радио «Вера». У нас в гостях протоиерей Фёдор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке. У микрофона Анна Леонтьева. Я уверена, что вы не переключились и слушаете нас дальше, потому что разговор просто очень полезный. Отец Фёдор, начали какую-то тему, давайте.
2: Да, да, вы знаете, мы с вами должны понимать, что любовь к любому человеку христианина уподобляется любви Христовой. К сыну, к жене, к матери, к отцу, к брату, к родине, любая. У нее есть определенные качества. И первое из этих качеств – это умение вслушаться и умение принять с уважением другого человека не таким, как ты. Да? Другой и друг – однокоренные слова. Тот, кто давит, тот, кто настаивает на том, стань таким, как я хочу, тот дружить не умеет. Да? Для того, чтобы дружить, надо сначала просто вслушаться. Кстати, для того, чтобы состоялась молитва, сначала надо побыть в тишине. Помните, вот кождение там перед воскресной всенощной в тишине, перед утренними молитвами постой, мало донди же молча, донди же утишится вся чувствие твоя. Это общий подход и в общении с Богом, молитвам, ну и в общении с человеком, естественно, тоже. И вот это умение замолчать и вслушаться в ребенка, начиная с его какого-то, может быть, даже самого раннего возраста, это тоже обязательное условие того, что вы будете с ним дружны. Потому что ребенок вырастет, оставаясь вашим ребенком, он должен стать вашим другом. Это очень сложная задача, но вот если мы говорим о сердечной связи, то все-таки должна возникнуть эта дружба как человека и человека, которые друг другу важны, нужны и интересны.
1: Так,
2: да, это как бы идеал. Не всегда это получается, но идеал, к которому мы стремимся. Для этого, повторюсь, надо уважать вашего ребенка как не такого, как вы. У вас в голове есть уже картина, что он будет там играть на скрипке, как Яша Хейфиц, вот и поэтому с 4 лет вы его таскаете, вот, а он совершенно этого не хочет. И вот надо уметь это услышать. Я помню эпизод из моего детства, который врезался в мою память. Мне, наверное, было 11 лет. Я ходил в художественную школу и в музыкальную. И в какой-то момент летом родители поняли, что я не справляюсь с просто школой, с двумя этими направлениями. Они посадили меня отдельно от сестры и сказали: «Федя, надо поговорить. Вот не справляешься. Что оставить, музыкальную школу или художественную?» И сам факт того, что эти два человека, которые все в мире знают, а я еще не вошел в переходный возраст, я был для них тогда абсолютно открыт.
1: Они еще авторитеты.
2: Он меня настолько потряс, меня до самого основания, что они будут уважать мое решение. Я говорю: я хочу вот рисовать, а музыкальную школу давайте оставим. Они говорят: хорошо. Понимаете? И вот это было проявление ко мне.
1: Первое решение в жизни.
2: Да, но это было. И в этот день я вырос лет на 5, наверное, понимаете? Потому что я понял, что я могу что-то решать. Нести за это ответственность, да. Вот. Потом был эпизод, когда знакомая, одна великолепно знавшая английский язык, стала заниматься с моей сестрой, а я сказал: а можно я тоже пойду? Там пешком надо было ходить, бесплатно абсолютно, вот, подруга родителей. А потом я сказал: ой, мне дали домашнее задание, а я был в первом классе был. Не хочу. Она мне сказала: нет, Федя, ты принял решение ходить, учи и ходи. Да, то есть вот это об ответственности, когда я понял, что надо отвечать. Вот. Но я хочу сказать сейчас, может быть, не об этом, о том, что если я внимательно вслушиваюсь своего ребенка, я вдруг обнаруживаю, что он совсем не такой, как я предположил. Но не хочет быть Яшей Хейфицем, понимаете? Он хочет там быть кем-то другим. Вот у меня есть знакомый священник, интеллектуал, эстет, супруга у него такая же. А ребенок из детства хотел чинить мотоциклы. Он поступил в МГУ, он отучился там какое-то время, он оттуда ушел и чинит мотоциклы. И он абсолютно счастлив, у него семья и дети. И он прекрасно их чинит. И к нему очередь из этих там Харлей Дэвидсонов, понимаете? Потому что он их слушает, как настройщик орган, понимаете? То есть действительно это может быть так. Они не будут такими, как мы, и нету задачи сделать их такими, как мы. Я, конечно, в смысле нравственности, веры. Да, здесь мы должны им передать свой опыт, вот, и уберечь их от ошибок. А вот в том, как они будут жить и какие они будут, и кого они выберут себе в жены, в мужья, это уже мы должны принять их решение. Потому что, ну, вдруг он привел девушку, совершенно не ожидал этого. Вот что такая именно будет. А он вот ему вот это его Ева, понимаете? Он в ней узнал творение Божие, вот тот самый кусочек рая для себя. Вот. А ты думаешь, ну почему она? Ну ладно, значит, а значит, папа, я вот, один я помню сын, говорит, а вот мы тут там с такой-то, а это семья наших прихожан там. Я ему говорю, сыночек, я буду любить ту невестку, которую ты приведёшь. Ну, понятно, если он приведет наркоманку, я буду против, там, да, или блудницу. Но воспитай его так, чтобы он такую не привел. И все будет нормально. И действительно, он выбрал, может быть, я бы даже не посмотрел в эту сторону, но это же его жизнь. И мы должны вот этому научиться. Если ребенок чувствует это уважение от родителей, это тоже созидает связь. Если он не чувствует это уважение, если однажды меня жена моя остановила, я был безумно устал, и что-то должен был объяснить одному из детей, и сказал чудовищные слова. Я сказал ему, заткнись и слушай.
1: Бывает.
2: Да, это было очень плохо. И супруга моя мудрая рядом, и она так, заткнись и слушай. Я понял, да, все, простите.
1: Забылся.
2: Да, забылся, да. Понимаете, вот в чем это еще должно проявляться? Есть очень много людей, которые считают, ну, в том числе известные психологи, называющие себя православными, которые говорят, что родители не должны просить прощения у детей, потому что это роняет их авторитет. Категорически не согласен. Твое уважение к ребенку проявляется в том, и он это чувствует и знает, что ты, если ты не прав, попросишь у него прощения. И он тебя от этого только сильнее будет уважать и любить. Для нас, для верующих, это очевидно еще и потому, что когда мы говорим ребенку, вот так нельзя, мы говорим, фактически опираясь на, в широком смысле, закон Божий. Потому что по закону Божьему так нельзя, по его заповедям, по его воле так нельзя. Если при этом мы используем Священное Писание в качестве инструмента властолюбия, мы всегда можем переспорить детей, пока они еще маленькие, да. Но если мы подавляем вот их волю, они же чувствуют, что мы лжем, что мы сами закон нарушаем, мы его сами дискредитируем, понимаете, вот, то они и не верят нам, и мы им объясняем, а для них это как с гуся вода, понимаете. Особенно если я был в раздражении, наорал и сказал что-то, или наказал несправедливо, поскольку отец – это образ Отца Небесного, не меньше. Кстати, вот в последнее время очень часто слышу от людей, что я не знаю, как читать молитву «Отче наш», потому что у меня нет опыта. Нет отца. Вырос без отца человек, понимаете. И притча о блудном сыне он не понимает. Вот это новость такая, это беда современного человечества. Да. Потому что 2000 лет притча была понятна, а теперь ее надо дополнительно объяснять. И эта притча не опирается на опыт того человека, которому ты это рассказываешь. Вот, если ты согрешил и не попросил прощения, да, то ты разрушаешь образ Отца Небесного. Ты тяжело грешишь. А если ты приходишь и говоришь, что прости меня, потому что я согрешил, ты утверждаешь бытие Бога над вами, и ты говоришь, что, как бы, сыночек, я от тебя требую определенные вещи, не потому что я властолюбив и эгоистичен, а потому что и от меня, так же, как от тебя, требует этого Господь. И поэтому я, как согрешил, перед тобой я прошу у тебя прощения. И вот когда ты попросишь у ребёнка прощения, или ты там у мамы попросишь прощения, ребенок знает об этом, что ты просил прощения, это действует на него исцеляюще, потому что ему очень сложно, он пока тебе еще доверяет в том, что ты говоришь ему о Боге, его заповедях, но чувствует, что ты лжешь. При этом жизнью ты лжешь. Вот, поэтому уважение должно и до этого доходить. Что да, действительно. Потом, что еще очень важно? Очень важно, что отец и мать должны уметь услышать ребенка тогда, когда он прав, не доводя до ссоры, до необходимости просить прощения. Ну, вот как это часто проявляется? Например, ребенок безумно устал, он 6 дней учился. Вечером были еще дополнительные занятия. Он совсем устал. И вы ему говорите, едем в храм. Он говорит, родители, любимый, папа, мама, можно в это воскресенье мы не поедем в храм? Я прям совсем не могу. Нет, надо, ты лентяй. Вот надо уметь услышать, что иногда надо сказать, хорошо, вот это воскресенье мы не едем, а в следующем мы все готовимся причащаться. Причем, допустим, вы даете ему высыпаться. Вы в воскресенье не разбудите ребенка, он станет в час у вас, но выспавшийся. Это все равно будет воскресный день. Вы откроете Евангелие, вы прочитаете о воскресении Христа, конец любого из них. Вы споете воскресение Христово, видевши. Вы поговорите о Боге. Это все равно будет день Господень.
1: Да? Все равно посвященный
2: Господу. Но тем не менее, ребенок поймет, что когда ему тяжело, вы не будете формалистами, вы не будете на него давить. Это не значит, что я призываю не ходить в храм с детьми, да? Но надо уметь услышать, что ребенку тяжело вашему. И он должен чувствовать, что вы его любите. И эта любовь проявляется в том, что вы его уважаете, потому что любви христианской без уважения нету, в том числе маленького ребенка.
1: Отец Фёдор, смотрите, вышла моя книжка, несколько раз уже вышла, я верю, что тебе больно, про подростков в пограничном состоянии, и очень много звонит, там пишет людей, которые вот именно столкнулись вот с этим подростковым возрастом, и вот то, что вы говорите, вот сделать поблажку, да, когда ребенок устал, не пойти в храм, есть такой вот для меня очень насущный, острый вопрос, как это сказать, чтобы вот никого не обидеть. Теряется связь с ребенком, когда родители слишком хорошо знают, как надо. Когда они ребенку рассказывают и на этом очень сильно настаивают, ну, как сказать, вот нельзя там. У ребенка начинается протестное поведение. Ну, вы знаете, да, что это такое? Может быть, не по своим детям, может быть, по вашему пастырскому.
2: И по своим опыту. Тоже.
1: Начинается такое вот. Передавливание как бы ребенка в сторону того, что вот как правильно, как надо. При этом ребенку обязательно надо, например, ходить в очень какую-то крутую школу. Вот так вот. Я беседовала с одним психиатром, который сказал, что самые счастливые дети, которые ходили в обычную школу. Ну, одно из как бы вот того, что я узнала. Вот, но это тоже как бы все индивидуально, понятно. Но вот теряется как бы связь с ребенком, когда родитель. Ну, можно сказать, слишком правильный, что ли, да? Когда вот он все рассказывает.
2: Ну, это как раз.
1: Я вот даже сформулировать это не
2: понятно,
1: могу.
2: Понятно, вот как раз стань таким, как я хочу. Понимаете, а еще это убивает веру, церковность в ребенке, когда это все переносится на область веры. Вот пример такой: многодетная семья. Папа такой крепкий мужик со здоровенными руками, такие мечта боксера, такие, знаете, две гири. И дети, вырастая, все уходят из церкви. Причем они женятся, выходят замуж за кого угодно очень рано. И я потом понимаю, что это только бы уйти из родительского дома.
1: Да, есть такое.
2: Вот, к несчастью. И у одного из них, я последнего спрашиваю, а как так? Почему? Он говорит, вы знаете, отец Фёдор, папа ставил нас вечером на вечернюю молитву перед святым углом и читал медленно полное взрослое правило. А если кто-то из нас отворачивался, он давал нам подзатыльник своими ручищами. И вот образ Отца Небесного не состоялся в образе этого Отца. Это было жестоко, без уважения и не с любовью. Понимаете? Вот. И образ этот дискредитирован отцом, и они ушли. Поэтому, конечно, здесь и вопрос правила, какое оно по объему, и объем церковной жизни, объем постов, которые у нас в уставе для взрослого, состоявшегося здорового человека, христианина. Понимаете, вот насколько это можно? То есть, с одной стороны, мы не можем их полностью отпустить и дать им решать на основании собственной лени, что они будут делать, а что не будут. А с другой стороны, мы не можем их чрезмерно перенапрячь, потому что все-таки все, что связано с взаимоотношением с Богом, должно развиться в добровольную радость. Это очень сложная педагогическая задача, особенно если у вас дети все разные, а они все разные.
1: Вот. Они точно все разные.
2: Они все разные, да. И, конечно, здесь вот важна любовь, как умение вслушаться ребенка, что вот он, допустим, он что-то говорит простое, а любящая мать слышит, что у него дрожит голос, и для него это важно.
0: Семейный час на радио «Вера».
1: Напомню, что сегодня с нами и с вами протоиерей Фёдор Бородин, настоятель храма святых Бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке. Вот это вот, наверное, важная вещь, которую вы сказали, которая, видимо, отсутствует. Я, видите, попыталась коряво задать вопрос, хотя вот я чувствую, эта тема меня волнует, а вопрос не задается. Но вы сказали правильное слово «вслушиваться в ребенка». И мне вот что-то стало понятно в этот момент. Потому что когда мы просто ему что-то говорим, как нужно себя вести, то мы не вслушиваемся.
2: Да, да, мы не вслушиваемся. Мы вот нету диалога. А если нет диалога, нет уважения. Что еще очень важно, я бы сказал, категорически никогда нельзя при детях ссориться папе и маме. Это, во-первых, очень отдаляет детей. Крайняя степень – это развод. А когда вселенная рухнула, когда папа и мама должны быть вместе, я их люблю одинаково, а они должны любить друг друга, а они не любят. И получается две какие-то истины, которые несовместимы в голове и в сердце ребенка. Это начинается ссор родителей. Никогда, ни при каких обстоятельствах, при детях нельзя ссориться. Знаете, вот сделал недавно для себя вывод, что если церковный папа и мама ссорились и, не дай бог, все-таки развелись, то дети практически всегда уходят из церкви. А почему? Потому что если родители, не только отец, но и мать, это образ Отца Небесного в личных отношениях, то домашняя малая церковь родителей – это сообщающийся сосуд с церковью с большой буквы. Это единство христиан, объединенных любовью друг к другу и ко Христу, и вдруг в этом появляется ложь в разлуке, разрыва, и человек не может поверить в то, что церковь может это преодолевать по-настоящему, понимаете? Как у нас, по-моему, у Епифания Премудрого, да, есть в житии преподобного Сергия Радонежского о том, что он воздвиг храм во имя Святой Троицы, дабы, взирая на Святую Троицу, побеждалась ненавистная рознь мира сего. То есть христиане живут друг с другом в образ любви лиц Святой Троицы.
1: Ни много, ни мало.
2: И, конечно, если семья родителей этого не сдюжила, то для ребенка вопрос церкви, вот он как бы, ну, решается отрицательно. Нет, значит, нет такой любви, которая может вот здесь, на земле, это явить, потому что у папы и мамы не получилось. Вот, вроде бы и ходили в храм, вроде бы и причащались, и Евангелие читали, вот, они смогли. И это, конечно, страшная вина отца и матери, вот, за которую надо будет потом отвечать. Это дикий соблазн.
1: А сейчас, Фёдор, ну вот развод – это действительно, наверное, самое страшное, что может произойти в жизни ребенка, да, но вот просто неуважение, например, отца или матери друг к другу.
2: Конечно, ни в коем случае. Если отец издевается над матерью, что вы? Это ужасно просто. Или мать унижает отца. Даже уметь любить сквозь все недостатки, это как раз ведь в образ любви Христа, да? Мы же ведь, помните, как в 50-м псалме? «Не отврати лица твоего от меня, и дух твоего святого огня отыми от меня». И через строчку «Отврати лица твоего от грех моих, все беззакония моя честь». То есть «Ты на меня, Господи, смотри, на мои грехи не смотри». Там, «Мама, я разбил чашку, меня люби, на чашку не смотри». Понимаете? Мы же ведь от Бога такого отношения ждем. Понимаете? Любовь, которая превозмогает все ошибки, недостатки, это же Божие отношение к нам, и это суть нашей веры, что мы прощены, и мы искуплены от наших грехов. Вот. И вдруг в семье он этого не видит. Он видит любовь как жестокость. Где мой салат? Почему не вытерто? Да почему у тебя снова на кухне не убрано? Там, любимый, ну, у меня токсикоз. Ну, не могла я зайти туда, меня воротить сразу начинает. Меня выворачивать начинает сразу, да? И это там все выдумало. Вот открывает человек, формально, да, словарь Брагауза и Ефрона. И там написано, что токсикоз – это болезнь только дворянского сословия.
1: Ну что?
2: Говорит, ты же не дворянка у меня, ты врёшь. Да. Вот, а ребёнок на это смотрит и понимает, что папа на самом деле маму-то не любит. Потому что если он любит, он скажет, иди, где у тебя тут фартук, дай мне. Что-то он у тебя маленький, на моё пузо. Вот, да, иди отдохни, я помою посуду. Понимаете, вот тогда да, тогда ребёнок будет понимать, что такое любовь. А если это какие-то претензии, ссоры, это ужасно, конечно. И это отталкивает от родителя, и это разрушает сердечную связь и дружбу, потому что с человеком, который жесток, который провозглашает, что он живет Евангелием, а может быть жесток к самому близкому, любимому человеку, такому человеку я верить не могу, понимаете, вот... Поэтому на нас, на верующих родителей, у нас особая ответственность. Она выше, чем просто ответственность. Мы должны свидетельствовать о любви Божией, своей любовью в своих семьях.
1: Отец Фёдор, я вот прочитала такую вещь, мне понравилось, и хотела на ваш суд представить, что ребенок, вот, кстати, о сердечной связи, ребенок, когда слышит, что он, ну, похвалу от родителей, когда он слышит, что он красивый, он понимает, что он красивый. Когда он слышит, что он добрый, он понимает, что он добрый. То есть это вот такая тоже важная вещь, которая записывается под корочку детей. Ну,
2: вообще любовь...
1: Большое значение будет иметь.
2: Любовь, она родительская особенно, она высвечивает в человеке, в ребенке то, что в нем лучшее. Потому что она любит в нем его, скажем так, лучшую версию. И она об этом говорит и не стесняется. Так же, как мы надеемся, что и Бог нас тоже любит лучшее. Да, а наше плохое он перешагивает своей любовью. И это вызывает к жизни во мне лучшее. Вот я, это не родительское, не родительский поступок, это поступок моей любимой учительницы по литературе из школы. Я был человек молчащий, не говорящий совсем. У меня сестра филолог, и папа, и мама с ней.
1: Это сложно сейчас поверить.
2: Вот, и я очень во многом благодаря, да, Елене Константиновне Ивановой, здравствующий поныне, преподающий прекрасно совершенно, моя любимая учительница, с которой я не теряю связи. И я помню, как в какой-то момент, там, по-моему, в 8 или 9 классе, я уже потом это осознал, она сделала педагогический подвиг. Она поставила мне 5 за то, что, ну вот, можно было поставить 4 за сочинение. Там по Вишневому саду это было, по-моему, Чеховскому, я не помню. Но вот поставила мне 5, и это у меня выросли крылья, понимаете? И я стал читать, я полюбил литературу, потому что, оказывается, вот мне такой человек удивительный, он мне доверил, скажем так, нет, он не доверил, он...
1: Аванс такой, да?
2: Да, он дал аванс, понимаете, он в меня поверил. И вот на самом деле родители, а родители – это тоже ведь педагог, да, ведь педагог – это детоводитель в переводе с греческого, да, ну, кто еще педагог, как не родитель, да, вот, кто нас должен воспитывать, вот, он должен высветить, поверить в ребенке в то, что в нем хорошо, светло и радостно, и вызывать это к жизни таким образом, хвалить его иногда надо, понимаете, говорить об этом надо, не надо бояться этого, мы очень часто боимся, что там в ребёнке тщеславие,
1: да, да, нет, что, которое подобного.
2: Давайте
1: вообще считал, что
2: может быть, к концу
1: лучше
2: нашей программы приведу пример из письма святителя Григория Богослова. Одному из своих знакомых он пишет такие слова. Он говорит, если ты будешь возноситься, я скажу тебе, что ты прах и пепел, и в прах отойдешь. А если ты будешь унывать о себе, я скажу тебе, что ты любимое творение Божие, Христово дыхание, сотворенный Бог, с маленькой буквы, шествующий в уготованную тебе крестом Христовым небесную славу. Представляете? То есть мы обычно всю педагогику и пасторство воспринимаем как необходимость ругать. А святитель Григорий нет. Он говорит про возношение. Я скажу тебе, что ты просто рассыпешься потом в могиле, и все. Успокойся. Вот. А вот когда ты будешь унывать, это опаснее. И здесь надо тебя поддержать, что ты сотворенный Бог. И еще я помню из одного из древних патриарков рассказ о иноке, который на одной стене своей кельи написал свои добродетели, а на другой – грехи. И когда возносился, смотрел на грехи. А когда унывал, смотрел на добродетели, понимаете? Потому что иногда человеку надо сказать, что он любим, понимаете, что он ценен. что вот у Льюиса есть такие слова, что Бог сотворил нас бесполезное для себя создание. Никакой пользы от нас Богу нету, он самодостаточен. Он сотворил нас просто потому, что он хотел создать кого-то, кто может подобно ему любить. Понимаете? Вот родитель в каком-то смысле, он должен отогреть на всю последующую жизнь ребенка такой любовью. Он должен задать ему этот стандарт. Вот такой любви, похожей на любовь Божию. И тогда ребенок будет вашим другом, он будет с вами до последнего вашего вздоха, и он в своей семье будет тоже тянуться к этому стандарту.
1: Спасибо огромное, отец Фёдор. Сегодня с нами и с вами протоиерей Фёдор Бородин, настоятель храма святых Бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке, у микрофона Анна Леонтьева. Спасибо, такой сердечный и очень густой и полезный разговор.
2: Благодарю Спасибо вас. Большое. Храни Господь всех наших радиослушателей и вас, Аня. Храни Господь.
0: Семейный час на радио «Вера».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Спешите делать добро. Программа «Дело дня» о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на «Радио Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Седмица на радио «Вера».
1: Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Ризоположения в Леонове, священник Стахик Латвин.
2: Добрый вечер, Марина. Добрый вечер, дорогие друзья.
1: И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 13-е воскресенье по Пятидесятнице, и на наступающей неделе. Ну, у нас в воскресенье мы будем отмечать праздник в честь иконы Божьей Матери «Прибавление ума», что крайне актуально, по-моему, для всех и для ведущих «Радио Вера», и для гостей «Радио Вера», и для слушателей «Радио Вера». «Прибавление ума» – это то, чего мы все жаждем, но не знаем, у кого бы попросить, как в сказке «Волшебник изумрудного города», там был Страшила, который у всех просил, чтобы ему вот волшебник изумрудного города дал немножко ума. Мы просим Матерь Божью. Об этом мы тоже два слова должны непременно сказать. Но для начала, по традиции, постараемся разобраться в смысле наступающего воскресенья, исходя из тех отрывков из апостольских посланий Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим отрывок из первого послания апостола Павла к Коринфянам, из 16 главы, стихи с 13 по 24, и просто с первых же двух стихов этого отрывка у меня возникает вопрос. Апостол Павел пишет: «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды, все у вас да будет с любовью». И вот тут мне хочется сделать паузу и спросить, а почему так важно бесконечно повторять христианам, которые, ну, как азбучную истину говорят, что Бог есть любовь, в то же время в своей повседневной жизни постоянно об этом забывают. И вот это проявление любви, оно, оказывается, если следовать логике апостола Павла, требует еще и мужества.
2: Если мы посмотрим на Ветхий Завет как некий подготовительный период, то мы увидим, что Господь учит послушанию, учит исполнительности и учит справедливости. Господь фигурирует как справедливый судья, который вознаграждает тех, кто верно служит ему, исполняет его заповеди, который карает тех, кто отступает от него. Учитывая, что врата в Царстве Небесное пока еще в Ветхом Завете закрыты, то, конечно, ветхозаветные праведники вознаграждались тоже каким-то земным благополучием, и, наоборот, нечестивые укоренялись в ичестии, и потом карались, в том числе мог быть предан каре весь ветхозаветный народ. А здесь, когда апостол идет и проповедует, и наставляет вере, проповедует заповеди Христа, то чтобы как иудеи, которые слышат его проповедь, так и язычники, которые порой даже лучше откликаются на проповедь апостола Павла. Мы знаем, что в одно место апостол Павел приходит, там язычникам проповедуют, они лучше даже слушают, чем иудеи, но все равно с иудеями соседствуют, чтобы вот эту укорененность в фундаменте, в справедливости, в соблюдении заповедей, та самая справедливость, которую требовали, например, иудеи, когда приводили женщину-блудницу для того, чтобы побить камнями перед Христом, что вот в законе так писано. И апостол Павел говорит, что вот прежде всего нужна любовь. Весь наш новозаветный канон – это канон любви. Когда апостол говорит эти слова, ведь апостол Павел, он не формулирует какую-то новую религию. Он берет и проповедует, как слова евангельские Христа реально применить в повседневной жизни и каких надо бояться крайностей, чтобы не ошибиться. И когда Господь говорит: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга», конечно, Господь говорил о любви и в Ветхом Завете. Но здесь он выходит на первый план, сам Господь, потому что Он источник любви. И по-настоящему любить может только тот, кто знает Христа, потому что Бог есть любовь, Бог явился в мир именно в Новом Завете. И когда мы смотрим на Христа, то мы увидим мужество Спасителя. Вот то, как раз о чем вы спрашиваете, вот это мужество любви. Да, ведь нету ничего героического, если ты берешь, и вот как есть искаженные представления от Бога, вот Бог сидит на небесах и посылает кого-то в какие-то военные походы людей, ну, кто не жалко, там взял, погиб при завоевании, вот, ну, поубивал каких-то других людей. Нет, но мы видим, что Господь наш приходит, и хотя он может 12 легионов ангел, чтобы власть главы его не упал, чтобы никто не коснулся руки ни иудейской стражи, ни римских воинов его, а Господь идет и вот с этим мужеством смерть за нас принимает. Поэтому мужество любви – это мужество любви Христа. Это мужество любви, которое требуется для того, чтобы жертвовать собой, а не жертвовать другими. Потому что когда человек борется исключительно за исполнение закона, и если ему не будет хватать любви, то он будет готов просто пожертвовать другим любви. Ой, им неудобно, но заповедь же есть, правила есть. Ну, раз они не выполнили, ну ничего, вот попали. Конечно, это не христианство. А христианин, мы помним, как Христос, ничего ни от кого не требовал того, что не сделал сам. И поэтому первым христианам, и вторым христианам, и третьему поколению, и нашему поколению очень важно прежде всего действовать по любви, и если что-то ты требуешь от своего собрата, иди покажи ему пример, и даже не думай, что он тебе сможет всецело повторить, во всем подражать. Но никто не смог подражать Христу всецело. Но хоть в чем-то он на тебя станет похожим, когда увидит, что и ты готов жертвовать собой, и любовь твоя жертвенная.
1: Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Матфея, 21 глава, стихи с 33 по 42. И это очень хорошо известная всем, я думаю, нашим радиослушателям, притча о злых виноградарях, которые, получив в аренду, как сейчас бы сказали, от хозяина виноградника его землю, когда пришло время собирать урожай, планомерно стали избавляться от тех, кого хозяин присылал за этим самым урожаем. Закончилось это безобразие тем, что они убили его сына, и заканчивается эта притча словами Спасителя: «Неужели вы никогда не читали в Писании, камень, который отвергнули строители, тот самый сделался главой угла? Это от Господа и есть дивно в очах наших». Но эту притчу очень много святых отцов комментировало, и наши священнослужители тоже часто говорят проповеди на тему этой притчи. Но мне хотелось бы обратить ваше внимание на один отрывок из проповеди протоиерея Вячеслава Резникова на эту тему. Просто он отметил такой какой-то необычный, непривычный взгляд на эту притчу. Он пишет: «Хозяин, на удивление, терпелив. Он бесконечно верит в силу добра, хотя из предыдущих посланников кого били, а кого и убивали. Он все же напоследок посылает и сына. Он надеется, он даже уверен, а иначе бы он сына не послал, что тут-то в них проснется совесть». И ему как бы вторит протоиерей Александр Шаргунов, который, ну, словно продолжает мысль отца Вячеслава: «В притче нет другого объяснения его смерти, кроме того, что виноградари убили его, потому что знали, что он наследник, что он сын Божий. Не потому что не знали, а потому что знали. Какое простое решение всех проблем. Вынуть камень всего один из строения жизни и не заботиться ни о чем. Все теперь принадлежит нам, и мы поступаем так, как мы хотим».
2: Притча актуальна для жителей 21 века, потому что, правда, отсчет от себя. И, может быть, если отчет не только от себя человек ведет, но еще от группы каких-то людей, которые тебе симпатичны, что вот им не надо навязывать какие-то дополнительные правила. При этом эта группа объединения по интересам вполне могут быть очень разные. Люди могут иметь разные политические какие-то предпочтения, у людей могут быть разные хобби, у людей может быть разный возраст. Но, тем не менее, все равно человек надеется, что вот будет удобно именно для меня. Если человек более заботливый. А лукавый может прийти, его все равно соблазнить и сказать: смотри, вот, конечно, ты заботишься, если ты старик, ну да, ладно, потерпи, что молодежь там празднует, потому что вспомни свои молодые годы. А если ты человек бедный, ну ничего, ну кому-то Господь больше богатства дал, то, что там человек более скромно живет, ну, может, не делает каких-то гадостей, людям более влиятельным. Но смотрим мы на то, что даже в этом условии, что вот некоторый такой общественный договор, некоторое общество, которое без Христа построить, все равно это будет общество, в котором любви настоящей не будет, где нету места для Христа, все равно все обрушится, как если из стены вырвать краеугольный камень, какие бы ни были остальные камни, они все равно покатятся и будут валяться на земле в грязи, в пыли, и люди будут их переступать, и о них только спотыкаться. Но даже если взять не общество, не страну, не союз каких-то стран, а даже взять какую-то маленькую компанию людей, которым вот вроде хорошо друг с другом. Если оттуда вынуть Христа, то тем не менее, несмотря на то, что будет какой-то местный комфорт, что вот люди собрались и как-то, да не, вроде мы не желаем никому зла, вот мы собрались, вот мы вместе провели время, закусили, выпили, а Бога здесь нет. И люди вроде никому ничего не вредят, но просят: Господи, удались. И когда вот кажется, что вот она, эта тихая идиллия, какие люди замечательные, вот как они без Бога живут. Без Бога замечательно можно жить, пока все равно Господь не появится. Вот как эти жили, эти виноградари, может, у них не было между собой конфликтов в притче, может, они правда брали, трудились, может, они воспринимали вот свои труды как возможность помочь друг другу, позаботиться о своих семьях, справедливо разделить доход с проданного урожая этого виноградника. Но все они исходили из чего? Что это наше, это мы этим распоряжаемся. Но что бы у нас ни было, какие бы у нас ни были материальные средства, какие бы у нас ни были интеллектуальные способности, какие у нас ни были запасы здоровья, какое бы у нас ни было положение в обществе, там, построение карьеры и так далее, это все равно все нам дано Богом. Если бы Господь захотел, Он бы нам не дал это. Если бы Господь захотел, бы кажется, да не, я сам это добился, заработал, построил. Господь щелчком пальца может это все поменять. Все Он тебе дал именно в управлении. И поэтому, когда человек даже вроде не вредит вовне, то рано или поздно он будет сталкиваться с окружающими людьми, которые будут ему от Господа посланы. Это могут быть люди какие-то немощные, это могут люди быть, у которых какие-то свои тоже другие интересы. И вот они уже не вписываются в компанию. И вот эта вся идиллия дружеская, она распадается об агрессию дружеской компании к другой компании. Поэтому тоже, дорогие друзья, помним, прежде всего, для того, чтобы понять, ведет ли тебя дружба, теплая компания ко Христу, посмотри, не мешает ли в ней Христос. Если Христос там будет не лишним, то и своих друзей, даже далеких от Бога, ты сможешь ко Господу привести. А даже если не сможешь привести, то, по крайней мере, они тебе не помешают самому ко Господу проследовать.
0: Седмица на радио «Вера».
1: Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», с которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахий Колотвин. На неделю у нас просто изобилует праздниками в честь всевозможных почитаемых икон Пресвятой Богородицы. Вот у нас 31 августа праздник в честь иконы Всецарицы, 1 сентября праздник в честь Донской иконы Божьей Матери. Но мне очень хочется отдельно поговорить о том, что 31 августа у нас праздник в честь мучеников Флора и Лавра. Это удивительно популярные святые были в XIX, в начале XX века на Руси. И мне кажется, их житие, оно удивительно актуально, потому что это поразительный пример, как, участвуя в совершенно небогоугодном деле, можно выполнить миссию своей жизни. Это было было, мне кажется, эмблемой жизни христиан в 20 веке в Советском Союзе. И в наше время тоже достаточно поучительная история, когда два строителя, ну, как бы сейчас сказали, гастарбайтера, приглашенные для постройки языческого храма, причем пригласил их строить непосредственно жрец этого храма, умудрились таким образом простроить строительный процесс, что не только сами молились и оставались христианами, но и, как сказали бы в советские времена, распропагандировали всю свою бригаду. И закончилось строительство языческого храма тем, что христианами стали и те, кто вместе с ними этот храм строили, и жрец с сыном, потому что по ходу строительства они и сына вылечили, сыну в глаз попал осколок камня, и они по молитвам Флоры и Лавры, сын исцелился и вместе с отцом тоже присоединились к этой христианской общине. Вот что нам дают такие удивительные истории из жизни древних святых?
2: Конечно, на Руси, да и, в принципе, до распространения почитаний Флоры и Лавры на Руси их почитали как покровители животных. Ну, потому что уже посмертное чудо, никак не связанное с их земной жизнью, о прикрашении падежа скота, и поэтому церкви Флоры и Лавры, которые у нас в самых разных городах русских есть, или те, которые даже, увы, были разрушены, но о них сохраняется какая-то топографическая память, они все равно связаны то, что были ямщики, что обычно поэтому строили на окраине исторического города, сейчас это в основном центр современных, уже более больших городов. Но сегодня хотелось бы мне сказать как раз немножко о строительном примере. Ведь область строительства – это область очень непростая для того, чтобы там оставаться христианином. Потому что, с одной стороны, много соблазнов, ты можешь брать и, получив те же самые средства, как строитель, просто заработать на том, что, ну, менее качественные товары, чего-то хуже сделать. И вроде ты никаких денег дополнительно не взял, и на этом вроде не нажился, но за счет вот таких уже достаточно простых и нехитрых ухищрений, качество стройки ниже, и можно сказать, вот все на воровстве замешано. А с другой стороны, и тоже и даже те предприниматели, строители, которые стройкой занимаются, то на фоне различных проверяющих органов, то тоже очень сложно обойтись без того, что в каких-то нечестных процессах не участвовать, и тоже это действительно настоящее горе и проблемы для человека честного, по-христиански настроенного. Поэтому есть как бы и внутренние соблазны, и внешние соблазны. Я достаточно плотно контактировал со всей вот этой средой в те годы, когда святейший патриарх доверил мне строительство храма Крестовоздвиженского в Митине, и действительно видишь людей разных, и людей, которые, ой, лишь бы только нажиться, людей, которые хотят что-то честно делать, и людей, которые видно, что наверняка вот в какие-то в прошлые годы действительно они, может, какие-то себе создали капитали нечестным путем, и теперь вот они, ну, как-то совесть их укоряет, они стараются что-то сделать доброе там для храмоздательства. Но вот я бы хотел призвать всех тех людей, которые работают в строительной области, без Господа порой не получится в этом грешном мире, правда, жить по его заповедям. Господь не только дает нам заповеди, но Господь дает нам возможность и силы их соблюсти, несмотря на то, что мир вокруг лежит во зле. Поэтому тоже, дорогие друзья, давайте будем молиться Флору и Лавру. Это настоящие строители, которые строили по-христиански, которые выполняли свой труд, хотя они работали на язычника, работали для строительства языческого храма, который им близок не был. То есть это дело не было делом их души, что они вдохновлялись, но они все равно, раз они получили плату, то они это здание строили. Пусть потом, как мы увидели, что его все равно Христу и как храм православный Господу и Спасителю нашему посвятили. Давайте молиться им, потому что когда лукавый говорит, смотри, сдавайся, вот, ну, с волком волками жить, по-волчьи выть, ну не сможешь ты тут быть христианином. Давай, ты тут согреши, а потом, ну, придешь в храм, как-то покаешься, что-то поменяешься, молишься мученикам Флору и Лавру, Господь по их молитвам обязательно тебе пошлет выход из ситуации, то, что ты сможешь честно трудиться, зарабатывать, своей душе не вредить и при этом множество замечательных зданий построить.
1: Мне бы хотелось еще несколько слов сказать об иконе Матери Божией Святой Царицы. Удивительно популярная икона, которая прославилась, как это ни странно, написанная в 17 веке, но была она где-то на Афоне. Были какие-то предания о ней устные у афонских монахов. Но прославилась она чудесами в 20 и, скорее, даже ближе в 21 веке. Как вам кажется, почему вот так судьба почитаемых икон решается на каком-то уровне нам недоступном, потому что есть масса икон древних, которые мы почитаем и почитали наши предки на протяжении столетий. Или вдруг откуда, как из-под спуда достается невидимой рукой образ Матери Божией, и вдруг он становится самым почитаемым, потому что от него идут чудесные исцеления, какие-то явные совершенно проявления чудес.
2: Ну, все новое – это хорошо забытое старое, и история почитания, именно вот не, даже не самой иконы Божьей Матери Всецарицы, а история почитания иконы Божьей Матери Всецарицы – прекрасное подтверждение тому, что мы почитаем не то, что конкретную вот доску, на которой высокохудожественно, да, там иконописец нанес краски, и что вот перед ней сколько-то там веков кто-то молился, и поэтому она получила какие-то свойства. Нет, мы почитаем Пресвятую Богородицу, и некоторую традицию ее прославления, потому что то, что Богородицу изображают на троне, как царицу, это иконографическая традиция, это некий тип иконы Богородицы, восседающей, которая принимает, вот как мы говорим, царица небесная, царица небесная, Матерь Бога и Спасителя нашего, пришедшего на землю, который имеет право ходатайствовать перед ним. И вот это почитание, прославление в том числе очень важно, что оно выражено в несохранившихся древних образах Всецарицы. Потому что, да, у нас вот мы сейчас смотрим вот тот оригинал, с которого написаны все наши иконы, которые вот на Руси. Я помню, в детстве вот мне 5 лет было, в 94 году принесли, а до этого в России вот, например, тоже и не слышали об этой иконе. А в 94 году взяли, принесли маленький список такого аналойного формата иконы Божией Матери Всецарицы, написанной тоже на фоне, в храм Всех Святых в Красном Селе, храм отца Артемия Владимирова, где потом был позже восстановлен Алексеевский монастырь. А через год принесли уже размер в размер большой написанный образ иконы Божией Матери Всецарицы. Это 95-й год, мне уже 6 лет было. И очень удивительно, в то место, куда мы помимо Красного Села ходили, это Новоспасский монастырь. И тоже вот всегда, когда память иконы Божией Матери Всецарицы у нас стоит, всегда выбор, куда же там можно отправиться, поклониться, в любимое Красное Село или в любимый Новоспасский монастырь. Но на самом деле некоторые вещи узнаешь годами позже. Вот тоже так забиваешь в интернет и особо даже информации не находишь, но когда год назад мы ездили в нашу византийскую поездку по городам Апокалипсиса, мы начинали ее с городов Вифинии. Это область на противоположном от Константинополя берегу Мраморного моря, которая была, можно сказать, самая последняя завоевана турками, и поэтому там действительно сохранились многие православные храмы, пусть и в виде мечети или полуруинированном состоянии. И я, когда готовился к поездке, с удивлением обнаружил, что там есть монастырь иконы Божией Матери Всецарицы, ну, то есть от него остался собор. Город Триглия называется, сейчас у него другое турецкое название, последние 100 лет поменялось после обмена греко-турецкого населения, но тем не менее, что был большой такой почитаемый собор, который построен, я сейчас вот если не путаю, в 8 веке, то есть еще до крещения Руси, и можно сказать, за 1000 лет, если уж монастырь был построен, то значит и образ-то еще раньше почитался, раз ему посвятили такой замечательный храм византийский. библейский, так значит, еще за 1000 лет, как на фоне был вот написан этот образ почитался, просто не сохранилось вот предыдущие иконы, что она была утеряна, но традиция почитания была. Оригинала нету, а есть множество списков. Что, мы как-то обделены? Как-то нас Богородица меньше услышит? Нет. Сейчас у нас в самых разных уголках мира это иконы современные, которым 20-30 лет, как их написали, но мы все равно прославляем, что Богородицу как царицу неба и земли, как та, которая претерпевала величайшие страдания, потому что видела абсолютно несправедливую смерть своего сына, как та, которая принимала со смирением, даже когда ее возлюбленный сын, Господь наш Иисус Христос, не давал специальных каких-то там поблажек, что, ой, родственники по плоти, сыновья Иосифа, Пресвятая Богородица, а когда он говорил публично, что мать и братья мои, те, кто творят волю Отца моего. И вот из этого величайшего смирения она стала превыше Херувима и Серафима, и поэтому для нас почитание ее главное не то, что ой, есть раковые заболевания, значит, мы профильно будем молиться перед Всецарицей. Конечно, и это тоже можно делать. Но то, что мы, молясь Пресвятой Богородице перед этой иконой, готовы смиряться сами, чтобы Господь нас лучше, пусть сам Создатель наш возвеличит.
1: А вот сами рассказы о чудотворных иконах, насколько они важны или не очень важны в нашей духовной жизни? Вот смотрите, 1 сентября будет праздник в честь Донской иконы Божьей Матери. Но существует самая распространенная версия, что это образ, который поднесли Дмитрию Донскому перед Куликовской битвой казаки. Но ученые в основном считают, что это такая благочестивая легенда. И по одной из версий больше склоняются к мысли, что эту икону жена, уже тогда вдова князя Дмитрия, преподобная Ефросинья Московская, заказала в память о усопшем супруге и о воинах, погибших на Куликовом поле. Есть еще версия, что икону мог заказать в 1300

0: принадлежностью Донского монастыря, где был погребен патриарх Тихон. То есть все как-то переместилось в восприятии, сместилось, но почитание, отношение к иконе осталось прежним. Так вот, насколько нам важны все вот эти сказания о чудотворных иконах?
1: На самом деле, вот то, что я говорил про икону Божией Матери Всецарицы, и более радикальный вот такой вариант, что у нас есть образ, который написан в 17 веке, и есть почитание, которое зафиксировано на 1000 лет раньше, а сколько оно было до этого, не сохранившись в каких-то письменных источниках, даже сложно предположить, потому что был до этого страшный иконоборческий период. Вот точно так же, когда мы смотрим на предание, что мог молиться великий князь Дмитрий Донской, чьи мощи не так давно были обретены, да, перед иконой Пресвятой Богородицы, мог он молиться перед иконой Пресвятой Богородицы иконографического типа умиления, да, к которому тоже Донская икона относится, как и многие другие, в том числе чтимые на Руси иконы, мог. Но это не обязательно, что та самая икона, которая сохранилась, которая была главной святыней Донского монастыря, построенная в память о павших воинах, положивших душу свою за защиту рубежей русского мира от иноплеменного нашествия, да, что точно так же и мы можем считать, что, да, перед какой-то иконой, может, более маленькой, более скромненькой, которую можно было взять и куда-то в поле привезти, и, там, завернув в какой-нибудь полотенчик, что вот ее принесли, перед ним помолился великий князь, а потом уже после его смерти либо его благочестивая супруга, либо еще в более поздние времена был написан образ той же иконографии, но тот, который стал вот всемирно почитаемым. Значит ли, что как-то благодати меньше в другой иконе? Нет, потому что точно так же мы почитаем Пресвятую Богородицу, а все те чудесные истории про молитвы князей, они прежде всего должны нас самих сподвигнуть на молитву, надеяться на чудесное заступничество Пресвятой Богородицы и верить, что по ее молитвам Господь нас защитит от нечестивых врагов, если сами мы будем стараться каяться и исправлять свою жизнь в сторону благочестия.
0: В эфире радио «Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма Риза Положения в Леонове, священник Стахи Колотвин. Мы на мгновение прервемся и тут же снова вернемся к вам. Не переключайтесь.
2: «Седмица» на радио «Вера».
3: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».
2: Седмица на радио «Вера».
0: Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем нашу программу «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья и предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахи Колотвин. Но у нас 1 сентября особый праздник в стенах Андреевского монастыря, где радио «Вера» размещается уже не первый год. И праздник в честь мученика Андрея Стратилата и пострадавшего.

0: пострадавших с ним. Это наш особый праздник, я думаю, что и родийный тоже, поскольку уж так сложилось исторически, что мы неразрывно связаны с этим монастырем, который когда-то в начале, когда был основан в XVI веке, назывался Преображенской пустынью, а потом, после чудесного избавления Москвы от нашествия крымского хана Казигерея в 1591 году, это освобождение произошло как раз в день памяти Андрея Стратилата, и монастырь переименовали. Построили церковь надвратную в честь Андрея Стратилата, и монастырь переименовали в Андреевский. Вот что такое стратилаты, и почему так любит русская церковь память этих святых воинов?
1: Мы говорили в начале программы о мужественной любви. И мы видим, что почитание святых, оно неразрывно связано со Священным Писанием, и как невозможно брать и почитать святых, не зная, не читая, не исследуя, не размышляя над Священным Писанием, потому что иначе ты придешь действительно к какому-то на грани идолопоклонства, отступления от Христа. Точно так же и невозможно взять и отринуть почитание святых и сказать, ой, я что-то из библейского текста смогу сам воспринять, непосредственно мне не нужны примеры для подражания, хотя в Священном Писании апостол Павел говорит, и черным по белому написано, что подражайте мне, как я подобен Христу, на чем пример нашего почитания святых как раз и зиждется, поэтому различные сектантские толкования, отрицающие почитание святых, конечно, безусловно, противоречат библейскому тексту. И вот мы, когда смотрим на вот эту самую мощную любовь, то те святые мученики, которые имеют прозвище Стратилат, это как раз прекрасный образец такой мужественной любви. Ну, наиболее известен, может, у нас Фёдор Стратилат, великомученик. Но вот Андрей Стратилат, чью память мы совершаем, это тоже человек, почему у них одинаковое прозвище, на самом деле это, ну, статус генерала. Нельзя сказать, что в Древнеримской империи было вот такое же четкое деление, множество различных ступеней, но, по крайней мере, тот, кто возглавляет войско, он Стратилат. Да, есть вообще стратег. Стратег – это вот прям войско, ему находится в подчинении, но Стратилат, по крайней мере, возглавляет войсковое соединение. И можем мы сказать, что по современным меркам это был генерал? Да, но настоящий генерал. При этом надо понимать, что не было такого подхода, что вот этот человек, кто отучился в Академии Генерального штаба. То есть генералом становились те солдаты. Да, возможно, кто-то из знатных семей, им проще было построить карьеру, но все равно проявляли себя на поле боя со своими бойцами, и люди шли за своим полководцем, за своим генералом, потому что верили в него и видели, что он сражается вместе с ними. Причем в условиях контактного ближнего боя тех времен сложно было не показать свою либо храбрость, либо свою трусость. Поэтому Андрей Стратилат – это человек, безусловно, мужественный. Тем более мы смотрим, он почитается не один, а вместе с ним 2 с лишним тысячи его воинов, то есть его последователей, которые, как мы видим, были готовы за ним идти как в битву, в атаку, чтобы там персидские войска на восточной границе отбивать от вот такого островка цивилизации древнеримской, древнегреческой, где все-таки есть какая-то культура, искусство, законы, где мы видим, собственно, почему христианство так и распространялось, потому что вот эта база античной философии, античной культуры, она лучше всего, как губка, впитывала вот это благовестие Христа, и вот эта языческая пустота лучше всего заполнялась. При этом восточные культы, они уже встречали в них большее сопротивление проповедь апостолов, хотя, безусловно, апостолы шли и в те же самые пределы Персии, многих персидских мучеников мы тоже вспоминаем и почитаем. Но вот мы видим, что, ладно, одно дело идти в атаку, а другое дело, когда, говорит, мы будем страдать за Христа. Мы оставляем оружие, мы не выступаем, что там гражданская война против императора-язычника. Может, он нам не нравится, но все равно он поставлен нами править Господом. Что мы берем и готовы с собой пожертвовать ради Спасителя. И это тоже надо иметь куда больше мужества, чем просто действительно идти на врага. Но иногда вот сейчас в современном мире тоже говорят, ой, но настоящее мужество – это изо дня в день там помогать ближнему, а тот, кто жертвует собой на фронте, это человек не мужественный. Он там просто вот только думает о том, как бы денег заработать. Ребят, сходите вот на фронт, сходите просто с санитаром, повытаскивайте больных. И вот все ваши разговоры о мужестве, они, конечно, уже могут пройти опытным путем. И уже весь вот этот пафос, он сразу же рассеется. Безусловно, нужно необходимое мужество. Но как мы знаем, что вот как человек возвращается с войны, что тоже кто-то возвращается, и у него, ой, у меня переживание, вот гордость, и какая-то агрессия вокруг проявляется. Но мы видим, как после Великой Отечественной войны люди возвращались, которые жили, и как они восстанавливали страну, как они заботились друг о друге, как они вспоминали павших товарищей. И вот точно так же пример Андрея Стратилата и не его одиночного почитания, а именно его почитание вместе с другими воинами, он, конечно, русскому человеку на протяжении веков был очень близок, потому что русское воинство, которое достигало победы, это было то воинство, в котором действительно командир был отцом-солдата, тот, за которым можно было идти и в огонь, и в воду. И за Андреем Стратилатом действительно шли. Именно поэтому почитание Андрея Стратилата, оно такое широкое, причем не только на протяжении многих веков, но и географически. Вот мы вспоминаем наш любимый Андреевский монастырь, куда всегда на запись на радио «Вера» приходишь, любуешься Воробьевыми горами, любуешься вот разноцветными красками, в которые храм, колокольни, стены окрашены, такой праздничный уже, что в зимнее, что в летнее время уже так взглянул, и тебе уже радостнее на душе. Но прежде всего, наверное, самое любимое место в России, которое у меня связано с Андреем Стратилатом, это маленький крохотный храм мученика Андрея Стратилата в Великом Новгороде, в Кремле, который был исторически пределом гигантского Борисоглебского собора, который был меньше собора Святой Софии, был немножко другой конструкции, но который запечатлен на знаменитой иконе, находящейся в музее Новгородском заповеднике, где видение монаха, который как видит, что Варлаам Хутынский защищает свои молитвы от страшного пожара и наводнения город Великий Новгород. И вот, вот этот маленький храмик, тот единственный предел, который уцелел. Храм страдал в пожарах, в разрушениях, в осадах, осыпался, и когда просто было вот опасно его держать, чтобы никого не задавило, чтобы никого не пришибил какой-то падающий камень, что вы разобрали собор, но маленький предел Андрея Стратилата остался. Он очень уютный, поэтому тоже, дорогие друзья, и кто поедет в Великий Новгород, тоже можно туда как-то не зайти. В Софийский собор зашел, в музейную коллекцию икон посмотрел, а за нее, за здание не завернул. Ой, ну какая-то часовенка стоит, зачем туда идти? Обязательно не поленитесь, дойдите. Там он такой крохотный, что на его посещение займет, ну вот 5 минут, но если любоваться фресками замечательными, которые там, ну вот 10 минут у тебя зайдет. Но у него такое вот уютное местоположение. Видишь, как люди на протяжении веков почитали и сохраняли это место, хотя даже уже собор, который рядом, только от него фундамента остались, от него и следа-то, если бы вот этот слой земли не снять, и не было бы видно.
2: Седмица на радио «Вера».
0: Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахик Латвин. Мы будем на этой неделе вспоминать 2 сентября пророка Самуила, последнего, 15-го из судей Израиля, того самого правителя Израиля, на котором закончилась эпоха теократии, когда Господь непосредственно через своих пророков руководил своим избранным народом, и началось время монархии. Мы 5 сентября будем вспоминать святого Иринея Лионского, которого запомнили в истории церкви как уникального борца с ересями, но который прославился не только этим. Вообще у него удивительная судьба. Его как-то Господь уводил от гонений, когда он с посланием отправился в Рим в тот момент, когда его предшественник на кафедре Леона погиб от руки гонителей. И мне очень очень хочется особенно напомнить нашим радиослушателям, что 3 сентября мы будем вспоминать преподобную Марфу Дивеевскую. Это удивительная дивеевская святая, которая, подружившись, если можно так сказать, с Серафимом Саровским, будучи девочкой, в 13 лет по его благословению стала послушницей в будущей мельничной общине и прожила на свете всего 19 лет, но под непосредственным руководством преподобного Серафима, и так преподобной и ушла в мир иной, и сейчас мощи ее покоятся в Дивеевском монастыре. Вот удивительная судьба, мне кажется, не очень часто встречающаяся, такая цельность и такая вот незамутненность пути, которую вот старец увидел на самом первом этапе, и как бы покрыла ее своим амофором. Под этим амофором прошли все отмеренные ей Господом земные годы.
1: Если мы посмотрим на этих трех святых, то мы увидим, что вот люди приближаются ко Христу, и насколько они в чем прежде всего отличаются? Они отличаются в продолжительности жизни. Вот если мы посмотрим, пророк Самуил – это долгожитель, кто вот почти 100 лет прожил. Если мы посмотрим на Иринея Леонского, это человек в расцвете сил, который успел построить христианскую общину и управлять, но до старости дожить до глубокой не получилось, потому что он был предан смерти. А если мы посмотрим на Марфу Дивеевскую, то это девушка, которая вот только достигла совершеннолетия, а уже она может достигнуть Царствия Небесного, причем Господь ее призывает не как вот бывает что-то мученические страдания, а просто даже без каких-то внешних причин уже она была достойна, чтобы наследовать Царствие Небесное. Хотя, конечно, наверняка бы она была бы надежной опорой, наставницей, может, могла бы стать там, может, игуменей потом через десятки лет Дивеевской обители. Но нет, уже если человек готов войти в Царствие Небесное, то зачем его здесь держать? И если мы посмотрим на пророка Самуила, то мы видим, почему ему нужно долголетие. Ему молодые годы тоже похож он на Марфу Дивеевскую, похож, потому что уже в детские годы благочестия, уже в детские годы вот это служение Богу, можно сказать, монастырей не было, но то, что так при Иерусалимском храме, как помощник первосвященника Илия, такой контраст с окружающим миром, с нечестивыми сыновьями первосвященника Илия. И вот пророк Самуил в самые разные годы своей жизни, он дает разный пример окружающим людям и помогает им приближаться ко Христу, пока еще грядущему мир впереди. И вот мы видим, что, да, может ли пророк, даже исполняющий послушание Богу, взять и какое-то ошибочное действие сделать. Вот если мы посмотрим на помазание царя Саула, это было послушание Богу. И более того, Саул был предназначен для того, чтобы править. Да, угодно было Богу, чтобы вообще царская власть устанавливалась. Нет, зачем, говорит, я могу сам вам управлять. И когда мы посмотрим на весь период судей, то когда ветхозаветный народ жил благочестиво, то без всякого внешнего царского управления, без организованной царской стражи, вот дружины, как на Руси, не было никаких нападений, все были в защите. Когда решили, то приходилось расплачиваться и завоеванием от иноплеменников, и рабством, и дань платить, и тяжко жить. Но стоило снова покаяться, как Господь тоже без царей. То есть, ну, вон, Самсон встал и ослиной челюстью все проблемы решает. Но вот неугодное Богу дело, но все равно Господь откликается на свободу. И вот эту свободу людей, в том числе свободу ошибаться, вот ее сопровождает пророк Самуил. И поэтому это образ вот через пророка Самуила, как вот мы поем сильной вере, Дух Святой глаголит через пророков. Вот он не имел Ветхий Завет непосредственного контакта со Христом, еще не воплотившимся, но, тем не менее, уже через пророка с Богом мы видим, как человек сообщается, и как Господь, как любящий Отец, который не заставляет, вот обязательно ты меня слушайся, а который убеждает, который дает возможность почувствовать свои ошибки, вот направляет людей. И нам как раз тоже имеет смысл помолиться пророку Самуилу в том, что когда ты берешь и пытаешься волю Божию понять и ошибаешься, не расстраиваться, а снова пробовать идти дальше. Вот само установление царской власти к чему приведет? привело. Но мы помним, сколько нечестивых царей было, а сколько благочестивых. Так и нечестивых в чем-то-то и побольше было. Смотрим мы, вот царь Саул, вроде такая надежда, а все равно пришлось нового царя помазывать. Досмотрели мы на царя Давида, а все равно мы видим, каких грехов он достиг. Благо он покаяться смог. И тоже пример такого покаяния явил. Когда мы смотрим на Иринея Леонского, то тоже мы видим, и сейчас его прежде всего почитаем, изучаем как борца с ересями. Да, вот кто берет, защищает церкви от ереси. Но надо помнить, что это все-таки его, можно сказать, такое дополнительное дело. Прежде всего он был епископом, предводителем своей общины, заботился о ней, заботился о том, чтобы люди смогли наследовать Царствие Небесное, его паство. И, собственно, только постольку ему приходилось отвлекаться на возникающие вызовы. Вот и поэтому тоже православный христианин, порой в том числе очень много горячих людей, которые недавно воцерковились, всегда есть такой соблазн поиска врага. Вот против кого мы там будем дружить? Против таких-то сектантов? Против таких-то сектантов? Нет, самое главное для христианина изучать православное богословие. Самое главное для христианина благовествовать о своей вере, давать пример христианской жизни. Да, и тогда тебе, как вспомогательная дисциплина, будет полезно сектовить. Тогда ты сможешь дать аргументированный ответ, помочь своим близким, которые увлекаются либо восточной эзотерикой, либо стремятся ко Христу, но споткнулись и ушли в какое-то околохристианское лжеучение. Тоже поэтому можно святителю и священномученику Иринею Леонскому как раз помолиться о том, чтобы прежде всего решать задачи православной жизни, а уже во вторую очередь, как мы помним, утопающий сам другим не поможет. Вспоминать учение церкви как помощь тем, кто пострадал от различных сект, тем более, если мы посмотрим на времена Иринея Леонского и наши времена, да, вот тоже именно такой расцвет. Самые разные исторические условия, но вот в советские годы, когда были тягчайшие гонения, вот, ну, и особые секты не было, сложно им было поднять голову. А сейчас, может, чуть полегче, чем в 90-е годы, но по-прежнему сплошь и рядом различные заблуждения, лжеучения и те вещи, которые даже вроде не претендуют на религию, как оккультизм, вот, погоня за тарологией, нумерологией, астрологией и так далее, но который христианин думает, что можно совместить с христианством. И вот поэтому у нас стоит задача, дорогие друзья, конечно, молиться Иринею Леонскому и своим близким людям, которые не воцерковленные, но считают себя христианами, тоже напоминать, что эти пути несовместимы. А почему? Святое место пусто не бывает. Когда человек не знает чего-то Божьего, душа же не заполнит земными вещами. Вот и он начинает интересоваться какой-то оккультной, тупиковой ветвью духовного развития, потому что духовно развиваться охота, но развивается человек не туда. И, конечно, когда мы смотрим на вот эту замечательную девушку, которая последовала за старцем Серафимом Саровским, то, конечно, это для нас самый главный пример – не откладывать спасение души на потом. Если ты хочешь наследовать Царствие Небесное, нельзя сейчас сказать, сейчас я заработаю, а потом уже как построю карьеру, куплю машину, квартиру, там, яхту, неважно что, вот потом я займусь спасением души на все сто. Если ты идешь ко Христу, иди ко Христу сейчас. Господь ждет тебя именно сейчас.
0: Но это же вопрос еще доверия к наставнику, потому что, естественно, приходят в голову всевозможные лукавые мысли. А вот насколько его устами глаголит Господь, и благодатны ли его советы, и вообще не будет ли ошибка ему довериться, а вдруг он тебя заведет куда-нибудь не туда. Мне кажется, вот эти вот размышления, они и сейчас достаточно распространены, они всегда были. Собственно, если вспоминать историю Иринея Леонского, то его отношение к Монтану в этом смысле какой-то такой тоже педагогический пример. То есть Монтан воспринимал окружающую его обстановку как данные в задачке. Вот конец света будет завтра. И в соответствии с этим нужно строить свою духовную жизнь. Ириней Леонский, понимая, что это не так, все-таки он, можно сказать, духовный внук апостола Иоанна Богослова, поскольку непосредственно ученик Иоанна Богослова Поликарп Смирский был учителем Иринея Леонского, Он понимал, что Монтан не прав, но он же его, несмотря на то, что сам боролся с ересями, он не провозгласил Монтана еретиком, чтобы не дробить церковь, чтобы не лишних искушений не добавлять христианам.
1: Современная ситуация тоже есть такая, и вот если смотришь на людей, есть много людей ревностных, я о них немножечко сказал, что которые правда хотят проповедовать Христа, которые хотят защищать церковь от ереси, но тем не менее видишь у них некий такой радикализм, потому что ересь – это не обязательно упрощение, не обязательно то, что легче, а это в том числе и искусственное усложнение ситуации. Вот если ты берешь и решаешь, опять же, если говорить о задачках, вот задачу решаешь, ее можно решить таким способом, но ты потратишь не 5 минут, а полчаса. Ты не успеешь решить другие задачи. Да, и поэтому в результате, несмотря на свой оригинальный метод решения, который такой трудоемкий, ты экзамен напишешь плохо, потому что остальные задачи, на них сил не хватит. Точно так же и человек, который берет и искусственно усложняет как путь ко Христу, причем как для себя, как, так и для окружающих людей, то тоже, конечно, его можно похвалить за некоторое усердие, что он там чтит заповеди, да, вот и апостол Павел, он говорил, я ревнитель отеческих преданий, да, я не то, что стараюсь что-то вот там отменить обрезание, потому что я их не хочу чтить. Нет, пожалуйста, там можете обрезываться, но если вы иудеи, зачем вы язычников заставляете? Поэтому точно так же и здесь смотришь, вот люди некоторые, которые жаждут проповедовать Христа, в том числе и из-за недостатка системного богословского образования, могут вот в самых искренних порывах, просто основывая свою веру на брошюрах, на научно-популярной какой-то литературе, уже их может занести и не туда. И можно, конечно, их тоже заклеймить. Ой, еретики, ты там проповедуешь Христа, а на самом деле не разбираешься в православном богословии. Но нет, нет, всегда это, причем святоотеческий подход, который потом хорошо выразился в эпоху Вселенских соборов. Потому что вот мы смотрим Первый Вселенский собор, это уже через 100 лет после Иринея Леонского, но тем не менее Первый Вселенский собор, вот почитаем, 318 отцов, а кто-то были рьяные ариане, а кто-то были сомневающиеся, а кто-то не сомневался, но поскольку вот власть тоже была там ирианам симпатизировала, то тоже как-то на их стороне старался там замолчать какие-то проблемы. Но все равно, когда берут и даже отцы и Второго Вселенского собора уже в символ веры не включают слово «Бог» в отношении Духа Святаго, нам-то понятно, Бог, Дух Святой, мы в Троице верим. А в символе верит только Господь, сказано. То есть такая более мягкая формулировка. Тем более у нас в русском языке слово «Господь» уже имеет богословский смысл, а в греческом языке, да и во всех остальных языках, это просто «Господин». Ну, некоторое вот такое почтительное обращение к Духу Святому, которое подчеркивает, что это личность, что это не просто некоторая безличная благодать. Но все равно делаются вот такие шаги, вот даже в символы веры на одно слово, можно сказать, меньше, из любви к тем, кто кого это может смутить. Поэтому точно так же и нам, глядя, например, Иринея Леонского, тоже надо помнить, что да, мы боремся с ересями, но еретики нам не враги. Мы боремся с заблуждениями религиозными, но те, кто от них страдают, они сами жертвы. Они не те, кто вот против кого нам надо сражаться, а за кого надо сражаться. И это относится и к борьбе с ересями, это относится и к каким-то политическим, и просто военным, земным каким-то действиям. Если ты только сражаешься против кого-то, это не будет путь ко Христу. Всегда, что на земном поле боя, что на поле боя духовном, которое самое важное, о котором апостол Павел говорит, что наша брань не против плоти и крови, но против духов злобы поднебесной, как раз наша всегда война должна быть за человека. И если ты видишь рядом с собой сектанта, если видишь человека, который в какой-то протестантской секте, ты должен его любовью к себе расположить. Если ты придешь, его оскорбишь, если ты найдешь множество аргументов, если ты разобьешь его, у него чаще всего у жертвы секты тоже никаких богословских познаний нет, а учитывая, что он еще на ложном богословии базируется, то, конечно, человек с грамотной богословской подготовкой, даже минимальной, ну, спокойно разберет все эти аргументы. Но если не будет любви, человек из обиды, из-за уязвленной гордости, он не сможет последовать за тобой. Вот я вспоминаю тоже, у нас на приходе есть ребята замечательные, которые выросли в условиях протестантских деноминаций, ну, можно сказать, такого почти сектантского характера, которых с детства родители их туда водили. Но потом они шли, искали Христа, и они смогли найти. Смогли найти, потому что тоже встретили тех, кто их выслушал, тех, кто их принял, тех, кто не стал говорить, что весь их христианский опыт с детства это был ничего. А то те, кто смог им показать, вот она истинная прямая дорога ко Христу. А то, что ты до этого со Христом общался, это замечательно. Просто вот ты шел по пути, которому окольному, где падаешь, собираешь шишки, а вот есть прямой, который уже в Царстве Небесном ведет.
0: Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахик Латвин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания. До новых встреч.
1: С Богом.
2: «Седмица» на радио «Вера».

0: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
1: Чтобы понять настоящее.
0: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
2: Чему же учит нас история?
0: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».
3: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник» ежедневно в нашем эфире.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Исправи язык мой, мудрость блаженна, да не отступит от истины до смерти моей. Предостерегай меня присутствием Твоим, да не изреку лжи. Ободри меня присутствием Твоим, да свободно глаголю истину. Клятва, свидетель присутствия лжи в мире, царству истины клятвы неведомы. Так же, как из ямы глубокой исходят многие ядовитые испарения, так и от самообмана грехи происходят. И, подобно отравляющим испарениям, каждый свой цвет и запах имеет. От самообмана рождается превозношение, от самообмана гнев, от самообмана ложь, от самообмана телесный грех происходит. Ложь клятвами вооружилась. Ложь клянется истиной, тем признавая истину реальностью, себя же тенью. Не клянется она ложью, ибо тень на тень опереться не может. В бессилии своем ищет ложь опоры в истине. Многая ложь рождает клятвы многие. Клятва унижает мужа праведного и убивает лживого. Там, где клятвы множатся, умножается ложь. Лживый ум всегда имеет клятву наготове. Лживые глаза языком защищаются и защититься не могут. Готовый солгать, готов и поклясться. Сыны прелюбодеяния скоры на ложь и клятвы, ибо прелюбодеяние само по себе ложь и клятва ложная. Дщери прелюбодеяния призывают Бога в свидетели, но Бог уклоняется от суда человеческого, и отсутствие его повергает всех в объятия лжи. Управь к истине сердце мое, мудрость блаженная, тогда и язык мой к ней управится. Управь к истине ум мой, мудрость блаженная, и язык мой к ней управится. Управь, Господи, присутствием Твоим к истине душу мою, и язык мой о клятвах забудет. Что пользы мне, Господи, если пред людьми оправдаюсь, а Тебе согрешу? Остановлю язык свой и отвращу его от клятв. Пусть неоправданным пред людьми останусь. Лишь правота пред Тобою наполняет сердце радостью. Правота же пред людьми сердце печалью полнит. Господи, я клятва Твоя живая, что пребудешь Ты до конца со мною. Ибо примирение с Тобой драгоценнее примирения с миром. Ибо битва с миром легче битвы с Тобой. Господи, Господи мой, я клятва Твоя живая, что пребудешь Ты со мной до конца.

0: Радио «Вера»
1: для всей семьи.
0: Пересказки.
1: Как ветер к горе ходил. По мотивам якутской сказки.
2: Жили-были у озера гордый якут с дочкой и добрый якут с сыном. Юрты их стояли рядом, но соседи в гости друг к другу не ходили. Когда встречались, добрый якут почтительно кланялся, а гордый даже не смотрел в его сторону. Однажды увидел это ветер и подумал: «Дай-ка попробую их подружить». Подкрался ветер к тому месту, где гордый якут с дочкой рыбу сушили. Да как подует! Полетела вяленая рыба в сторону доброго рыбака и упала там. Ветер забрался на сопку и стал наблюдать, что дальше будет. Собрал добрый якут с сыном рыбу и принес гордому якуту. «Принимай, сосед, свою рыбу, ветер ее унес». А гордый якут с дочкой стоят, как немые. Добрый сосед высыпал рыбу и ушел. А гордый сосед свалил всю рыбу в лодку, отплыл от берега и выкинул в воду. Увидел это ветер, рассердился, как ударил по озеру волной. Лодка перевернулась, и гордый рыбак в воде оказался. Увидел это добрый якут, кинулся спасать. Положили они с сыном соседа на крепкую сеть и домой к нему принесли, выхаживать стали. Дочка забилась в угол и молчит, только плачет. Добрый якут с сыном печку топят, чай заваривают, у очага дежурят. А ветер потихоньку вокруг юрты ходит, ждет, что дальше будет. Выздоровел гордый якут, поднялся на ноги, поманил молча дочь и на рыбалку отправился. Соседям и спасибо не сказал. Совсем злым ветер стал. Закрутил столб черной земли, сорвал юрту гордого якута. Деревянный остов в щепки разбил, оленьи шкуры за сопки унес. Пожалел добрый якут соседа: «Идите, — говорит, — в нашу юрту жить. Мы себе новую поставим». Но и тут гордый якут не поблагодарил соседа. Полетел тогда ветер к великой горе совета просить, как быть, как людей подружить. «Колыхни большие и малые деревья в тайге, подними в морях и реках седую воду, разгони в небе черные тучи и дай дорогу ясной заре, тогда и увидишь, как дружба зарождается», — ответила гора. Влетел ветер в тайгу, поднимает большие и малые деревья, воду в реках и морях, гудит земля. Устал ветер, успокоился, смотрит, олени, что врозь по тайге бродили, в одно большое стадо сошлись, люди у костра вместе сидят. Понял тут и гордый якут, что одному с большой бедой не справиться. Пошел к соседу, поклонился, извинился, да и предложил вместе дома восстанавливать. Не зря люди говорят: общая беда сближает.
0: Пересказки.

0: Радио «Вера». Свидетели веры.
1: В IV веке Римскую империю наводнили варвары. Шло великое переселение народов. Просвещенные римляне и греки, истари, населявшие Средиземноморье, сталкивались с другими племенами, которые приходили на их земли. И то, что казалось народным бедствием и политической проблемой, для великого святителя Иоанна Златоуста стало поводом для апостольской проповеди. После того, как в 398 году святитель стал архиепископом столицы Константинополя, он начал проповедовать Евангелие в том числе народу готов, часть из которых в то время придерживалась язычества, а часть – арианской ереси, отвергавшей божественность Христа. Ими был заселен целый район Константинополя. В нем располагался храм святого Павла, для которого святитель Иоанн рукоположил готских православных священников. Евангелие там читалось на их родном языке. Как-то во время посещения готского храма святитель сказал: «Не будем считать стыдом, что в церкви есть иноземцы, но даже большим украшением, потому что и сам Господь Бог наш, Иисус Христос, пришедший во вселенную, первыми призвал иноземцев. Волхвы из Персии поклонялись ему». Благодаря Златоусту многие готы, жившие в столице империи, становились православными. Когда в 400 году в Константинополь вошел со своим войском готский полководец Гайна, поддерживавший Ариан, святитель отказался выделить храм еретикам. Более того, в условиях оккупации столицы Златоуст добился помилования плененных готами византийцев. Известно, что святитель Иоанн заботился о проповеди Евангелия языческим народам. Так он направлял миссионеров в Персию, Финикию и к славянам, заботился об их материальном обеспечении. «Ты первый воздвиг алтари у живущих в кибитках скифов», писал Златоусту блаженный Феодорит Кирский. Для крымских готов Златоуст рукоположил первого православного епископа Унилу. Святитель Иоанн поддерживал епископа Маруту, который стал послом в Персии, и добился разрешения на открытие церквей. Святой Златоуст с радостью говорил, что учение Христа и на языках варварских блистает светлее солнца. Златоуст направлял письма сирийским христианам, многие из которых уклонились в маркионитскую ересь, отвергавшую Ветхий Завет. В итоге многие еретики вернулись в церковь. Не все знают, что крестный ход возник благодаря Иоанну Златоусту и имел миссионерские цели. Дело в том, что ариане проводили в Константинополе торжественные процессии, привлекавшие многих людей. Церковный историк Сократ Схоластик писал, что православные ночные свои песнопения совершали гораздо торжественнее, ибо Иоанн придумал сопровождать их ношением серебряных крестов при свете восковых свечей. Святитель Иоанн Златоуст запечатлен в истории церкви как великий проповедник и миссионер. Он звал к исповедничеству каждого христианина, призывая украшаться истинными догматами и праведной жизнью. И словом, и делом святой Златоуст показал пример любви к ближнему, ведь, как он говорил, нет ничего холоднее христианина, который не заботится о спасении других.
0: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: Литература – это совесть общества, его душа. Дмитрий Сергеевич Лихачев. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 10 часов вечера.
1: Сегодня, 29 августа, слушайте фрагменты повести Николая Васильевича Гоголя «Шинель» и рассказ Владимира Ивановича Даля «Грех». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Домашний кинотеатр.
3: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
4: У нас что, Исправиловка? Колония?
5: У нас?
4: У нас образцовые профтехучилища. Мы рабочих должны выпускать. Квалифицированные кадры. А такого учить? Зря время тратить и деньги.
5: Но конкретно, брать или не брать?
4: Брать?
5: Железная логика.
3: В образцовое профтехучилище попадает молодой человек, совсем не образцовый. Слава Горохов осужден на 2 года колонии условно. Суд пошел навстречу парню. Если Горохов поступит в училище, освоит профессию и за это время не совершит ничего противозаконного, то от наказания его освободят. Слава не хулиган и не вор. Попался он на продаже зарубежных музыкальных пластинок. Такая торговля в СССР называлась спекуляцией и строго преследовалась по закону. Парень начитан, интеллектуален, правда, высокомерен и даже циничен. На всех смотрит презрительно и свысока. Неудивительно, что городские ПТУ не спешат гостеприимно распахивать перед ним свои двери, чтобы заняться его перевоспитанием. И только мастер Радислав Матвеевич Ершов, хотя и с возмущением, но неожиданно соглашается взять Горохова в свою группу. Он понимает, для оступившегося юноши это последний шанс найти свое место в жизни. И нужно непременно ему помочь. Такие события разворачиваются в кинофильме, который так и называется «Последний шанс». Фрагмент из него прозвучал в начале нашей программы. Социальную и в некотором смысле даже духовную драму снял в 1978 году советский режиссер Эдуард Гаврилов. Правительство тогда поставило кинематографистам задачу популяризовать среднетехническое образование и рабочие профессии. Помните, именно в 70-е на экраны вышел знаменитый сериал «Большая перемена» о жизни учеников вечерней школы, которые в первую смену трудятся на производстве, а во вторую садятся за парты грызть гранит науки. Картина Эдуарда Гаврилова «Последний шанс», к сожалению, не снискала такой же популярности. Но осмелюсь сказать, что по своей глубине этот фильм превосходит очень и очень многое, что было снято в те годы на подобную заданную тему. Ведь он только на первый взгляд о важности выбора профессии. А на самом деле о выборе жизненном, духовном. Слава Горохов попадает в самую перспективную группу профтехучилища. Директор завода электроники делает коллективу Радислава Матвеевича Ершова очень заманчивое предложение – принять участие в производстве станков по новейшим технологиям. После окончания учебы ребятам обещают престижную работу, зарубежные командировки. Всем, кроме Горохова. Заводское начальство просит отстранить его от практики. Мол, репутация у парня подмоченная. Но мастер, который еще недавно говорил, что учить таких, как Горохов, пустое дело, вдруг заявляет: либо на завод идет вся его группа без исключений, либо никто. Такое неожиданное решение вызывает недовольство среди студентов. И неформальный лидер группы по имени Виктор в одном из эпизодов картины решает поговорить с Гороховым, чтобы расставить все точки над «и».
6: Послушай, Горохов, а можешь ты хоть раз быть человеком?
7: Допустим.
6: Нас здесь 30. Мы пришли сюда сами, сознательно, по своей доброй воле. Ты один. Тебя милиционер привел под конвоем. Ты ненавидишь труд, презираешь нас и нашу работу. Я правильно говорю, верно? Ты же все равно не будешь учиться. Уходи из училища.
3: Для меня диалог из фильма, который прозвучал, стал своего рода ключом к пониманию главного смысла картины. На одной чаше весов 30 человек, на другой всего один, к тому же, так сказать, паршивая овца. Или все-таки заблудшая. Помните, в Евангелии Христос рассказывает ученикам притчу: «Если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся?» Эта евангельская история невооруженным глазом просматривается в сюжете фильма режиссера Эдуарда Гаврилова «Последний шанс». И напоследок, в продолжение темы, интересный факт. Актер Леонид Каюров, который блестяще сыграл в фильме «Последний шанс» главного героя Славу Горохова, стал священнослужителем. Теперь он протодиакон и служит в Москве в больничном храме Архангела Михаила на Девичьем поле. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
2: Домашний кинотеатр. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Злоба и неприязнь – два чувства, которые прекрасно знакомы каждому из нас по собственному опыту. Бывает, они посещают нашу душу каждый день. Опасны ли эти состояния и можно ли хоть как-то с ними бороться? Ответ на этот вопрос находим в 7-м псалме пророка и царя Давида, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Господи Боже мой, на Тя уповах, спаси мя от всех гонящих мя и избави мя».
3: «Господи Боже мой, на Тебя я уповаю, спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня. Да не исторгнет он, подобно льву, души моей, терзая, когда нет избавляющего и спасающего. Господи Боже мой, если я что сделал, если есть неправда в руках моих, если я платил злом тому, кто был со мною в мире, я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом, то пусть враг преследует душу мою и настигнет. Пусть втопчет в землю жизнь мою и славу мою повергнет в прах. Восстань, Господи, во гневе Твоем. Подвигнись против неистовства врагов моих. Пробудись для меня на суд, который Ты заповедал. Сон людей станет вокруг Тебя. Над ним поднимись на высоту. Господь судит народы. Суди меня, Господи, по правде моей и по непорочности моей во мне. Да прекратится злоба нечестивых, а праведника подкрепи, ибо Ты испытуешь сердца и утробы, праведный Боже. Щит мой в Боге, спасающем правых сердцем. Бог – судья праведный, крепкий и долготерпеливый. И Бог – всякий день строго взыскивающий, если кто не обращается.

0: Он изощряет свой меч, напрягает лук свой и направляет его. Приготовляет для него сосуды смерти, стрелы свои делает палящими. Вот нечестивый зачал неправду. Был чреват злобою и родил себе ложь. Рыл ров и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил. Злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет на его темя. Славлю Господа по правде его и пою имени Господа Всевышнего.
1: И пою имени Господа Вышнего.
2: Согласно библейскому преданию, только что прозвучавший псалом написан Давидом в ответ на несправедливые обвинения. Их возводил на него один из его недругов. Эпиграф псалма, который можно увидеть в тексте Библии, сохранил даже имя этого человека – Хус из племени Вениаминова. Кем был этот Хус, до конца непонятно. Возможно, один из приспешников царя Саула, который также происходил из колена Вениамина. Возможно, он был подручным Авессалома, сына Давида, который поднял восстание против своего отца. Точно известно одно – этот человек публично обвинял Давида в чем-то, чего тот не совершал. И его слова, вероятно, стали причиной душевной смуты псалмопевца. Как же реагирует царь? Мы видим, что Давид не оправдывается, не вступает в перепалку, не вынашивает планы мести. Вместо этого он приносит свою боль на суд Божий. И в этой молитве он произносит примечательные слова. «Вот нечестивый зачал неправду, был чреват злобою и родил себе ложь». Псалмопевец сравнивает развитие греховного помысла в человеке с развитием плода в утробе матери. Святитель Афанасий Великий так поясняет эту метафору. «Грех замышляется в уме, переходит в слово, а потом осуществляется в деле. И все это подобно родам. Сначала зачатие, потом вынашивание, потом болезненные муки рождения». Однако, в отличие от рождения ребеночка, которое приносит матери радость, появившаяся на свет злоба не приносит своему родителю никакой радости. Она мучает и терзает его, пока не съест целиком. Поэтому Давид пишет: «Рыл ров и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил. Злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет на его темя». Из жизнеописания царя Давида мы знаем, что ни один заговор против него не был удачным. Всех его противников ждала гибель. Удивительно при этом то, что сам Давид не был причастен к их смерти. Праведник просто отдавал весь суд в руки Божии. И обстоятельства жизни сами складывались для злодеев самым неблагоприятным образом. Так псалом призывает нас не давать семенам злобы прижиться в нашей душе. Для этого необходимо внимательно наблюдать за своим сердцем. Как только в нем шевельнется неприязнь, не стоит закрывать на это глаза. Ее сразу же необходимо выносить на свет Божий. Для этого достаточно просто произнести: «Господи, я вижу свою нечистоту. Я не хочу носить это в себе. Помоги мне поступить по Твоему Евангелию, исполнить Твою волю и послужить Твоим детям». Как только мы это произнесем, скверный помысел перестанет быть тайным. Грех умрет в зародыше, и там, где было темно и мрачно, поселится божественная благодать.
3: Псалтырь. Богослужебное чтение. Радио «Вера».

0: Кто покорит себя Богу, тот близок к тому, чтобы покорилось ему все. Преподобный Исаак Сирин.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
3: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».
4: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. В начале 20 века великая княгиня Елизавета Федоровна основала в Марфо-Мариинской обители Милосердия в Москве приют-пансион для девочек, оставшихся без попечения родителей. В годы советской власти обитель была разорена, и только в 90-х годах прошлого века начала возрождаться. Приют вновь открыли, а в 2011 году он приобрел статус детского дома. Сегодня здесь воспитываются обычные девочки и девочки с синдромом Дауна. Они ходят в школу, посещают секции, учатся готовить и занимаются рукоделием. Одна из них – 11-летняя Лиза. Она любит петь, читать стихи, с интересом собирает пазлы, конструкторы и играет в машинки. Учится шить, валять из шерсти и делать свечи. 1 сентября девочка пойдет в 4 класс коррекционной школы. Учеба дается Лизе непросто, но она очень старается. Почти у всех подопечных Елизаветинского детского дома есть проблемы со зрением. Чтобы учиться, читать книги, заниматься рукоделием, Лизе и ее подругам необходимо регулярно проходить обследование и вовремя менять очки. Подарить детям возможность учиться и видеть этот мир можно на сайте Елизаветинского детского дома. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
5: Дело дня.

0: слушаете радио «Вера». Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
1: Друзья, здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Сегодня путешествуем с историком, краеведом Игорем Горьковым. Игорь, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Мы в Никола-Берлюковской пустыне, ну или сейчас все-таки она называется Никола-Берлюковский монастырь, но историческое название пустынь. От Щелковского автовокзала на 320-м автобусе мы доезжаем до остановки Громкова, и оттуда пешком идем по направлению к монастырю. В общем, там его практически от дороги видно, и мы совершенно никак не можем заблудиться.
2: Да, это один из, на самом деле, крупнейших монастырей Подмосковья, один из самых известных в конце 19-го, начале 20 века. Я бы даже сказал, что вот в годы революции, в 20-е годы, в воспоминаниях очень часто мы слышим, что люди идут в Берлюковскую пустыню. И монастырь долгое время еще действовал, поэтому, в отличие от других монастырей, которые в Москве прекратили действовать довольно рано, этот монастырь сохранял какой-то уклад жизни, и поэтому значение Берлюковской пустыни было в русской культуре довольно велико. Но на самом деле история монастыря, она не такая древняя, как может показаться, потому что, хотя в начале 17 века были попытки здесь уже поселиться монахом, но начало создания современного монастыря относит к началу 18 века, когда некий Викула Мартынов, боголюбивый мирянин, купецкий человек, теглец мещанской слободы, как было указано в документах, подает челобитную о том, чтобы построить здесь монастырь. И вот вокруг новопостроенной церкви постепенно складывается монастырь-то в то время Никольский монастырь, потому что и церковь была построена или восстановлена, как считали, древняя, в честь святителя Николая. И в 1731 году в эту обитель был назначен строитель иеромонах Иоасия Самгин, который приехал сюда с своими единомышленниками, сопостниками, сомолитвенниками, монахами с русской пустыни. Таким образом, из этого очень древнего и известного места молитвы, из этого духовного центра, можно сказать, сюда была переселена часть братьев, но время для аскетических усилий было крайне неблагоприятное. И первый строитель Берлюковской пустыни оказался жертвой политических репрессий. Это случилось потому, что он осуждал и довольно открыто установление иностранных обычаев. Мы понимаем, что это были времена императрицы Анны Иоанновны, и, как было указано в его следственном деле, ныне, как видно, почитай, говорил отец игумен, многие знатные персоны в научение странно и различно уклонились. И вот так, осуждая засилье западной культуры, бероновщины и гонения на все русское, отец России на самом деле он стал жертвой довольно суровых репрессий. Было следственное дело, строитель монастыря был отрешен от должности и выслан на Камчатку на поселение Вечное. И с ним туда отправились в ссылку несколько братьев монастыря.
1: И судьба его, в общем, и неизвестна.
2: Да, скорее всего, там он остался навсегда.
1: В 1738 году он туда отбыл, после чего никаких сведений о нем нет. Может быть, прожил долго, может быть, умер достаточно скоро.
2: Да, и вот получается, что, собственно...
1: Ну, с Елатьмы, кстати, очень любопытное место.
2: Этот монастырь мог стать одним из рядовых, а может быть и вовсе исчезнуть в годы секуляризации, но на Берлюковскую пустынь обратил внимание митрополит московский Коломенский Платон Левшин. И владыка сюда направляет своего доверенного монаха, иеромонаха Иосафа из Николо-Первенского монастыря, которого в истории Берлюковской пустыни называют Иосафом-строителем. И таким образом потом, вслед за ним, сюда приходили еще несколько игуменов, связанных с Николо-Пешножским монастырем, тоже любимым детищем митрополита Платона. И через традицию Паисия Величковского вот Николо-Пешножский монастырь на самом деле был тесно связан и с Оптиной пустынью, которая примерно в те же самые годы переживала духовное возрождение. И, может быть, вот это духовное основание, этот молитвенный подвиг тех монахов, которые в Берлюковском монастыре поселились, стали основанием для чуда, которое здесь произошло в 1829 году. Здесь совершенно необыкновенно была обретена чудотворная икона лобзания Христа Иуды. И, собственно говоря, этот образ уникальный и стал главной монастырской святыней и достопримечательностью. Икона эта была по преданию обретена следующим образом. Получилось так, что в монастырь пришла женщина, которая, будучи тяжело больна, увидела во сне, что сможет вылечиться от тяжелой болезни, если найдет икону, изображающую предательство Иуды. То есть икона, на которой было показано, как Иуда предает Христа. Этот редкий сюжет практически не воспроизводится в православной иконографии, во всяком случае, на иконах. Иногда он бывает в росписи стен, но на иконах это фактически невозможно найти. И вот закономерно, когда эта женщина пришла в монастырь, она стала искать эту икону в храме, не нашла. И тут, услышав ее историю, монастырский пекарь вспомнил, что есть у него на кухне деревянный круг, которым он закрывает квашню.
1: Это как будто история, знаете, из 60-х годов.
2: Да, вот, но тем века. Не менее это...
1: Какие-то черные доски.
2: Это в 19 веке. Возможно, что образ настолько был странным, что монахи отвергли его изначально из церковной резницы. И вот
1: он встречается, честно говоря, он встречается. Возможно, уже после Берлюковской истории.
2: Возможно, да. И вот, соответственно, таким образом, когда его очистили, увидели ту икону, которую эта женщина видела во сне, и таким образом эта странная икона, необычная, она, безусловно, потрясла современников. И вот эта идея, что есть возможность не предать Христа, но одновременно вот нужно на этой иконе очень важно выбрать, с кем ты, с Иудою или со Христом. Икона эта, она привлекла огромное количество богомольцев, и поэтому в обители пришлось строить новый соборный храм.
1: А вы знаете, еще любопытная история, что из Богородска, из Ногинска нынешнего, перед Первой мировой войной, планировали построить в Берлюковскую пустынь трамвайную ветку, чтобы богомольцы к этой иконе добирались.
2: Да, это вот история, она говорит о необыкновенном значении монастыря Берлюковского для духовной жизни Подмосковья в начале прошлого века.
1: Уже чуть ли не проект был, но Первая мировая война помешала. Вот, к сожалению, трамвая в Богородске, Ногинске больше нет.
2: Мы с вами сейчас находимся внутри этого великолепного ансамбля. Я хотел два слова сказать.
1: Надо сказать в завершении рассказа про икону, что подлинный образ, насколько я понимаю, не сохранился. По крайней мере, в судьбе его, вот, ну, может быть, конечно, где-то в монастыре знают, но мы с Игорем не знаем, и точно совершенно его нет. Есть множество списков разных совершенно, но вот первого образа, как я понимаю, нету.
2: Да, я спрашивал в монастыре много раз, и известно, что сначала с иконы отодрали ризу во время изъятия ценности в 22-м году, а потом образ был изъят, и его местонахождение известно, но существуют копии, сделанные в 19 веке и в начале 20-го, и вот уже по ним сделан образ, который сейчас можно в монастыре увидеть. Для этого образа в монастыре был построен свой храм Христа Спасителя. И поскольку, конечно, эта икона, она так полностью называется, да, предательство Христа Иуды, но это образ Спасителя прежде всего для нас, Христа преданного. И вот для этого образа купец московский Афанасий Емельянович Щекин решил построить в монастыре личественный храм. Он, конечно, не такой большой, как храм Христа Спасителя, между прочим, официально так называется в монастыре, но для него, для этого храма был взят один из проектов, участвовавших в конкурсе на сооружение Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Между прочим, видимо, с большим уменьшением масштаба, но, тем не менее, вот эти формы классической архитектуры в храме Христа Спасителя отразились. Еще более известна колокольня, которая стала одним из самых грандиозных сооружений в этой части Подмосковья, построенная по проекту московского зодчего Александра Степановича Каминского, знаменитого архитектора.
1: Третьяковский проезд, первая Третьяковка.
2: Да. И на местных, довольно, на самом деле, увлажненных почвах Александр Степанович строит колокольню, и это очень смелый инженерный проект, потому что высота колокольни этой равнялась, по одним сведениям, 88, а по другим даже 90 метров. Она была одной из трех самых высоких колоколен церквей в Российской империи. Сверху она была увенчана крестом, который отлит был мастером Шуваловым из красной меди. И сам вот этот крест, который находился на вершине этой высокой колокольни, весил 622 килограмма. Колокольня сейчас отреставрирована, можно ее увидеть, и действительно она впечатляет, видна издалека. И вообще, надо сказать, что трудами братьев монастыря за очень короткое время, потому что монастырь фактически был передан церкви только в начале 21 века, удалось сделать очень много. Не удалось установить, пожалуй, только одно, но очень важное место – пещерный храм. Потому что в этом монастыре, хотя и недолго, в 19 веке существовало свое пещерное отделение, подобное Гефсиманскому скиту Троицы Сергиевой Лавры. Но, к сожалению, там получилось так, что не вся братья разделяла убеждение в том, что можно молиться под землей, и просто вот это пещерножитие, оно было прекращено еще до революции решением игумена, и позднее тот храм, где располагалось пещерное отделение, он был полностью разрушен, от него можно видеть только лишь остатки фундамента рядом со старым монастырским кладбищем уже за территорией обители. Храм был окончательно закрыт в 1930 году. Конечно, монастырь еще раньше прекратил действовать как монастырь, но храмы действовали. И вот в 30-м году, 9 февраля, была служена последняя литургия в стенах обители. Игумен Ксенофонт обратился к богомольцам с словом таким резким, мужественным. Он призвал людей не терпеть то безбожие и беззаконие, которое воцарилось в стране, ну и вполне закономерно и сам игумен, и многие братья оказались тогда в тюрьме и получили разные сроки заключения. И после этого в стенах обители воцарилось запустение, можно сказать так, ну, с духовной точки зрения, дом инвалидов войны и труда, потом санаторий для туберкулезных больных, а последним владельцем была Московская городская больница номер 16 для больных туберкулезом и психическими заболеваниями. Страшное место. И участь многих людей, которые прошли через это место, тоже была страшная. Но, тем не менее, вот так получилось, что именно в этих стенах сейчас восстанавливается и уже в значительной степени восстановлена монашеская жизнь, и снова Берлюковская пустынь стала заметным местом паломничества.
1: Спасибо. В Николо-Берлюковской пустыне мы побывали с Игорем Горьковым, историком, краеведом. И вы путешествуйте с нами, любите те места, где мы бываем. Будьте здоровы, до свидания.
2: Всего самого доброго, до свидания.
0: поездки по Подмосковью.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете повесть Николая Васильевича Гоголя «Шинель». Читает Игорь Гмыза.
1: Часть первая. В департаменте, но лучше не называть, в каком департаменте. Ничего нет сердитее всякого рода департаментов, полков, канцелярий и, словом, всякого рода должностных сословий. Теперь уже всякий частный человек считает в лице своем оскорбленным все общество. Говорят, весьма недавно поступила просьба от одного капитан-исправника, не помню какого-то города, в которой он излагает ясно, что гибнут государственные постановления и что священное имя его произносится решительно в суе. А в доказательство приложил к просьбе преогромнейший том какого-то романтического сочинения, где через каждые 10 страниц является капитан-исправник, местами даже совершенно в пьяном виде. Итак, во избежание всяких неприятностей, лучший департамент, о котором идет дело, мы назовем одним департаментом. Итак, в одном департаменте служил один чиновник. Чиновник, нельзя сказать, чтобы очень замечательный. Низенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват, несколько даже на вид подслеповат, с небольшой лысиной на лбу, с морщинами по обеим сторонам щек и цветом лица, что называется, геморроидальным. Что ж делать? Виноват петербургский климат. Что касается до чина, ибо у нас прежде всего нужно объявить чин, то он был то, что называют вечный титулярный советник, над которым, как известно, натрунились, наострились вдоволь разные писатели, имеющие похвальное обыкновение налегать на тех, которые не могут кусаться. Фамилия чиновника была Башмачкин. Уже по самому имени видно, что она когда-то произошла от башмака. Но когда, в какое время и каким образом произошла она от башмака, ничего этого не известно. И отец, и дед, и даже Шурин, и все совершенно башмачкины ходили в сапогах, переменяя только раза три в год подметки. Имя его было Акакий Акакиевич. Может быть, читателю оно покажется несколько странным и выисканным, но можно уверить, что его никак не искали, а что сами собой случились такие обстоятельства, что никак нельзя было дать другого имени. И это произошло именно вот как. Родился Акакий Акакиевич против ночи, если только не изменяет память, на 23 марта. Покойница-матушка, чиновница и очень хорошая женщина, расположилась как следует окрестить ребенка. Матушка еще лежала на кровати против дверей, а по правую руку стоял кум, превосходнейший человек Иван Иванович Ерошкин, служивший столоначальником в Сенате, и кума, жена квартального офицера, женщина редких добродетелей Арина Семеновна Белобрюшкова. Родильнице предоставили на выбор любое из трех, какое она хочет выбрать. Мокия, Сосия, или назвать ребенка во имя мученика Хаздазата. «Нет», — подумала покойница, — «имена-то все такие». Чтобы угодить ей, развернули календарь в другом месте. Вышли опять три имени — Трифилий, Дула и Варахасий. «Вот это наказание», — проговорила старуха. «Какие все имена? Я, право, никогда и не слыхивала таких. Пусть бы еще Вородат или Ворух, а то Трифили и Варахасий». Еще переворотили страницу, вышли Повсекахий и Вахтисий. «Ну уж я вижу», — сказала старуха, — «что видно его такая судьба. Уже если так, пусть лучше будет он называться, как и отец его. Отец был Акакий, так пусть и сын будет Акакий». Таким образом и произошел Акакий Акакиевич. Ребенка окрестили, причем он заплакал и сделал такую гримасу, как будто бы предчувствовал, что будет титулярный советник. Итак, вот каким образом произошло все это. Мы привели потому это, чтобы читатель мог сам видеть, что это случилось совершенно по необходимости, и другого имени дать было никак невозможно. Когда и в какое время он поступил в департамент, и кто определил его, этого никто не мог припомнить. Сколько ни переменялось директоров и всяких начальников, его видели все на одном и том же месте, в том же положении, в той же самой должности, тем же чиновником для письма. Так что потом уверились, что он, видно, так и родился на свет уже совершенно готовым в вицмундире и с лысиной на голове. В департаменте не оказывалось к нему никакого уважения. Сторожа не только не вставали с мест, когда он проходил, но даже не глядели на него, как будто бы через приемную пролетела простая муха. Начальники поступали с ним как-то холодно-деспотически. Какой-нибудь помощник столоначальника прямо совал ему под нос бумаги, не сказав даже «перепишите» или «вот интересное хорошенькое дельце» или что-нибудь приятное, как употребляется в благовоспитанных службах. И он брал, посмотрев только на бумагу, не глядя, кто ему подложил и имел ли на то право. Он брал и тут же пристраивался писать ее. Молодые чиновники подсмеивались и острили над ним, во сколько хватало канцелярского остроумия. Рассказывали тут же перед ним разные составленные про него истории, про его хозяйку, 70-летнюю старуху, говорили, что она бьет его, спрашивали, когда будет их свадьба, сыпали на голову ему бумажки, называя это снегом. Но ни одного слова не отвечал на это Акакий Акакьевич, как будто бы никого и не было перед ним. Это не имело даже влияния на занятия его. Среди всех этих докук он не делал ни одной ошибки в письме. Только если уж слишком была невыносима шутка, когда толкали его под руку, мешая заниматься своим делом, он произносил «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» И что-то странное заключалось в словах и в голосе, с каким они были произнесены. В нем слышалось что-то такое, преклоняющее на жалость, что один молодой человек, недавно определившийся, который, по примеру других, позволил было себе посмеяться над ним, вдруг остановился, как будто пронзенный, и с тех пор как будто все переменилось перед ним и показалось в другом виде. Какая-то неестественная сила оттолкнула его от товарищей, с которыми он познакомился, приняв их за приличных светских людей. И долго потом, среди самых веселых минут, представлялся ему низенький чиновник с лысинкой на лбу, со своими проникающими словами «Оставьте меня! Зачем вы меня обижаете?» И в этих проникающих словах звенели другие слова «Я брат твой!» И закрывал себя рукой бедный молодой человек, и много раз содрогался он потом на веку своем, видя, как много в человеке бесчеловечья, как много скрыто свирепой грубости в утонченной, образованной светскости. И, Боже, даже в том человеке, которого свет признает благородным и честным. Вряд ли где можно было найти человека, который так жил бы в своей должности. Мало сказать, он служил ревностно. Нет, он служил с любовью. Там, в этом переписывании, ему виделся какой-то свой разнообразный и приятный мир. Наслаждение выражалось на лице его. Некоторые буквы у него были фавориты, до которых, если он добирался, то был сам не свой. И подсмеивался, и подмигивал, и помогал губами, так что в лице его, казалось, можно было прочесть всякую букву, которую выводило перо его. Если бы соразмерно его рвению давали ему награды, он, к изумлению своему, может быть, даже попал бы в статские советники. Но выслужил он, как выражались остряки, его товарищи, пряжку в петлицу, да нажил геморрой в поясницу. Впрочем, нельзя сказать, чтобы не было к нему никакого внимания. Один директор, будучи добрый человек и желая вознаградить его за долгую службу, приказал дать ему что-нибудь поважнее, чем обыкновенное переписывание. Именно из готового уже дела велено было ему сделать какое-то отношение в другое присутственное место. Дело состояло только в том, чтобы переменить заглавный титул, да переменить кое-где глаголы из первого лица в третье. Это задало ему такую работу, что он вспотел совершенно, тер лоб и, наконец, сказал, «Нет, лучше дайте я перепишу что-нибудь». С тех пор оставили его навсегда переписывать. Вне этого переписывания, казалось, для него ничего не существовало. Он не думал вовсе о своем платье. Вицмундир у него был не зеленый, а какого-то рыжевато-мучного цвета. Воротничок на нем был узенький, низенький, так что шея его, несмотря на то, что не была длинна, выходя из воротника, казалась необыкновенно длинную, как у тех гипсовых котенков, болтающих головами, которых носят на головах целыми десятками русские иностранцы. И всегда что-нибудь доприлипало к его вицмундиру. Или синца кусочек, или какая-нибудь ниточка. К тому же он имел особенное искусство, ходя по улице, поспевать под окно именно в то самое время, когда из него выбрасывали всякую дрянь, и оттого вечно уносил на своей шляпе арбузные и дынные корки и тому подобный вздор. Ни один раз в жизни не обратил он внимания на то, что делается и происходит всякий день на улице, на что, как известно, всегда посмотрит его же брат, молодой чиновник, простирающий до того проницательность своего бойкого взгляда, что заметит даже у кого на другой стороне тротуара отпоролась внизу панталон стремешка, что вызывает всегда лукавую усмешку на лице его. Но Акакий Акакиевич, если и глядел на что, то видел на всем свои чистые, ровным почерком выписанные строки. И только разве если неизвестно откуда взявшись, лошадиная морда помещалась ему на плечо и напускала ноздрями целый ветер в щеку, тогда только замечал он, что он не на середине строки, а скорее на середине улицы. Приходя домой, он садился тотчас же за стол, хлебал наскоро свои щи и ел кусок говядины с луком, вовсе не замечая их вкуса. Ел все это с мухами и со всем тем, что не посылал Бог на ту пору. Заметивши, что желудок начинал пучиться, вставал из-за стола, вынимал баночку с чернилами и переписывал бумаги, принесенные на дом. Если же таких не случалось, он снимал нарочно для собственного удовольствия копию для себя — особенно если бумага была замечательна не по красоте слога, но по адресу какому-нибудь новому или важному лицу. Даже в те часы, когда совершенно потухает петербургское серое небо, и весь чиновный народ наелся и отобедал кто как мог, сообразно с получаемым жалованием и собственной прихотью, когда все уже отдохнуло после департаментского скрипения перьями, беготни, своих и чужих необходимых занятий и всего того, что сдает себе добровольно, больше даже, чем нужно, неугомонный человек, когда чиновники спешат придать наслаждению оставшееся время, кто побойчее несется в театр, кто на улицу, определяя его на рассматривание кое-каких шлепенок, кто на вечер истратить его в комплиментах какой-нибудь смазливой девушке, звезде небольшого чиновного круга. Кто, и это случается чаще всего, идет просто к своему брату в четвертый или третий этаж, в две небольшие комнаты с передней или кухней и кое-какими модными претензиями, лампой или иной вещицей, стоившей многих пожертвований, отказов от обедов, гуляний. Словом, даже в то время, когда все чиновники рассеиваются по маленьким квартиркам своих приятелей, поиграть в штурмовой вист, прихлебывая чай из стаканов с копеечными сухарями, затягиваясь дымом из длинных чубуков, рассказывая во время сдачи какую-нибудь сплетню, занесшуюся из высшего общества, от которого никогда и ни в каком состоянии не может отказаться русский человек, или даже когда не о чем говорить, пересказывая вечный анекдот о коменданте, которому пришли сказать, что подрублен хвост у лошади Фальконетова монумента, словом, даже тогда, когда все стремится развлечься, Акакий Акакиевич не предавался никакому развлечению. Никто не мог сказать, чтобы когда-нибудь видел его на каком-нибудь вечере. Написавшись всласть, он ложился спать, улыбаясь заранее при мысли о завтрашнем дне. Что-то Бог пошлет переписывать завтра. Так протекала мирная жизнь человека, который с 400 жалований умел быть довольным своим жребием. И дотекла бы, может быть, до глубокой старости, если бы не было разных бедствий, рассыпанных на жизненной дороге не только титулярным, но даже тайным, действительным, надворным и всяким советникам, даже и тем, которые не дают никому советов, ни от кого не берут их сами. Часть вторая. Есть в Петербурге сильный враг всех, получающих 400 рублей в год жалования или около того. Враг этот никто другой, как наш Северный Мороз. Хотя, впрочем, и говорят, что он очень здоров. В 9:00 утра, именно в тот час, когда улицы покрываются идущими в департамент, начинает он давать такие сильные и колючие щелки без разбору по всем носам, что бедные чиновники решительно не знают, куда девать их. В это время, когда даже у занимающих высшие должности болит от мороза лоб и слезы выступают на глазах, бедные титулярные советники иногда бывают беззащитны. Все спасение состоит в том, чтобы в тощенькой шинелишке перебежать как можно скорее 5-6 улиц и потом натопаться хорошенько ногами в швейцарской, пока не оттают таким образом все замерзнувшие на дороге способности и дарования к должностным отправлениям. Акакий Акакиевич с некоторого времени начал чувствовать, что его как-то особенно сильно стало пропекать спину и плечо, несмотря на то, что он старался перебежать как можно скорее законное пространство. Он подумал, наконец, не заключается ли каких грехов в его шинели. Рассмотрев ее хорошенько у себя дома, он открыл, что в 2-3 местах, именно на спине и на плечах, сукно до того истерлось, что сквозило, и подкладка расползлась. Надобно знать, что шинель Акакия Акакиевича служила тоже предметом насмешек чиновникам. От нее отнимали даже благородное имя шинели и называли ее капотом. В самом деле, она имела какое-то странное устройство. Воротник ее уменьшался с каждым годом более и более, ибо служил на подтачивание других частей ее. Подтачивание не показывало искусство портного и выходило точно мешковато и некрасиво. Увидевши, в чем дело, Акакий Акакиевич решил, что шинель нужно будет снести к Петровичу, портному, жившему где-то в 4-м этаже по черной лестнице, который, несмотря на свой кривой глаз и ребезну по всему лицу, занимался довольно удачно починкой чиновничьих и всяких других панталон и фраков. Разумеется, когда бывал в трезвом состоянии и не питал в голове какого-нибудь другого предприятия. Об этом портном, конечно, не следовало бы много говорить, но так как уже заведено, чтобы в повести характер всякого лица был совершенно означен, то нечего делать, подавайте нам и Петровича сюда. Сначала он назывался просто Григорий и был крепостным человеком у какого-то барина. Петровичем он начал называться с тех пор, как получил отпускную и стал попивать довольно сильно по всяким праздникам. Сначала по большим, а потом без разбору по всем церковным, где только стоял в календаре крестик. С этой стороны он был верен дедовским обычаям и, споря с женой, называл ее мирской женщиной и немкой. Так как мы уже заикнулись про жену, то нужно будет и о ней сказать слово два. Но, к сожалению, о ней немного было известно. Разве только то, что у Петровича есть жена, носит даже чепчик, а не платок. Но красотою, как кажется, она не могла похвастаться. По крайней мере, при встрече с нею одни только гвардейские солдаты заглядывали ей под чепчик, моргнувший усом и испустивший какой-то особый голос. Взбираясь по лестнице, ведшей к Петровичу, которая, надобно отдать справедливость, была вся умощена водой, помоями и проникнута насквозь тем спиртуозным запахом, который ест глаза и, как известно, присутствует неотлучно на всех черных лестницах петербургских домов, взбираясь по лестнице, Акакий Акакиевич уже подумывал о том, сколько запросит Петрович, и мысленно положил не давать больше 2 рублей. Дверь была отворена, потому что хозяйка, готовя какую-то рыбу, напустила столько дыму в кухне, что нельзя было видеть даже и самых тараканов. Акакий Акакиевич прошел через кухню, незамеченный даже самою хозяйкою, и вступил, наконец, в комнату, где увидел Петровича, сидевшего на широком деревянном некрашенном столе и подвернувшего под себя ноги свои, как турецкий паша. Ноги, по обычаю портных, сидящих за работою, были нагишом. И прежде всего бросился в глаза большой палец, очень известный Акакию Акакиевичу, с каким-то изуродованным ногтем, толстым и крепким, как у черепахи череп. На шее у Петровича висел моток шелку и ниток, а на коленях была какая-то ветошь. Он уже 3 минуты продевал нитку в иглиное ухо, не попадал и потому очень сердился на темноту и даже на самую нитку, ворча вполголоса: «Не лезет, варварка! Уела ты меня, шельма этакая!» Акакию Акакевичу было неприятно, что он пришел именно в ту минуту, когда Петрович сердился. Он любил что-либо заказывать Петровичу тогда, когда последний был уже несколько под куражом или, как выражалась жена его, осадился сивухой одноглазый черт. В таком состоянии Петрович обыкновенно очень охотно уступал и соглашался, всякий раз даже кланялся и благодарил. Потом, правда, приходила жена, плачась, что муж где был пьян и потому дешево взялся, но гривенник, бывало, один прибавишь, и дело в шляпе. Теперь же Петрович был, казалось, в трезвом состоянии, а потому крут, несговорчив и охотник заламывать черт знает какие цены. Акакий Акакевич смекнул это и хотел было уже, как говорится, на попятный двор, но уж дело было начато. Петрович прищурил на него очень пристально свой единственный глаз, и Акакий Акакевич невольно выговорил: «Здравствуй, Петрович!»
2: «Здравствовать желаю, сударь», — сказал Петрович
1: и покосил свой глаз на руки Акакия Акакевича, желая высмотреть, какого рода добычу тот нес.
3: «А я вот к тебе, Петрович, того».
1: Нужно знать, что Акакий Акакевич изъяснялся большей частью предлогами, наречиями и, наконец, такими частицами, которые решительно не имеют никакого значения. Если же дело было очень затруднительно, то он даже имел обыкновение совсем не оканчивать фразы, так что весьма часто, начавши речь словами «это право совершенно того», а потом уже и ничего не было, и сам он позабывал, думая, что все уже выговорил.
2: «Что же такое?» — сказал Петрович и обсмотрел в то же время своим единственным глазом весь вицмундир его, начиная с воротника до рукавов, спинки, фалт и петлей. Что все было ему очень знакомо, потому что было собственной его работы. Таков уж обычай у портных. Это первое, что он сделает при встрече.
3: «А я вот того, Петрович, шинель-то, сукно, вот видишь, везде в других местах совсем крепкое. Оно немножко запылилось и кажется, как будто старое, а оно новое. Да вот только в одном месте немного того, на спине». Да еще вот на плече одном немного попротерлось. Да вот на этом плече немножко. Видишь? Вот и все. И работы немного.
1: Петрович взял капот, разложил его сначала на стол, рассматривал долго, покачал головою и полез рукою на окно за круглой табакеркой с портретом какого-то генерала. Какого именно неизвестно, потому что место, где находилось лицо, было проткнуто пальцем и потом заклеено четвероугольным лоскуточком бумажки. Понюхав табаку, Петрович растопырил капот на руках и рассмотрел его против света, и опять покачал головою. Потом обратил его подкладкой вверх и вновь покачал, вновь снял крышку с генералом, заклеенным бумажкой, и, натащивши в нос табаку, закрыл, спрятал табакерку и, наконец, сказал:
2: «Нет, нельзя поправить. Худой гардероб».
1: У Акакия Акакевича при этих словах ёкнуло сердце.
3: «Отчего же нельзя, Петрович?» — сказал он почти умоляющим голосом ребенка. «Ведь только всего, что на плечах поистерлось. Ведь у тебя есть же какие-нибудь кусочки?»
2: «Да кусочки-то можно найти. Кусочки найдутся», — сказал Петрович. «Да нашить-то нельзя. Дело совсем гнилое. Тронешь иглой, а вот уж оно и ползет».
3: «Пусть ползет, а ты тотчас заплаточку».
2: «Да заплаточки не на чем положить. Укрепиться ей не за что. Поддержка больно велика. Только слава, что сукно, а подуй ветер, так разлетится».
3: «Ну, да уж прикрепи. Как же это к право того?»
2: «Нет», — сказал Петрович решительно, — «ничего нельзя сделать. Дело совсем плохое. Уж вы лучше, как придет зимнее холодное время, наделайте из нее себе анучек, потому что чулок не греет. Это немцы выдумали, чтобы побольше себе денег забирать». Петрович любил при случае кольнуть немцев. «А шинель уж, видно, вам придется новую делать».
1: При слове «новую» у Акакия Акакевича затуманило в глазах, и все, что не было в комнате, так и пошло пред ним путаться. Он видел ясно одного только генерала, заклеенным бумажкой лицом, находившегося на крышке Петровичевой табакерки.
3: как же новую?» — сказал он все еще, как будто находясь во сне. «Ведь у меня и денег на это нет».
2: «Да, новую», — сказал с варварским спокойствием Петрович.
3: «Ну, а если бы пришлось новую, как бы она того...»
2: «То есть, что будет стоить?»
3: «Да».
2: «Да 3,5 слишком надо будет приложить», — сказал Петрович и сжал при этом значительно губы. Он очень любил сильные эффекты. Любил вдруг как-нибудь озадачить совершенно и потом поглядеть искоса, какую озадаченность сделает рожу после таких слов.
3: 150 рублей за шинель!» — вскрикнул бедный Акакий Акакьевич. Вскрикнул, может быть, в первый раз отроду, ибо отличался всегда тихостью голоса.
2: «Да-с», — сказал Петрович, — «да еще какова шинель? Если положить на воротник куницу, допустить капюшон на шелковой подкладке, так и в 200 войдет».
3: «Петрович, пожалуйста», — говорил Акакий Акакьевич умоляющим голосом, не слыша и не стараясь слышать сказанных Петровичем слов и всех его эффектов. «Как-нибудь поправь, чтобы хоть сколько-нибудь еще послужило».
2: «Да нет, это выйдет и работу убивать, и деньги попусту тратить», — сказал Петрович. А Акакий Акакьевич после таких слов вышел совершенно уничтоженный. А Петрович по уходе его долго еще стоял, значительно сжавши губы и не принимая за работу, будучи доволен, что и себя не уронил, да и портного искусства тоже не выдал. Вышед на улицу, Акакий Акакьевич был как во сне.
3: «Этакого-то дело этакое», — говорил он сам себе. «Я, право, и не думал, чтобы оно вышло того». А потом, после некоторого молчания, прибавил. «Так вот как». «Наконец, вот что вышло. А я, право, совсем и предполагать не мог, чтобы оно было этак».
1: За сим последовало опять долгое молчание, после которого он произнес.
3: «Так этак-то, вот какое уж, точно никак неожиданное. Того, этого бы никак. Этакое-то

0: лезешь в самое рыло, разве нет тебе трухтуара?» Это заставило его оглянуться и поворотить домой. Здесь только он начал собирать мысли, увидел в ясном и настоящем виде свое положение, стал разговаривать с собой уже не отрывисто, но рассудительно и откровенно, как с благоразумным приятелем, с которым можно поговорить о деле самым сердечным и близком. «Ну нет», — сказал Акакий Акакиевич, — «теперь с Петровичем нельзя толковать. Он теперь того. Жена, видно, как-нибудь поколотила его. А вот я лучше приду к нему в воскресный день утром. Он после канунишней субботы будет косить глазом и заспавшись. Так ему нужно будет опохмелиться, а жена денег не даст. А в это время я ему гривенничек и того в руку. Он и будет сговорчивее, и шинель тогда и того». Так рассудил сам собою Акакий Акакиевич, ободрил себя и дождался первого воскресенья. И, увидев издали, что жена Петровича куда-то выходила из дому, он прямо к нему. Петрович точно после субботы сильно косил глазом, голову держал к полу и был совсем заспавшись. Но при всем том, как только узнал, в чем дело, точно как будто его черт толкнул.
1: «Нельзя», — сказал, — «извольте заказать новую».
0: Акакий Акакиевич тут-то и всунул ему гривенничек.
1: «Благодарствую, сударь, подкреплюсь маленечко за ваше здоровье», — сказал Петрович. «А уж об шинели не извольте беспокоиться. Она ни на какую годность не годится. Новую шинель уж я вам сошью на славу. Уж на том постоим».
0: Акакий Акакиевич еще было насчет починки, но Петрович не дослышал и сказал:
1: «Уж новую я вам сошью беспременно. В этом извольте положиться, старанье приложим. Можно будет даже так, как пошла мода. Воротник будет застегиваться на серебряные лапки под оплеке».
0: Тут-то увидел Акакий Акакиевич, что без новой шинели нельзя обойтись. И поник совершенно духом. Как же в самом деле, на что, на какие деньги ее сделать? Конечно, можно бы отчасти положиться на будущее награждение к празднику, но эти деньги уже давно размещены и распределены вперед. Требовалось завести новые панталоны, заплатить сапожнику старый долг за приставку новых головок старым глянищем, да следовало заказать швее 3 рубахи да штуки 2 того белья, которое неприлично называть в печатном слоге. Словом, все деньги совершенно должны были разойтись. И если бы даже директор был так милостив, что вместо 40 рублей наградных определил бы 45 или 50, то все-таки останется какой-нибудь самый вздор, который в шинельном капитале будет капля в море. Хотя, конечно, он знал, что за Петровичем водилась блажь заломить вдруг черт знает какую непомерную цену, так что уж бывало, сама жена не могла удержаться, чтоб не вскрикнуть: «Что ты с ума сходишь, дурак такой? В другой раз ни за что возьмет работать, а теперь разнесла его нелегкая запросить такую цену, которой и сам не стоит». Хотя, конечно, он знал, что Петрович и за 80 рублей возьмется сделать, однако все же откуда взять эти 80 рублей? Еще половину можно бы найти. Половина бы отыскалась. Может быть, даже немножко и больше. Но где взять другую половину? Но прежде читателю должно узнать, где взялась первая половина. Акакий Акакиевич имел обыкновение со всякого истрачиваемого рубля откладывать по грошу в небольшой ящичек, запертый на ключ, с прорезанной в крышке дырочкой для бросания туда денег. По истечении всякого полугода он ревизовал накопившуюся медную сумму и заменял ее мелким серебром. Так продолжал он с давних пор, и таким образом в продолжении нескольких лет оказалась накопившейся суммой более чем на 40 рублей. Итак, половина была в руках. Но где же взять другую половину? Где взять другие 40 рублей? Акакий Акакиевич думал, думал и решил, что нужно будет уменьшить обыкновенные издержки, хотя, по крайней мере, в продолжении одного года. Изгнать употребление чаю по вечерам, не зажигать по вечерам свечи, а если что понадобится делать, идти в комнату к хозяйке и работать при ее свечке. Ходя по улицам, ступать как можно легче и осторожнее.
1: по камням

0: плитам почти на цыпочках, чтобы таким образом не стереть скоровременно подметок. Как можно реже отдавать прачке мыть белье, а чтобы не занашивалось, то всякий раз, приходя домой, скидать его и оставаться в одном только демикатоновом халате, очень давнем и щадимом даже самим временем. Надобно сказать правду, что сначала ему было несколько трудно привыкнуть к таким ограничениям. Но потом как-то привыклось и пошло на лад. Даже он совершенно приучился голодать по вечерам. Но зато он питался духовно, нося в мыслях своих вечную идею будущей шинели. С этих пор как будто самое существование его сделалось как-то полнее, как будто бы он женился, как будто какой-то другой человек присутствовал с ним, как будто он был не один, а какая-то приятная подруга жизни согласилась с ним проходить вместе жизненную дорогу. И подруга эта была никто другая, как та же шинель на толстой вате, на крепкой подкладке без износу. Он сделался как-то живее, даже тверже характером, как человек, который уже определил и поставил себе цель. С лица и с поступков его исчезло само собой сомнение, нерешительность, словом, все колеблющиеся и неопределенные черты. Огонь порою показывался в глазах его. В голове даже мелькали самые дерзкие и отважные мысли. Не положить ли точно куницу на воротник? Размышления об этом чуть не навели на него рассеянности. Один раз, переписывая бумагу, он чуть было даже не сделал ошибки, так что почти вслух вскрикнул «Ух!» и перекрестился. В продолжении каждого месяца он хотя один раз наведался к Петровичу, чтобы поговорить о шинели, где лучше купить сукна и какого цвета и в какую цену, и хотя несколько озабоченный, но всегда довольный, возвращался домой, помышляя, что, наконец, придет же время, когда все это купится и когда шинель будет сделана. Дело пошло даже скорее, чем он ожидал. Противу всякого чаяния директор назначил Акакию Акакевичу не 40 или 45, а целых 60 рублей. Уж предчувствовал ли он, что Акакию Акакевичу нужна шинель, или само собой так случилось, но только у него через это очутилось лишних 20 рублей. Это обстоятельство ускорило ход дела. Еще каких-нибудь 2-3 месяца небольшого голодания, и у Акакия Акакевича набралось точно около 80 рублей. Сердце его, вообще весьма покойное, начало биться. В первый же день он отправился вместе с Петровичем в лавки. Купили сукна очень хорошего, и не мудрено, потому что об этом думали еще за полгода прежде, и редкий месяц не заходили в лавки применяться к ценам. Зато сам Петрович сказал, что лучше сукна и не бывает. На подкладку выбрали коленкору, но такого добротного и плотного, который, по словам Петровича, был еще лучше шелку и даже на вид казистей и глинцевитий. Куницы не купили, потому что была точно дорога, а вместо ее выбрали кошку, лучшую, которая только нашлась в лавке. Кошку, которую издали можно было всегда принять за куницу. Петрович провозился за шинелью всего 2 недели, потому что много было стяганья, а иначе она была бы готова раньше. За работу Петрович взял 12 рублей, меньше никак нельзя было. Все было решительно шито на шелку, двойным мелким швом, и по всякому шву Петрович потом проходил собственными зубами, вытесняя ими разные фигуры.
1: На радио «Вера» вы слушали повесть Николая Васильевича Гоголя «Шинель». Читал Игорь Гмыза. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ Владимира Ивановича Даля «Грех». Читает Павел Капитонов.
1: В вотчинной конторе главный приказчик сидел на своем месте, на высоком круглом табурете перед высокую конторкою. Вокруг человека два побрякивали счетами, а в передней половине комнаты, отделенной перильцами, стояли несколько крестьян. Они подходили поочередно, кланялись, клали перед главным приказчиком несколько раскрытых ассигнаций и, если дело было в порядке, по знаку его, молча, либо со вздохом удалялись. Кому счастье послужило и оброк был выработан с избытком, тот был и с виду повеселее, потряхивал головой и разводил кудри руками. Иной же бедняк вздыхал и сопел, и поворачивался будто нехотя, когда приходилось туго, либо надо было просить на одну часть оброка отсрочки. Приказчик обращался хорошо и довольно ласково с людьми, и кто вносил более половины за полгода и представлял дельные причины, тому он, при надлежащих наставлениях, давал отсрочку. Низко кланяясь и благодаря Ивана Тимофеевича за милость и льготу, тот уходил с отсрочкой своей домой. Наконец приказчик обратился к крестьянину, который стоял поодаль в углу, держал шапку перед собой в опущенных руках, глядел в землю и во все время даже ни разу не почесался. Крестьянин этот незадолго перед сим отвечал приказчику: «Нету у меня ни гроша, батюшка Иван Тимофеич, власть ваша». Иван Тимофеич тогда поглядел на него только искоса и продолжал рассчитываться с другими. Теперь же он, положив оба локтя на конторку, опять посмотрел на мужика попристальнее и сказал: «Осип, что же это будет с тобой? Шутишь ты, что ли?»
2: «Не шутки на уме, батюшка», — отвечал тот. «Такая задача задалась, что хоть ты что хошь делай. Известно, батюшка Иван Тимофеевич, ваше дело правое. На вас нашему брату жаловаться нечего, да и на господ плакаться грешно. Милуйте и жалуйте, а свое, что следует, внеси. На то тягло держишь, на то землю пашешь. Что угодно, то и делайте. И отсрочки просить больше не стану. Что ноне, что завтра, что через год. Знать уж все одно. Мне заплатить нечем. Так задалось».
1: «Да отчего же так, Осип? Отчего же другие платят и не жалуются, что оброк велик, а говорят, что по силам?»
2: «И я, батюшка, не жалуюсь. Благодарим господ своих и вас. Оброк нечего Бога гневить, не то чтобы больно велик. Да видишь, как нет его, и воротился с пустыми руками. Так что станешь делать? Невелика вещь вчерашний день. Дней у Бога впереди много. Да уж не забудешь его, хоть надорвись. Сами вы изволите знать, что за мной ни пьянства, ни другого какого художества нет. Да видно, такое есть попущение Божие. Так задалось. Плохо будет тебе, Осип. Другой срок упускаешь, и все неисправен. Я уж не знаю, что с тобой и делать стану. А по тачке тебе нельзя дать, уж и ради других». «Об этом кто говорит, Иван Тимофеевич? Это известное дело, что нельзя. Вы поноровите одному, а они все откажутся. Пожалуй, с половины мужиков не соберешь оброку».
1: «Так хоть растолкуй мне, какая же была тебе задача? Год ходил, руки работящие есть. Отчего ж ты ничего не принес?»
2: «А вот, батюшка, отчего. Пришел я на место ни с чем, так и вот через силу дотянулся. А в Питере известно, омут. Как ввалился в рогатку, так и доставай мошну. Билет выправить, больничный, да пошлинный, да за прописку. А есть надо. На гривенник одного хлеба на день мало. Ну и идешь к кому не попало. Так и живьем в руки разбойнику и отдаешься. Только слава, что подрядчик, а христианской души в нем нет. Ну, работал я недели с три, а там схватило меня что-то, заболел, пролежал недолго, да подрядчик все в прогул ставит, вычету полагает по целковому на день. Легкое дело, целковый. Отдать-то его не мудрость, да поди-ка заработай его. Тут только что вышел из больницы, другая беда прилучилась. Так вот, ровно с неба за грехи свалилось. Стал, то есть, сделался прикосновенным, и Бог знает за что. А затаскали было, и пропал было совсем. Раздавили на улице человека, Наехала карета, сшибла его и под колеса. Он лежит, а тут бой такой, не по-здешнему. Карета за каретой, стук, крик. Того гляди, раздавят лежачего вовсе, а еще он может статься жив. Я подскочил, ухватил его под руки и оттащил к краю, то есть по-тамошнему плитувар называется, где ходят пешие. Набежали эти городовые, взяли его, да и меня туда же. Я проситься у них, за что, мол, меня-то? Там, говорят, разберут все, а нам тебя по прикосновенности отпустить нельзя. Пойдем и не толкуй. Привели, да и увезили меня в такое место, что не дай бог ни другу, ни недругу. Сижу я неделю, сижу другую. Денег со мной нет ни гроша, хоть пропадай. Наконец, через великую силу упросил я, чтоб хоть послали обо мне весть подрядчику. Авось хоть он не вступится ли. Подрядчик пришел, выкупил меня у писаря. Я взмолился ему, как вот отцу родному. Работал все лето. Пришло дело к расчету, с костей да на кости. Он насчитал еще рублев 7 на меня. Как, мол, так? Побойся ты Бога. Да вот как. Вот, мол, что следует тебе за лето. Вот сколько вычету за прогул, когда был болен. А вот сколько, как сидел в Сибирке. Да вот еще выкупу за тебя дано. Гляди, что осталось. Вот, 7 рублей не хватает. Поплакался я на обиду, да пошел к другому подрядчику. А вось где не посчастливится ли получше. Так старый подрядчик не отпускает, не отдает паспорта. Принужден занять у нового деньги да расплатиться. Вот и заработал. А тут еще опять-таки за прописку, да то, да сё. Так я опять в долгу, как в репью. Ну, авось, бог милостив, отработаем что-нибудь, заслужим. Благословясь, пошел опять снова. Проходит месяц, другой, третий. Что-то подрядчик наш больно плохо делается. Все отнекивается, как придет дело к расчету. Все, говорит, после. А выдает, кому уж больно нужно, по гривнам да по копейкам. Мы потолковали промеж собой, как быть. Уйдешь, все пропадет, что заработано. Кажись, он человек добрый, и люди хвалят. Останемся да поработаем, авось не обидит. Пришел срок, надо распускать рабочих, а подрядчика нашего нет. Пропал. Снял он, вишь, работы с торгов по планам, рассчитав по свае и по кирпичику. А тут вышло не то. Как пришлось к делу, ан планы те не годятся. Тут прибавить, там убавить, тут на сводах сделать, там под бут сваи забить. А всего этого по ряду и не было. Он туда-сюда хотел было откинуться, так не пускают. Деньги-те усадил, пошел просьбы писать да смазывать и сел. Вот он, сердешный, утопился ли, как сказывали, бежал ли куда. Только что пропал. А мы с одними руками да с брюхом и остались. Покуда водили нас да допрашивали, да выдали паспорты, так последние крохи и проели. И животики подобрались, срок паспортом вышел, годят, ступай домой». Вот я и пришел. Батюшка Иван Тимофеевич, что хочешь, то надо мной и делай. Подумав немного, приказчик все-таки счел за нужное побронить Осипа и постращать его. Тем более, что и сам он не оспаривал пользы этого, уверяя, что народ ныне все друг на друга смотрит и что по тачке нельзя давать никому. Но затем Иван Тимофеевич простил Осипа, то есть не наказывал его, а велел приходить еще раз за паспортом, обещав написать господам и просить их, чтобы еще потерпели до следующего года. «А коли тогда не внесешь, то уж не прогневайся, будет плохо. Либо стягло сажу тебя, да в работу пошлю, либо лоб забреем. Дальше делать с тобой нечего». Осип провел дома, в семье, несколько недель довольно спокойно, готовясь опять в путь. «За один-то год, — говорил он, — Бог даст, как-нибудь уплачу я оброк. А уж за два, хоть разопнуться так не добудешь, об этом и думать нечего. А что будет со мной, как и на тот год приду, хоть не то, что как ныне, да с недоимкой? А что ж будет? Будет, что Богу угодно. Власть его святая». Пришло время отправления, и Осип, получив паспорт свой и строгое повторение добрых советов и наказов, отправился. Всю дорогу раскидывал он на умах, как ему ухитриться, чтобы отбыть повинность с недоимками и выйти хоть без поживы, да лишь бы самому быть живу. «Не до барыша», — думал он про себя, — «была бы слава хороша.
1: А между тем и на умах у него концы с концами не сходились. Он опять подумал: «Власть Господня», и пошел дальше. Проработав еще круглый год, не заболев ни разу и не посягая на спасение погибающих, Осип заработал и на этот раз получил от подрядчика долю свою сполна. Но ее едва только доставало на уплату годичного оброка, потому что он принужден был услать домой рублей 70, частью на прокорм семьи, а частью на помощь ей же, по полученной отписке, что лошадка пала и работать нечем. Возвращаясь домой сам Третей с двумя товарищами, он уже принимался рассчитывать на все лады, но и тут, и там не хватало, потому что и тут, и там были долги после несчастного года. Горе стало больно опять одолевать нашего двоеданца. А когда его еще и товарищи обидели дорогой, напившись пьяными и поколотив его сам друг за то, что он во весь путь не хотел поднести им ни одной косушки, то он, крепко разбронившись с ними, покинул их хмельных и пошел один вперед. «Что ближе из неминучей беды, то лучше», — подумал он. «За горами только страсти живут». На другой день, когда заветная дума стала у него все больше и больше разыгрываться, он то упадал духом, плачась на судьбу свою, то опять придумывал средства, как бы пособить горю, то со спокойствием и решимостью шел встретить свою участь. Невольно пришло ему при этом на мысль, что де есть же люди богатые, которым ничего не стоило бы подарить бедняку 100 рублев, и бедняк был бы спасен. Вспомнил он также известное в том краю происшествие, где крестьянин срезал чемодан у проезжающего и нашел там, кроме вещей, большую сумму денег, так что разжился с той поры. Между тем, как прошло уже годов более десятка, и никто не дознался этого дела, и мужик живет себе спокойно и богатеет. «Стало быть, не разорил же он того господина?» — продолжал он думать, выводя бог весть, из чего такое заключение. «А после того он зарекся и стал мужик смирный и честный, не обижает никого. А пошел он на это дело, может статься, так же не по своей воле, а по нужде». Осип оглянулся, а за ним тянется по сыпучему песку Рыдван осмиряком. Кляч напутано много, но толку мало, пески по ступицу. Рыдван поравнялся с Осипом. Время холодное, все кругом запутано, а на запятках привязан будто для соблазна чемоданище с замком, продетым временную мочку. С четверть часа Осип шел рядом с каретой, поглядывая то на ямщика и лошадей, то на чемодан, в котором надо быть набиты все одни деньги. Были сумерки. Лес по обе стороны дороги тянулся вплоть. И Осип подумал: если б кто стал срезывать чемодан этот, и даже воришку заметили бы с козел, то ему легко по первому крику соскочить и уйти в лес. А принести-то мне нечего барину, в контору-то. Есть хоть и все отдать, так все недочет велик. А дома-то что будет? Осип оглянулся. Он шел уже следом за каретой. Никого нет, все пусто. Он присел на запятки, думая: хотя доеду, все легче будет. А между тем, ощупывая кругом чемодан и видя, что он только припутан веревкой, Осип достал из-за пояса топор свой и продолжал думать: вот как бары-то без оглядки ездят. Видно, много у них лишнего добра. Долго ль до греха? Вот ведь только подрезать веревку и своротить его долой, пожалуй, и сам упадет, как где тряхнет на кочке. Думая это, он уже подрезал веревки, о которых говорил, сбросил чемодан на землю, а сам стоял перед ним в каком-то страхе и недоумении, оглядываясь во все стороны. Он почти уже хотел кричать вслед за Рыдваном, чтоб взяли потерянный чемодан, но у него затянуло гортань так, что он с трудом только дышал, а говорить не мог. «Что будешь делать?» — сказал Осип, надумав. «Стало быть, такая судьба моя. Тут мудровать нечего». Взял чемодан за ухо и потащил его через канавку в сторону. Уже порядочно смеркалось, а потому Осип далеко в лес не забирался, расположился на опушке и, взрезав кожу, начал перебирать вещи, доискиваясь денег. Долго перерывал он белье, книжки, платья, одеяло и прочее, и никак не мог понять, куда эти деньги девались. Перебрав все по ниточке и убедясь, наконец, что денег нет, он встал, поглядел вокруг себя и опять на добычу свою, и горемычно, почесывая затылок, теперь только стал раздумывать, как же ему быть и куда с вещами деваться. Во-первых, он чемодана не донесет на себе. Во-вторых, если бы донес или выбрал, что есть получше из вещей, так неминуемо с ними попадется, потому что на следующей же станции проезжающие без сомнения объявят о пропаже, а село наше оттуда всего 20 верст. «Эка притча», — подумал он, — «эка грех попутал. Догнать было их, да сказать, что нашел, так не догонишь теперь, да и не поверят. Веревки обрезаны, попадешься и не разделаешься». Осип плюнул, проклял соблазнителя своего, перекрестился и пошел скорыми шагами вперед, бросив чемодан и вещи на произвол судьбы. Между тем двое товарищей его, с которыми он поссорился, покинув их назади, проспались, протрезвились и, торопясь домой к рассвету, пришли на Мамаево побоище, как они его называли, на то место, где лежали распоротый чемодан и разбросанные вещи. Они также шли сторонкой, тропой, и потому прямо наткнулись на Осипову беспутную работу.
2: «Это что, парень? Гляди-ка!»
1: Поглядели сперва. Оробели было немного, полагая, что тут был разбой и убийство. Но, разобрав и догадавшись вскоре, в чем дело, рассудили, что чем добро этому пропадать тут даром, так лучше его забрать. «Весь чемодан с собой тащить опасно», — сказал один. «А мы, брат Серега, разберем-ка лучше по рукам, что есть получше, да завернув во что-нибудь, привесим себе за мест котомок и пойдем».
2: «Гляди-ка ты, что добра тут! Это вот, вишь, белье все тонкое, хорошее, и платье тож. Придем домой, спрячем, а после продадим».
3: «Разумеется», — сказал другой. «Нам что? Мы ни в чем не причастны, без греха. Нам Бог послал. А это чья работа, мы не ведаем».
1: Но едва успели они подойти к ближайшей деревне, где была станция, как их обоих обступили, потому что тут уже стерегли, не покажется ли какой-нибудь подозрительный человек. Туда-сюда стали их ощупывать, осматривать, нашли у одного в кармане шелковый платочек и принялись развязывать котомки. Тут деваться было уже некуда. Бедняки мои пали в ноги и стали божиться и заклинаться, что они не воры, а находчики. Их связали и отправили вместе с найденным по их указанию чемоданом в суд. Осип пришел домой, поздоровался с хозяйкой и ребятишками, рассказывал немного, был как-то молчалив и угрюм и поминал несколько раз беду свою, что не знает, как и с чем завтра показаться в контору. Ему на другой день будто не здоровилось, и он просидел дома. К вечеру в этот же день на село весть, что Серега с товарищем попались вот по какому делу, что видно, де лукавый попутал, и хоть жаль ребят, а пропадать им не миновать. Добра в чемодане было на большие деньги, чего доброго сошлют. Осип как будто только этого и ждал, как у него в соседстве раздался вой Серегиной хозяйки, которая вышла нарочно для этого на улицу, заламывала руки и причитывала. Тосип встал, попросил прощения у жены своей, которая не могла понять, что это значит, благословил ребятишек и пошел в контору.
2: «Здравствуйте, батюшка Иван Тимофеевич», — сказал он. «Много благодарен милости барской и вашей, что не разоряли вы меня, а ждали оброк с меня третий год. Что Бог дал, я принес. Вот все до копейки, не оставил дома ни гроша. Только вот что, Иван Тимофеевич, вы извольте поскорее отправить меня в суд. Хоть Серега со Степаном обидели меня больно, побили за даром, да уж за это Бог их простит. А напраслины им терпеть нельзя. Чемодан-то я срезал с дуру у проезжих. Вот и топор мой. Им и веревки обрезал. Да после бросил, не взял ничего. А они ни в чем не виноваты. Они пришли на готовое. Так уж простите, батюшка Иван Тимофеевич, вы меня грешного», — продолжал Осип, повалясь в ноги, «что и вас, то есть и барина, я этим и забидел. А меня, прикажите вести в суд. Видно, судьба моя такая».
0: На радио «Вера» вы слушали рассказ Владимира Ивановича Даля «Грех». Читал Павел Капитонов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Повтор программы. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о жизненном пути и творческом пути Светланы Григорьевны Семеновой, которой 23 августа исполняется 80 лет со дня ее рождения. У нас сегодня в гостях доктор филологических наук Анастасия Георгиевна Гачева. Здравствуйте, Анастасия Георгиевна.
2: Здравствуйте.
1: Ну, мы с вами в студии «Философских ночей» не раз встречались, и вы рассказывали о Николае Федорове, о загадочном мыслителе, о целой линии русских философов, которых часто называют космисты, которые идут от Николая Федорова. Но сегодня мы собрались в этой студии для того, чтобы поговорить о вашей маме, Светлане Григорьевне Семеновой, которая была, вообще-то говоря, первым издателем Федорова после советской эпохи. То есть даже не после советской эпохи, а в каком? В 81-м году, по-моему, вышел том «Философского наследия».
2: В 82-м.
1: «Философия общего дела». Угу. Это были фрагменты. Конечно, невозможно было издать всю книгу, весь двухтомник. Но, тем не менее, это ведь был настоящий научный подвиг, потому что издание в престижной академической серии книги, где были слова «Бог», «Христос», да, это вообще было для той поры что-то небывалое. И за это издание, насколько я знаю, даже пострадали определенные люди, там разогнали редакцию издательства «Мысль», да,
2: в издательстве. Ну, это вообще был, на самом деле, конечно, абсолютный прорыв, потому что ведь мы знаем, что это серия, знаменитая серия, да, «Философское наследие», собственно, там печатались в основном европейские философы. Вот, по крайней мере, западная мысль, да, ну, мысль Востока тоже, но русских мыслителей там не было, ну, за исключением, не знаю, были ли там, сейчас не могу сказать, были ли Чернышевский, Добролюбов, но, по крайней мере, русских мыслителей
1: Чернышевский
2: там...
1: Позже вышел.
2: Значит, вообще русских мыслителей не было. И вот как раз у Гулыги, замечательного нашего историка русской философии, да, автора как раз замечательной книжки «Русская идея» о Творце, которая позже уже вышла, Арсения Гулыги, вот у него как раз родилась мысль вот о создание этой серии, серии именно русских исследований.
1: Ну, был один философ. Прецедент, выходил «Сковорода» в 1974 году, но «Сковорода» был все-таки украинский философ, и его подавали как национального мыслителя, как мыслителя народов СССР, поэтому ему можно было и о Библии там говорить, и о символическом мире, который открывает Библия. Но я даже не об этой истории хотел вспомнить и начать с нее, поскольку мы сегодня вот такую юбилейную передачу решили записать Светлане Григорьевне. Вот буквально в эти дни исполнилось бы 80 лет. К сожалению, она не дожила до этого года, но она очень много успела сделать. И то, что она сделала, даже до сих пор, вот насколько я знаю, вы продолжаете издавать ее работы. И вот сейчас вышла книга «Юродство проповеди. Метафизика и поэтика Андрея Платонова, Светланы Семеновой». Это тоже, я считаю, очень важная книга, потому что Платонов, безусловно, один из самых загадочных авторов русской словесности, авторов, который открылся, в общем, можно сказать, в 80-е годы, когда были напечатаны «Котлован и Чевенгур», два его больших романа. И Платонов, безусловно, испытал влияние Николая Федорова. И поэтому вот Светлана Григорьевна, она, как-то тематическое единство объединяет ее работы. Она, вообще говоря, начинала с книжки о Валентине Распутине, будучи филологом и сотрудником Института мировой литературы. Я эту книжку очень хорошо помню. Я ее читал, и это удивительно, что в 80-е годы, когда основные три главных романа Распутина были написаны, она сумела, по сути, философски интерпретировать и обобщить его прозу. Это было не просто прочтение Распутина, но это было очень мудрое...
2: Да, это была философия русской литературы.
1: Философия литературы.
2: Знаете, если все-таки говорить о ее таком творческом пути, философском пути, ее пути как историка русской литературы, историка русской философии и вообще исследователя, не только русской, кстати, литературы и философии, она ведь начинала не с русской мысли. Просто, понимаете, это советское время, мы понимаем, что масса вещей писалась в стол. Как вот у ее мужа Георгия Гачева, его серия «Национальные образы мира», она вся, так сказать, писалась в стол и начала выходить с 88 года, хотя все уже было написано.
1: А ее интерес к так философии, вот... это вот от Гачева? Было, да?
2: Нет, есть... нет, это раньше появилось, я сейчас немножко об этом расскажу. Она вообще ведь выпускница романа германского отделения. Вот, то есть филологический факультет МГУ. Мы с вами прекрасно знаем, что вообще филологический факультет в советское время, это был, в общем, на самом деле рассадник философ, русских философов, потому что все-таки философский факультет, ну, имел определенный...
1: Кузница идеологических кадров.
2: Да, была кузница идеологических кадров. Она вообще чем занималась? Она училась на романо-германском отделении, она историк зарубежной литературы. Первые ее работы, они были посвящены, собственно, философскому роману французскому, становлению жанра философского романа. Она его рассматривала на примере как раз прозы французских просветителей. Монтескьё, Вольтер, Руссо, Дидро. А потом, а ее уже, как бы, так сказать, дальше она двигалась к исследованию экзистенциализма. То есть ее кандидатская диссертация – это как раз о философском романе Сартра и Камю. То есть ее интересовали вообще явления, которые находились на стыке литературы и философии, вот изначально. Вот, причем интересно, что вот это вот художественное воплощение философских идей. То есть она там рассматривала структуру образа философского героя, вот, этику, значит, вообще миропонимание писателя через поэтику. Это, собственно, главный ее принцип, который потом проявился уже в ее исследованиях русской литературы. Но почему у нее произошел вот этот поворот-то, собственно?
1: Ну да, заниматься Сартром и Камю, это было как-то очень вот по-шестидесятнически. Мы с вами помним Гребенщикова, один Жан-Поль Сартр лелеет в кармане, этим сознанием горд. То есть это вообще были авторы без которых 60-е годы немыслимы. Да? Поэтому она, в общем-то, жила, что называется, в тренде,
2: ну,
1: своей
2: как сказать,
1: молодости.
2: Знаете, этот тренд был такой тоже относительный, потому что, во-первых, очень сложно проходила эта сама тема и диссертация, потому что и ее интерес вообще к индивидуализму, она никогда не плыла по течению. Она всегда как раз, наоборот, плыла против течения.
1: Ну, естественно, это не было официально,
2: да,
1: что называется. Это скорее такое диссидентство культурное.
2: И ей было. Это было важно не даже не с эстетической точки зрения, а с точки зрения вот того, о чем говорил Владимир Соловьев, что всякая философия, претендующая на общий интерес, должна ответить на вопрос о цели и смысле существования. То есть вот эта открытость вечным вопросом человеческого бытия. Потом у нее будет книжка, как раз она выйдет вслед за книгой о Распутине, вот в 88 году «Преодоление трагедии. Вечные вопросы в литературе», где, собственно, один из разделов будет как раз посвящен прозе французского экзистенциализма. И что ее там, собственно, прежде всего привлекало, это вот эта открытость предельным вопросам о природе человека, о судьбе и свободе, о культуре, о Боге. Но что... И она сама, кстати, о себе всегда писала, у нее есть такой очень интересный текст, который еще не опубликован, называется «Опыт воскрешения жизни». Это такой некоторый аналог бердяевского самопознания, который она вот довела до, собственно, 72 года, до встречи с Гачевым, когда она потом начала вести дневники. Вот. Это такой опыт философского самоанализа. Так вот, она там пишет о том, что она с детства была ранена смертью. Она вообще ведь поколение войны. Она родилась вот 23 августа 41 года. Ее дедушка, ее отец даже не увидел ее, потому что его призвали в армию. Бабушка была беременна, он ушел на фронт. Ему прислали одну ее фотографию, и он всю, и он вот там она как-то немножко косила, и он приставал ко всем, так сказать, своим однополчанам, не слепая ли у него девочка.
1: Понимаете? А ему удалось выжить?
2: Да, он выжил, он вернулся. Вот. И они, конечно, очень тяжело жили. Это была чета. Вообще сибирячка. Чета, вот, картофельные очистки. вот, которые ели. Понимаете, то есть вот эта вот такая хрупкость бытия, она ей была знакома с детства, и она потом была болезненным ребенком. Она, вот как Бердяев писал, что большое значение в моей жизни играли болезни. Вот так она тоже о себе всегда пишет.
1: Но то есть не вот случайно это... здесь Распутин, потому что он же тоже Иркутская область, да. Из Атолонки, да, то есть, по сути, близкий человек, по возрасту близкий, он немножко ее старше.
2: Да, она, кстати, знаете, ведь она...
1: И по тяжелому детству, вспомним уроки, да, французского.
2: Да, она очень как-то это чувствовала. Но интересно, что вот когда она... Ведь когда писала книжку о Распутине, она не была знакома с Распутиным. Это был очень смелый такой опыт, как бы попытки анализа его художественной философии только на основе его текстов и интервью. Она принципиально с ним не встречалась. Вот. И он даже, когда потом прочел эту книжку, он сказал, что это действительно очень смелый опыт, ему многое там было близко.
1: А потом они познакомились?
2: Один раз только встретились уже, когда в Переделкино мы жили. И вот как-то Распутин привез японскую переводчицу, которая как раз делала перевод ее книги о Федорове. У нее там были какие-то вопросы. Вот мы несколько часов сидели, пили чай, и как раз вот она беседовала с Распутиным. И Распутин тогда сразу в ее речи опознал сибирское слово «халда». Он говорит, ну вот вы, значит, из Сибири. То есть вот...
1: А что это значит?
2: Ну, халда – это значит такая немножко растрепанная, распущенная, как бы, так сказать, несобранный человек. А-а-а. Ну, женщина в основном.
1: Я думаю, что далеко не все наши радиослушатели,
2: да,
1: из Сибири.
2: Знаю, что такое
1: халда. Я, во всяком случае, не знал этого слова.
2: Да, это вот такое словечко, которое от мамы у нее как раз. Вот, и, то есть она была вот дитя войны, и, конечно, вот так вот ранена смертью, она всегда говорила, и поэтому вот ей так была близка эта тоска французских экзистенциалистов, вот эта невозможность такого комфортного устраивания в мире, где смерть, где страдания, то есть вот эта проблема абсурда.
1: Подождите,
2: абсурда,
1: но у православного человека есть на эти вопросы, как правило, ответы. Ну, может быть, ответы, которые он получает из церковной традиции, но ведь советское время, оно вряд ли даже в Чите, наверное, церковь-то была православная.
2: Нет, ну, конечно, во-первых, она воспитывалась, безусловно, в атеистической семье, дедушка был военком, но ее всегда интересовали философские вопросы. Вот она вспоминает,
1: что... То есть философия
2: что...
1: была таким опытом духовности, да? То есть она через философию приходила к тому, к чему религиозный человек, что он получает как бы в учении церкви, в панихиде, как с детства слышу ее. Но из другой оперы пришлось к этому приходить.
2: Ну вот вообще русская литература и русская философия, она для многих, так сказать, деятелей 20 века, она была именно ступенью к вере. Это мы все прекрасно знаем. Ну и потом, почему ее не удовлетворял экзистенциализм? Тем, что это такой как бы экзистенциальный бунт или героическое такой стоицизм. А ей хотелось преодоление трагедии. Случайно книжка ее называется «Преодоление трагедии». А преодоление трагедии дает христианство и русская религиозная философия, которая имеет христианские корни. И, собственно, она вот в какой-то момент поняла, что ей интересно заниматься русской мыслью. Причем это был тоже такой для нее внутренний выбор. Она вдруг в какой-то момент осознала, что как же так, вот я занимаюсь европейской мыслью, а наша, так сказать, отечественная мысль, она, так сказать, остается в забвении. Она стала заниматься сначала, у нее была первая статья «Кружка из Санкевича», а потом попала вот в дом книга о Федорове. Это был абсолютно такой провиденциальный момент. Как говорил Пушкин, случай – мгновенное мощное орудие провидения. Это был 1972 год.
0: Философские ночи на радио «Вера».
1: В эфире «Радио «Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, доктор филологических наук Анастасия Георгиевна Гачева. Мы говорим сегодня о Светлане Григорьевне Семеновой, замечательном ученом, филологе, философе, исследователе русской религиозной философии, которой 23 августа исполнилось бы 80 лет. У нас в гостях сегодня ее дочь Анастасия Георгиевна Гачева, поэтому есть возможность из первых рук узнать о том, как человек, болеющий духовными вопросами, да, а эти вопросы всегда человека волнуют о смысле жизни, о смерти, о бессмертии, о вечности, как он пришел к вере, да, вот крещение Светлана Григорьевна приняла уже после того, как она стала заниматься русской мыслью.
2: Ну вот я сейчас об этом расскажу, потому что это как раз очень интересный путь, то есть она всегда говорила, что она шла как раз через философию, через вникание, через философию, через литературу, через вот это обращение к вечным вопросам, которые, как я говорила, для нее было важно выйти вот к этому преодолению трагедии. И вот в 1972 году в наш дом попадает книга о Фёдорове, книга, собственно, его ученика Владимира Александровича Кожевникова. Как потом выяснилось, она попала буквально из дома потомков Кожевникова, замечательного внука Кожевникова, ученого Дмитрия Кожевникова, с которым потом мы подружились, когда уже открылся наш музей-библиотека Фёдорова, у истоков которого тоже стояла Светлана Григорьевна Семёнова. Это был 1993 год. И вот тогда уже мы подружились с Кожевниками, и выяснилось, что книга, которая попала к нам в дом в 1972 году, это была книга из дома Кожевникова.
1: Кожевников был автором двухтомного исследования «Буддизм в сравнении с христианством», да?
2: Да.
1: И вообще был членом кружка ревнителей христианского просвещения, вообще такой активный деятель русского религиозного ренессанса.
2: Да, и он был автором первой книги о Фёдорове, биографии и исследований его наследия. И вот когда она прочитала эту книгу, она, как она сама говорит, вот как Татьяна Ларина, молвила вот он. То есть она вдруг поняла, что вот это ее. И она поехала, она всегда об этом рассказывала, как она поехала в Российскую государственную библиотеку, в Ленинскую библиотеку тогда, значит, и конспектировала она вот этот двухтомник «Философия общего дела». И как она говорит, ей сразу как-то вот явилась философия Фёдорова как очень стройный такой храм, как вот целостное, целостное здание.
1: А Георгий Дмитриевич на это что сказал?
2: Он с интересом, он вообще с интересом относился к Фёдорову. Да,
1: не, так... не сказал, что ты в библиотеке сидишь?
2: Надо
1: щи варить, а ты в библиотеке
2: сидишь. Во-первых, у нее тогда был маленький ребенок. В 72-м году только родилась Лариса, моя сестра. И вот мама всегда говорила, что буквально она одной рукой нянчила Ларису, а второй рукой писала книгу о Фёдорове. Первый опыт ее книги о Фёдорове, такой, причем написано абсолютно, как Угачев писал свои тексты, с ориентацией на истину, и абсолют, так и она. Вот, то есть это абсолютное было такое вот прямое высказывание вне всякой конъюнктуры. И эта книжка потом очень трудно проходила, потому что она, первый был ее опыт, она ее отдала в издательство «Современник». Значит, там, так сказать, ее мурыжили, сказали, надо что-то как-то ее немножко припарировать.
1: Но она же вышла уже в конце советской эпохи, да?
2: Конечно, она была зарезана в 82-м году, когда, собственно, вышел Фёдоров. То есть она пала абсолютно жертвой. Потому что, собственно, с чего она начала? Она начала печатать Фёдорова. Сначала в контексте. Там она опубликовала статью «Фауст Гёте» и «Народная легенда о Фаусте».
1: В контексте
2: да, это Максимовского? Это был теоретический такой альманах.
1: Нет, это Максимский континент был. А это был альманах Имли.
2: Это был альманах Имли, теоретический, да, где можно было печатать. Тогда Пётр Васильевич Полиевский как раз вот активно ей помог, потому что он очень поддержал вот её интерес к русской философии, тем более к русской религиозной философии. И вот тогда это удалось напечатать. Вот. А дальше, конечно, потом знаменитая была статья в «Прометее», в «Альманахе Прометей», 1977 год, вот в 11 номере, это была ее статья как раз о Фёдорове, из которой, собственно, вообще узнали, кто такой Фёдоров.
1: Интереснейший альманах был. Да. Много выпусков было, там и о Вернадском были статьи,
2: да,
1: я помню.
2: Был целый альманах, посвященный Вернадскому. И вот она тогда стала пробивать Фёдорова. Ну, можете себе представить, что такое пробивать наследие русского религиозного философа, христианского философа в те годы. Когда она готовила вот это вот издание Фёдорова 82-го года, ей пришлось поднимать очень много как раз литературы по истории церкви, вообще философской литературы, богословской литературы, потому что Фёдоров это прекрасно знал. Вот. И, кстати, большую помощь ей тогда оказал протоиерей Николай Педашенко, который, собственно, и крестил всю нашу семью, потому что крещение произошло в том же 72-м году. Вот в этом 72-м году произошла ее встреча с Фёдоровым, и она всегда говорила, что она шла к вере как бы вот через углубление в тексты русских религиозных философов, русских христианских мыслителей. Вот. И так получилось, что крестилась наша семья. Она крестилась, кстати, в день Иоанна Златоуста. Это вообще мамин любимый.
1: Дома святой. Или в храм пошли?
2: Нет, ну как в храм тогда? Невозможно было креститься в храме. Крестились как раз на дому у протоиерея Николая Педашенко. Я вот хорошо очень помню.
1: Ну вы помните, вы были маленькой девочкой.
2: Да, мне было
1: 5
2: лет. Да. Я очень хорошо помню это так, крещение. Это было, конечно, очень светлое такое ощущение. Вот я помню, мы были все в длинных этих рубашках со свечками. Вот. И это был для нее важнейший, конечно, момент. Но для нее ведь христианство всегда прочитывалось как такая активная творческая вера. Вот как, собственно, русские религиозные философы дерзновенно прочитывали христианство. То есть от человечества к богочеловечеству, да, Владимир Соловьев. Федоров, который говорит, что нужно не просто молиться и веровать, нужно исполнять. То есть он говорит о том, что, да, религия – это осуществление ожидаемого и осуществление чаемого. И поэтому, собственно, Федоров ей был этим близок. Он ей был близок вот этим пафосом христианской активности и того, что все поприще истории и все сферы дела и творчества человека, вот они могут быть как бы преображены вот в этом христианском
1: я
2: смысле.
1: Я помню. Я...
2: И, конечно, тема победы над смертью,
1: я, безусловно. Я помню, конечно, Светлану Григорьевну, общался с ней. Я помню, как или она, или кто-то еще рассказывал, как она катехизировала своих сотрудников в отделе в МЛИ. Это было? То есть, ну, когда человек что-то для себя как истинный абсолют установил, узрел, но он же не может спокойно относиться к тому, что другие там вокруг занимаются, я не знаю, там Ленина читают или еще что-то. Она
2: нет,
1: не несла
2: вот эту миссию. Нет, ну, вот, знаете, это же не просто было в МЛИ-то, она пошла уже, пришла работать в 88-м году, это уже перестройка была в разгаре. А что было в 70-е, 80-е годы, когда, во-первых, можете себе представить, самые глухие годы.
1: Ну да, тогда еще сажали, сажали за веру.
2: Тем не менее, Федоровские вечера. То есть в 1978 году первый Федоровский вечер, потом Федоровские вечера. Она очень много выступала с лекциями о Федоре. Причем это были совершенно какие-то потрясающие лекции, я их очень хорошо помню. Там люди собирались, буквально висели на окнах по 2-2,5 часа. Она очень много отвечала на вопросы. И это было такое абсолютно откровенное слово. Вот она всегда говорила, не нужно бояться ее родства проповеди. То есть говорить об активном христианстве, вообще о христианстве как о такой одушевляющей творческой силой мир. О том, что необходимо воскрешать умерших, что человек, христианин, должен соучаствовать вот в этом главном чаянии христианства, победы над смертью, да, воскресение мертвых и жизни будущего века. Что это такое для атеистического сознания, которое максимум, что могло сказать, спи спокойно, дорогой товарищ.
1: Но юродство проповеди, насколько я понимаю, это парадоксальное словосочетание. Вот, это, наверное, не той проповеди, которая произносится с амвона, в храме, где и обстановка сама тому благоволит. Ну, а что еще делать священнику после службы, как не проповедовать? Все ждут проповедь, да, проповедуют. А вот ты попробуй проповедовать на стадионе, или там в трудовом коллективе, да. Или в метро, или в купе поезда.
2: Ну, где... вот она буквально так и делала. То есть, когда она уезжала, например, скажем, в дома творчества писателей, где можно было работать и писать, она много как раз там писала свои книги, и книгу о Федорове, и работы по философии русской литературы, потому что ведь когда вот первую ее книгу, в которой она в 1975-76 году первую версию книги о Федорове закончили, и, естественно, ее отвергли, и она тогда туда решила, как она сама говорит, сделать литературный пандан, то есть идти от литературы, идти от философии русской литературы, от вечных тем в литературе, от влияния идей Федорова на литературу 20-го века.
1: Ну да, тут, оказывается, и Достоевский,
2: и
1: Толстой.
2: И Достоевский, и Толстой, и Горький, и Платонов.
1: Горький. Платонов, да. Потом появился в конце 80-х, да, как фигура.
2: Ну, он появился, но она-то первые работы о Платонове написала в 70-е годы уже, потому что Платон издавали, просто не были изданы вот эти две главных вещи, Чевенгур и Котлован. То есть, вернее, они на Западе-то были выизданы, но в советской России нет. Но платоновские тексты выходили. Вот она написала работу «Идея жизни», как раз о философии Андрея Платонова. Это 1976 год. То есть она всегда шла вот от этих вечных тем в литературе, двигалась к русской философии.
1: Я помню, как я в армии своему командиру дал Платонова почитать, там какой-то был сборничек рассказов, «Река Путудань», по-моему, назывался. Но вот он как-то сказал, мне не понравилось, это вообще не литература, там нечего тут читать. Читать Платонова непросто, к этому нужно быть готовым.
2: Ну вот она очень чувствовала вот этот вот нерв как раз.
1: И тут-то как раз вот это юродство, Платонова, юродство да, человека, конечно, который сознательно делает с языком что-то невообразимое, начинает говорить то ли языком младенца, то ли языком передовицы газеты «Правда», то ли и тем, и другим сразу. То есть это какой-то необычный язык. Это язык, который заставляет нас менять сознание, да, или как-то отстранять сознание.
2: Ну, во-первых, ну, потом за языком же всегда стоит человек, и стоит мир, стоит философия. И вот она как раз это очень хорошо чувствовала, вот эту вот как раз пронзительность Платонова в его обнаженности его сердца, его боление за всех. Но вспоминаем в котловане Вощев, который тащит мешок, собирает каждую былинку туда. То есть вот эта несмиренность с тем, что все пропадает в этом мире, несмиренность со смертью, с болезнью, с человеческим страданием. Она это очень хорошо чувствовала. И она вот, например, записывает, какой родной до невозможности человек. И она прочла тогда... Как раз вот вышел двухтомник его в 75-й год. Вот духовная встреча с Платоном. Какой родной до невозможности человек. И у нее в ее дневниках, вот, кстати, в этой книжке «Юродство проповеди. Метафизика и поэтика Андрея Платонова», там вторая часть, это выдержки из ее дневников, где как бы идут вот так параллельно вот эта фёдоровская тема восстановления всемирного родства, да, христианство как общего дела, христианство как такой деятельной религии, как дерзновенной религии, вот, и тема вот эта, и платоновская тема.
1: Можно ведь с другой стороны посмотреть, сказать, Плюшкин все тащит, ну еще вот башалаимство, есть такой грех, башалаимство, любовь к замшелым вещам, но ведь смотря как посмотреть.
2: А да? Это музей, это великий музей. Музей,
1: а это музей,
2: деле,
1: и
2: да,
1: я
2: да,
1: тоже вот раньше брезгливо как бы относился к людям, которые что-то пытаются найти на помойках, пока сам не нашел там архив семьи, который дети выбросили, а там, разбирая этот архив, я нашел и роман, который врач пытался писать на фронте, и фотокарточку, где было написано «Положите со мной в гроб». И ты понимаешь, что все это оказалось на помойке, и еще бы 5 минут, и самосвал это... бы все это. А это память. Это память о времени, память об эпохе. Даже на чем написаны эти странички романа? Там на какой-то медицинской книге лазарета приема и учета больных, которая была на фронте. То есть это все очень важно.
2: Ну вот Федоров, который говорил, всякий человек носит в себе музей, говорил, что человек вообще должен быть существом музеообразным. Он вообще этикус основывал как раз на памяти. Причем ведь это же совсем не такое секулярное понимание памяти, потому что его память, она восходит к вечной памяти Божией. То есть это усилие человеческой памяти, это встречное движение навстречу памяти Божией. Это как бы вот это соработничество человека и Бога. И поэтому память, она как раз воскресительна для него.
1: Это Светлана Григорьевна
2: этап.
1: Тоже вещи вот собирала, как Вощев. Она любила старые вещи?
2: Вот она как раз нет. Вот и больше я любила, и больше Гачев любил, который...

0: когда потом публиковала Валерьяна Муравьева его «Софию Китоврасову. Философскую мистерию», там как раз есть такая вот женщина София, она председательница религиозно-философского общества. Такая искательница целостного идеала, целостного града. И вот в этом философском обществе там огромное количество мужчин, за каждым из которых стоит тот или иной социальный идеал. А она, значит, ищет целостного идеала. Вот мне мама немножко напоминала эту Софию.
1: Ну вот сегодня мы как раз говорим о таком мыслителе, женщине-мыслителе, как писал Алексей Федорович Лосев, у него одна повесть так называется. Женщине в философии. Это совершенно удивительный феномен. Когда не просто женщина занимается философией, она буквально заряжена этим, она чувствует страсть, она посвящает этому свою жизнь, она не просто пишет книги, но пытается донести свое представление о идеале, о вере. Мы говорим сегодня о Светлане Григорьевне Семеновой, которой в эти дни исполняется 80 лет со дня рождения. И после небольшой паузы мы продолжим наш разговор с Анастасией Гачевой в эфире программы «Радио Вера».
2: Философские ночи на «Радио Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
1: В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, доктор филологических наук Анастасия Георгиевна Гачева. Мы говорим сегодня о женщине Софии, о женщине-философе, да, Светлане Григорьевне Семеновой, маме Анастасии Георгиевны, которой 23 августа исполняется 80 лет со дня рождения. И мы уже сказали о том, что ее огромная заслуга заключается в этом пути от безбожного французского экзистенциализма, которым она занималась, к Николаю Федорову, к русской религиозной философии, издательницей и хранительницей традиций, которой была Светлана Григорьевна. Но она ведь и сама была оригинальным философом. Вот вы держите в руках книгу «Тайны Царствия Небесного». Это же ведь совершенно богословское название. И далеко не каждый мужчина отважится писать об этих сюжетах. Это не литература, это не «Что думал там Соловьев» или «Что думал Федоров», а это самостоятельное дерзновение, да?
0: Да, и эта книга ведь когда она писалась? Она писалась в как раз в 70-е годы. То есть она начала ее писать во второй половине 70-х годов. Это абсолютно вот ее такое дерзновенное авторское высказывание, которое, конечно, продолжает вообще традиции русской религиозной философии. Это абсолютно невозможный текст. Потому что ни в какое игольное ушко цензуры он протиснуться не мог. И эта книга, кстати, перепечаталась на машинке. Она довольно много ходила в таком, ну, почти самиздате. Вот ее даже там на ротаторе размножали. И она вообще очень многим людям изменила сознание. Потому что это как раз попытка вот такой философии активного христианства. Причем, вот понимаете, даже она так блестяще написана. Вот первая ее главка называется «Основное зло», где она начинает: представьте себе Землю и далее всю Вселенную без человека. И вот что такое мир без человека? И тут вдруг вот возникает эта тема необходимости человека миру. И вообще человека как существа, созданного по образу и подобию Божию, который должен быть добрым хозяином на планете Земля. Понимаете, то есть вот какая-то эта христианская логика, а какой-то совершенно другого типа ответственности человека перед бытием возникает. И вот здесь, в этой книге, это потрясающая книга, здесь какие главки? Вот просто можно зачитать. «Основное зло», «Две реальности Бога», «Высшая цель», «Благая весть миру», «Идеал всеобщего дела», потом «Камни преткновения идеала всеобщего дела». Вот она еще тут пишет главку о богословии Федорова, богословие как богодействие, да, не просто веровать, но исполнять то, во что ты веришь. «Камни преткновения идеала всеобщего дела», «Истинное благо», «Тело и сознание», «Человека Божия» или «Богочеловечество», «Свобода и всеобщность». У нее есть очень интересная здесь главка «Обнажение истины, рассимволизация мира».
1: Ну а что это все-таки, философия или богословие? Или
0: я думаю, что это стык.
1: Какая?
0: Нет, я думаю, что это как раз религиозная философия, потому что это как раз то, что отличает русскую религиозно-философскую традицию, где в

0: Все-таки философия, она есть ступень к вот такой совершеннолетней сознательной вере. Вот вы помните, у Достоевского есть такие фантастические страницы в «Черновиках» к «Бесам», к роману «Бесы», где герои спорят о последних вещах. И там вот звучит такой вопрос, возможно ли серьезно и вправду веровать? Возможно ли веровать цивилизованному человеку, причем веровать во все, во что православие велит веровать? То есть в Бога человека Христа, а не в то, что Христос просто благотворный философ, так сказать, проповедник нравственности и так далее.
1: Как считал Толстой.
0: Как считал Толстой, Ренан, Штраус, ну, мы все это знаем. А вот именно верить в то, что слово «плоть бысть». Верить в то, что будет воскресение, что будет преображение бытия.
1: Достоевский отвечал на этот вопрос, возможно.
0: Возможно. Да. И для Светланы Григорьевны это тоже было возможно. И Фёдоров отвечал, возможно. И вот как раз она всегда видела ценность вот русской религиозной философии в том, что она очень высоко ставит человека, но не как вот такого самостийного индивида, который такой прометеистической активностью, так сказать, вдвигается в мир и по своему собственному разумению этот мир перекраивает, а она вводит это понятие сыновства. Ведь у Фёдорова его вот эта вот идея соучастия человека не просто в, так сказать, в строительстве христианской культуры или там педагогики, или даже какой-то христианской экономики, а вообще в самом главном дерзновенном деле дел, да, воскресении умерших. Причем как бы все сферы дела и творчества тут соединяются от той же педагогики и экономики там до медицины. Вот, до науки, фундаментальной науки, она видела в этом вот как раз веру в человека как соработник. Когда Христос говорит, вот Фёдоров любил эту цитату, она все время ее повторяет, верующий в меня, дела, которые я творю, и он сотворит, и больше всех сотворит. Дела Христа – это воскрешение умерших, регуляция, так сказать, стихийных сил и так далее. То есть что должен делать человек на земле? Ну, конечно, он не может это делать без Бога. Фёдоров на этот вопрос абсолютно однозначно отвечал, что никакая самостийная активность не может быть. То есть человек, только осознавая себя соработником Творца, может по-настоящему целостно действовать в бытии. И у него вообще церковь возглавляет общее дело. И вот Светлана Григорьевна, она, собственно, об этом пишет. Вот у нее вторая, первая, если часть называется «Тайны Царствия Небесного», вторая – «Реальные пути осуществления Царствия Небесного», какую силу она берется. И тут она говорит и о проблеме свободы. То есть вот есть свобода от и есть свобода для, да, вот это высшая свобода. Когда Христос, он же абсолютно свободен, и Бог абсолютно свободен, он абсолютно благ.
1: Но все-таки Царствие Небесное, оно может наступить на земле? Или все-таки это состояние, с которым мы соприкасаемся, уже перейдя границу? Да?
0: Ну, она считала, что может, но в каком смысле? Что это такой богочеловеческий процесс. Mm-hmm. Вот как, помните, Соловьев в как раз в своем реферате о причинах упадка средневекового мира созерцания, который, кстати, изначально Фёдоров вообще просил, чтобы он был этот реферат таким призывом к общему делу. Там же очень много из фёдоровских тем зашифровано в этом реферате, но в таком привычном для Соловьёва отвлечённо-философском смысле. Вот. Булгаков, кстати, в свое время вот в статье «Загадочный мыслитель» написал, что очень много из тем и идей Соловьёва ему стало понятно после того, как он прочитал Фёдорова.
1: Ну, кстати, этот реферат был запрещен, её даже не напечатали. Печатали в газетах, цензура просто запретила после произнесения.
0: И вот он там пишет, он говорит о том, что, собственно, в чем состоит, собственно, исторический процесс. Перерождение мира и человека в Духе Христовом. И это медленный, упорный процесс, который в Евангелии сравнивается с вскисанием теста, да, созреванием зерна, вот, и так далее. То есть Царствие Небесное, оно как бы не как Deus Ex Machina, так сказать, сваливается нам на голову после вот этой апостасийной истории, где будет разделение.
1: Какой образ христианства Светлана Григорьевна любила? Я имею в виду образ не философский, а именно вот монастырское христианство, приходское христианство, может быть, западное христианство. То есть, где...
0: Нет, она любила христианство все-таки с одной стороны, русских религиозных мыслителей, конечно, mm-hmm. потому что, во-первых, ей очень была важна там вот с одной стороны эта тема общего дело, а с другой стороны, тема всеобщности спасения. И это для нее принципиальная идея.
1: То есть она все-таки это был такой интеллектуализированный
0: Не совсем
1: опыт,
0: так,
1: да?
0: Я сейчас об этом скажу. Mm-hmm. То есть вот с одной стороны, да, она писала, опираясь на тексты русских религиозных философов и вот о теме вот этого соучастия человека в деле спасения, и о теме апокатастасис. Причем у нее очень интересно, вот ее вторая книжка «Тропами сердечной мысли», этюды, фрагменты, отрывки из дневника, там есть целая глава о всеобщности спасения, где она говорит, что на самом деле вот то, как мы представляем Бога, высший идеал и вообще как бы перспективу будущего, вот это в Царстве Небесного, от этого зависит наше поведение в истории. То есть если мы этот идеал делаем разделительным, то есть, так сказать, будут спасенные, а будут вечно прокляты,
1: отверженные. Это любимая тема русской философии.
0: Конечно, мы начинаем переносить.
1: Но все-таки надо сказать, что церковь с этой идеей не согласна. Да? То есть, что все-таки это оригенизм, он был осужден на Пятом соборе, и идея апокатастасис, то есть всеобщего восстановления, она не является разделяемой церковью. Хотя для русской философии это действительно очень близкая тема.
0: Она изучала тоже эту тему, она об этом писала, и она всегда говорила о том, что на самом деле сторонниками апокатастасиса были в том числе и каппадокийцы, в том числе святители Григорий Ниский и даже Иоанн Златоуст. Например, у Иоанна Златоуста есть такие беседы о покаянии, очень важные. Кстати, вот всегда мы думали, откуда у Фёдорова знаменитая эта идея условности апокалиптических пророчеств, когда он говорит, что если человечество обратится на Божьи пути, то тогда будет не вот этот разделяющий сценарий, да, когда пойдут праведники в вечную жизнь, а грешники в вечную муку, а будет всеобщность спасения. Потому что как бы вот сам этот исторический процесс, который становится работой спасения, он как бы искупает зло.
1: Ну вот здесь как раз... Здесь...
0: И это ведь идет от Иоанна Златоуста, от беседы «Покаяния», когда он говорит о том, что если бы... И поэтому он видел в апокалипсисе угрозу, да, здесь... а не роковой приговор. И он говорит, что как вот пророчество Ионы на град Ниневию, когда покаялись ниневитяне, и пророчество о разрушении Ниневии было убрано. И тогда Фёдоров говорит, Бог пророка Ионы есть и Бог творца апокалипсиса. Так вот, в беседах о покаянии, это же Иоанн Златоуст, он говорит, что если бы Господь хотел нас покарать, он бы не грозил нам гиеной. Он нас просто сразу бы покарал. Ну,
1: всё-таки,
0: а он хочет, он грозит
1: для
0: нам гиены, чтобы избавить
1: Григория Ниского, да, но все-таки поэтому Григорий Ниский ставится ниже каппадокийцев церковью, да, трех святителей, поскольку у него есть элемент этого учения о всеобщем восстановлении. Но я здесь, конечно, не богослов и не берусь судить о том, кто прав и кто не прав, но мне кажется, что когда речь идет о последних вещах, здесь мы вступаем на очень зыбкую почву гипотез, предположений, а иногда и наших сердечных чаяний. Вот нам хочется, конечно, нам, да, хочется, чтобы все спаслись. Ну как, ну не может же Господь, милостивый Бог, там кого-то оставить за бортом. Но все-таки история и иконография церковная говорит о том, что церковь считала по-другому и наставляла нас, что не будет всеобщего спасения. Поэтому вот само название «Тайны Царства Небесного» возникает ощущение, что человек уже прошел какую-то грань, да, что он уже попал туда, и он уже оттуда смотрит, пытается эти тайны разгадывать.
0: Вы знаете, мне кажется, что это не совсем так, потому что это как раз... Вот, между прочим, Гачев, Георгий Гачев, муж Светланы Григорьевны Семёновой, сам, да, замечательный философ,
1: папа.
0: Мой папа, да. И вообще это был замечательный, конечно, союз. Он всегда говорил, что когда он женился на молодой филологине, он хотел получить секретаря, а получил Сократа. Так вот, вот эту книжку он называл «Явлением женского логоса». И вот когда мама думала, тоже пыталась как-то осмыслить, вот в чем, собственно, как раз ее подход как женщины-философа, она как раз всегда говорила «сердце милующее», «сердечная мысль». Вот не случайно ее это последняя книга, которая вышла уже вот за 2 года до ее кончины, называется «Тропами сердечной мысли». «Сердечная мысль» – это, кстати, выражение Михаила Пришвина. И вообще вот она, у нее есть вот в этой книжке «Тайна Царствия Небесного» главка «Оправдание России», где она пишет как раз вот об этом чаянии апокатастасиса в русской мысли, и об этом вспоминает апокриф «Хождение Богородицы по муку».
1: Я только хотел вспомнить, да, да, где да. Богородица дает отдохнуть грешникам.
0: Просит Христа.
1: Просит
0: дать,
1: Христа,
0: да,
1: отдохнуть грешникам от вечных мук на 40 дней, да, от Пасхи до Вознесения.
0: Да, то есть вот это вот чаяние, и для нее это было принципиально важно. Вот это вот сердце милости. Потом действительно, как знаете, для женщины, она всегда об этом говорила, что мужчинам проще даже принять вот эту идею разделительного спасения. Потому что, а женщина, которая ткет в своем лоне дитя, который его выращивает, который его рожает. А мы прекрасно понимаем, что ребенок, когда рождается, мы не знаем, кто из него вырастет, величайший святой или величайший преступник. Но вот этот младенец, который улыбается всему миру, не случайно Федоров говорил, дитя как критерий родственности. И Христос говорил, да, помните, дитя, вот в нем Царствие Небесное, будьте как дети. Так вот, женщина, которая вот выкармливает, вынашивает, рожает младенца, и это абсолютное чудо любви, да, ей, конечно, принять вот это, эту невсеобщность намного труднее. И поэтому женщина, она как раз, вот она как женщина-мыслитель, она, конечно, стояла на этой идее апокатастаси.
1: Но это еще Паскаль говорил о том, что есть logique du sens, логика рассудка, а есть logique du cœur, логика сердца.
0: Да,
1: да, и русская мысль, которая очень многим обязана Паскалю, и в XVIII веке читали его «Les pensées» и переводили на русский язык, она действительно тяготеет к логике сердца.
0: Знаете, это как, вот помните, у Достоевского «Сон смешного человека»: «И пойду, а я все равно буду проповедовать». Вот это, конечно, действительно, эта смелость какая-то, она была ей свойственна. Ну и потом, надо сказать еще вот о двух ее, на самом деле, очень важных работах. Это, во-первых, книга, конечно, «Евангельская история, метафизика в последовательности четверо Евангелия». Это «Глаголы вечной жизни». Это книга, которая вышла в год 2000-летия как раз от Рождества Христова, да, юбилей христианства. Вот. Причем она очень интересно, собственно, создавалась. Это в 96-й год, журнал «Литературная учеба», Леонид Бежин. Они сделали такую рубрику «Евангельская история», где философы, публицисты, писатели, они как бы пытались прочесть Евангелие. А Светлана Григорьевна, как человек, как ученый, исследователь, она к этому подошла очень серьезно. Она очень много изучала святоотеческой литературы, исследований по истории церкви, вдумывалась в Евангелие. Евангелие, она написала такую книжку, как бы, ну, Гачев говорил, назови жизнь Иисуса Христа «Жизнь за днем». Но она говорила, нет, это абсолютно протестантствующее название, да. И вот она назвала «Евангельская история, глаголы вечной жизни», «Евангельская история, метафизика», впоследствии четверо Евангелий. Если вот говорить, какой мог бы быть эпиграф, это, конечно, знаменитые слова, да, Афанасия: «Великого Бог вочеловечился, чтобы мы обожились». То есть вот эта вот тема «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный», да, она писала об этом, опираясь, собственно, и на экзегетическую традицию отцов и учителей церкви, и в том числе на русскую религиозную философию, на богословскую традицию русских философов, который, собственно, был такой историк церкви Бакулин, он ее сравнивал с патристикой. И, кстати, Бердяев об этом же писал. То есть вообще это важная книга была «Евангельской истории». Вот она есть в интернете. Слава Богу, можно там ее прочитать. Это, мне кажется, очень важная книга. И еще одна книга. Это книга Теяри де Шардень. Вот такой духовный собрат Федорова в европейской философской традиции.
2: Философские ночи на радио «Вера».
1: В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». Сегодня мы вспоминаем Светлану Григорьевну Семенову, философа, филолога, литератора, который 23 августа исполнилось бы 80 лет со дня рождения, с ее дочерью, доктором филологических наук Анастасией Георгиевной Гачевой. И вот Теяр де Шарден, это тоже ведь один из главных героев Светланы Григорьевны, да, это интереснейший французский философ, мыслитель, священник католический, но который, по-моему, и католической церкви не был очень так однозначно принят. Вот, то есть к его мысли очень такие разные отношения есть, хотя я знаю, что и многие кардиналы его почитали. Вот как получилось, что она обратилась от французского экзистенциализма, с которого она начинала, казалось бы, совершенно далекая, да, область, к этому своеобразному католику?
0: Ну, Теяр де Шарден вообще для нее был собрат, собрат Федорова. Вот такой духовный собрат Федорова. Вообще у нее вот один из замыслов,
1: который... Но они не были знакомы ведь, конечно.
0: Нет, конечно. Во-первых, они не могли, потому что это разные периоды, да, разные поколения. Но вот это то родство, та традиция логосного мышления, о которой писал Эрно. Он писал об этом применительно к русской мысли, когда он говорит, что мыслители в России и писатели, принадлежащие к разным поколениям и разным, может быть, даже традициям, вдруг подхватывают друг друга и продолжают продолжают. И он говорил, что это вот логосная традиция русской культуры, источник которого, конечно, Новый Завет. Вот то же самое мы можем сказать, скажем, о Тейяре применительно к русским религиозным философам. И, кстати, Тейяра, и это целая традиция, скажем, отец Георгий Клингер, да, православный священник, он целую работу написал о Тейяре, русских религиозных мыслителях. Есть книжка священника Евгения Струговщикова «Тейяра. Православная традиция». То есть вообще сравнивают Тейяра вот с как раз православием и с русскими религиозными философами, особенно с Соловьёвым. Но вот для нее Тейяр прежде всего был как бы собратом Федорова.
1: Ну, чаще даже с Вернадским.
0: С Вернадским сравнивают, да, потому что по линии ноосферы.
1: Да.
0: Но ведь что такое ноосфера? Понимаете, ведь это же иное, как раз для нее было что важно, что как раз Тейяр де Шарден, который и ученый, и священник, для него как бы вера и знание – это два языка, вот христианство и эволюция, да, эволюционная теория – это два языка описания одного феномена, не случайности появления человека в природе. Идея все-таки восходящего развития. Там вот он, как и Вернадский, в эволюционном процессе видит вот эту вот цифализацию, то есть рост нервной ткани живых существ.
1: Как он бы... занимался и раскопками.
0: О, да, и он открыл Синантропа. Да. Да.
1: Насколько это открытие верифицировано наукой, тут есть разные мнения, вот, как некую переходную форму, да,
0: да. Но человека, дело не в этом, дело не в том, что...
1: Эволюции.
0: Дело в его взгляде. Вот когда у него есть образ того, что христианство – это как бы, ну, Господь, он дает некий толчок.
1: Ну,
0: вот
1: правильно,
0: этому миру,
1: мы часто, да, Дарвина почему-то воспринимаем как антоним к христианству, а ведь Дарвин сам был благочестивый католик, и, вообще говоря, сама мысль о эволюции, она не является антихристианской.
0: Конечно, но вот что
1: есть
0: делает...
1: Есть логос, который действует в природе.
0: Материи. Да, материи, об этом пишет, кстати, Владимир Николаевич Ильин,
1: да,
0: который,
1: да,
0: прекрасно знал и Федорова, и во многом тоже, кстати, близок к Тейяру. Но дело в том, что вот что делает Вернадский, что делает особенно, конечно, Пьер Тейяр де Шарден, это идея направленности эволюционного процесса. И тогда получается, что человек в бытии существо не случайное. Как Федоров говорит, природа в нас начинает не только сознавать себя, но и управлять собой. Значит, он говорит, цивилизация нить Ариадны в процессе эволюции. Христос – мотор эволюции. И, собственно, к чему движется развитие? Вот к этой точке омега, вообще к преображению всего в Боге. Ведь к этому движется развитие. И, конечно, Тейяр был очень важен. Светлана Григорьевна, которая, собственно, занималась и русским космизмом, где она как раз выделила, это ее именно выделение двух этих ветвей русского космизма. С одной стороны, естественно, научный, который как бы говорит об этой неслучайности появления человека в природе, его ответственности перед бытием. Вернадский, он же был ученый. Он действует как ученый, но он формулирует вот эту концепцию ноосферы, беря термин Тейяра. Да, новое творчески организованное состояние биосферы, где уже разум и творческая деятельность человека необходимы. И дальше...
1: Ну, было еще понятие пневматосферы,
0: у Флоренского.
1: У Флоренского,
0: да, это уже как раз религиозная трактовка ноосферы,
1: да,
0: которая близка Тейяру, между,
1: да,
0: прочим.
1: Да.
0: Вот. И часть вещества, вовлеченная в круговорот культуры и круговорот духа. Это же все представление о том, что деятельность культуры, духа и, так сказать, творческая деятельность человека на планете Земля – это богоданное дело.
1: У меня
0: это...
1: вообще ощущение, что вот советские времена, да, но такие ученые, как Светлана Семенова, как Николай Гаврюшин, вот, потрясающий совершенно, Пиама Гайденко, недавно ушедший, замечательный историк философии, Черенкор, вот, они гораздо больше сделали для вот этих параллелей между христианством и наукой, для понимания, как вообще развивалась новоевропейская наука, чем сейчас, когда, казалось бы, у нас совершенно открыто можно исповедовать христианство, ходить в церковь, но в то же время, кто пошел в церковь, они как-то от науки отдалились.
0: Ну да, и
1: ученые,
0: начинаются споры креационистов,
1: да,
0: и эволюционистов.
1: Вот, а опять... 70-е годы в этом отношении, при всей закрытости этой темы как бы в официальном советском дискурсе, были очень благодатны для постановки вот этих проблем. И здесь, конечно, огромная заслуга Светланы Григорьевны в том, что она была одним из тех, кто из мира ученого задал вопрос, что книга Бога, Библия и книга природы – это ведь, собственно, одна книга, которую можно читать по-разному, в разных оптиках. Да?
0: Да. Вот. И вот об этом она писала. И, кстати, вот интересно, что когда она писала книгу о Тейяре, это были уже 2000-е годы, книжка вышла в издательстве Русской христианской гуманитарной академии в 2009 году. Так вот, когда она писала эту книгу, она сказала, очень хорошо это помню, я поняла, зачем я всю жизнь учила французский. То есть вот для того, чтобы написать эту книгу. Потому что невозможно было написать эту книгу, не зная блестящего французского языка, не имея опыта чтения, исследования и философской традиции французской, и художественной традиции.
1: Я немножко переводил Тейяра. Я знаю, насколько это сложный язык.
0: Сложно.
1: Для этого недостаточно знать французский. Для этого надо понимать основные идеи христианства.
0: Конечно, вот. Конечно. И потом Тейяр же практически не переведен. Вот эти 12 томов, у нее они все были. Она в 90-м году, по-моему, ездила во Францию, и там пришла в общество друзей Пьер Тейяра де Шарден, они там ее с восторгом приняли, и она привезла очень много изданий Тейяра.
1: Но все-таки, поскольку время наше подходит к концу, и мы, естественно, не можем о всех книжках поговорить, насколько издано сейчас наследие Светланы Григорьевны? Есть ли еще, допустим, какие-то тексты, источники, которые мы увидим, которые мы узнаем, мы оценим масштаб?
0: Это очень хороший вопрос. Ну, вот она сама последние годы жизни готовила к изданию свои дневники. Это вообще целая традиция вообще русских писателей, мыслителей, вот эта дневниковая проза. Ее дневники – это, безусловно, явление, конечно, и историческое, и философское, и культурное. Вот. В как раз этой книжке вот, «Юродство проповеди» там есть фрагменты дневников. Вот мы готовим к изданию сейчас ее дневники с вот этим первым ее текстом, предшествующим им «Опыт воскрешения жизни». Но, кроме того, есть целый ряд еще ее статей, вот, которые пока лежат как бы, вот, в могиле стола, которые, безусловно, должны быть изданы. Ну и, кроме того, сейчас, конечно, хотелось бы, вот мы готовим в этот юбилейный год, такую книжку избранных ее статей, таких философских, философско-литературных, посвященных ее как бы собственному исповеданию веры. У нее вот есть такой текст небольшой, который называется «Исповедание веры», где она как раз вот как бы выражает свое такое философское, художественное и религиозное кредо.
1: Спасибо огромное. Мы сегодня вспомнили Светлану Григорьевну Семенову, интереснейшего писателя, мыслителя, историка философии, философа. И я вам очень благодарен, что вы ведете титаническую работу, не только издавая как бы целый пласт наследия русской культуры Валерьяна Муравьева, Горского, Ситницкого, но и просто жертвенно издаете ваших родителей, Георгия Дмитриевича Гачева и Светлану Григорьевну Семенову, и с каждым томом, с каждым изданием масштаб этих людей в истории русской культуры все растет, становится все более значимым, очевидным. Вот. Это воскресительная работа, действительно христианская, огромный христианский труд, который вы делаете. Спасибо большое. У нас в студии была Анастасия Георгиевна Гачева. До новых встреч в эфире программы «Философские ночи».
0: Спасибо.
2: «Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио «Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера,
7: надежда,
6: любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Чингис Айтматов. «Пегги пес, бегущий краем моря». Читает Оксана Федорова.
1: Исчезла мгла. Утро все больше наливалось светом. Постепенно вырисовывались очертания земли, постепенно прояснялось море. Волны, растревоженные ночным ветром, еще бурунились у берегов беловерхими набегающими грядами. Но в глубине, теряющейся дали, море уже усмирялось, успокаивалось, свинцово поблескивая зыбью.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Сельмы Лагерлёв. «Девочка из Морбаки». Записки ребенка. Дневник Сельмы Атилии Луисы Лагерлёв. Перед отъездом я решила зайти на кухню попрощаться с экономкой и служанками. Ведь меня не будет до весны. И вот когда я шла туда через комнату при кухне, меня остановила нянька Майя. Дескать, ей надобно кое-что мне сказать. Она рассказала, что минувшим летом слыхала от госпожи Авзелиус, что зимой Сельма поедет к ним и будет ходить на гимнастику. Однако ж она предпочла бы принять у себя другую девочку, так как Сельма весьма скучная и замкнутая. «Вы, Сельма, не серчайте на меня за эдакие слова», — сказала нянька Майя. «Я ведь добра вам желаю. Вот и хотела упредить, чтобы не сидели вы в Стокгольме молчком, не хмурились, как иной раз бывает, а были поразговорчивее да повеселей». Пока нянька Майя говорила, я всеми силами старалась найти убийственный ответ и, наконец, решила, что придумала замечательную отповедь. «Помните, Майя, как написано в катехизисе?» — сказала я. «Коли услышишь дурное, не повторяй это, ибо от молчания тебе вреда не будет. Не говори это ни другу, ни недругу, не открывай этого, коли не можешь сделать оное без угрызений совести».

0: Вера.
1: Не говори, я капля в этом море. Моя печаль бессильна в общем горе. Моя любовь бесследно пропадет. Смирись душой, и мощь свою постигнешь. Поверь любви, и горы ты подвигнешь. И укротишь пучину бурных вод. Арсений Голенищев-Кутузов.

0: Радио «Вера». Часть речи.
1: Протоиерей Андрей Ефанов. Отрывок из рассказа «Успение и сожженная Филонь». Да, стоило опоздать матери Конкордии к началу уборки храма к Успению, так все искушения и начались. Уже разбиты две лампады. Не нашли голубую катапитасму.
2: Катапитасма переводится с греческого языка как «занавес». Так называют полотно, которым со стороны алтаря завешиваются царские врата в иконостасе. Катапитасма знаменует собой покров, скрывающий Божьи святыни. Она открывается в определенные моменты богослужения вместе с царскими вратами или отдельно от них, символизируя открытие людям тайны спасения. Закрытая завеса также являет различные образы, например, камень, которым был закрыт вход в пещеру гроба Господня, или двери Сионской горницы, где проходила тайная вечеря, трапеза, на которой Иисус Христос совершил первое причастие, преподав апостолам свое тело и кровь под видом хлеба и вина. В зависимости от события, которое вспоминается за богослужением, катапитасма, как и облачение священнослужителей, может быть разного цвета. Прототипом катапитасмы в православной церкви является завеса ветхозаветного Иерусалимского храма, отделявшая святая святых, сокровенное помещение, входить в которое мог только первосвященник один раз в году.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает иеромонах Назарий Рыпин.
1: Иногда бывает, что люди откладывают свою исповедь на конец жизни. Но как тяжело всю жизнь носить с собой и сами грехи, и память о них. Да и даст ли Господь силы в последний час? Этого никто обещать не может. Хочу поделиться с вами словами из беседы перед исповедью духовника Троицы Сергиевой Лавры, преснопамятного архимандрита Наума Байбородина. Представьте себе человека, не смывающего с себя темную телесную грязь всю жизнь. Так и наша душа требует омовения в таинстве покаяния, целительном и очистительном втором крещении. Все видели не раз или помнят с детства, что когда зимой потеплеет и дети катают снежные шары, то крохотный шарик снега превращается в огромный ком. То же происходит и с греховным состоянием нашей души.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Великим благодетелем называли Олега Манукяна армяне всего мира. Уроженец Турции, вынужденный уехать в Америку, спасаясь от геноцида, армянский иммигрант Манукян никогда не забывал о нуждах своего многострадального народа и был другом огромного количества людей. И тех, кого знал лично, и тех, кого никогда не видел, но кому сумел помочь. В 1915 году, когда турки начали жестоко преследовать армян, Олегу исполнилось 14 лет. Семью Манукянов гонения миновали, отца Олега все уважали. Но оставаться в родной Смирне все равно было опасно. И в 20-м году, незадолго до печально известной кровавой резни, Олег отплыл к берегам Америки почти без гроша в кармане и без знания английского языка. Юноша обосновался в городе Бриджпорт, устроился работать на завод и одновременно преподавал в одной из вечерних школ армянский язык. Через 4 года, когда в Америку перебралась вся семья Манукянов, Олег решил, что жить они станут все вместе в Детройте. Молодой человек, способный к технике, поступил работать на местный машиностроительный завод. В 1929 году у Манукяна уже был собственный бизнес. Олег сумел в разгар Великой депрессии открыть фирму по производству запчастей для автомобилей. В это же время

0: он вступил во всеобщий армянский благотворительный союз. Манукяну, который на удивление легко прижился в новой стране и получал приличные доходы, больно было смотреть на своих соотечественников, которым на чужбине жилось крайне тяжело. Многие армяне-беженцы оказались за чертой бедности, и удачливый бизнесмен, фирма которого со временем разрослась, превратилась в огромное предприятие и приносила до 3 миллиардов долларов в год, одну за другой внедрял в жизнь грандиозные национальные благотворительные программы. Только занявшись благотворительностью, Манукян почувствовал, что его жизнь обрела истинный смысл. Любой личный успех и благосостояние, если только нация не получает от них свою долю, содержит в себе нечто ядовитое для меня, говорил он и радовался, как ребенок, когда узнавал, что его благотворительные начинания приносят пользу людям. На протяжении долгих лет множество американских госпиталей, университетов, музеев, школ, библиотек получали финансовую помощь от Манукяна. Он построил несколько храмов в Нью-Йорке, Детройте, Иерусалиме. Содержал армянские национальные центры и церкви не только в США, но и в Австралии, Голландии, Аргентине, Уругвае, Израиле, Ливане. На деньги благотворителя в Америке и в Европе строились культурные и молодежные центры, дома престарелых. И это только самые крупные благотворительные проекты Манукяна. А скольким частным лицам он оказывал материальную поддержку? Бедные студенты, нуждающиеся армянские писатели и художники. Олег помогал им состояться в профессии. Он пожертвовал армянам всего мира более 90 миллионов долларов. И никогда не забывал о том, что путевку в жизнь ему, иммигранту, дала Америка. В 1966 году Олег подарил Детройту свой роскошный особняк. У Манукяна было множество наград, но самой ценной он считал присвоенное ему в Армении звание почетного армянского героя. В 1996 году Олег Манукян скончался. Через несколько лет его прах перевезли в Армению и перезахоронили в городе Эчмиадзине, одном из религиозных центров страны, возле музея, который был выстроен на деньги благотворителя.
1: Имена, имена милосердия.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги академика Дмитрия Лихачева «Письма о добром и прекрасном». Обращали ли вы внимание на то, какие преданные своему делу люди встречаются именно среди реставраторов и музейных работников? Они лелеют вещи, и вещи платят им за это любовью. Вещи, памятники дарят своим хранителям любовь к себе, привязанность, благородную преданность культуре, а затем вкус и понимание искусства, понимание прошлого, проникновенное влечение к людям, их создавшим. Настоящая любовь к людям, к памятникам ли, никогда не остается без ответа. Потому-то люди находят друг друга, а ухоженная людьми земля находит любящих ее людей и сама отвечает им тем же. Голоса.

0: Светлое радио.
1: Владычица Сиона, пред тобою во мгле моя лампада зажжена. Все спит кругом, душа моя полна молитвою и сладкой тишиною. Ты мне близка, покорную душою молюсь за ту, кем жизнь моя ясна. Дай ей цвести, будь счастлива она, с другим ли избранным, одна или со мной. Афанасий Фет.

0: Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. В начале 20 века великая княгиня Елизавета Федоровна основала в Марфо-Мариинской обители Милосердия в Москве приют-пансион для девочек, оставшихся без попечения родителей. В годы советской власти обитель была разорена, и только в 90-х годах прошлого века начала возрождаться. Приют вновь открыли, а в 2011 году он приобрел статус детского дома. Сегодня здесь воспитываются обычные девочки и девочки с синдромом Дауна. Они ходят в школу, посещают секции, учатся готовить и занимаются рукоделием. Одна из них – 11-летняя Лиза. Она любит петь, читать стихи, с интересом собирает пазлы, конструкторы и играет в машинки. Учится шить, валять из шерсти и делать свечи. 1 сентября девочка пойдет в 4 класс коррекционной школы. Учеба дается Лизе непросто, но она очень старается. Почти у всех подопечных Елизаветинского детского дома есть проблемы со зрением. Чтобы учиться, читать книги, заниматься рукоделием, Лизе и ее подругам необходимо регулярно проходить обследование и вовремя менять очки. Подарить детям возможность учиться и видеть этот мир можно на сайте Елизаветинского детского дома. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Слышу глас из глубины глаголящий. Безгрешный среди больных ходить может, и не коснется его болезнь. Ибо в безгрешности полнота силы и здоровья. Безгрешный не умирает. Если же и умрет он от чужих грехов, оживет. Причина болезни и смерти одна – грех. Как не властна над праведным болезнь, так же смерть над ним не властна. Чадо человеческие, смерть – ничто иное, как болезнь. Да восстанет властвующий над грехом, и да будет властвовать над болезнью, и будет исцелять больных и воскрешать мертвых. Се безгрешность означает обилие жизни, а греховность – скудость ее. Если станете бросать угли на траву зеленую, и угли погаснут, и не загорится трава, траву же, лишенную соков жизненных, выжгут угли раскаленные. Бессильнее углей перед травой зеленой – болезнь перед праведным. Праведник имеет полноту жизни и отдает ее. Грешник мало соков жизненных имеет и похищает их. В ком обилие жизни, тому еще дается. Так море полнится водами впадающими. В ком мало жизни, отнимается и то малое. И чем больше похищает, тем меньше иметь будет. Воистину, жизнь есть дар. Дарением умножается она, а похищающий умоляться будет, пока не исчезнет. По травам горным слух бежит. Грехи и болезни бессильны разъесть и поглотить жизнь. Они лишь вытесняют и занимают место ее. По озеру изумрудному слух струится. Обилие жизни сильнее обилия греха, и полнота жизни гонит грех и занимает его место. По всей земле от края до края идет и идет слух. Жизнь и болезнь, как сущее и несуществующее, и царство одного не знает о царстве другого. По всей звездной вселенной летит и летит слух. Прикосновение к Богу очищает от греха. Прикосновение к Богу исцеляет болезни. Прикосновение к Богу избавляет от смерти. Пророки и мудрецы о том вопиют, о чем ангелы шепчут. Тот, кто коснется жизни, жить будет. Тот, кто коснется греха, умрет. Того, кто знает жизнь, того и жизнь знает. Того, кто знает смерть, того и она знает. Очи жизни не видят смерти, и очи смерти закрыты на жизнь. Посмотри, как присутствие сошедшего с небес живит тех, кто исповедует жизнь, и мертвит исповедующих смерть. Посмотри, как Сын Пречистый полон жизни, и как раздает Он ее чадом жен, вернувшимся к стыдливости девической, и взмолились о жизни к жизнодавцу. Посмотри, как легко преисполненному отливать от полноты своей и безгрешному отпускать грехи, и здоровому исцелять, и живоносному воскрешать. Душа моя, встань и ходи, все прощаются тебе грехи твои, все исцеляешься ты от немощи своих, и смерть готова бежать от тебя. На поле крохотном, которое грех и болезнь еще отняли у тебя, встань и распрямись, душа моя, и все твои поля, что были отняты несуществующим, снова твоими станут. Благой и преблагой Господи, верую и исповедую, яко ты еси источник живота, отпусти мне грехи мои, слава моя и остальное само приложится мне».

0: Новое радио. Надежда Тэфи. Соловки. Читает Оксана Федорова.
1: Береговые чайки долго провожали пароход. Потом устали, начали чаще присаживаться на воду, легко касаясь ее одной точкой выпуклой грудки. Поворачивались, как на винте, и снова летели устало, забирая вперед по очереди то одним, то другим крылом. Когда вышли в открытое море, и оставленный берег заголубел низкой полосой вдали, чайки рассеялись. Море стало пустое и свободное, а на небе вздулись рядом две алые зари. Пароход, освещенный их серебряно-розовым, не бросающим тени светом, резал волны наискось. И от этого с палубы казалось, будто он плывет боком, воздушно скользя над водою. А высоко наверху, прикрепленный к мачте, тихо колеблясь по розовым облакам, зачерчивал путь золотой крест.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из бесед митрополита Антония Сурожского. «Мы должны научиться слушать по-иному. За словами есть звук голоса, за звуком голоса есть целая человеческая судьба. Ведь как часто бывает, нам человек говорит одно, я не хочу сказать «лжет нам», а говорит нам ровно столько, сколько он думает мы способны принять и понести на себе. А на самом деле за тем малым, что он нам говорит, целое море боли, горя, нужды, надежды на нашу отзывчивость. Как прекрасно сказано, мало слов, а горе, реченька бездонная. И как часто за словами мы не слышим, чаще всего намеренно, крика души, потому что услышать этот крик значит душой отозваться, значит взять на себя риск, принять горе, нужду этого человека в свое сердце и уже никогда от этого горя не оторваться, никогда не избежать, никогда не убежать от него. Это значит связаться навсегда и жизненно, потому что этот крик требует от нас активного внимания, или если жизнь нас разведет с этим человеком, требует молитвенно никогда не забывать этого крика, который мы один раз услышали от этого человека.
0: Голоса

Радио «Вера». Ночевала тучка золотая на груди утеса великана. Утром в путь она умчалась рано, по лазури весело играя. Но остался влажный след в морщине старого утеса. Одиноко он стоит, задумался глубоко. И тихонько плачет он в пустыне. Михаил Лермонтов.

0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Алексей Проскурин.
1: Шестилетний Саша Проскурин сидел за столом и увлеченно хлопал ладошками по высокой горке пушистой муки, которую мама высыпала, чтобы замесить тесто для пирогов. Хлоп, и вокруг Саши поднималась настоящая мучная метель. Мальчик заливисто смеялся, а в подвешенной к потолку люльке раздавался плач его младшего братишки. Мать Саши месила тесто, успевая отряхивать засыпанной мукой кудри старшего сына и качать люльку с младшим. Саша во все глаза смотрел на мать. «И как она все успевает?» – думал мальчик. «Как не устает?» Он видел, как хлопочет по хозяйству его мама, как делает одновременно множество дел, и часто ему казалось, что она вот-вот свалится от усталости с ног. Но нет, мама изо дня в день продолжала выполнять свою нелегкую работу, и при этом лицо ее светилось от радости. Прошли годы. Саша вырос. Когда ему исполнилось 26 лет, Александр уехал на Святую Гору Афон и принял там монашеский постриг с именем Алексий. На Афоне он поселился в русском Свято-Пантелеимоновом монастыре, где стал исполнять обязанности служащего гостиницы для паломников. Монах Алексий был гостеприимен и внимателен каждому паломнику монастыря, с радостью выполняя поручения любого, кто бы его об этом не попросил. Все удивлялись его постоянной и искренней готовности служить людям. «Только в монастыре я понял, почему моя мать не уставала от массы домашних дел и почему она была так счастлива», — говорил старец Алексей Проскурин. «Она делала свою работу для любимых ею людей. Только любя, мы понимаем, что служение людям приносит духовные плоды и глубокое внутреннее удовлетворение. И только с любовью служение людям может быть легким и радостным».
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Алексей Проскурин.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает иеромонах Назарий Рыпин.
1: Часто спрашивают, все ли молитвы и пожертвования приятны Богу. Хочу поделиться с вами рассуждениями святителя Григория Богослова о том, что ценит в человеке Бог и что ему противно в человеке. Бог самодостаточен и не нуждается ни в чем человеческом и маловажном. Тем менее радуется он недостойным прошениям. Напротив, жертва нечестивого, даже если это телес, гнушается, как псом, и даже если это ладан, оскорбляется, как богохульств. Ценит же он одну ту жертву, которую приносят чистейшему чистые руки, высокий и очищенный ум.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем актера Евгения Леонова сыну Андрею Леонову. 1976 год. Тбилиси. Андрюша, Тбилиси — город, куда я должен тебя привести. Есть города, в которых не чувствуешь себя чужим, хотя впервые ступил на их площадь. И чем это объяснить?

0: Меняется, не знаю. На улице слышу грузинскую речь. Из репродуктора доносится чуть грустная грузинская мелодия. В метро не сразу нахожу надписи на русском, но не чувствую себя отдельно, отстраненным, одиноким. Все вокруг особенное, новое, красивое, но принадлежит всем, кто видит и понимает эту красоту. Впрочем, странно, сейчас подумал, это ведь общая истина. И в искусстве, и в жизни все прекрасное принадлежит тому, кто способен видеть и чувствовать. Тбилиси я воспринимаю как один большой дом. Хороший дом держится на уважении к дому каждого, кто в нем находится, не так ли? Здесь это есть. Я очень ощущаю это. Грузины знают свою историю, корни, традиции. Это очень проявлено в искусстве, в культуре музицирования. Я имею в виду не академическое пение или с эстрады, а в быту. Многие поют и так красиво, музыкально, просто. В этом городе очень остро чувствую и любовь к жизни, и нежность к людям. И, как всегда, меня охватывает желание разделить все это с тобой, сынок. Я не замечаю здесь московской суетности. Если люди поют за столом, никто не смотрит на часы. Если беседуешь с грузином, видишь, что он готов беседовать с тобой вечно. Может, это вообще смешно все? Просто я устал торопиться.
1: Голоса

0: слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Июльский полдень был удушающе жарким. Через подмосковное село Преображенское, что на реке Яузе, медленно тащилась телега, запряженная понурой лошаденкой. Кругом царила тишина, и, несмотря на лето и жару, ставни домов были наглухо закрыты. Шел 1771 год. В Москве свирепствовала чума. Но вдруг, откуда ни возьмись, прямо перед телегой вырос человек. Невысокий, коренастый, с длинной, аккуратно причесанной бородой. От неожиданности возница резко натянул вожжи. Лошадь недовольно фыркнула ноздрями и встала, как вкопанная. «Ступай, мил человек, за мной!» – обратился бородатый мужчина к вознице. Они пришли в большую деревянную избу. Там находилось еще несколько путников. Стояли большие чаны с теплой водой, стопками лежало чистое белье. «Помойся как следует, переоденься, а потом приходи чай пить», – с улыбкой сказал вознице бородатый и плотно закрыл за собой тяжелую деревянную дверь. Бородатого человека звали Илья Алексеевич Ковылин. Изба в Преображенском была карантином, где Илья Алексеевич останавливал всех выезжающих из Москвы и устраивал своего рода дезинфекцию от чумы. Всего несколько лет назад Ковылин был крепостным крестьянином у князя Голицына. От природы смекалистый и предприимчивый, он сумел заработать денег на откуп, а получив свободу от крепости, выбился в купцы. Через несколько лет у него уже было 2 кирпичных завода. Дела шли неплохо, и довольно скоро Илья Алексеевич скопил порядочный капитал. Человеком он был глубоко верующим и искренне считал, что в этом мире следует довольствоваться малым, а потому накопленные деньги на себя почти не тратил, а собирался употребить их на какое-нибудь полезное и важное дело. И когда грянула чума, Ковылин понял, что время настало. Илья Алексеевич обратился к властям за разрешением устроить на выезде из Москвы в Преображенском карантин, который обязался целиком и полностью содержать на свой счет. Когда разрешение было получено, Ковылин выкупил участок земли, возвел на нем несколько больших добротных изб, в которых разместил баню, трапезную и лазарет. Здоровых мыли, кормили, а затем беспрепятственно отпускали. Больных выхаживали, а тех, кого спасти не удавалось, по-христиански хоронили. Пришла зима. Перед русскими морозами чума, наконец, отступила. Тогда Илья Алексеевич переоборудовал свой карантин в бесплатную лечебницу для бедных. Рядом он выстроил каменное здание богадельни для престарелых и увечных, возвел часовню. Так, стараниями Ковылина в Преображенском появился целый благотворительный городок. Каждый день там устраивались трапезы для нищих. Бедный люд всегда мог рассчитывать на пристанище в ночлежном доме, а стремящиеся к знаниям могли бесплатно пользоваться огромной библиотекой, собранной Ковылиным. Илья Алексеевич с радостью помогал людям. К примеру, для отца знаменитого писателя Достоевского он выхлопотал место врача в Мариинской больнице. Сам Федор Михайлович очень уважал Ковылина, называл его великим русским благотворителем и не раз упоминал о нем в своей переписке с друзьями. «Человек я не ученый, простец есмь», – говорил о себе Илья Ковылин. «И с простотой души и сердца творил добро, о котором помнят вот уже несколько поколений».
0: Имена, имена милосердия.

0: Светлое радио.
1: Блажен, кто улыбается, кто с радостным лицом несет свой крест безропотно под терновым венцом, не унывает в горести, в печали терпелив, и слезы копит бережно, их в сердце затаив. Блажен, кто скуп на жалобы, кто светлую душой благословляет с кротостью суровый жребий свой, кто средь невзгод, уныния, тревоги и скорбей не докучает ближнему кручиною своей, кто помнит цель заветную, безропотной стопой, и весело, и радостно идет своей стезей.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Во время богослужения в православной церкви звучат не только песнопения, составленные людьми, но и молитвы, что даны были людям свыше, самим Богом или его посланниками, ангелами. Случалось и такое, что церковь в рамках одного песнопения объединяла ангельскую молитву и молитву, составленную кем-то из христианских авторов. Пример подобного соработничества – «Слава Вышних Богу» – песнопение, исполняемое в ходе вечернего богослужения. Об обстоятельствах появления молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Первая часть песнопения «Слава Вышних Богу» возникла благодаря святым ангелам. Когда Иисус Христос родился в Вифлееме, первыми о его рождении узнали вифлеемские пастухи. В эту ночь они пасли свои стада в поле, недалеко от пещеры, где и появился на свет Спаситель. Вдруг перед ними предстал ангел Божий. Он возвестил пастухам о рождении Мессии. А затем явилось множество других ангелов. Они славили Бога и радостно пели «Слава Вышних Богу! И на земле мир, в человецах благоволение». Словом «вышние» обозначается здесь особое духовное небо, где живет Бог и святые ангелы. То есть фраза «слава вышних Богу» означает, что на небе Богу постоянно воздается хвала и слава неисчислимым количеством ангелов. Слова «и на земле мир» говорят, что с пришествием Спасителя на земле воцарился мир между Богом и людьми. Царствие Божие для людей стало открытым, с людьми пребывает теперь благоволение Господне. По окончании пения «Слава Вышних Богу» хор дважды поет слова «Господи, усне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою». Они взяты из 50-го псалма царя и пророка Давида. 50-й псалом имеет покаянный характер. Давид написал его после того, как очень согрешил перед Богом. И поэтому слова «Господи, усне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою» значит следующее. «Уста мои теперь заключены грехом. Получив отпущение грехов, я не буду молчать, но стану свидетельствовать о Тебе, воспевать и прославлять милости Твои, Господи».
2: Ангельское молитвословие «Слава Вышних Богу» с прибавлением строк из 50-го псалма звучит на каждом вечернем богослужении и предваряет собой чтение шестопсалмия, шести особых псалмов, в которых церковью восхваляется величие Бога и одновременно признается несовершенство человеческих поступков. Если богослужение праздничное, то «Слава Вышних Богу» поется, а не читается. Песнопение «Слава Вышних Богу» призывает людей прославлять Господа и каяться о своих грехах. Давайте послушаем это песнопение в исполнении хора Свято-Елизаветинского монастыря города Минска.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О молитве. Жил-был один человек. У него было такое обыкновение. Каждое утро он вставал еще до рассвета, выходил на берег моря и на заре молился Богу. Потом у него вырос сын. Точно так же, как отец, он поднимался рано утром до рассвета и выходил на берег моря встречать зарю. Но молитвы он уже не произносил. Но вот и у сына вырос сын. Как и отец, у него тоже была привычка каждый день подниматься рано утром до рассвета и выходить на берег моря. Только он уже не знал, зачем это делает.

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Воины жизни, бейтесь крепко и не уставайте верить в победу. Победа тому дается, чье око неустанно на нее устремлено. Помышляющие о поражении теряют победу из вида и больше не обретает ее. Малая звезда, далекая от взгляда пристального, растет и приближается. Жизнь есть победа, дети мои, и воины жизни – воины победы. Бдительно несите стражу свою, чтобы никакой враг не проник через стену в град ваш. Одного ли пропустите, город сдадите. Одна лишь змея заползла в рай, и рай адом сделался. Одна капля яда в крови, и врачи предрекают смерть. Воины жизни, бейтесь крепко и не уставайте верить в победу. Что вам пользы, если мир завоюете, а мир завоюет ваши души? Мир останется, а души ваши погибнут. Душа – птица пугливая, и если мало, совсем мало пыли бросить в нее, она встрепенется и устремится в бегство. Душа дороже мира, посему не за мир, за душу бейтесь». Душа – союзник, вернее, мира. С душой союз заключайте. Душа богаче мира. В ней собирайте сокровища свои. Душа сильнее мира. Из нее сделайте крепость себе. Душа здоровее мира. В ней здоровье ищите. Душа прекраснее мира. Ее в невесты возьмите. Нива души – плодороднее нив мирских. Ее возделывайте, воины жизни, бейтесь крепко и не уставайте верить в победу. Беса бесом не изгоните, ибо один из них останется в доме вашем. Изгоняйте бесов именем Божьим, и бес бежит, а Бог останется. Не угасите пламя пламенем, ибо только сильнее разгорится оно, и сгорит дом ваш вместе с домом врага вашего. Водою огонь гасите и погасите. Не поднимайте смерть против смерти, ибо умножите жатву нивы ее. Жизнь против смерти поднимите, и смерть растает, как тень от света солнечного. Воины жизни, бейтесь крепко, и не уставайте верить в победу. Цель ваша, она же суть и оружие ваше, если за жизнь воюете. От жизни венца славы ожидайте. Да не имейте ни двух целей, ни два оружия. Если цель ваша смерть, она же и оружие. Если цель жизнь, жизнь и оружие. Где бы ни смешались жизнь и смерть, за смертью победа остается. Да не ожидайте награды с двух сторон, потому что другая сторона – смерть. Да не служите двум господам, ибо одному из господ имя – смерть. Всем ради жизни жертвуйте, и всего от жизни ожидайте, и жизнь даст вам все. Завоевавший жизнь, воистину богатейший – из городов завоевал. И обрящет он в граде том сокровищ больше, чем оком охватить сумеет, сердцем пожелать и во сне увидеть. Воины жизни, бейтесь крепко и не уставайте верить в победу.

0: Вы слушаете радио «Вера». Вера. Надежда Тэффи. Счастливая. Читает Оксана Федорова.
1: Я помню. Мне 6 лет. Моей сестре 4. Мы долго бегали после обеда вдоль длинного зала. Догоняли друг друга, визжали и падали. Теперь мы устали и притихли. Стоим рядом, смотрим в окно на мутно-весеннюю сумеречную улицу. Слушаем, как дрожат хрусталики канделябров от проезжающих по улице телег. Нам жутко обернуться. Нам кажется, что зал уже совсем потемнел. И потемнел весь этот большой гулкий дом, в котором мы живем. Отчего он такой тихий сейчас? Около своего плеча вижу испуганный круглый глаз сестры. Она смотрит на меня, заплакать ей или нет. И тут я вспоминаю мое сегодняшнее дневное впечатление. Такое яркое, такое красивое, что забываю сразу и темный дом, и тускло-тоскливую улицу. «Лена!» — говорю я громко и весело. «Лена, я сегодня видела Конку!» Я не могу рассказать ей все о том безмерно радостном впечатлении, какое произвела на меня Конка. Вагон был красный или желтый, красивый. Народа в нем сидело много, все чужие, так что могли друг с другом познакомиться и даже поиграть в какую-нибудь тихую игру. А сзади на подножке стоял кондуктор, весь в золоте. А может быть и не весь, а только немножко, на пуговицах. И трубил в золотую трубу. Рам-ра-ра! Само солнце звенело в этой трубе и вылетало из нее златозвонкими брызгами. Как расскажешь это все? Можно сказать только: «Лена, я видела Конку». Да и не надо ничего больше. По моему голосу, по моему лицу она поняла всю беспредельную красоту этого видения.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний профессора Софьи Кулымзиной, дочери вице-председателя Царской Думы Сергея Шедловского. 20 век. Особая дружба меня связывала с братом Юрием. Он был болезненный мальчик, и поэтому, несмотря на то, что был на 2 года старше меня, мы росли и учились вместе, как близнецы. Болезненность его была результатом перенесенного им менингита. Решено было поехать на курорт в Германию, в Баденвейлер, известный своими водами, которые должны были помочь Юрию. Однажды 12-летняя сестра Маня стала убеждать Юрия, что он мог бы ходить, если бы захотел. Юрий попытался встать и тут же, к нашему великому ужасу, упал. Когда Юрия уже можно было возить в маленькой колясочке, мы стали брать его на прогулки и экскурсии. Самая интересная прогулка была на гору, известную россыпями аметистов, очень красивых драгоценных камней лилового цвета. Старшие братья лазили высоко, на труднодоступные утесы, и иногда находили там большие темно-лиловые камни. А мы с Юрием копошились в песке у подножия горы, где ничего нельзя было найти. Помню, как это меня смущало, и как я нашла выход из положения. Поднявшись повыше, я, наконец, нашла небольшой аметист, спрятала его в ладошке, вернулась к подножию и незаметно оставила его в песке рядом с Юрием, а сама отползла. Как я была рада, когда через минуту услышала его крик: «Нашел! Нашел!»
0: Голоса

надеемся, любим. Благословляю вас, леса, долины, нивы, горы, воды. Благословляю я свободу и голубые небеса. И посох мой благословляю, и эту бедную суму, и степь от края и до краю, и солнце свет, и ночи тьму. И одинокую тропинку, по коей нищий я иду, и в поле каждую былинку, и в небе каждую звезду. Алексей Толстой.

0: монах Назарий Рыпин.
1: Часто спрашивают, как правильно молиться, чтобы Бог услышал. Хочу поделиться с вами рассуждениями на эту тему преподобного Никодима Святогорца. «Чтоб молитва твоя возымела силу пред Богом и привлекла к тебе Его благоволение, окрыляй ее и благоукрашая несомненную верой, и предлагай также во услышание тебя ходатайство Пресвятой Богородицы. День и ночь она смолящаяся и предстательство всех святых, архангелов и ангелов, апостолов и пророков, пастырей и учителей, мучеников и мучениц, преподобных отцов и матерей и всякого рода благоугождением благоугодивших Богу. Ангела твоего хранителя и святого, имя которого ты носишь и которому посвящена церковь, в коей ты крещен и всегда молишься. Предпосылая своей молитве сие ходатайство, ты смирение свое предпошлешь, которого ничего нет благоприятнее Богу».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Варвары Пыльневой, духовной дочери протоиерея Алексея Мичева. 20-е годы 20 века. Москва. В храме подальше становись от тех, которые любят разговаривать, советовал отец Алексей Мичев. Разговоры в храме – показатель нашей духовной черствости и человеческой невоспитанности. Можно в какой-то момент чувствовать себя рассеянным, неспособным сосредоточиться, но это не значит, что можно мешать другим. Как же быть с теми, кто не намерен считаться с другими? Отец Алексей дает простой и доступный всем возможный совет – держаться от таких подальше. Не лучше ли объяснить?

0: объяснить им, что мешают их разговоры?» «Видимо, не лучше», — пояснял батюшка. «Обычно любители поговорить и этому будут рады, лишь бы говорили. Они найдут для себя оправдание. Они любят говорить. А кто чем любит заниматься, сумеет отвоевать место и время для любимого занятия».
1: Голоса

0: Светлое радио. Имена, имена милосердия.
1: Повезло. Часто говорили о Петре Смирнове обыватели, плохо знакомые с трудовой биографией одного из богатейших предпринимателей Российской империи. Люди же, знавшие Смирнова близко, с уважением относились к коммерческому гению Петра Арсеньевича, которому он прибавлял ежедневный упорный труд. А иначе не было бы миллионера, благотворителя и почетного гражданина Москвы Петра Смирнова. В 1831 году в семье крепостного крестьянина села Потапово Ярославской губернии Арсения Смирнова родился сын Петя. Отец и дядя мальчика по приказу барина работали в Москве, как тогда говорили, служили по питейной части, то есть держали кабачок. Десятилетнего Петю отправили им помогать. Мальчик работал, постигал тонкости торгового дела и понял, что сможет достичь небывалых высот в коммерции, если овладеет ее законами. Петр овладел. Сначала открыл свое дело по производству вин, очень скромное. Постепенно увеличивал объемы производства и расширял ассортимент. К слову, сам Смирнов никогда не притрагивался к спиртному. Уже через 15 лет Петр Арсеньевич владел огромным концерном, который завоевал даже западные рынки. Смирнов награждался золотыми медалями на международных выставках, получил право размещать изображение герба России на своей продукции. В 1886 году фирма стала поставщиком двора Его Императорского Величества. Государственные награды украсили парадный сюртук Петра Арсеньевича. И среди них золотая медаль Андрея Первозванного, пожалованная предпринимателю лично императором Александром III. Это было признанием и профессиональных заслуг, и человеческих качеств Петра Арсеньевича. А человеком он был порядочным, добрым, щедрым. В своем родном селе возвел храм, вложив 500 000 рублей в его строительство. Так Смирнов поддержал прекрасную русскую традицию. В те времена многие из тех, кто добился большого успеха в делах, стремились построить церковь на своей малой родине. Рабочие на предприятиях Смирнова жили в прекрасных условиях. Не было у них ни страшных бараков, ни ужасной тесноты и грязи. Петр Арсеньевич придерживался того мнения, что если рабочие будут плохо жить, то и трудиться станут так же. На одном только московском заводе Смирнова числилось 1500 сотрудников. Хозяин купил 50 старых домов, отремонтировал их и устроил квартиры для рабочих. При заводах имелись бесплатные ясли и детские сады, бани и прачечные. Это не считая аптек и магазинов, где товары продавались по сниженным ценам. Тот, кто отработал на предприятии 25 лет, уходил на пенсию, и она была немаленькой. Неудивительно поэтому, что рабочие Смирнова никогда не устраивали ни стачек, ни забастовок. Петр Арсеньевич работал в благотворительной организации «Комитет о просящих милостыню Пятницкой части». Состоял почетным членом Совета детских приютов ведомства учреждений императрицы Марии. Александро-Мариинское женское училище регулярно получало от него помощь. Одно из зданий этого учебного заведения Смирнов выстроил на собственные средства. Помогал он и московским больницам, глазной и психиатрической. Финансировал попечительство о слепых, общество военных врачей, Иверскую общину сестер милосердия и множество других организаций, среди которых было даже общество пособия нуждающимся сибирякам и сибирячкам, обучающимся в учебных заведениях. Благотворитель делал крупные вклады в реставрацию кремлевских соборов и сам служил старостой и псаломщиком Благовещенского и Верхоспасского соборов в Кремле. 12 декабря 1898 года Петр Смирнов скончался. Но даже умирая, он позаботился о тех, кто помогал ему держать на высоте марку крупнейшей в стране винокуренной империи. По завещанию Смирнова каждый его рабочий получил по 1000 рублей золотом.
0: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». В минуту жизни трудную теснит цель в сердце грусть, одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души, как бремя скатится, сомненье далеко, и верится, и плачется, и так легко-легко. Михаил Лермонтов.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Главной святыней древних иудеев был Ковчег Завета. Так назывался переносной ящик, в котором хранились каменные скрижали с 10 заповедями. Кроме того, в ковчеге находилась чаша с манной, чудесной пищей, которой Господь питал евреев во время путешествия по Синайской пустыне, а также посох Аарона, расцветший на глазах египетского фараона, в доказательство всемогущества единого Бога. Ковчег являлся символом союза Творца с народом Израиля и служил свидетельством присутствия Господа в его среде. К Ковчегу Завета могли прикасаться только иудейские священники. Другим же дотрагиваться до святыни было строго запрещено. Иначе человек мог умереть. Такое печальное событие произошло, например, с Азой, иудеем, нечаянно дотронувшимся до Ковчега Завета. Ветхозаветные иудеи очень гордились своей главной святыней, но, к сожалению, ее утратили. Ковчег Завета оказался потерян во время захвата Иерусалима войсками Навуходоносора в VI веке до Рождества Христова. Господь, однако, не оставил народ избранный и вместо прежнего ковчега даровал ему ковчег духовный. Именно такая мысль содержится в Задостойнике, одном из основных песнопений праздника введения Богородицы во храм Господень, комментирует священник Антоний Борисов.
3: Праздник введения во храм Пресвятой Богородицы вошел в церковный календарь примерно в 8-9 веках. Несмотря на это, данное торжество по своему статусу ничем не уступает другим важным праздникам – Рождеству Христову, Успению и иным. Молитвенно вспоминая введение Богоматери в Иерусалимский храм, церковь говорит нам об одном важном факте. Когда Иерусалимский храм заново отстроили после возвращения из Вавилонского плена, его главная часть, Святой Святых, оказалась пустым. Ковчег Завета, который должен был там стоять, иудеи утратили. Когда Богоматерь вошла в храм Соломона, то священник Захарий впустил ее во Святое Святых. Так Богородица стала духовным ковчегом, вместилищем особой благодати. Вот как об этом говорит Задостойник введения. «Пусть одушевленного Божия ковчега отнюдь не касается рука непосвященных, но уста верных, не умолкая, воспевая возглас ангела, в радости Богородицы да взывают: истинно выше всех ты, Дева чистая».
2: Задостойник введения поется на литургии в день праздника. Время его исполнения наступает после того, как священник благословит хлеб и вино в таинстве Евхаристии. В этот момент они становятся телом и кровью Христовыми. Прославляя затем Богоматерь словами Задостойника, Церковь указывает, что благодаря Деве Марии Христос Спаситель родился в нашем мире и совершил свой искупительный подвиг. Давайте послушаем Задостойник праздника введения Богородицы во храм в исполнении хора «Достойно есть».

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Каждый день мы предлагаем слушателям радио «Вера» совершить доброе дело. Сейчас нужна помощь синодальному отделу по благотворительности. Он поддерживает все социальные проекты Русской Православной Церкви в больших городах и маленьких селах, от Калининграда до Камчатки. Беременная женщина на грани аборта приходит в церковный дом для мамы, сохраняет беременность и уже не боится остаться одна. Бездомный человек восстанавливает документы, устраивается на работу и встает на ноги благодаря церковным центрам помощи. Сестры милосердия выхаживают раненых в госпиталях и заботятся об одиноких пожилых людях. В церковных проектах помогают всем, кто обратился, вне зависимости от национальности и вероисповедания. Подпишитесь на регулярное пожертвование для развития церковного милосердия на сайте diakonia.ru. Даже небольшая, но регулярная помощь облегчит жизнь тысяч людей. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Господи, кто в мир грех принес, так что занемог мир и стал